умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце, и все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множится. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством. И празднуют победу неподоблести. И дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг к другу множится. Множится из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего. Борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех – семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие – плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть – болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия пречистая и пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попали тлен и разложение, удушающие нас, Мати Божия.

0: Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее, выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести? Кофемолку так и не починил. Ножи не точены, ведь придут скоро, время, третий час уже. Стоит ерундой башку забивает всякой, ты лучше о делах подумай. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну, скажи, о чем? Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем?
2: О чем, о чем?
1: Ну, о высоком. Совсем рехнулся. Он пошел, вынес ведро. Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время. И никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. Пастырь всецело посвятил себя на славное дело апостольского служения. Он спасал души человеческие, вырывал их из терния грехов и пороков. Долгой и неустанной молитвой, мудрыми советами и наставлениями, грозными словами вразумления и обличения, он духовно совершенно перерождал всякого приходящего к нему. Приходили к нему люди прямо из мрака светской пошлости, опутанные пагубными привычками. Они так бы и влачили свою жизнь в праздности, суете, распрях, гордости, вдали от Бога. Полуверующие, индифферентно относящиеся к религии и к установлениям православной церкви. Сходит в церковь помолиться такой человек, но как-то машинально, как бы совершает скучную обязанность, ни отрады духовной не чувствует, ни цели в жизни не видит. Машинально, как истукан, живет он. День прошел, и слава Богу, поесть, поспать и только, а о будущей жизни и о приготовлении к ней и помину нет. А иной погряз в пьянстве, кутежах, ведет жизнь кутилы, мота, бросает жену, оставляет на произвол детей. И вот подобные люди приходили к батюшке. Они невидимо присылались к нему провидением Божиим. Все опутанные греховными сетями, казалось, невозможно было исправить таких заблудших, изуродованных людей. Но дорогой батюшка, не колеблясь, принимал их под свою могучую охрану, в свою благодатную, спасительную науку. Раз примет такого человека и уже не отпустит его на свободу греха и порока, долго пересоздает он испорченного, исковерканного человека, не дает уклониться в сторону, поддерживает, подкрепляет и проливает на него благодать Святаго Духа, преподавая ему святые божественные тайны, пречистое тело Христово и божественную кровь Его.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
1: В 1440 году под Калугой, близ города Боровска, поселился монах по имени Пафнутий. Узнав, что в этих краях обитает отшельник, люди стали навещать монаха, а некоторые строили себе хижины рядом и оставались жить под духовным руководством отца Пафнутия. Так возник Боровский Богородице-Рождественский монастырь. Обитель была окружена густым лесом. На деревьях близ монастыря вили гнезда черные вороны. Отец Пафнутий часто любовался этими божьими созданиями и просил монахов и паломников не причинять птицам вреда, поскольку и сами вороны никому не вредили. Но однажды мимо обители проезжал верхом сын боровского воевода. Юноша отличался взбалмошным характером. Увидав над монастырем стаю воронов, он решил ради забавы пострелять. Натянул лук и убил птицу. Юноша обрадовался своей меткости и хотел выстрелить еще раз, но вдруг почувствовал, что не может пошевелить головой. Повернутая в сторону, она осталась неподвижной в таком неестественном положении. Самодовольство юноши словно рукой сняло. Он понял, что без нужды, только лишь из баловства убил живое существо, и что Бог наказывает его за неоправданную жестокость. В это время мимо шел отец Пафнутий. Узнав монаха, сын воеводы стал просить у него прощения и лишь произнес слова покаяния, как почувствовал, что голова и шея его снова стали подвижными. Отец Пафнутий простил юношу. С той поры про сына воеводы в округе заговорили не как о дерзком и самодовольном, а как о милостивом и смиренном юноше. Кто всякое творение Божье милует, того Господь благословляет, говорил Пафнутий Боровский, прославленный Русской Православной Церковью как преподобный.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: Бывает так, что человек неожиданно для себя самого и для близких вдруг серьезно заболевает. Врачи не могут помочь, не могут подобрать эффективное лечение, не могут сразу диагноз установить. И сразу вокруг такого человека появляется целый рой разного рода целителей и целительниц, не имеющих к медицине никакого отношения. Хотелось бы предостеречь всех от этого словами святителя Иоанна Златоуста. Ими сейчас я хочу с вами поделиться. Когда ты подвергнешься тяжкой болезни, и многие будут понуждать тебя облегчить страдания, одни заклинаниями, другие амулетами, третьи какими-либо другими чародейными средствами, а ты ради страха Божия мужественно и твердо перенесешь тяжесть болезни и предпочтешь лучше все потерпеть, нежели решиться сделать что-нибудь подобное, это доставит тебе венец мученичества.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед епископа Богучарского Серафима Соболева с духовными чадами. 40-е годы 20 века. Злу надо противопоставлять любовь. Любовью обусловливается истинно верующий человек. Апостол Иаков сказал: «Вера без дел мертва есть, без дел любви». Любовь к врагам — это величайшая добродетель. Сам Спаситель сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». На страшном суде Христовом именно она, любовь, спасет нас. Она определит судьбу нашу на целую вечность. Любовь — источник счастья, в ней — источник блаженства. Будем все силы наши употреблять к перерождению нашему, к стяжанию истинной христианской любви. Будем просить об этом нашего Спасителя, Божию Матерь, Николая Чудотворца и преподобного Серафима, носителей великой, истинно христианской любви. Не будем желать врагам нашим ничего злого. Чтобы быть нам истинными последователями Христа, дабы быть нам помилованными на страшном суде Христовом, чтобы иметь нам истинную радость Божию.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: По узкой проселочной колее, терявшись в бескрайних полях, ехала телега, запряженная старой, еле волочившей ноги кобылой. Мужик в полинялой крестьянской рубахе правил вожжами, а двое других сидели позади него. «Что-то не видать Звенигорода! Уж не сбились ли мы с пути?» – озабоченно спросил один из них. «Не сбились!» – уверенно ответил возница и указал рукою куда-то вдаль. «Вон, гляди, в стороне колокольня виднеется. Это Вознесенский храм. Скоро, стало быть, приедем». Действительно, колокольню Вознесенской церкви, стоящую на высоком холме, можно было увидеть издалека. В 1838 году ее за собственный счет построил богатый звенигородский купец Иван Семенович Стариченков. Рядом с колокольней он пристроил новую отапливаемую трапезную, обнес церковь кованой железной оградой. Иван Семенович был старостой Вознесенского храма и свою ответственную должность воспринимал как возможность бескорыстно помогать церкви. Он и в повседневной жизни всеми силами старался воплощать заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В 1855 году Стариченков построил богадельню, которую содержал на свои средства. В ней находили приют и пропитание бедняки, нищие, немощные старики и старухи. А чтобы богадельня могла безбедно существовать вне зависимости от личных обстоятельств купца, Иван Семенович выделил для нее 3000 рублей. Сыновей своих Иван Стариченков воспитывал так, чтобы те стали не только достойными продолжателями его бизнеса, но и не забывали о делах милосердия. Такими они и выросли, добрыми, отзывчивыми. Василий Иванович, к примеру, опекал Звенигородское духовное училище, а в селе Пятницы Берендеево открыл и содержал школу для крестьянских детей. Петр Иванович продолжил отцовское дело при Вознесенском храме. Долгое время был его старостой. Он устроил на приходе своеобразное братство милосердия. Прихожане и священники с помощью Петра Ивановича помогали деньгами и продуктами людям, нуждавшимся в поддержке – больным, вдовам, сиротам, бедным студентам и учащимся. Не забывал он и про отцовскую богадельню, постоянно поддерживая ее деятельность. Сохранила семейную традицию и внучка Ивана Семеновича. Ольга Петровна Стариченкова была сестрой милосердия Красного Креста. В Первую мировую самоотверженно трудилась в самых опасных тифозных отделениях. А колокольня Вознесенского храма еще долго не давала сбиться с пути тем, кто подъезжал к Звенигороду. Только в 1941-м она вместе с церковью была разрушена городскими властями. Трудно представить, но долгие годы на месте святыни красовался памятник Сталину. Только все возвращается на круги своя. В начале 2000-х годов Вознесенская церковь была восстановлена, а вместе с нею добрая память о славном семействе купцов Стариченковых.
0: Имена, имена милосердия.

слушаете радио «Вера». Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя, как они, стану снова пред Богом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Как-то два инока пришли к старцу с просьбой объяснить, принимать ли им с радостью посещающих их братьев или лучше не выражать своей радости. Они еще не успели открыть рта, чтобы изложить свое затруднение, как старец предупредил их вопрос. Он посадил их одного слева, а другого справа, затем вошел в свою келью, покрылся старым рубищем и прошелся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова. Затем старец снял с себя это рубище, надел хорошую одежду, которую он употреблял в праздничные дни, и снова прошелся между ними. Наконец, он оделся, как одевался постоянно. Сел с ними и спросил: «Хорошо ли заметили вы, что я сделал?» «Да», — ответили они. «Но заметили ли вы, чтобы перемена в платье изменила что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли лучше, надев лучшую одежду?» «Конечно, нет. Поймите же, что все созданное, даже и люди, ничего не должно изменять своим появлением в нашем внутреннем мире. Принимайте с радостью и с христианской любовью братьев, которые вас посетят. А если никто не придет к вам, храните себя в сосредоточии духа».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает. Грех не заставляет озираться и чутко вздрагивать в страхе появления его. К вам молюсь, херувимы, откройте, как ощутили бесы присутствие Сына Девы в мире, как тьма свет ощущает. Что к свету наиболее чувствительно, если не тьма? Камни и цветы, и животные спят на рассвете и не чувствуют приближения дня. Тьма же чувствует близость пожирателя своего и в тревоге к бегству готовится. Так и бесы, прежде всех земнородных, которые были чище бесов, узнали о приближении Сына Девы. К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов Сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло, заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее — последнее. Второе не могло быть без первой, а третье — без первой и второй, четвертой — без первых трех. Все четыре — единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благодать победы Сына Девы? Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном девы. К вам молюсь и вам кланяюсь, сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед Его. Со всеми силами небесными молитесь Ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд, у нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить, и поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв, а они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили, не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мечева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мечев советовал: когда молитесь, поминайте родителей. Это очень важно, чтобы мы всегда поминали тех, кто о нас заботился, кто нас так любил. Отец Алексей, советуя это, видимо, желал помочь таким образом каждому молящемуся смягчиться. Одному – от теплых чувств к родителям, родственникам, другому – от чувства заботы, доброжелательности к ним же. У всех или почти у всех прежде к родным, к родному дому, к близким своим было теплое, благодарное чувство. Им согретая душа могла свободнее и легче обратиться к Богу. Молитва объединяет. В молитве перед Богом все живы, теперь живущие и скончавшиеся. Молитва помогает и молящемуся о родителях, и родителям уже покойным. Молящиеся чувствуют себя не одиноко среди оставшихся, даже если самые близкие и дорогие умерли. Это чувство общности в Боге через церковь обогащает душу, укрепляет ее и вдохновляет на труд и терпение. Кроме того, это еще и долг признательной и благодарной души. Для верующих родителей молитва детей особенно дорога и приятна. В молитве это и вся их любовь, всегда живая, проходящая все границы, не стесняемая ни расстоянием, ни временем. Без всякого сомнения, молиться о любящих, о любивших когда-то, растивших с заботой и трудностями, обязательно надо. Это приятный долг, потому что хорошо будет всем от такой молитвы.
0: Голоса

Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
1: В середине 15 века в лесу под Калугой, неподалеку от города Боровска, поселился монах по имени Пафнутий. Узнав, что рядом живет отшельник, люди стали наведываться к нему. Многие строили себе хижины рядом с кельей монаха и становились его учениками. Так за несколько лет в лесу под Боровском появилась обитель – Богородица-Рождественский монастырь. Однажды ночью в монастырь проникли воры и увели со двора трех волов. Опасаясь погони, грабители решили поскорее уйти как можно дальше от монастыря. Они шли несколько часов и были уверены, что скоро выйдут из леса. Действительно, деревья начали расступаться, но вместо дороги воры увидели монастырскую стену с воротами, из которых они только недавно вышли. Всю ночь мужчины с валами бродили по лесу, надеясь скрыться, но снова и снова выходили к воротам обители. На рассвете их увидели монахи и привели к отцу Пафнутию. Грабители уже и сами собирались явиться в обитель. Они поняли, что Бог наказывает их за воровство. Увидев отца Пафнутия, мужчины стали просить у него прощения, дали обещание больше не брать чужого и выразили готовность понести любое наказание за свой поступок. Отец Пафнутий простил их и благословил. А вместо наказания проводил в трапезную, где накормил вкусным и сытным обедом. Потом с миром отпустил, попросив не забывать о своем обещании. Сам Господь милосерд ко грешникам, приводя их к покаянию. Так и человек не должен согрешившего ни осуждать, ни отвергать, говорил Пафнутий Боровский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: Среди некоторых верующих бытует ошибочное мнение, что если заболел, то не нужно обращаться к врачам, что все или само пройдет, или не пройдет, значит, такова воля Божья. Есть те, кто отказывается даже от лекарств, но это заблуждение. Хочу поделиться с вами словами преподобного Амвросия Оптинского. «Все от Господа Бога, и лечебные средства, и самые лекари. И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает в одном враче и врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, который един, их же хочет, живит или мертвит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской «Вдовцу», посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. Вы уже прошли этот страшный для вас момент земного расставания с женой. Не возвращайтесь в него. Умоляю вас, не ворошите это прошлое. Жена ваша уже давно не на больничной койке. Она даже и не в могилке своей. Там только ее бренное тело. Душа ее во благих водворилась, как мы поем на панихиде. Вы молитесь о ней, вы обращаетесь к ней со словами любви. И она вас слышит. Это теперь ваш новый любовный лепет, ваш разговор о любви. Ну так не омрачайте же его паническими дрязгами по поводу врачей. Это не имеет никакого значения ни для всемирного онкобессилия медицины на последних стадиях рака, ни для вашей жены, ни для вас. Вздохните поглубже, сожмите в кулак всю вашу обиду и все претензии. Выдохните и отбросьте их подальше и навсегда. У вас есть более важное дело – любить вашу жену отсюда, светло, преданно, по-настоящему любить и служить ее душе.
0: Голоса

0: милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Апрельское утро было дождливым. Со стороны штормящей Атлантики дул ледяной ветер. Жители города Сент-Джонс, что на западе Канады, спешили на работу, раскрыв зонты и подняв воротники. По центральной улице бежал парень в шортах и футболке. Прохожие с любопытством поглядывали на одинокого спортсмена. «Не лучшее время для пробежки», – усмехались они, а подойдя поближе, с изумлением видели, что парень бежит на протезе. Его правая нога ниже колена была ампутирована. На белой футболке темнела надпись «Марафон надежды». Пасмурным днем 12 апреля 1980 года Терренс Стэнли Джонс, или просто Терри, как все его звали, начал свой, ставший легендарным, забег в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. Он сам был болен раком, и ампутированная нога была следствием этой страшной болезни. Все началось в такой же пасмурный дождливый день, только не весной, а осенью. Терри сидел за рулем своего новенького автомобиля, подаренного отцом на совершеннолетие, и был с головой погружен в мысли о предстоящем баскетбольном турнире. Он как раз возвращался с тренировки, где, как обычно, выложился на все 100, и теперь чувствовал приятную усталость. Как здорово, что еще 3 светофора, и он дома. В этот самый момент Терри почувствовал сильный удар в капот машины, от которого он резко дернулся и больно ушибся правым коленом о приборную панель. Молодой человек увидел, что задел припаркованный на обочине пикап. К счастью, повреждений не обнаружилось, никто не пострадал, и остаток пути до дома Терри проехал без приключений. На следующий день боль в колене усилилась, и с каждым днем становилось все ощутимее. «Ерунда!» – с беспечностью подростка думал Терри. «Пройдет!» – и продолжал ходить на тренировки. Однако боль не отступила ни через 2 недели, ни через месяц. А когда спустя полгода она стала невыносимой, Терри наконец решил обратиться к врачу. Тщательное обследование завершилось в кабинете у онколога, откуда Терри Фокс вышел со страшным диагнозом – рак кости. Ногу ампутировали, а потом была химиотерапия, во время которой Терри увидел, сколько людей, и детей, и взрослых, мучительно страдают, не имея даже надежды на выздоровление. Его душой овладело стремление хоть чем-то помочь им и всем тем, кому в жизни еще придется столкнуться лицом к лицу с раком. И хотя прогнозы медиков относительно самого Терри совсем не были оптимистичными, молодой человек знал, что делать. Терри решил устроить марафон надежды, пробежать через всю Канаду, чтобы по пути собирать пожертвования в пользу медицинских исследований в области онкологии. Если бы каждый канадец пожертвовал на это важное дело хотя бы доллар, врачи получили бы 24 миллиона для спасения людей, твердил Терри. Бежать на протезе было больно и тяжело, но Терри думал о тех, ради кого он все это затеял, и боль отступала. Каждый день, невзирая на погоду и самочувствие, он пробегал полную марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров, перемещаясь вглубь страны. Его встречали журналисты. Люди читали надпись на его футболке, расспрашивали, давали деньги, выписывали чеки. Уже за первые несколько недель Фоксу удалось собрать 200 тысяч долларов. Восхищенные мужеством и жертвенностью молодого человека, многие присоединялись к марафону надежды и бежали вместе с Терри. Терри Фокс намеревался таким образом достичь Ванкувера, проделав путь от Атлантического океана до Тихого. Но спустя полгода со старта, помимо уже привычных болей в ноге, Терри начал мучить страшный кашель. Остановившись для обследования в больнице провинции Онтарио, Терри узнал, что рак дал метастазы в легкие. Продолжить марафон он уже не смог. Однако сумма, которую Терри успел собрать за полгода своей акции, была поистине огромной – 24 миллиона. Как раз столько, сколько получилось бы, если бы каждый канадец пожертвовал по одному доллару. Терри был счастлив. «Теперь я верю в чудеса», — говорил он, «и очень жалею, что, лишь заболев, осознал, как это неправильно — жить только для себя, что смысл жизни — в помощи другим». 10 месяцев спустя Терри Фокс умер от рака легких, совсем немного не дожив до 23 лет. Зато его марафон надежды живет до сих пор, и каждый год Люди в разных уголках мира бегут, чтобы сохранить чью-то жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

Вера. Уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразное очертание, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твои даруй, Христе Божие, возвесели

0: силою Твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим Твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному Тебе новому народу, милости Твои, даруй, Христе Божий, возвесели силою Твоей верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кантак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Сфера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское? И в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможна игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны? Бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Город Пенза. Монастырь, в котором я жил, подвергся внезапному беспричинному обстрелу большевиков. Народ этот шаг большевиков объяснил как новое покушение на меня. Я был вызван в военный комиссариат, подвергнут рекрутскому осмотру и зачислен в Красную армию. По ходатайству верующих, явку в Красную армию мне отсрочили на 2 месяца. Потом, через каждые 2 месяца, верующим приходилось повторять свое ходатайство. В сентябре 1918 года в Пензе имел место массовый террор. 3 дня во дворе чрезвычайной комиссии производились расстрелы контрреволюционеров, буржуазии и заложников. Из 600 заключенных около 400 успели расстрелять. Я уцелел, ибо из центра пришло распоряжение о прекращении террора, прежде чем очередь дошла до моей камеры. В 1919 году я был вместе с другими контрреволюционерами обречен на смерть. Но по требованию паствы и моему личному дело было передано для пересмотра в ВЧК. В течение ряда месяцев, пока шел пересмотр дела, я содержался в московских казематах ВЧК. Дело закончилось оправданием. Перечислены мною далеко не все злоключения по Пензе, но и перечисленных достаточно для того, чтобы понять, в каких условиях протекала работа архиепископа. К этому можно добавить, что с ликвидацией органов епархиального управления все епархиальные дела легли лично на архиепископа. Работать приходилось в буквальном смысле за 10. Помощь Господня была очевидна. Дикие выпады большевистской власти сплачивали теснее верующих с архипастырем. Люди, ранее равнодушные к церкви или даже враждебные ей, становились служителями ее и запечатлевали служение свое мученичеством.
0: Голоса

Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и у Бога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
1: В середине 15 века под Калугой, близ города Боровска, в лесу, поселился монах по имени Пафнутий. Местные жители, узнав, что рядом с городом живет отшельник, стали навещать его. Некоторые просили у монаха разрешения стать его учениками и строили себе хижины рядом с его кельей. Так возник Боровский Богородице-Рождественский монастырь. Однажды отец Пафнутий попросил у боровского князя Василия Ярославича разрешение половить рыбу на реке Оке. Князь дал монахам на рыбалку 3 дня. Отец Пафнутий тут же снарядил на Оку одного из монастырских братьев. Благословляя инока на труд, монах вручил ему 5 гривен и попросил купить в ближайшей деревне бочки, чтобы сразу же на берегу посолить в них пойманную рыбу. Инок стал отказываться от такой большой суммы. «Отче, за такое время мне одному столько не наловить», — возражал он. Отец Пафнутий лишь покачал головой.
2: «Господь милостив», — отвечал он. «Все, что подаст, примем со смирением».
1: Иноку ничего не оставалось, как взять деньги и отправляться на рыбалку. В деревне, неподалеку от места ловли, он купил несколько больших бочек. «Будет у отца Пафнутия лишняя посуда для кваса», — со смехом приговаривал брат, перетаскивая бочки к реке. Закинув, наконец, удилище, он приготовился вздремнуть. Но не тут-то было. Рыба начала клевать. И какая? Одну за другой инок вытаскивал на берег крупные рыбины. За 3 дня он наловил их более 700 штук. Столько в этих местах не ловили рыболовы князя и за все лето. Телега, пришедшая к концу 3-го дня из монастыря, едва смогла увести наполненные бочки. «Надейся на милосердие Божие. Со смирением готовься принять все, что бы он ни уготовил, и наградит тебя Господь», — говорил Пафнутий Боровский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Катан.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, для чего тот или иной человек появляется в нашей жизни? Вы торопитесь, но вдруг подошел к вам на улице незнакомец и спросил, как пройти. Или друг позвонил в неудобное для вас время, чтобы поделиться своими горестями. К таким ситуациям всегда нужно относиться очень серьезно. Хочу поделиться с вами наставлениями праведного Алексея Мечева. Господь сталкивает нас с людьми не напрасно. Господь приводит к тебе человека, чтобы ты дал ему то, чего у него нет. Помог бы ему не только материально, но и духовно. Научил любви, смирению, кротости словом. Привлек ко Христу своим примером. Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен этого. Господь дает тебе случай сделать добро, приблизиться к Богу. Если ты не хочешь, он найдет другого человека, который даст требующему должное и нужное ему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1927 год. Париж. Дорогой Иван Александрович, большим, истинно светлым чувством отозвалось в моей душе письмо ваше. Всегда хорошо на душе, когда получаешь отклик, подтверждение, что не впустую твоя работа, что словом пробуждается доброе. Но когда слышишь привет и похвалу от человека, которому глубоко веришь, тогда крепнет и утешается душа. Не раз порывался я написать вам, приветствовать вас за стойкость, за мужество в борьбе, за великую честность перед Россией, за высокую и одухотворенную человечность, русскость, за ту горькую и такую нужную нам всем правду, которую вы ищете, находите и поясняете всем. Вы исключительнейшее, сколько я могу чувствовать, явление, светлейшее в страшном и подчас великом разнобое, царящем в эмиграции. И много у вас врагов, но знаете вы и сами, и друзей много. И будет все больше. Для меня несомненно, что вам выпало, и по праву, доля высокая – представительствовать за Россию, за духовные ее ценности, наследие от лучших из тех, кто эти ценности обрели в ней, развивали, очищали, вносили в жизнь мира. Воистину, за эти ценности должно душу свою отдать. И защищать их – Божье дело».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: До второй половины XIX века города Иваново не было на карте России. Так называлось большое село в Шуйском уезде Владимирской губернии. Но в 1869 году село Иваново объединилось с недавно образованным Вознесенским посадом. Так появился город Иваново-Вознесенск. Почувствовать себя горожанами со всеми вытекающими отсюда последствиями, развитием инфраструктуры и активным благоустройством ивановцы смогли благодаря Якову Петровичу Горелину, владельцу одной из крупнейших в Иванове ткацких мануфактур, человеку богатому и щедрому. Еще до объединения села с посадом дальновидный Яков Петрович на собственные средства построил в Вознесенском большой гостиный двор. Многие тогда недоумевали, зачем он нужен в маленьком посаде, но в городе гостиный двор сразу же оправдал свое существование. Теперь традиционную продукцию ивановских мануфактур, высококлассный ситец, не нужно было возить на продажу за 3-9 земель. Покупатели сами с радостью приезжали в Иваново-Вознесенск и бродили по длинным торговым рядам гостиного двора. Желание помогать людям проснулось в Якове Петровиче еще в ранней юности. Так получилось, что в школу он не ходил. Отец, самостоятельно обучив сына читать и считать, решил, что для управления фабрикой этого будет вполне достаточно. И пока другие дети корпели за партами над ученой премудростью, Яков, по настоянию родителя, обучался тонкостям производства. Однако вместе с техникой набивки ситца мальчик усвоил и то, как тяжел труд простого рабочего, как бедно и безрадостно он живет. Вот почему, унаследовав фабрику, Яков Петрович первым делом решил в корне изменить такое положение вещей. При своей мануфактуре Горелин открыл бесплатную больницу для рабочих, куда могли обращаться не только его служащие, но и те, кто работал на других фабриках. Строительство и оснащение обошлось Якову Петровичу в солидную по тем временам сумму – 8000 рублей. Из собственных средств платил он и жалование персоналу больницы. В 1847 году при мануфактуре заработала бесплатная школа, которую Горелин содержал на свои личные деньги. А еще через несколько лет Яков Петрович профинансировал открытие в Иванове училища для мастеровых и рабочих. Неудивительно, что именно Горелина единогласно избрали на ответственный пост главы нового города Иваново-Вознесенска. Для Якова Петровича эта должность стала основой всей его жизни. Сдав фабрику в аренду и отойдя от торговых дел, он решил посвятить себя развитию и благоустройству города и не жалел на это собственных средств. На деньги Горелина в центре Иваново-Вознесенска был устроен бульвар, названный в честь святого князя Александра Невского. По воспоминаниям современников, бульвар был необыкновенно уютным и больше напоминал сад с деревьями, кустарниками, клумбами, скамейками для отдыха и фонарями. Большой вклад Яков Петрович сделал в открытие городской торгово-промышленной гимназии. Благодаря его стараниям в Иваново-Вознесенске появилась публичная библиотека, куда Горелин пожертвовал 1500 томов из личного собрания. Яков Петрович был увлеченным библиофилом и коллекционером. Однако он предпочитал не пылить артефакты в ящиках комода, а делиться ими с людьми. Так, например, свою уникальную коллекцию старинных рукописей он безвозмездно передал в дар Румянцевскому музею в Москве. Невозможно точно сказать, сколько денег пожертвовал Горелин на устройство и содержание городских храмов. Известно лишь, что он усердно и щедро заботился о церкви. Поэтому и в своем завещании он, искренне верующий человек, не забыл о бедных и сиротах. 3000 рублей Горелин распорядился положить в банк, чтобы на проценты с них дважды в год, на Рождество и Пасху, устраивать бесплатный стол для бедняков. Внушительные суммы Яков Петрович оставил на содержание городского ночлежного приюта и открытие технического училища. В распоряжении города от Горелина перешло несколько крупных земельных угодий. В 1932 году большевики переименовали Иваново-Вознесенск, убрав вторую часть названия, которая, по их мнению, могла напоминать советским гражданам о соответствующем евангельском событии. Просто как Иваново, знаменитая столица ткацкого производства, известен этот город и сегодня. Но ивановцы помнят о делах милосердия Якова Петровича Горелина. Его именем названа одна из улиц Иваново, а в центре города воздвигнут памятник щедрому благотворителю.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна

0: тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых, место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кондака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кондак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один человек спросил старца: «Какое бы доброе дело мне делать?» Ава отвечал ему: «Не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив, и Бог был с ним. Илия любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Так что чего желает душа твоя, то и делай. Главное, береги свое сердце в чистоте».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие, день за днем.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супердлинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
9: «Егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус».
10: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов. Все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками, самой радостной в истории новости – того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Слава Богу. Моя мама живет очень далеко, как на другой планете. Когда я просыпаюсь, у нее уже вечер и очередной приступ депрессии. А потому разговаривать она не хочет. Каждое утро я пишу ей по телефону одну и ту же фразу. «Мамочка, у нас все, слава Богу». И добавляю три значка подсолнуха. Три солнечных цветочка, чтобы она не переживала за меня. Но она все равно беспокоится. В ответ от мамы я почти ничего не получаю, кроме двух слов. «Слава Богу». Это как пароль и отзыв. «Жива? Жива». О подробности своей жизни мама рассказывать не хочет. Боится заразить меня тревожностью и унынием. И вот сегодня утром я неожиданно получила от нее письмо. Большое электронное письмо в телефоне. Мама рассказала, как пошла в магазин купить что-нибудь для завтрака. И увидела птенца, выпавшего из гнезда. Мама понесла несчастную птицу в ветеринарную клинику. Однако клиника была закрыта, и она пошла в другую, довольно далеко. А там посоветовали отправиться к кинотеатру «Дружба». Оказывается, в кинотеатре кассиршей работает женщина, которая многих уже птенцов выходила. Вот таких, выпавших из гнезда. «И ты знаешь», — закончила свой рассказ мама, — «взяла ведь птенца та женщина. А я уже дома, завтракаю. И настроение такое хорошее». Я ответила маме единственно возможным образом, той самой частью нашего ежедневного пароля. «Слава Богу!»

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 30 мая. В этот день, в 1846 году, родился ювелир Карл Фаберже. О его работах настоятель прихода Святой Троицы Московского Патриархата в Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
2: Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения Карла Фаберже, выдающегося ювелира и художника, чье имя стало символом русского искусства во всем мире. Он родился в 1846 году в Санкт-Петербурге в семье ювелира Густава Фаберже. Получив образование в Европе, Карл вернулся в Россию и возглавил семейную мастерскую, превратив ее в один из самых известных ювелирных домов своего времени. Мировую славу Фаберже принесли знаменитые пасхальные яйца, созданные для императорской семьи Александра III и Николая II. Каждое из них было не просто драгоценностью, а настоящим произведением искусства с уникальным сюрпризом внутри. Эти работы до сих пор поражают удивительной тонкостью исполнения, вниманием к деталям и почти инженерной фантазией. Но Фаберже – это не только история о драгоценностях и царском дворе. В 21 веке его наследие звучит особенно современно. В эпоху массового производства все больше ценится ручная работа, уникальность, вещи с характером и историей. Именно это и делало мастерскую Фаберже особенной. Каждая вещь создавалась как маленькое произведение искусства. 180 лет спустя Карл Фаберже напоминает нам, настоящая ценность не только в золоте и драгоценных камнях, но прежде всего в таланте, воображении и человеческих руках, умеющих создавать чудо.
0: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Следовать заповедям Христа непросто. Приходится преодолевать свою лень, эгоизм, гордость и себелюбие. Поэтому особенно вдохновляет пример тех, кто старается жить по Евангелию. Искренне прощает обидчиков, сразу забывает о своих добрых делах, с любовью помогает всем, кто нуждается в поддержке. Об одном таком человеке я хочу рассказать. В 90-е годы прошлого века бизнесмен Юрий Ковальский весьма успешно начинал свое дело. Как только оно стало приносить большую прибыль, друг юности, нашего героя, отнял у него обманным путем практически все активы, оставив с огромными долгами и не менее огромными проблемами. Счастливая жизнь в достатке в один миг превратилась в безрадостное существование. Конечно, можно было попытаться вернуть успешный бизнес, но Юрий принял для себя другое решение. Простил бывшего друга, а еще с того момента стал больше помогать тем, кто нуждался в помощи. Юрий брался за разные проекты, и несмотря на то, что у него самого часто возникали финансовые трудности, он все же старался большую часть заработанных денег отдавать нуждающимся. Кому-то оплачивал операции, кому-то снимал на свои деньги жилье, а еще жертвовал большие суммы на восстановление храмов и монастырей. Самое удивительное, никто из близких и друзей об этом не догадывался до самой его смерти. На похоронах было много людей, и каждому было за что от всей души поблагодарить Юрия. Тогда и выяснились все эти трогающие до глубины души истории. Удивительно и радостно осознавать, что такие люди, как Юрий Ковальский, есть среди нас. Они живут по-настоящему, по-евангельски, помогают другим и помнят при этом слова Христа. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди.

Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Дню Святой Троицы в церковном календаре предшествует Троицкая родительская суббота. Это один из четырех особых календарных дней поминовения умерших. В Троицкую субботу служится Вселенская панихида, на которой Церковь поминает всех умерших православных христиан. Эта традиция идет еще с апостольских времен. Троицкая суббота фактически стала последним днем Ветхозаветной Церкви. На следующий день, в Пятидесятницу, ученики Христовы пережили схождение на них Святого Духа. Они начали проповедь Иисуса Христа как Судьи и Спасителя живых и мертвых. В этой новозаветной церкви, по словам Спасителя, все живы. Благодать Святого Духа простирается как на ныне живущих, так и на умерших. Поэтому церковь призывает помолиться об усопших, чтобы эта благодать очистила грехи душ всех наших праотцев. В этот день принято приходить на богослужение, чтобы помолиться о своих родных, а также о всех усопших христианах, наших прародителях. По традиции, потом верующие посещают кладбище, а дома устраивают поминальные трапезы. Мы молимся сегодня о наших усопших сродниках. «Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне».

1973 году Леонид Нечаев приступил к съемкам художественного фильма «Приключения Буратино». Это была всего лишь вторая картина молодого режиссера. Сценарий для нее написала Инна Веткина. Алексею Рыбникову, которому предстояло создать музыку для киносказки, очень понравилось, насколько точно опытный драматург раскрыла образы героев. Удачным оказался и кастинг. Каждый актер был в фильме на своем месте. Для озвучивания песен решили не приглашать профессиональных певцов. Артистам выпала возможность проявить в мюзикле свои собственные вокальные таланты. Композитор сочинял музыкальные темы, опираясь на индивидуальность исполнителя каждой роли. Он буквально делал портретные зарисовки нотами. В мелодиях легко узнавались добрая мудрая черепаха Тортилла, лукавый Дуримар, романтичный Пьеро, злой и жадный Карабас-Барабас в исполнении любимых всеми артистов. Тексты песен написал Булат Акуджава. Талантливый бард смог правильно подобрать интонации героев, и мюзикл стал парадом ярких индивидуальностей. В этой череде одно музыкальное произведение стоит особняком. Лирическая песня «Фонарщиков» в исполнении ансамбля «Верные друзья» не характеризует одного из героев, а выражает общую, главную мысль фильма. Свет всегда побеждает

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
3: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным.
2: И отвозящимся нам, я же на потребу вложиша».
1: Во время своего путешествия в Рим апостол Павел потерпел кораблекрушение вблизи острова Мелита в Средиземном море. Вместе с другими членами команды ему удалось спастись. Местные жители проявили к ним редкое человеколюбие. Первым делом они разложили костер, чтобы согреть промокших людей. Апостол Павел, который никогда не чурался физического труда, стал собирать хворост. И вдруг на глазах у всех в его руку вцепилась ядовитая змея. Языческий ум присутствующих сразу же вынес вердикт: если этот человек только что избежал гибели в море, а сейчас его кусает гадюка, значит, он явно плохой человек. Молния дважды бьет в одно место лишь тогда, когда сами небеса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он Бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге «Деяний» говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу. а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 20 лет благотворительный фонд «Подсолнух» помогает детям и взрослым с врожденными заболеваниями иммунитета. Оплачивает для них лекарства и лечение. Одна из подопечных фонда – 5-летняя Аня из Москвы. Как и многие девочки, она любит играть в куклы. Но в ее игре они все чаще отправляются на прием к доктору. А слова «сатурация» и «ингаляция» Аня произносит без запинки. Все потому, что только за последний год она 5 раз лежала в больнице. С поражением легких, кожными инфекциями и воспалениями внутренних органов. Девочка знает, что такое кислородная маска и как из-за боли в суставах нет возможности взять в руки игрушку. Причина Аниного состояния – врожденное нарушение иммунитета. Как объяснили врачи медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, где наблюдалась Аня, защитная система организма атакует собственное тело. В таких условиях обычная простуда или маленькая царапина может обернуться для ребенка серьезными осложнениями. Чтобы не подхватить инфекцию, врачи посоветовали маме Ани, Ольге, ограничить посещение общественных мест. Девочка скучает по детскому саду, в который ходила раньше, и играм с друзьями. Теперь они с мамой проводят время вдвоем. Но у Ани есть возможность вернуться к обычной жизни. Для этого девочке нужен специальный препарат. Он будет защищать организм ребенка и заменит родной иммунитет. Для Ани это шанс снова посещать детский сад, играть и общаться с друзьями. Собрать средства на лечение Ани помогает фонд «Подсолнух». Поддержать сбор можно на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: Об отношении православия к феминизму пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Чтобы никто по незнанию не подумал, что определением человека обозначается только мужской пол, Писание добавляет: «Мужчину и женщину сотворил их». Жена наравне с мужем имеет честь быть сотворенной по образу Божьему. Природа того и другого равночестна. Равны их добродетели, равны награды, одинаковые возмездия, пишет святитель Василий Великий в своем знаменитом толковании «На шестоднев». Именно феминизм считает, что христианство, призывающее жена убоиться мужа, унижает женщину. Но при этом феминистки не упоминают о первой части этой цитаты Священного Писания, в которой апостол Павел призывает мужей любить жен как самих себя. Подвергая критике коренные устои общества, любовь, семью, замужество, материнство, нынешние радикальные феминистки полагают, что неравенство полов можно уничтожить, только отказавшись от культа семьи, обретения женщиной собственной власти на всех уровнях и уничтожения патриархата как такового. Хотя идея равенства мужчины и женщины перед лицом Бога, а также абсолютной ценности человеческой жизни независимо от пола, возраста, национальности, еще 2000 с лишним лет было назад задекларировано в христианстве. Утверждение феминизма об ущемлении прав и унижении слабого пола в христианстве сильно преувеличено, во многом и надумано. Именно Новый Завет поднимает женщину на совершенно новую ступень. Мария, Пресвятая Богородица, не равна, но выше ангелов, и христианство в ее лице вознесло женщину до самых больших высот. Мария Магдалина, первые христианки Фекла и Апфия, просветительница Грузии Нина, а также царица Елена и княгиня Ольга – все они внесли огромный вклад в становление христианства в мире. Отрицая разницу между мужчинами и женщинами, феминизм отвергает право женщины быть женственной и жить в согласии со своей природой, развиваясь и выполняя те ответственные и важнейшие функции, которыми наделил ее Господь. Более того, некоторые феминистки выдвигают предположение, что мужчина – это молодая эволюционная ветка, какая-то слабая и почти тупиковая, а за женщиной – основная эволюционная часть. Можно сказать, что феминизм в современном своем проявлении – это не столько борьба за женские права и равенство, которое нынче гарантировано почти всеми государствами в мире, сколько богопротивная идеология, которая направлена в первую очередь против самой же женщины. Слава Богу, сейчас в нашей стране время возвращения к традиционным семейным ценностям, с их общепринятыми и понятными ролями мужчины и женщины. Будем же благодарить Господа за такое время и воспитывать своих детей, оберегая их от губительных идеологий.
0: Актуальная тема.
3: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
4: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на «Радио Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
5: Сегодня гостями программы будут президент Карельской общественной организации «Арт-Шатер» Анна Мугачева и президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «Исток» Роман Комков.

Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Святой апостол Андроник был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Он и его помощницы в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола Павла. В своем послании к римлянам Павел упоминает о трудах Андроника и Юнии по проповеди Евангелия. Известно, что Андроник был епископом города Сирмии Паннонской, современной сербской Сремской Митровицы. Этот город был центром провинции Паннония, занимавшей земли нынешней Венгрии, Австрии и Сербии. Спустя 800 лет просветитель славян равноапостольный Мефодий также был избран епископом сермийским. На стол святого Андроника, как тогда писали в источниках. В первом веке нашей эры Андроник предвосхитил труды двух равноапостольных братьев. Вместе с Юнией они путешествовали по Балканам, рассказывая язычникам о Спасителе и обращая их в христианство. Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за имя Христово. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Ойкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды апостола Андроника и святой Юнии и обращаемся к ним с просьбой. Святой апостол Андроник и святая Юния, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: На итальянском острове Сицилия, в городе Мессина, стоит памятник русским морякам. Он появился там сравнительно недавно, в 2012 году. А вот эскиз монумента был выполнен итальянским скульптором Пьетро Кюферле почти за 100 лет до этого, в 1909, после сильнейшего землетрясения, которое произошло в Мессине. Так случилось, что первыми на помощь жителям города тогда пришли моряки русского императорского флота и проявили себя поистине героически. В декабре 1908 года

0: года после учений в Средиземном море в итальянский порт Аугуста прибыл гардемаринский отряд Балтийского флота. Линкоры «Цесаревич» и «Слава», крейсеры «Богатырь» и «Адмирал Макаров», канонерские лодки «Геляк» и «Кореец». На судах в общей сложности находилось около 200 человек. Ранним утром 28 декабря моряков разбудил сильный гул и удары в обшивку корпуса. Буквально через несколько минут стоящие на якоре корабли ударом волны развернуло на 180 градусов. А потом все стихло. Выйдя на палубу, моряки увидели лишь легкую рябь на воде. Они в недоумении переглядывались, пытаясь понять, что же случилось. Ответ пришел вечером того же дня. Капитан порта получил донесение о мощном землетрясении. Волна была его результатом. Эпицентром катастрофы стал городок Мессина в 70 километрах от порта. Он был практически разрушен подземными толчками и огромной волной. Тысячи людей оказались заживо погребены под обломками. Получив эту информацию, контр-адмирал русской эскадры Владимир Литвинов отдал приказ выдвигаться в Мессину на помощь пострадавшим. По уставу высадка на берег иностранного государства требовала одобрения высшего командования. Однако на это потребовалось бы время, а дорога была буквально каждая минута. Контр-адмирал вспомнил, как перед выходом на учение император Николай II напутствовал моряков. Государь сказал, что в заморских странах они являются посланниками своей родины и должны поддерживать честь отчизны. А значит, нужно не раздумывая и немедля спешить на помощь к тем, кто оказался в беде. Разрушенная Мессина встретила русских моряков стонами и криками. Отовсюду из-под руин раздавались мольбы о спасении. Моряки рассредоточились по городу. Они быстро разбирали завалы, выносили раненых и отправляли их в медицинский пункт, который развернули на берегу. Лазареты были оборудованы и на кораблях. Моряки трудились круглыми сутками, без сна и отдыха. Уже в наши дни потомок одной из пострадавших семей, Андреа Беццо, поделился историей своей бабушки, которую русским морякам чудом удалось спасти из-под груды обломков. Она была тогда совсем маленькой девочкой. Всю жизнь спасенная итальянка молилась за своих спасителей. И внука велела назвать Андреа в честь Андрея Первозванного, покровителя русского флота. Наши моряки, рискуя жизнями, спасли тогда более 2000 человек. Местные итальянские спасатели смогли прибыть в город только на четвертые сутки. «Ангелы, пришедшие с моря», так говорили о своих русских спасителях жители Мессины. Многие улицы в городе по сей день носят имена героев Балтийской эскадры. На здании мэрии установлена мемориальная доска с надписью «В память о щедрой помощи экипажей российских кораблей во время декабрьского землетрясения в 1908 году». В Италии и сегодня свято хранят память о подвиге русских моряков и называют их «сынами великого народа», милосердными, искренними и добрыми.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супердлинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
2: «Егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус».
3: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Вместе.

Битва при городе-марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов, все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками самой радостной в истории новости – того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не обойдем вниманием, мои дорогие собеседники, этой весной и величественные каштаны, бело-розовые соцветия которых напоминают мне высокие бокалы из цветного матового итальянского стекла. Они мерно покачиваются на ветвях в такт дуновения ветра, привлекая к себе как взоры людские, так и озабоченных сбором нектара хлопотливых пчел. Мне кажется, что эти прекрасные цветы учат нас всегда сохранять мирное устроение души, мудрую неторопливость в речах и неизменную доброжелательность, визитную карточку христианина.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл присутствовал на оглашении ежегодного послания губернатора Ставропольского края, которое прошло 28 мая в Ставропольском дворце культуры и спорта. Губернатор Владимир Владимиров обратился к депутатам Краевой думы и общественности. В своем выступлении глава региона подробно остановился на социально-экономическом и общественно-политическом положении в крае, представил отчет о результатах работы регионального правительства за минувший год, а также обозначил ключевые задачи на будущее. В этот же день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Пятигорске встретился с полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО Юрием Чайкой. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия Ставропольской митрополии с органами государственной власти, а также укрепление межрелигиозного и межнационального согласия в регионе. Особое внимание было уделено вопросам строительства новых храмов, в том числе возведению Ставроафон Иверского женского монастыря в Михайловске. Также участники встречи затронули тему духовного окормления казаков, терского казачьего войска и другие вопросы. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и поддержание мира и согласия между народами, проживающими на территории Северокавказского федерального округа. Сегодня Троицкая Вселенская Родительская Суббота, день всеобщего поминовения усопших. Он предшествует празднику Святой Троицы, которая в этом году отмечается 31 мая и напоминает о том, что для Бога все живы. В Троицкую Родительскую Субботу в храмах совершаются божественная литургия и заупокойное богослужение – панихида. Во время литургии верующие подают записки с именами крещенных усопших, которые поминаются в общей молитве. На панихиде молятся об упокоении умерших, просят у Бога милости к ним и прощения их грехов, рассказывает настоятель храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских города Невинномыска протоиерей Алексей Гашунович.
3: В эти дни люди посещают храм. И приходя в церковные стены, они заказывают обедни, панихиды, более длительные поминовения, церковные сорокаусы для того, чтобы помолиться о наших умерших. Но мы знаем, что не только молитвой мы облегчаем загробную участь наших умерших людей, но еще и совершаем в память о них милостыню, дела милосердия живым людям, но в память об умерших. И тем самым исполняем свой христианский долг, о котором напоминает нам Церковь, особенно вне родительских поминальных суббот.
2: Родительские субботы – это особые дни, когда Церковь призывает верующих усиленно молиться об упокоении душ усопших. Среди этих дней выделяются Вселенские родительские субботы. Их две. Помимо Троицкой перед праздником Пятидесятницы, есть еще Мясопустная перед Великим постом. В эти дни верующие молятся не только о своих предках, но и обо всех православных христианах. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни иеромонах Назарий Рыпин.
1: Вспоминается случай из 90-х годов, это был 95-й год, когда, прожив 3 года в монастыре, меня в первый раз отпустили в больницу. У меня были проблемы с легкими, была бронхиальная астма тогда достаточно, она меня сильно беспокоила, и была возможность лечь в институт пульмонологии. И там был лечащий врач Сергей Григорьевич Журавский, он и сейчас здравствует, правда, уже в другой области медицины. Но тогда он был ординатором молодым еще, и он проявил очень неформальные отношения, меня это удивило, потом только уже это понял. Он пытался помочь мне сверх какого-то необходимого минимума, который обеспечивала страховка медицинская, общего медицинского страхования. И договаривался, чтобы меня записали на дыхательную гимнастику, договаривался, чтобы мне сделали массаж спины, облегчить отхождение каких-то бронхосекрета из бронхов, и приобрести какие-то лекарства, пытался давать мне какие-то даже советы, то есть какие-то принципы даже жизненные, как правильно относиться к здоровью, как правильно относиться к подбору лекарств, к дозировке. И он мне даже сказал, что моя задача – научить вас, когда в зависимости от вашего состояния, на дозу препаратов, объем препаратов. И вот это его такое очень заботливое и внимательное участие меня очень поражало тогда. И более того, это переросло даже в некую дружбу. Этот его такой неформальный подход показал, насколько врач может быть действительно врачом с большой буквы, когда врач может сделать гораздо больше, чем ему кажется, когда у него есть милостивое сердце и желание помочь пациенту по-настоящему получить пользу и проявить христианское человеческое участие, безусловно.
2: Добрые истории. В эфире Радио «Вера». Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, жила в XIV веке. Она была дочерью суздальского князя и супругой великого князя московского Дмитрия Донского. Москва и Суздаль были крупнейшими городами Руси того времени. Страну раздирала междоусобицы. Тяжким ярмом лежала иго Золотой Орды. Счастливый брак Евдокии и Дмитрия стал залогом мира и союза русских княжеств. Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали святитель Алексий, митрополит московский, а также преподобный Сергий Радонежский. Молодая княгиня строила храмы, поддерживала монастыри. Супруг Евдокии, князь Дмитрий Донской, рано умер. Сохранился проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач княгини Евдокии по своему мужу». После смерти Донского княгиня стала носить под пышным нарядом монашеские вериги. В 1395 году, когда к Москве приближались войска Тамерлана, по совету Евдокии в город была принесена Владимирская икона Божией Матери. Чудотворный образ защитил русскую землю. Княгиня воспитала 5 сыновей, а потом приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Она мирно скончалась в 1407 году.
3: В 2007 году была учреждена высокая церковная награда – орден преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Им награждаются женщины, внесшие особый вклад в развитие социального служения церкви, имеющие значительные заслуги в церковно-общественной деятельности и развитии церковно-государственных отношений. Прославляя преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, церковь просит ее – «Святая преподобная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Франц Шуберт вошел в историю музыки прежде всего как автор многочисленных песен. В творчестве композитора их более 600. Композитор избирал глубокие по содержанию поэтические тексты, мастерски подчеркивал и усиливал с помощью музыки значение литературного первоисточника. Его песни разнообразны, чрезвычайно мелодичны и красивы. Неудивительно, что при жизни композитора они пользовались особым признанием. Помимо песен, Шуберт оставил весьма обширное музыкальное наследие и в других жанрах, в том числе камерно-инструментальных. Однажды, в 1819 году, он совершал путешествие по Верхней Австрии и в небольшом городке Штайр познакомился с ценителем своего вокального творчества, промышленником Сильвестром Паумгартнером. Последний особенно любил песни Шуберта «Форель» о рыбке, пойманной в сети рыбака, и готов был слушать ее часами. В благодарность за теплый прием композитор создал для Паумгартнера музыкальный подарок – фортепианный квинтет, в четвертой части которого цитировалась мелодия «Форели». Сочинение получилось жизнерадостным и светлым, как и сама песня. Фрагмент четвертой части фортепианного квинтета «Форель» Франца Шуберта исполняют Дмитрий Башкиров, Николай Дмитриенко, квартет имени Бородина.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
3: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
2: И отвозящимся нам, я же на потребу вложиша».
1: Во время своего путешествия в Рим апостол Павел потерпел кораблекрушение вблизи острова Мелита в Средиземном море. Вместе с другими членами команды ему удалось спастись. Местные жители проявили к ним редкое человеколюбие. Первым делом они разложили костер, чтобы согреть промокших людей. Апостол Павел, который никогда не чурался физического труда, стал собирать хворост. И вдруг на глазах у всех в его руку вцепилась ядовитая змея. Языческий ум присутствующих сразу же вынес вердикт: если этот человек только что избежал гибели в море, а сейчас его кусает гадюка, значит, он явно плохой человек. Молния дважды бьет в одно место лишь тогда, когда сами небеса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он Бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге «Деяний» говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу. а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Однажды я услышала фразу, которую обдумываю до сих пор. Я позволяю себя обижать, потому что сама часто многих обижаю. Может, не конкретно этого обидчика, но другого человека. Для меня это невероятная духовная высота. Люди слабы перед своими страстями. От усталости, саможаления, зависти, осуждения, уныния. Можем сказать грубость или поступить подло. Потом наваждение проходит, и мы не в состоянии даже объяснить свой поступок и прощения просить как бы не за что, а отношения испорчены. А дальше, как в мультике, где начальник поругался с женой, а обрушил гнев на подчиненного. Тот на друга, друг на жену, жена на детей, и покатился ком. Не лучше ли смолчать, проглотить обиду, чтобы не доводить до конфликта, прервать эту цепь ссор? Может быть, наносимое нам оскорбление есть ответ на наше грубое слово, сказанное другому? Вспомнился случай, когда я незаслуженно обидела близкого человека. Мы спорили на высоких тонах, на эмоциях вспылила, наговорила лишнего. Уже в тот самый момент поняла, что не права. Мелькнула мысль, неужели я это сказала? Но слово, как известно, не воробей. Вылетит, не поймаешь. Он ничего не ответил, но мы прекратили общение совсем. Мне потом все время казалось, что нет для меня незаслуженных обид. Тот человек промолчал, а за него как бы отвечали другие. Такой бумеранг. Мы помирились спустя несколько лет. Все это время я жила с чувством нашкодившего котенка. Испытывая вину, легко прощала обидчиков. А ведь прощать нужно постоянно, потому что мы сами нуждаемся в постоянном прощении. Как сказано в одной фразе, которая меня зацепила. Это же сказано и в молитве «Отче наш». «И отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим». «Не отпусти нам больше, чем им», а ровно столько, сколько отпускаем мы сами. Позволять себя обижать и прощать. Тот пример, который нам показал Иисус Христос. Тот урок, который мы проходим всю жизнь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, как соприкосновение со святостью и людьми праведной жизни влияет на семью и семейные отношения. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Феодор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне Святой Троицы и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Мученики Солохон, Памфамир и Памфалон жили в III веке. Они были родом из Египта и служили в войсках римского императора под началом полководца Кампана. Император Максимиан в то время объявил гонения на христиан. Он приказал всем воинам его армии принести жертву языческим богам. Отказавшихся ждала смерть. Войско Кампана в то время было в городе Халкидоне, ныне ставшем частью Стамбула. Солохон, Памфамир и Памфалон исповедали себя христианами и не стали приносить жертвы. Военачальник приговорил их к пыткам. Мученики Памфамир и Памфалон скончались. Солохон перенес испытание и остался жив. Он громко славил Христа. Палачей охватила небывалая ярость. Они изощрялись в пытках, но Солохон не отрекся. Истерзанного солдата оставили на месте казни. Он еле дышал. Под покровом ночи местные христиане унесли мученика. Он подкрепился пищей в доме друзей, побеседовал с собратьями, призвал их твердо стоять за веру. Потом он помолился и предал свою душу Господу.
1: Святитель Иоанн Златоуст говорил, что мученики во время пыток и казней вели себя мужественнее, нежели их палачи. Они выглядели не жертвами, а настоящими победителями. По словам святителя,

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Во второй половине 20 века настоятелем Пятницкой церкви в белорусском селе Хойна был протоиерей Косьма Раина. Он происходил из семьи потомственного духовенства. Его отец был флотским священником, служил на военных кораблях, исповедовал умирающих в самой гуще боя и скончался от ран, полученных в битве при Порт-Артуре в русско-японскую войну 1904 года. Героический пример родителя всегда был перед мысленным взором отца Косьмы, особенно в годы Великой Отечественной, когда батюшка самоотверженно помогал народу, на плечи которого легло тяжелое и грозное бремя войны. В первые же ее дни Белоруссия была оккупирована немцами. Фашисты сразу же начали устанавливать в республике свои порядки. Затронули они и церковь. Оккупанты разослали по всем приходам требование молиться о победоносном германском воинстве. Получил такой приказ и отец Косьма Раина. Однако выполнять его не стал. Он категорически отказался изменять текст богослужения и продолжал возносить молитвы о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее. Предать отечество батюшка не мог, как не мог и оставаться в стороне от людской беды. Отец Косьма устраивал сборы средств для раненых, вдов и детей. А сколько раз тайком, с риском для жизни, он пробирался на базу партизан, в глухую деревеньку Семиховичи. Там, в маленькой деревянной церквушке, священник причащал больных и раненых, крестил детей, отпевал погибших. Связь с партизанами батюшка поддерживал постоянно. Передавал им важную информацию о передвижениях врага. Организовывал доставку продовольствия. В партизанский отряд вступили два его старших сына. Подошла Пасха 1943 года. На праздничное богослужение в Пятницкой церкви села Хойна собрался народ из окрестных деревень. Храм был полон. В завершение литургии отец Косьма обратился к народу с проповедью. «Воля Божия не в приказах оккупантов, а в заповеди Господа нашего, Иисуса Христа, любить друг друга и помнить всегда, что нет больше той любви, кто душу положит за други своя», — говорил батюшка. Он призывал всех, чем только возможно, помогать защитникам Отечества, русским солдатам. Об этих речах священника узнали фашистские захватчики. Ранним утром 9 октября 1943 года немцы вошли в село Хойна. Отец Косьма был в церкви, облачался к литургии. Фашисты приказали ему снять облачение и следовать за ними. Отец Косьма понял, пришел его последний час. Он упал на колени и стал горячо молиться. А когда поднялся на ноги, то увидел, что рядом никого нет. Это было настоящее чудо. Отец Косьма перекрестился и бегом бросился в лес к партизанам. Так батюшка вступил в отряд имени Кирова. Он жил в землянке, ходил в разведку, налаживал контакты со связными в деревнях и селах. И, конечно, продолжал совершать пастырские

0: Воинское служение. Партизаны уважали и ценили отца Косьму. Командир отряда написал батюшке такую характеристику. Священник Косьма Раина помогал партизанам, действовавшим в тылу врага, и призывал население оказывать им содействие. Доставлял в партизанские отряды разведданные и проявил себя как подлинный патриот своей родины. За храбрость и самоотверженность отец Косьма был награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны первой степени». Те, кто воевал в те годы плечом к плечу с героическим священником, навсегда запомнили его слова: «Братья, все мы сыны одной великой Родины. И да поможет нам Бог всегда защищать православную веру и Отечество».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Встречаем Троицу.
2: День Святой Троицы или Пятидесятница посвящен событиям, которые произошли после Вознесения Спасителя. Евангелисты сообщают, что Спаситель обещал апостолам скорый приход в мир Утешителя, Святого Духа. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Перед Вознесением Сын Божий рассказал, в чем состоит миссия учеников. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». О том, что было дальше, подробно описывается в другой части Нового Завета – «Деяния святых апостолов». Она принадлежит перу евангелиста Луки и как бы продолжает его Евангелие. В «Деяниях» рассказывается, как апостолы начали свою проповедь, как сложились первые христианские общины и первые мученики пострадали за веру. В 50-й день после Пасхи был большой праздник – Шавуот. Иудеи вспоминали, как на горе Синай Господь даровал Моисею свод законов. Ученики были вместе в Иерусалиме. Они молились и ждали. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Лука сообщает, что схождение Святого Духа сопровождалось шумом, который привлек зевак к дому апостолов. Среди любопытных было немало паломников из разных уголков мира. Когда апостолы заговорили, они стали узнавать свои наречия, но для остальных слова на незнакомых языках звучали нелепо. Стали раздаваться смешки, фразы о том, что эти странные люди просто выпили много вина в честь праздника. И тогда апостол Петр обратился к толпе. Он рассказал присутствовавшим, что исполнилось ветхозаветное пророчество. Человечеству был послан Спаситель, который пострадал за грехи людей, умер и воскрес на третий день, а потом вознесся к Отцу Небесному. «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это была первая проповедь апостолов. Благодать Святого Духа помогла Петру достучаться до человеческих сердец, и толпа, еще недавно потешавшаяся над апостолами, затихла. А потом раздались голоса: «Что нам делать, мужи, братья?» И Петр ответил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Апостол Лука сообщает, что в тот день крестилось 3000 человек. Так началась земная история Вселенской апостольской церкви.
1: Встречаем Троицу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супердлинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
2: «Егда же обеду ваше, глагола Симону Петру Иисус».
3: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Вместе.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов, все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками самой радостной в истории новости – того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы. Сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Невозможно представить себе русскую культуру без песни и музыки, а значит и без музыкальных инструментов. Давайте поговорим об интересных музыкальных инструментах и происхождении их названий. Итак, первый в моем списке – рубель. Другие наименования – ребрак, качулка, рубчатая, валёк. Это деревянная пластина, на одной стороне которой нарезались поперечные рубцы. Отсюда и название. В старину подобная доска применялась для стирки белья, но и для музыкального сопровождения тоже использовалась. Играли на рубеле палочкой, извлекая громкие ритмичные звуки. Другой ударный инструмент – барабанка или пастушеский барабан. У него множество говорящих названий. Пастухалка, пастухаль, пастушка. Пастушня, брекоталка. Состоял он из высушенной доски и двух деревянных колотушек. Этими колотушками стучали по доске, подвешенной спереди на веревках, и извлекали своеобразные дробушки, такие причудливые звуки. Использовали барабанку в основном пастухи, чтобы выгонять и загонять стадо, а также отпугивать хищников. Интересные названия духовых инструментов: волынка, жалейка, калюка, кугиклы, пастушеская труба, пыжатка, рожок, свирель. Пыжатка или пасвирелка, сопелка – это флейта со свистком. Название пыжатка получила от наименования птичьего клюва – пыж. Видимо, когда человек играл на флейте, он был похож на птицу. А использовали данный инструмент также пастухи. Существует и такой самобытный духовой инструмент, как кугиклы. Это многоствольная флейта, похожая на многим известную флейту пана. Брали несколько трубочек разного размера в каждую руку и дули в них. При этом их не связывали друг с другом, а держали в руках свободно. Считается, что название кугиклы произошло от подражания крику чибиса. Кугу! Кугу! Конечно, стоит поговорить и о балалайке. О происхождении названия есть две версии. По одной, наименование возникло от тюркского «бала», то есть «дитя», «ребенок». А вторая версия возводит название к общеславянскому корню «бол-бол». Отсюда родственные слова «балаболить», «балакать». Не обошлось, скорее всего, и без звукоподражания. Упоминается этот струнный инструмент уже в 17 веке в официальных документах. Встречается он и в художественной литературе. Например, Гоголь в поэме «Мертвые души» сравнивает лицо Собакевича с балалайкой. Круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двуструнные легкие балалайки. Оказывается, для изготовления этих музыкальных инструментов использовали раньше и особый сорт тыквы. Мы не поговорили о гармонии, колесной лире и других национальных инструментах. Но, надеюсь, вы сами исследуете их историю. Они многое могут рассказать и о бытовом укладе наших предков, и о культурных особенностях названий, и о развитии языка. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Святые Ставропольского края.
5: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
6: Священномученик Николай Кандауров родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской. Это современный Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края. Его отец, отставной офицер, инспектор народных училищ, в 1898 году погиб от рук террористов. Николая растила мать, прадед которой был священником, а отец и дед – причетниками в Николаевской церкви станицы Барсуковской. Николай окончил Ставропольское духовное училище, затем поступил в Ставропольскую семинарию, где учился 5 классов. Рассказывает настоятель храма святителя Николая Чудотворца станицы Барсуковской иерей Алексей Сергиенко.
7: По окончании Ставропольской духовной семинарии получает назначение псаломщиком в село Просковее Ставропольской губернии. И в этом же году, 1907 году, женится на дочери священника и рукоположен в сан диакона. В семье рождается 7 детей. В 1911 году священномученика Николая рукополагают в пресвитеры, и он получает назначение уже в Кубанской области. В это время в стране начинаются события революции, гражданской войны, и священномученик Николай перемещается практически по всей кубанской земле. Известно, что с 1917 года по 1924 год он меняет больше 7 приходов. Каждый приход разрушен гражданской войной, революцией, и священник Николай Кандауров первое, что делает, восстанавливает богослужение, начинает восстановление церкви. И при аресте в 1930 году председатель ОГПУ зло пошутил, когда арестовал его, говоря, что если он такой умелец восстанавливать церкви, значит, пусть потрудится на восстановление и Советской Республики. В заключении отец Николай находится 2 года. В это время свирепствует голод, и в это же время умирает супруга священномученика Николая. От голода также пострадало огромное количество людей. Люди умирали массово. Этот же голод не обошел стороной и станицу Барсуковскую, в которой также похоронены и родители священномученика Николая Кандаурова. В 1932 году, придя после заключения, священначале направляет священномученика Николая в Белоруссию, где он также восстанавливает церковь. Но голод добирается и до Белоруссии. И огромная семья священномученика Николая терпит бедствия. Эти бедствия заставляют священноначале перевести его уже в Московскую область. Наступает 1937 год, год, когда проводятся повальные аресты священников, священнослужителей по обвинению в контрреволюционной деятельности. 25 января 1938 года арестовывается и отец Николай Кандауров. Его обвиняют в контрреволюционной деятельности и выносят ему смертный приговор расстрел. И на Бутовском полигоне отца Николая расстреливают в числе очень многих новомучеников земли русской.
6: В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Николай Кандауров был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. У меня есть подруга, которая занимается вопросами защиты животных. Как-то раз она поделилась со мной радостью от просмотра австралийского документального телешоу «Доктор Куэйн. Уличный ветеринар». Его герой бескорыстно лечит четвероногих питомцев, которые живут у бездомных людей. Понятно, что хозяева таких животных не могут в полной мере позаботиться о тех, кого приручили. Я с интересом и волнением посмотрела несколько серий телешоу в интернете. И теперь сама хочу поделиться впечатлением от увиденного. Американец Куэйн Стюарт родился в штате Нью-Мексико в 1970 году. В детстве, еще не зная слова «ветеринар», он сказал маме, что хочет стать врачом для животных. Мечта сбылась. Куэйн получил образование, переехал в Калифорнию и стал главным ветеринарным врачом в муниципальном приюте для собак и кошек. Туда часто заходили бродяги с животными в поисках бесплатной помощи своим любимцам. Оказалось, что примерно 25% бездомных имеют кота или собаку, которыми очень дорожат. Для тех, у кого нет крыши над головой, эти четвероногие – настоящие и часто единственные друзья. Стюарт понял, что бездомным нужна его помощь. С 2011 года в свободное от работы время он колесит в поисках пациентов по всей Калифорнии. В машине доктора всегда наготове медицинский саквояж и корм для животных. Уличный ветеринар не только лечит хвостатых от болезней, но и проводит профилактические осмотры, которые, по его словам, нужны всем собакам и кошкам старше 7 лет. Вакцину и лекарства для животных Куэйн Стюарт оплачивает из собственного кармана, а если питомцу потребуется операция, обращается за помощью на специальную интернет-платформу по сбору средств. Таким образом, за 10 лет доктору Куэйну удалось спасти около 400 животных. Все это время уличный ветеринар вдохновляет окружающих ответственным отношением к братьям нашим меньшим. А для меня эта история – еще один драгоценный пример настоящего милосердия и благородства. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
1: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Дню Святой Троицы в церковном календаре предшествует Троицкая родительская суббота. Это один из четырех особых календарных дней поминовения умерших. В Троицкую субботу служится Вселенская панихида, на которой Церковь поминает всех умерших православных христиан. Эта традиция идет еще с апостольских времен. Троицкая суббота фактически стала последним днем Ветхозаветной Церкви. На следующий день, в Пятидесятницу, ученики Христовы пережили схождение на них Святого Духа. Они начали проповедь Иисуса Христа как Судьи и Спасителя живых и мертвых. В этой новозаветной церкви, по словам Спасителя, все живы. Благодать Святого Духа простирается как на ныне живущих, так и на умерших. Поэтому Церковь призывает помолиться об усопших, чтобы эта благодать очистила грехи душ всех наших праотцев. В этот день принято приходить на богослужение, чтобы помолиться о своих родных, а также о всех усопших христианах, наших прародителях. По традиции, потом верующие посещают кладбище, а дома устраивают поминальные трапезы. Мы молимся сегодня о наших усопших сродниках. Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне.

0: В 1986 году кинорежиссер Сергей Линков снял лирическую драму «За Ветлугой рекой» по пьесе Радия Кушнировича «Вдовий дом». Современному искушенному зрителю сюжет этого фильма может показаться незатейливым. Он о том, как спокойствие тихой деревенской жизни молодой вдовы Елены нарушил визит руководителя фольклорного ансамбля из города. Герой актера Анатолия Ромашина приехал в сельскую глубинку, чтобы записать старинные напевы для своей новой программы. Он случайно услышал на деревенской улице песенную строчку, потрясшую его до глубины души. «Ой, светлогорница, светлей становится! Ой, простор, простор на все стороны!» Однако оказалось, что песни с такими словами в деревне никто не знает. Худрук приложил немало усилий, чтобы отыскать понравившееся произведение. Героиня Елены по сценарию фильма оказалась автором этой песни. На роль главной героини Сергей Линков пригласил Янину Лисовскую. Двумя годами ранее она сыграла в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Люду, старшую дочь главных героев. У Людмилы из фильма Меньшова не сложилась жизнь в городе, и за этим скрывалась личная драма. В ленте «За Ветлугой рекой» словно приоткрывается завеса тайны. Почему выросшая на природе женщина с глубокой душой не обретает личного счастья? Ключом к пониманию этой грустной загадки служит та самая песня, что по сценарию растревожила руководителя фольклорного ансамбля. Текст ее принадлежит Радию Кушнировичу. Его стихи являются неотъемлемой частью пьесы, написанной еще в далеком 1974 году. Автором музыки стал Станислав Вожов, специально приглашенный режиссером к участию в фильме. Композитор смог найти ту единственно верную интонацию, которая сделала песню правдивой, проникновенной. Озвучила произведение для картины талантливая, в ту пору совсем еще юная исполнительница Евгения Смольянинова. Благодаря ее удивительному голосу песня не просто звучит, она журчит, как чистые струи полноводной Ветлуги.
1: Свет

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
3: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
2: «И отвозящимся нам, я же на потребу вложиша».
1: Во время своего путешествия в Рим апостол Павел потерпел кораблекрушение вблизи острова Мелита в Средиземном море. Вместе с другими членами команды ему удалось спастись. Местные жители проявили к ним редкое человеколюбие. Первым делом они разложили костер, чтобы согреть промокших людей. Апостол Павел, который никогда не чурался физического труда, стал собирать хворост. И вдруг на глазах у всех в его руку вцепилась ядовитая змея. Языческий ум присутствующих сразу же вынес вердикт: если этот человек только что избежал гибели в море, а сейчас его кусает гадюка, значит, он явно плохой человек. Молния дважды бьет в одно место лишь тогда, когда сами небеса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он Бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге «Деяний» говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. – Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу. а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
0: Апостольские

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении православия к феминизму пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Чтобы никто по незнанию не подумал, что определением человек обозначается только мужской пол, Писание добавляет: «Мужчину и женщину сотворил их». Жена наравне с мужем имеет честь быть сотворенной по образу Божьему. Природа того и другого равночестна. Равны их добродетели, равны награды, одинаковые возмездия, пишет святитель Василий Великий в своем знаменитом толковании «На шестоднев». Именно феминизм считает, что христианство, призывающее жена да убоится мужа, унижает женщину. Но при этом феминистки не упоминают о первой части этой цитаты Священного Писания, в которой апостол Павел призывает мужей любить жен как самих себя. Подвергая критике коренные устои общества, любовь, семью, замужество, материнство, нынешние радикальные феминистки полагают, что неравенство полов можно уничтожить, только отказавшись от культа семьи, обретения женщиной собственной власти на всех уровнях и уничтожения патриархата как такового. Хотя идея равенства мужчины и женщины перед лицом Бога, а также абсолютной ценности человеческой жизни независимо от пола, возраста, национальности, еще 2000 с лишним лет было назад задекларировано в христианстве. Утверждение феминизма об ущемлении прав и унижении слабого пола в христианстве сильно преувеличено, а во многом и надумано. Именно Новый Завет поднимает женщину на совершенно новую ступень. Мария, Пресвятая Богородица, не равна, но выше ангелов, и христианство в ее лице вознесло женщину до самых больших высот. Мария Магдалина, первые христианки Фекла и Апфия, просветительница Грузии Нина, а также царица Елена и княгиня Ольга – все они внесли огромный вклад в становление христианства в мире. Отрицая разницу между мужчинами и женщинами, феминизм отвергает право женщины быть женственной и жить в согласии со своей природой, развиваясь и выполняя те ответственные и важнейшие функции, которыми наделил ее Господь. Более того, некоторые феминистки выдвигают предположение, что мужчина – это молодая эволюционная ветка, какая-то слабая и почти тупиковая, а за женщиной – основная эволюционная часть. Можно сказать, что феминизм в современном своем проявлении – это не столько борьба за женские права и равенство, которое нынче гарантировано почти всеми государствами в мире, сколько богопротивная идеология, которая направлена в первую очередь против самой же женщины. Слава Богу, сейчас в нашей стране время возвращения к традиционным семейным ценностям, с их общепринятыми и понятными ролями мужчины и женщины. Будем же благодарить Господа за такое время и воспитывать своих детей, оберегая их от губительных идеологий.
0: Актуальная тема.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Святой апостол Андроник был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Он и его помощницы в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола.

Кали в источниках. В первом веке нашей эры Андроник предвосхитил труды двух равноапостольных братьев. Вместе с Юнией они путешествовали по Балканам, рассказывая язычникам о Спасителе и обращая их в христианство. Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за имя Христово. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Ойкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды апостола Андроника и святой Юнии и обращаемся к ним с просьбой. Святой апостол Андроник и святая Юния, молите Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Когда у писателя Антона Чехова вышел первый сборник, одну из книг он подарил сестре и сделал надпись «Другу и приятелю Марии Павловне Чеховой от собственного ее братца, автора Чеханте». Надпись оказалась пророческой. Другом и приятелем Антону Мария была до конца своих дней. В семье Чеховых росло 6 детей, 5 сыновей и дочка. Маша была самой младшей, любимицей Антоши. Их отец без особого успеха занимался торговлей. Когда он разорился, Чеховы перебрались из Таганрога в Москву. Маша поступила в женское епархиальное училище, Антон стал студентом медицинского факультета и начал печататься. Это были трудные годы для большой семьи Чеховых. Денег не хватало. Отец не мог найти работу, мама часто болела. Хозяйкой дома стала совсем еще юная Маша. Она научилась готовить, стирать, шить, даже вязала платки на продажу. Антон свои скромные гонорары отдавал в общую копилку. Именно тогда сестра и брат по-настоящему подружились. Их сблизили заботы о благополучии семьи и бесконечная любовь к родителям. Окончив училище, Маша продолжила образование на высших женских курсах. Антон этим гордился. Он говорил друзьям, что сестра умнеет с каждым днем. Умная Маша еще и живописью начала заниматься. Ее пейзажи хвалил сам Исаак Левитан. Художник даже объяснился Маше в любви. Антон, хорошо зная Левитана и понимая, что на роль мужа он не годится, сказал об этом Маше. И сестра постаралась

0: забыть об Исааке Ильиче. Позже девушке сделал предложение друг семьи Чеховых Александр Смагин. Маша решила посоветоваться с братом. В ответ он не сказал ни слова, но Маша поняла – дом, если она его оставит, осиротеет, и Антон боится этого. Сложные вопросы Маша всегда решала просто. Смагин получил отказ, а Мария Павловна навсегда сделалась ближайшим помощником Чехова. Она стала секретарем Антона. Бегала по редакциям, договаривалась с издателями, вела деловую переписку. И ни разу в жизни не упрекнула Антона Павловича в том, что он не дал ей устроить личную жизнь. Спокойствие брата было важнее. Маша создала ему все условия для творчества, избавила от хозяйственных хлопот. Никогда не рвалась в соавторы. Но Антон Павлович всегда обсуждал с сестрой сюжеты своих произведений. Советы она давала превосходные. Видимо, частица чеховского таланта передалась и ей. Когда Чеховы купили усадьбу в Мелехово, Маша уже преподавала в гимназии. Приезжая к своим по выходным, брат с сестрой вместе ремонтировали дом, красили стены. «Марья Павловна у нас главная, и без нее каши не варится. Как она захочет, так пускай и будет», — говорила сестре Чехов. А когда однажды Маша загостилась у друзей в другом городе, Антон Павлович писал им: «Возьмите длинную хворостину и погоните Машу домой, ибо отъезд ее произвел такой же беспорядок, как если бы с неба вдруг исчезли все звезды». Для Маши в отсутствие Антона тоже исчезали звезды. Он еще только собирался ехать на Сахалин, а она уже скучала. Не зная, как утешить сестру, Чехов тогда подарил ей поездку в Крым. В Мелехово Антон Павлович занимался медицинской практикой. Денег с крестьян он не брал. И люди, узнав о том, что в усадьбе живет бесплатный доктор, шли к нему отовсюду. Маша и тут помогала. Делала перевязки, ассистировала при несложных операциях. Антон Павлович взял на себя обязанности земского санитарного врача. Ездил по округе, открывал больницы, лечил. Один доктор на 25 деревень. Кроме того, брат с сестрой построили школу в Мелехово. Потом Чехов принял участие во всероссийской переписи населения. Постоянные разъезды подорвали его здоровье. И Чехов переехал в Крым, купив в Ялте участок земли. Мария Павловна следила за постройкой дома, обставляла комнаты прелестной белой дачи. Сюда, в первую весну 20 века, она привезла Ольгу Книпер, актрису художественного театра. Спустя год Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались. А еще через 3 года Чехова не стало. Мария Павловна выполнила все, о чем просил Антон Павлович в своем завещании. Разобрала архивы, опубликовала неизданное. Подготовила к печати 6-томник писем брата. В Ялтинском доме организовала музей Чехова и была его бессменным директором. Даже во время оккупации Крыма Мария Павловна сумела сохранить в неприкосновенности комнаты писателя. Она могла эвакуироваться из Ялты, но, узнав, что музей придется оставить, ехать категорически отказалась. Мария Павловна посвятила брату всю свою жизнь. Она делала для Чехова все, что может сделать любящее сердце. Это было для нее самым большим счастьем. Наверное, в такой удивительной привязанности друг к другу было главное сходство прекрасного русского писателя и его сестры Антона и Марии Чеховых.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Игорь Кочубеев, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике.
3: Студенческая жизнь, она ведь так полна, ну, каких-то необычных историй. Мы бывали на пути даже каких-то таких вот путешествий, там, студенческий, например, выезд, там, за 2000 километров, ты за 1500 от дома останавливаешься в совершенно случайном месте, идешь на соседние улицы, даже не по над трассой в магазин, встречаешь своего давнего товарища. Порой думаешь, что мир настолько тесен. И в студенческие годы это все-таки было время поисков, время духовных поисков. И подчас люди вчера совершенно такие, как бы, не церковные, ничего не знающие о вере, они они там получали свой первый духовный опыт. И у меня мой хороший такой товарищ, который впоследствии, да, вот стал товарищем, он к нам присоединился в ходе одной из паломнических поездок, а мы его позвали всего лишь потому, что у него был там фотоаппарат, и он увлекался фотосъемкой. До той поры он там ни разу никогда не был в храме, но впоследствии вот он уже там более сейчас 10 лет трудится епархиальным фотографом и своим талантами служит матери церкви. У него прекрасная семья, 4 детей. И фактически вот этим случайным для своей жизни обстоятельством, да, тем, что вот он присоединился к нам в ходе обычной такой паломнической поездки, куда мы его из прагматических соображений позвали, и вот он тем самым так кардинально сменилась его жизнь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супердлинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
2: «Егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус».
3: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов. Все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками самой радостной в истории новости того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Ландыши.
3: Пап, поедем в парк. Возьмем велосипед.
2: Пятилетний сын тянет меня за футболку, пока я мою посуду после субботнего завтрака.
3: Давай я тебе помогу, чтобы быстрее.
2: Ну давай. Немного удивляюсь, но соглашаюсь я и уступаю место у раковины. А может, все-таки во дворе покатаешься? Сын отрицательно качает головой и усердно покрывает тарелку пеной моющего средства.
3: Ладно, твоя взяла.
2: Улыбаюсь я и иду доставать велосипед, всю зиму простоявший в кладовке. Грузим двухколесного коня в багажник, и через 20 минут мы уже на лесной тропинке. Сын едет, а я быстрым шагом иду позади. Где-то даже бегу, чтобы белый шлем моего велосипедиста не затерялся среди деревьев. Вижу, сын спешился и присел на корточки, что-то рассматривает.
3: «Папа, сюда!»
2: — кричит он. Прибавляю шаг, подхожу. Вся поляна в россыпи крошечных белых колокольчиков. Ландыши распустились. Тонкий, почти неуловимый аромат звучит над поляной. Сын наклонился к цветам и втягивает носом воздух.
3: «Как пахнет, папа!»
2: — восторгается сын. «Да», — киваю ему в ответ, а сам вспоминаю мультфильм из детства про паровозик из Ромашково, что встретил ландыши. Какая важная встреча! «Не приехали бы мы сегодня в парк, могли бы опоздать на целую весну, как говорил тот паровозик. А мы успели». Как же хорошо!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу, ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Я хочу рассказать вам историю о моей сестре Маргарите и о дне рождения, который изменил все. Маргарита – остеопат, фридайвер. Она стояла у истоков благотворительного проекта «Доброчат». Однажды мы с ней поехали вместе в волонтерский лагерь в Ростов-на-Дону в 2022 году. Как сейчас помню, это была весна, и мы все волновались, не знали, что и как будет в волонтерском лагере. И наступает тот самый день рождения, когда мы вместе с ней разбираем гуманитарную помощь в ростовской епархии, когда было много забот и труда. И этот день для нее стал особенным, необычным. И она поняла, чтобы приносить пользу, не нужны особые таланты и какие-то большие средства. Самое главное – желание и участие. И, конечно, в этот день очень было радостно помогать именно другим людям и не ждать подарков и сюрпризов для себя самой. Вот такой нестандартный получился день рождения у моей сестры.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Преподобная Ефросиния в миру носила имя Евдокия. Дочь суздальского князя, в 1366 году она стала женой великого князя московского Дмитрия Донского. Современники восхищались парой. Сохранилось такое описание их отношений. «Двое таких носят в двух телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь. На будущую славу взирают, возводя очи к небу». Жизнь княгини не была легкой. На Руси продолжалось соперничество княжеств. Нападали внешние враги – Золотая Орда и Литва. Города опустошали пожары и эпидемии. Юная Евдокия стала покровительницей погорельцев, вдов и сирот. Князю частенько приходилось покидать Москву и уезжать в Орду. Вернется ли Дмитрий живым, было неизвестно. 2 года в заложниках в Орде провел старший сын княгини. Евдокия горячо молилась за близких. Князь Дмитрий Донской совершал подвиги военные и дипломатические, а княгиня Евдокия словно укрепляла духовный тыл государства. В память победы на Куликовом поле она построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Совет княгини принести в Москву Владимирскую икону Божией Матери спас Русь от нашествия Тамерлана. Свою жизнь княгиня закончила в основанном ею Вознесенском монастыре. Он находился в Кремле, на том месте, где Евдокия провожала и встречала Дмитрия, возвращавшегося с Куликова поля. Княгиня приняла монашеский постриг с именем Ефросиния, что значит «радость».
4: Преподобная Ефросиния воплотила идеал христианской супруги и матери, подвиг гражданского служения своему народу и духовный монашеский подвиг. Чествуя преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, мы просим святую, преподобная Ефросиния, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В Лондоне, в районе Челси, на одном из зданий есть мемориальная табличка, гласящая, что именно здесь была создана первая симфония Вольфганга Амадея Моцарта. Знаменитый австрийский композитор оказался в Англии в 1764 году, когда в возрасте 8 лет совершал концертный тур по Европе в обществе своих родных. В Лондоне отец композитора тяжело заболел, и Вольфганг, чтобы не беспокоить больного, решил вместо упражнений на инструменте заняться сочинительством. Так юный Моцарт создает произведение в самом сложном и монументальном жанре симфонической музыки. Это была далеко не первая проба пера маленького музыканта. Уникальный божий дар Вольфганга проявился еще раньше. Его первые пьесы относятся к 4-летнему возрасту, а в 7 Моцарт стал автором многочастных сонат. К тому же мальчик был превосходным исполнителем. В том самом европейском турне он концертировал на 3 инструментах – клавесине, скрипке и органе. Композиция первой симфонии по-юношески светлая и прозрачная. Она вся наполнена радостью и задором, и только в медленной средней части звучат тревожные ноты, в которых нетрудно уловить беспокойство Вольфганга за больного отца. Этот раздел примечателен еще и тем, что в нем появляется мотив, который спустя много лет прозвучит в финале последней 41-й симфонии композитора. Предлагаем послушать финал первой ми-бемоль-мажорной симфонии Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Королевского симфонического оркестра Великобритании. Дирижер Эрих Лайнсдорф.

0: для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
1: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.

0: Святитель Филофей Лещинский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский врач на пенсии. И верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и ребята. Проходите.
1: Добрый день, Михаил Гаврилович.
2: Здравствуйте.
0: Рад вас видеть.
1: А у нас сегодня было интересное знакомство.
2: В нашем храме.
1: Хотим поделиться впечатлениями.
0: Давайте.
1: Алтай, поможешь?
2: Фома, смотри, вон та семья.
1: Где?
2: У свечного прилавка. В необычной одежде. У женщины красивый узор на платье. Впервые вижу такой.
1: Похоже на традиционный орнамент северных народов.
2: Давай подойдем, спросим про эту вышивку. Я слышала, батюшка им сказал: с крещением вашего малыша.
1: Тогда есть повод поздравить.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, ребята.
2: Простите, можно вас спросить?
3: Конечно.
2: Вы прихожане нашего храма?
1: Просто мы раньше вас не встречали.
3: Мы недавно здесь. Переехали и сразу к батюшке.
4: Малышку вот приходили крестить. Нашу Настеньку.
2: Поздравляем!
1: С новокрещенной рабой Божией Анастасией.
4: Спасибо, ребята.
3: Спасибо.
1: А еще мы хотели спросить.
2: У вас платье такое необычное, очень красивое.
1: И на нем удивительный узор.
3: Национальный орнамент нашего народа. Мы ханты.
1: Как интересно.
2: А ханты, получается, тоже православные?
5: Уже много поколений.
3: С 18 века.
4: А одежда – уважение к традициям нашего народа.
3: По случаю такого торжества решили надеть.
1: Мы долго еще с ними общались.
2: И вот нам интересно.
1: Их народ крестился в 18 веке.
2: Но кто же был просветителем хантов?
1: Мы у них не спросили.
2: Какой-то святой?
0: Да, Верочка, святитель Филофей Лещинский. Имя его должно быть вам известно.
1: Мы слышали о нем. Это же создатель театра в Сибири.
2: Дядя Миша, расскажите нам об этом святом.
1: Пожалуйста.
0: С радостью. Родился он в дворянской семье в городе Кролевец. Сейчас это Сумская область. Приблизительно в 1650 году.
1: Середина 17 века.
0: Да. Образование Филофей получил в Киево-Могилянской академии. Потом женился и несколько лет служил приходским священником. А вдовев, поступил в Киево-Печерскую лавру, постригся в монашество.
1: А имя Филофей что означает?
0: Боголюбивый. В 1700 году Петр I захотел с ним встретиться.
2: Сам царь?
1: Ну почему?
0: Государь искал достойного человека для занятия сибирской кафедры и обратился к настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Варлааму Ясинскому с просьбой найти такого в малороссийских городах и монастырях.
2: И настоятель посоветовал Филофея?
0: Да. Алтай, покажи.
2: Комната с полукруглыми окнами.
1: Географические карты на столе.
2: На стуле сидит священник.
0: Это и есть Филофей. Ему здесь 51 год.
1: А этот царь ходит взад-вперед, высокий, в кафтане.
0: Да.
6: Чуть более столетия прошло после похода Ермака, а сибирская земля еще не освоена. Народы под властью шаманов. Нужно создать сильную епархию, чтобы знали, тут власть царя и бога.
7: Чтоб епархия была сильной, нужны школы. Надо просвещать народы, учить детей грамоте, вере Христовой. А еще нужны храмы и монастыри.
6: Вот и займись этим. Взгляни на карту Сибири. Твоя будущая кафедра здесь. Территория размером с Европу, от Уральских гор до Тихого океана. Справишься?
7: Моя давняя мечта – нести веру Христову народам, здесь живущим. Но одному столько задач не осилить. Дай людей, государь. Позволь из киевской коллегии и из лавры взять ученых-монахов. Будут тогда и школы, и верные подданные.
6: Быть посему, сколько сумеешь привлечь, бери.
0: В 1702 году архимандрит Филофей был посвящен в сан митрополита Сибирского и Тобольского. И после этого через 3 месяца прибыл в Тобольск.
1: И стал выполнять данное царю обещание.
2: Строить и открывать школы?
0: Именно так. И самую важную из них, славяно-русскую приходскую школу, учредил в Тобольске. По уровню образования такие были только в Киеве, Москве, Чернигове и Ростове-Великом.
1: А теперь еще и в Сибири.
0: Да, в нее владыка пригласил преподавать учителей из Киевской и Черниговской коллегий. Создав школу, открыл при ней духовный театр.
2: А можно этот театр увидеть?
0: Конечно. Алтай?
1: Мы в кабинете. На столе бумаги.
2: Митрополит Филофей что-то пишет.
1: Рядом стоит ученик.
2: Владыка передает написанное ученику.
8: На-ка, прочти.
9: Свет воскресенья тьму разгоняет. Для всех народов луч воссияет. Русский Остяк Вагул, все мы братья.
0: Остяк и Вагул – это тогдашнее название народов Ханты и Манси.
1: Понятно.
9: Владыка, это вы написали для спектакля?
7: Да, чтобы каждый зритель понял. Христос воскрес для всех. Теперь можем репетировать.
1: А здесь ученики уже на сцене.
2: В театральных костюмах.
0: Репетируют.
10: Жены-мироносицы, не плачьте у гроба. Ангел светлый сказал: Христос воскрес.
7: Стоп! Не кричи, пожалуйста. Зачем так громко? Зрители напугаешь.
10: Ну, владыка, чтоб слышно было.
7: Важна не громкость, а искренность. Так, давай еще раз.
2: Святитель учит просвещать людей через театральные постановки?
0: Именно. Пьесами Симеона Полоцкого, Дмитрия Ростовского, Феофана Прокоповича и других авторов. Перед началом представления ударяют соборный колокол. Между Софийским собором и церковью во имя преподобного Сергия устроена сцена.
1: Люди подходят к сцене, садятся на лавочки.
2: Ученики в белых одеждах.
9: В ночь на третий день, когда еще было темно, пришли жены к гробу.
10: Не бойтесь, Иисуса, которого вы ищете, здесь нет. Он воскрес.
2: Зрители плачут.
11: Счастье-то какое. Слышишь? Воскрес.
12: Слышу.
1: На сцену выходят другие ученики.
2: Они уже в обычной одежде.
10: Свет воскресения тьму разгоняет. Для всех народов луч воссияет. Русский, Остяк, Вагул, все мы братья. Христос всех нас зовет в свои объятия.
2: Дядя Миша, получается, такие спектакли и воспитывали, и учили людей одновременно?
1: А еще, наверное, семинаристы учились так публично выступать.
0: Точно. И, конечно же, митрополит Филофей по указу царя начал строить храмы. За 7 лет служения приумножил их количество в 3 раза, до 448. И все шло хорошо, но владыка тяжело заболел. Принял схиму и удалился на покой в Троицкий монастырь под Тюменью.
1: То есть, доктор, как на покой? Вы же говорили, что это он, святитель Филофей, крестил хантов.
2: Предков наших новых прихожан.
1: Вы же нам обещали об этом рассказать, а тут получается,
0: не
1: что...
0: Не торопитесь с выводами, ребята. В это время из Москвы приехал первый губернатор Сибири, князь Матвей Петрович Гагарин. И сразу же отправился к владыке. Алтай переместил нас в келью монастыря. 1711 год.
2: Горит лампада.
1: Владыка лежит у окна. Так тяжело дышит.
2: Он же болеет.
7: Владыка, мир тебе. Благослови.
1: Поднимается, садится на кровати.
7: Благословение Божие да пребудет с тобой.
12: прости, не встаю. Слаб я.
8: Государь знает про твою болезнь. Из Чернигова прислал тебе замену. Митрополита Иоанна Максимовича.
13: Будущего святителя Иоанна Тобольского.
12: Спасибо за добрые вести, князь. А мне пора к Царю Небесному.
8: Нет, владыка. Тебя призывает царь земной. Я ведь к тебе не с пустыми руками. Указ от Петра Алексеевича привез.
12: Что пишет?
8: Повелевает, чтоб ты продолжал труд апостольства. Просвещал местные народы светом Христовой веры.
12: Если царь земной повелевает, значит, через него меня царь небесный призывает.
2: Но дядя Миша, святитель же был совсем больной.
13: Господь дал ему силы.
2: И он выздоровел?
13: Да, и отправился в миссионерское путешествие. Вниз по Иртышу к хантам. Алтай, покажи нам, пожалуйста. Июнь 1712 года. Мы на берегу большой таежной реки.
1: Ух ты, как много тут людей. В одеждах, обшитых мехом.
13: Они собираются на берегу.
2: Встречают судно.
1: И сразу о чем-то начинают спорить с владыкой.
14: Ты, русский шаман, приехал сюда, чтобы забрать наших богов?
12: Нет, я не пришел отнимать. Я хочу дать. Посмотрите на своих богов. Вы молитесь им, когда все хорошо. А когда беда?
14: Тогда мы их бьем. Заставляем их нас полюбить.
2: И добиваемся, чтобы они нас слушались.
15: А как иначе?
2: Иначе никак. Они бьют своих богов?
13: Да, если охота неудачна, они ругают и бьют своих идолов.
12: Разве Бог может быть рабом ваших удач? Бог как отец, он любит всегда.
14: И что, царь Петр тоже верит в твоего бога?
12: Конечно. Он и послал меня к вам. Государь хочет, чтобы и вы стали христианами.
2: Вот значит как.
14: Тут совсем другое дело.
1: Они бросают идолов в костер.
12: Теперь вы свободны от власти идолов. Примите крещение и обретете истинную веру. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь.
2: Владыка крестит язычников
1: и дарит иконы.
13: Ночь.
1: Митрополит сидит у костра.
2: К нему кто-то подходит.
13: Местный правитель Алачев. Он с 13 родственниками тоже принял крещение.
16: Священник, ты сказал, что русские раньше были язычниками, как мы?
12: Да, пока в Киеве через таинство крещения не приняли христианство.
16: А Киев? Киев – это далеко?
12: Далеко.
16: Я хочу его увидеть. Хочу понять. Как русские живут со своим богом, чтобы потом моим подданным рассказать.
1: И местный правитель поехал?
13: Да. При содействии князя Гагарина хантыйский правитель Алачев отправился в колыбель русского православия. А потом вернулся и с восторгом поведал своему народу об увиденном.
2: А владыка?
13: Следующим летом митрополит пустился еще глубже в Сибирь. Он понимал, самое трудное впереди. Алтай, ты согласен?
2: Лодки святителя подплывают к берегу.
1: На берегу их опять встречают местные.
2: Их много, и в руках луки и копья. Фома, мне страшно.
1: Не бойся, видишь, владыка спокоен.
2: Да, он выходит из лодки.
12: Мир вам, братья.
7: Мы знаем, зачем ты приехал, священник. Труд твой напрасен. Скорее с жизнью расстанемся, чем изменим вере отцов.
12: Ваше право. Веру не заставишь принять силой. Только через любовь. Бог ведь и есть любовь.
7: Мы, конечно, можем принять вашу веру. Но с условием.
12: С каким?
15: Чтобы богов наших не истреблять, а крестить их и поставить в церкви рядом с иконами.
12: Я не смогу поставить их в храме рядом с иконами. Это невозможно.
1: Местные опять о чем-то совещаются.
17: Слушай, давай отдадим ему бога рыбу. Все равно он перестал нам помогать.
15: А медных сову и медведя спрячем в тайге.
7: Пусть сожжет деревяшку и думает, что победил.
0: Они сжигают деревянного бога рыб.
1: Владыка грустно смотрит на огонь.
12: Господи, не суди их строго за хитрость в отстаивании своих идолов, которым поклонялось не одно поколение. Дай им время понять и прийти к тебе.
0: Митрополит Филофей заметил их неискренность, но не стал разоблачать.
2: Он их не покрестил?
0: Покрестил, но лишь немногих. Лишь тех, кто искренне захотел принять веру Христову.
1: А потом пошел просвещать дальше, вглубь Сибири.
0: Да.
2: Святого ожидали какие-то испытания?
0: Смертельная опасность. Алтай, покажи нам.
15: Ночь.
2: Фома, ты слышишь?
1: Да, кто-то крадется в лесу.
2: Охрана дремлет.
0: Владыка тоже прилег у костра.
1: Сзади святителя появляется чей-то силуэт.
2: Рука трясет его за плечо.
18: Священник, проснись.
12: Что?
18: Тебе надо бежать.
12: Куда? Зачем? Кто послал тебя?
18: В прошлом году ты проезжал мимо нашего стойбища, проповедовал, крестил, одаривал тканью и хлебом, был к нам добр. Но наш правитель Садыга тогда увел многих в тайгу, чтобы не креститься.
12: Знаю.
18: Сейчас правитель Садыга собрал 600 воинов, чтобы убить тебя. Они сидят в засаде ниже по течению. Я пришел, чтобы предупредить.
12: Спасибо, сын мой.

0: лодка осветителя причаливает к берегу.
1: На возвышенности юрты.
0: Почему так тихо? Где же воины?
2: Они в кустах, в засаде, ждут команду.
1: Владыка выходит на берег.
0: Охрану оставил в лодке.
3: Мир этому дому.
1: Никто не отвечает.
2: На возвышенности гордо стоит правитель.
3: Приветствую тебя, правитель Сатыга. Знаю я, что ты против меня задумал.
0: Местный вождь удивлен. Нервно оглядывается на своих людей в засаде.
1: С кем-то перешептывается.
4: Откуда ему известен наш замысел?
5: Он узнал, что мы устроили засаду?
4: Да, и не испугался. Русский, ты почему такой смелый? Почему не побоялся прийти к врагам?
3: Я пришел к братьям.
4: Где ты видишь братьев? У меня 600 копий. Одно только слово, и мои люди нападут на тебя.
3: Господь открыл мне, что ты и твои воины мои братья. Не бойся.
0: Владыка Филофей говорит «не бойся» тому, кто устроил против него засаду.
1: А чего бояться местному правителю, у которого многократное превосходство? Он поднимает лук со стрелой и целится в сторону митрополита.
0: Но руки у него дрожат, а святитель спокоен.
1: Сатыга отбрасывает лук в сторону.
4: А, глупцы! Я понял, почему этот священник смел. Вы, мои воины, предали меня. Он вас подговорил. Вы все решили стать христианами.
0: Он убегает.
1: Его воины выходят из засады, спускаются к лодке.
5: Проповедник, ты приехал дать нам свою веру.
6: Крести нас!
7: Крести нас!
1: Обошлось. А ведь могло быть иначе.
2: Бывали и такие случаи. Однажды предводитель одной из хантыйских общин выстрелил в святителя из ружья.
0: Неужели попал?
2: Пуля пробила рясу и не коснулась владыки. После этого местные стали почитать святителя как человека, которого хранит Бог. И многие захотели принять веру Христову. Алтай. Алтай переместил нас в поселок Пилым, где живут ханты. Внутри храма митрополит завершает литургию.
1: Сюда спешат люди. Много людей.
0: Дядя Миша, они враждебно настроены?
2: Нет, Верочка. Они настроены решительно, но не враждебно.
8: Нам нужен тот, который главный.
0: Владыка выходит из дверей храма.
3: Мир вам, друзья. Я тот, кого вы ищете.
8: Отец, апостол, мы знаем, тебя хранят небеса. Даже пуля тебя не берет. Мы из соседней общины и хотим принять твою веру.
1: Митрополит проводит таинство крещения в водах реки?
2: Да, в реке Пилым. Как это принято для большого количества людей.
1: А сколько их?
2: Из окрестных селений пришло около 600 человек.
0: Смотрите, девочку маленькую несут на руках.
2: Ей уже 12. Просто она слабенькая, болеет, поэтому и несут.
3: Вода – это не просто река. Она для вас, как Иордан, в котором когда-то крестили апостолы. Или как Днепр, в котором крестили Русь. Исчезните, духи тьмы, ибо будет здесь свет Христов отныне и во веки веков. Крещаются рабы Божьи во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь.
9: Мама! Своими ножками.
0: Девочка сама идет обратно. У нее появились силы.
1: Чудо!
2: Так были крещены ханты, предки тех, кого вы встретили в нашем храме.

0: и Манси. За вторую поездку владыка покрестил еще около 4000 человек.
1: Ничего себе, много!
0: Да, после 4 лет миссионерской деятельности митрополит Филофей приехал в Киев. Хотел там и остаться, и последние дни свои провести в Киево-Печерской лавре. Но пришла грустная весть.
1: А что случилось?
0: Скончался митрополит Тобольский Иоанн Максимович.
2: Тот, кто сменил владыку на посту?
0: Да. А вместе с этой новостью сообщили указ Петра I. На владыку вновь возлагалось управление сибирской епархией. Петр ценил святого. Самые ответственные поручения на него возлагал. Вот и сейчас даже в Киев за ним послал.
1: И святитель вернулся в Тобольск?
0: Да, и еще 5 лет управлял сибирской епархией, пока в 1720 году не прибыл новый преемник, митрополит Антоний Страховский.
1: А много людей святитель Филофей всего покрестил?
0: В благодарственной грамоте царь Петр указал цифру в 30 тысяч человек.
2: Это много?
0: Митрополит Филофей крестил значительную часть народов Ханты и Манси, больше половины. А 31 мая 1727 года в Тюменском Троицком монастыре он отошел
2: ко Господу.
1: А когда прославили его в лике святых?
0: В 1984 году. А в 2006 в Вознесенско-Георгиевском храме Тюмени были обретены его нетленные мощи. Сейчас они покоятся в Троицком монастыре. А в Ханты-Мансийске...
2: Это город в Сибири?
1: Да, столица административного центра народов Ханты и Манси.
0: Так вот, в этом городе стоят памятники сибирским святым Филофею Лещинскому и Иоанну Тобольскому.
1: Спасибо вам, Михаил Гаврилович, за такую историю.
2: Спасибо, дядя Миша.
1: Алтаю отдельная благодарность.
0: И вам, ребята, спасибо.
2: До свидания.
0: До новых встреч. Храни вас Бог. Святитель Христов Филофей, моли Бога о нас.
3: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях. Радио «Вера».

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
3: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
4: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостями программы будут президент Карельской общественной организации «Арт-шатер» Анна Мугачева и президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «Исток» Роман Комков.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супер-длинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
2: «Егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус».
3: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов. Все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками, самой радостной в истории новости – того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не обойдем вниманием, мои дорогие собеседники, этой весной и величественные каштаны, бело-розовые соцветия которых напоминают мне высокие бокалы из цветного матового итальянского стекла. Они мерно покачиваются на ветвях в такт дуновения ветра, привлекая к себе как взоры людские, так и озабоченных сбором нектара хлопотливых пчел. Мне кажется, что эти прекрасные цветы учат нас всегда сохранять мирное устроение души, мудрую неторопливость в речах и неизменную доброжелательность, визитную карточку христианина.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Сначала я увидела на портале «Милосердие» фотографии этой красивой молодой женщины, а потом прочитала ее историю и поняла, что хочу рассказать о ней вам. В 2013 году 22-летняя Екатерина Чалышева попала в аварию, которая разделила ее жизнь на «до» и «после». «До» были школьные годы в родном Можайске, педагогический вуз, где она готовилась стать учителем биологии, детский сад, где подрабатывала воспитателем. И после – сложный перелом, усилия врачей по сохранению правой ноги и вынужденная ампутация спустя 2 года, а затем тяжелый путь восстановления. Сегодня Екатерина Чалышева – ведущий реабилитолог школы ходьбы. Она обучает взрослых и детей, которые пережили ампутацию, ходить на протезах, делиться собственными знаниями и опытом. У самой Екатерины наставника, к сожалению, не было. Через несколько месяцев после ампутации ей выдали протез, но никто толком не объяснил, как им пользоваться. А это оказалось совсем нелегкой задачей. Потом было еще несколько протезов, а временами девушке приходилось снова вставать на костыли. Она вела активный образ жизни и дома не засиживалась. Пока доучилась в институте, увлеклась тяжелой атлетикой, даже стала призером соревнований по жиму штанги лежа. Защитила диплом, работала в Можайском дворце спорта. Тогда и заинтересовалась адаптивной физической культурой, а вскоре получила второе образование по этой специальности. С супругом Николаем Катя познакомилась в том же дворце спорта. Потом оба учились в Академии физической культуры, а теперь вместе трудятся в Сколково. Жена тестирует протезы, которые разрабатывает ее муж, техник-протезист. В 2024 году они венчались в московском храме священномученика Антипа на Колымажном дворе. «Я заметила, многие приходят к Богу, когда случается беда», – размышляет Екатерина. «Но я ходила в храм с детства. Вера помогла мне после аварии не унывать, а собраться с силами, чтобы двигаться дальше и по возможности поддерживать других. А мне остается добавить с благодарностью, как хорошо, что в нашей столице живут и служат такие люди, как Екатерина Чалышева». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Дню Святой Троицы в церковном календаре предшествует Троицкая родительская суббота. Это один из 4 особых календарных дней поминовения умерших. В Троицкую субботу служится Вселенская панихида, на которой Церковь поминает всех умерших православных христиан. Эта традиция идет еще с апостольских времен. Троицкая суббота фактически стала последним днем Ветхозаветной Церкви. На следующий день, в Пятидесятницу, ученики Христовы пережили схождение на них Святого Духа. Они начали проповедь Иисуса Христа как судьи и спасителя живых и мертвых. В этой новозаветной церкви, по словам Спасителя, все живы. Благодать Святого Духа простирается как на ныне живущих, так и на умерших. Поэтому церковь призывает помолиться об усопших, чтобы эта благодать очистила грехи душ всех наших праотцев. В этот день принято приходить на богослужение, чтобы помолиться о своих родных, а также о всех усопших христианах, наших прародителях. По традиции, потом верующие посещают кладбище, а дома устраивают поминальные трапезы. Мы молимся сегодня о наших усопших сродниках. «Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне».

70-х годах прошлого века Леонид Квинихидзе снял несколько мюзиклов, благодарно принятых зрителями. Это «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «31 июня». На волне успеха режиссер приступил к созданию картины «Мэри Поппинс. До свидания» по произведению английской писательницы Памелы Треверс. И результат превзошел ожидания. Фильм полюбили зрители всех возрастов. А песни композитора Максима Дунаевского на стихи поэта Наума Олева оказались настолько популярны, что фирма «Мелодия» выпустила их на пластинки. Одним из шлягеров стала «Непогода» – песенка молодого романтика Роберта Робертсона. Смысл произведения прост и одновременно глубок. Так важно помнить всегда, что откладывать жизнь нельзя ни при каких обстоятельствах, и каждый ее миг ценен.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
3: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
2: И отвозящимся нам, я же на потребу вложиша».
1: Во время своего путешествия в Рим апостол Павел потерпел кораблекрушение вблизи острова Мелита в Средиземном море. Вместе с другими членами команды ему удалось спастись. Местные жители проявили к ним редкое человеколюбие. Первым делом они разложили костер, чтобы согреть промокших людей. Апостол Павел, который никогда не чурался физического труда, стал собирать хворост. И вдруг на глазах у всех в его руку вцепилась ядовитая змея. Языческий ум присутствующих сразу же вынес вердикт: если этот человек только что избежал гибели в море, а сейчас его кусает гадюка, значит, он явно плохой человек. Молния дважды бьет в одно место лишь тогда, когда сами небеса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он Бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге «Деяний» говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу. а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
0: Апостольские

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении православия к феминизму пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Чтобы никто по незнанию не подумал, что определением человек обозначается только мужской пол, Писание добавляет: «Мужчину и женщину сотворил их». Жена наравне с мужем имеет честь быть сотворенной по образу Божьему. Природа того и другого равночестна. Равны их добродетели, равны награды, одинаковые возмездия, пишет святитель Василий Великий в своем знаменитом толковании «На шестоднев». Именно феминизм считает, что христианство, призывающее жена да убоится мужа, унижает женщину. Но при этом феминистки не упоминают о первой части этой цитаты Священного Писания, в которой апостол Павел призывает мужей любить жен как самих себя. Подвергая критике веренные устои общества, любовь, семью, замужество, материнство, нынешние радикальные феминистки полагают, что неравенство полов можно уничтожить, только отказавшись от культа семьи, обретения женщиной собственной власти на всех уровнях и уничтожения патриархата как такового. Хотя идея равенства мужчины и женщины перед лицом Бога, а также абсолютной ценности человеческой жизни независимо от пола, возраста, национальности, еще 2000 с лишним лет было назад задекларировано в христианстве. Утверждение феминизма об ущемлении прав и унижении слабого пола в христианстве сильно преувеличено, а во многом и надумано. Именно Новый Завет поднимает женщину на совершенно новую ступень. Мария, Пресвятая Богородица, не равна, но выше ангелов, и христианство в ее лице вознесло женщину до самых больших высот. Мария Магдалина, первые христианки Фекла и Апфия, просветительница Грузии Нина, а также царица Елена и княгиня Ольга – все они внесли огромный вклад в становление христианства в мире. Отрицая разницу между мужчинами и женщинами, феминизм отвергает право женщины быть женственной и жить в согласии со своей природой, развиваясь и выполняя те ответственные и важнейшие функции, которыми наделил ее Господь. Более того, некоторые феминистки выдвигают предположение, что мужчина – это молодая эволюционная ветка, какая-то слабая и почти тупиковая, а за женщиной – основная эволюционная часть. Можно сказать, что феминизм в современном своем проявлении – это не столько борьба за женские права и равенство, которое нынче гарантировано почти всеми государствами в мире, сколько богопротивная идеология, которая направлена в первую очередь против самой же женщины. Слава Богу, сейчас в нашей стране время возвращения к традиционным семейным ценностям, с их общепринятыми и понятными ролями мужчины и женщины. Будем же благодарить Господа за такое время и воспитывать своих детей, оберегая их от губительных идеологий.
0: Актуальная тема.

0: Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, как соприкосновение со святостью и людьми праведной жизни влияет на семью и семейные отношения. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Феодор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне Святой Троицы и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Мученики Солохон, Памфамир и Памфалон жили в III веке. Они были родом из Египта и служили в войсках римского императора под началом полководца Кампана. Император Максимиан в то время объявил гонения на христиан. Он приказал всем воинам его армии принести жертву языческим богам. Отказавшихся ждала смерть. Войско Кампана в то время было в городе Халкидоне, ныне ставшем частью Стамбула. Солохон, Памфамир и Памфалон исповедали себя христианами и не стали приносить жертвы. Военачальник приговорил их к пыткам. Мученики Памфамир и Памфалон скончались. Солохон перенес испытание и остался жив. Он громко славил Христа. Палачей охватила небывалая ярость. Они изощрялись в пытках, но Солохон

И этой победы, когда враги не смогли победить тех, которых держали и имели в своих руках. Они воевали не против них, а против обитающего в них Бога. Вспоминая святых мучеников Силахона, Памфамира и Памфалона, Церковь обращается к ним с молитвенной просьбой. Святые Силахон, Памфамир и Памфалон, молите Бога о нас –

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1703 году в России вышел в свет первый учебник математики. Назывался он «Арифметика. Наука числительная», с разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана, и на две книги разделена. Учебник был написан специально для школы математических и навигацких наук, которую в 1701 году открыл в Москве Петр I. Новое учебное пособие излагало основы не только арифметики, но и алгебры и геометрии, астрономии, навигации, геодезии. Учебник представлял собой одновременно и математическую энциклопедию, и задачник. У книги в 670 страниц был огромный по тем временам тираж – 2400 экземпляров. А составил ее тверской крестьянин Леонтий Филиппович Магнитский. Вопрос о том, где Магнитский смог настолько хорошо выучиться математике, для историков по сей день остается открытым. Есть предположение, что Леонтий окончил первый российский вуз – Московскую славяно-греко-латинскую академию. Но математика столь глубоко и систематически там не преподавалась. Поэтому большинство ученых склоняется к тому, что Магнитский был талантливым самоучкой. Это подтверждает эпитафия, выбитая на надгробном камне Леонтия Филипповича, которую составил его сын Иван. В ней говорится, что науку Магнитский постиг неким дивным и невероятным способом. Как бы то ни было, глубокие знания крестьянина привели его в Москву. В Белокаменной Леонтий Филиппович давал частные уроки. Однако очень скоро молва о его учености достигла государева дворца. Петр лично встретился с самородком из народа. Удостоверившись в его незаурядных способностях, царь назначил Леонтия преподавателем в недавно образованную в Москве навигацкую школу. Примерно в это же время Леонтий Филиппович, от рождения носивший фамилию Теляшин, получил от Петра новое прозвание «Магнитский». По свидетельству сына Ивана Леонтьевича, причиной тому послужил нрав его отца, всеприятнейший и к себе влекущий. Иными словами, по всей вероятности, Леонтий Магнитский, подобно магниту, притягивал к себе людей. Эти качества, вкупе с исключительным интеллектом и знаниями, сделали Магнитского одним из выдающихся педагогов своего времени. Известно, что среди преподавателей навигацкой школы были высокообразованные иностранцы. Однако советник Петра I Алексей Курбатов писал, что большинство из них до Леонтия наукою не дошли. За свои заслуги в области просвещения крестьянин Магнитский получил от

0: императора дворянства. Леонтий Филиппович был не только блестящим ученым, но и верным христианином. Его арифметика начинается с призывания Божьего благословения на учащихся. А в предисловии автор цитирует Библию и святоотеческое предание. На надгробии Магнитского, которое в 1932 году обнаружили при строительстве первой московской линии метро Сокольнической, выбиты такие слова: «Мужу христианства истинного, веры в Бога претвертой, надежды на Бога несомненной». Сегодня прах Магнитского покоится на кладбище Нило-Столобенской пустыни в Тверской области. По учебнику, составленному Леонтием Филипповичем, постигал науку Михаил Васильевич Ломоносов. Учебник Магнитского он от корки до корки прочел еще до приезда в Москву, в родных Холмогорах. Уже будучи академиком, Ломоносов продолжал высоко ценить труд Магнитского и называл его арифметику «вратами учености». Этими вратами прошли сотни людей. Учебник Леонтия Магнитского оставался эталоном знаний и воспитывал офицеров, мореплавателей, ученых, верой и правдой послуживших России.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Встречаем Троицу.
2: День Святой Троицы, или Пятидесятница, как это следует из названия, празднуется в 50-й день после Воскресения Христова. Торжество всегда приходится на воскресенье, хотя праздник является переходящим и зависит от даты Пасхи. В этот день служба совершается по самому праздничному чину. На богослужении опускаются традиционные песнопения воскресенья, чтобы всецело сосредоточиться на празднике. Так случается очень редко – и с очень немногими праздниками, например, с Рождеством. Сохранились свидетельства о том, как праздновали День Святой Троицы в первые века христианства. Паломница Эгерия побывала в IV веке на Святой Земле. Она сообщала, что богослужение на Пятидесятницу начиналось в Иерусалиме в храме Воскресения Христова еще ночью. На рассвете все шли к горе Сион, где, по преданию, находился дом, в котором на апостолов сошел Святой Дух. Здесь продолжалась молитва. Затем, после краткого отдыха, верующие собирались на службу в церкви на месте Вознесения Господня, на Елеонской горе. В сумерках крестный ход возвращался в храм Воскресения. Богослужение шло почти сутки. Такая длительность считалась естественной и никого не удивляла. В наши дни участие в такой долгой службе кажется многим настоящим подвигом. Но пребывать в молитве, то есть общении с Господом, это радость для каждого христианина. В наши дни, в ночь на Пятидесятницу, богослужения нет. Но служба на Троицу все равно особенная, длинная. Сразу после литургии начинается особая вечерня. Она посвящена уже следующему дню, в который мы чтим Святого Духа. Отличительная черта Троицкой вечерни – три коленопреклоненных молитвы. Они написаны святителем Василием Великим. В них мы исповедуем свои грехи перед Отцом Небесным, просим Его о прощении и благодатной небесной помощи. Мы молимся Господу Иисусу Христу о даровании нам Святого Духа, как апостолам в день Пятидесятницы, чтобы Он наставлял и укреплял в соблюдении заповедей Божьих. Церковь также молится об упокоении душ всех усопших христиан. В период от Пасхи до Пятидесятницы земные поклоны и коленопреклоненные молитвы не совершаются. Церковь предлагает всем вместе присоединиться к общему торжеству, потому что состоялось воскресение Христово. Спаситель победил смерть. Для покаянной молитвы придет и свой черед, а пока время радости. Но в день Святой Троицы мы впервые преклоняем колени и просим приобщения к благодати Святого Духа, чтобы нам хоть в чем-то уподобиться апостолам и святым. В следующие 7 дней после Троицы не бывает поста в среду и в пятницу, как и на Светлой Седмице после Пасхи. Мы прославляем Святой Дух так же, как чествовали воскресение Сына Божия. Церковный писатель начала XIII века Иоанн, епископ Киторский, пишет: «Разрешаем пост на Седмице по Пятидесятнице в честь Спаса нашего Иисуса Христа, ибо Дух Святый равночестен Отцу и Сыну, и по благоволению их совершилось таинство нашего воссоздания, и воссияло нам просвещение Богопознания».
1: Встречаем Троицу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супер-длинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
2: «Егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус».
3: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов. Все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками, самой радостной в истории новости – того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Приятно поговорить с умным человеком, особенно когда этот человек ты сам. А если серьезно, то все мы много раз слышали словосочетание «внутренний монолог». А ведь есть еще и внутренний диалог. Ученые утверждают, что мы постоянно ведем разговор с самими собой. Отмечаем, что с нами происходит, перерабатываем опыт, а также занимаемся самокритикой. И здесь очень важно, какие слова мы говорим себе, как относимся к собственным ошибкам или, наоборот, достижениям. Многие из нас слишком эмоционально сокрушаются о недочетах. «Ах, я растяпа», «Ах, я неуч» и так далее. Часто мы раним себя грубым словом, вместо того, чтобы спокойно проанализировать проблему и найти решение. Внутренний, как и внешний диалог, нужно вести уважительно. Наша задача не унизить себя, а постараться увидеть пути исправления недостатков. Например, вы можете сказать себе: «Да, я допустил ошибку, но я ее исправлю». Или: «Не все потеряно, я еще успею сделать все как надо». Иногда конструктивному внутреннему диалогу помогает такой метод. Вы составляете два списка. В один включаете дела, которые требуют повышенного внимания, а в другой – те, что у вас хорошо получились. Назовите его, например, «удачные проекты». Постепенно, исправляя недочеты, вы перенесете все ваши дела в один список свершений. И тогда вы наглядно увидите, что самокритика принесла хорошие плоды. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл присутствовал на оглашении ежегодного послания губернатора Ставропольского края, которое прошло 28 мая в Ставропольском дворце культуры и спорта. Губернатор Владимир Владимиров обратился к депутатам Краевой думы и общественности. В своем выступлении глава региона подробно остановился на социально-экономическом и общественно-политическом положении в крае, представил отчет о результатах работы регионального правительства за минувший год, а также обозначил ключевые задачи на будущее. В этот же день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Пятигорске встретился с полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО Юрием Чайкой. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия Ставропольской митрополии с органами государственной власти, а также укрепление межрелигиозного и межнационального согласия в регионе. Особое внимание было уделено вопросам строительства новых храмов, в том числе возведению Ставроафон Иверского женского монастыря в Михайловске. Также участники встречи затронули тему духовного окормления казаков, терского казачьего войска и другие вопросы. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и поддержание мира и согласия между народами, проживающими на территории Северокавказского федерального округа. Сегодня Троицкая Вселенская Родительская Суббота, день всеобщего поминовения усопших. Он предшествует празднику Святой Троицы, которая в этом году отмечается 31 мая и напоминает о том, что для Бога все живы. В Троицкую Родительскую Субботу в храмах совершаются божественная литургия и заупокойное богослужение – панихида. Во время литургии верующие подают записки с именами крещенных усопших, которые поминаются в общей молитве. На панихиде молятся об упокоении умерших, просят у Бога милости к ним и прощения их грехов, рассказывает настоятель храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских города Невиномыска протоиерей Алексей Гашунович.
6: В эти дни люди посещают храм. И приходя в церковные стены, они заказывают обедни, панихиды, более длительные поминовения, церковные сорокаусы для того, чтобы помолиться о наших умерших. Но мы знаем, что не только молитвой мы облегчаем загробную участь наших умерших людей, но еще и совершаем в память о них милостыню, дела милосердия живым людям, но в память об умерших. И тем самым исполняем свой христианский долг, о котором напоминает нам Церковь, особенно вне родительских поминальных суббот.
5: Родительские субботы – это особые дни, когда Церковь призывает верующих усиленно молиться об упокоении душ усопших. Среди этих дней выделяются Вселенские родительские субботы. Их две. Помимо Троицкой, перед праздником Пятидесятницы, есть еще Мясопустная, перед Великим постом. В эти дни верующие молятся не только о своих предках, но и обо всех православных христианах. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: рассказывает благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский.
1: Совершая пастырское служение на островах Великобритания, Ирландия, остров Мэн, не раз приходилось попадать в сложные ситуации. Такой случай был, уже едва-едва успев на поезд, который направлялся к аэропорту, счет уже шел даже не на минуту, а на секунду. И вот поезд подъехал, наконец, к станции, где находится аэропорт. Бегом выскочил из поезда, понесся в здание аэропорта. И приближаюсь вот к тому месту, где, как обычно в аэропортах, проходит досмотр, контроль, вот сканирование всех предметов. И тут у меня сердце обрывается. Колоссальная очередь. И сразу становится ясно, что одну только эту очередь, чтобы выстоять, потребуется как минимум час, а то и больше. Что делать? Я забыл сказать, что этот полет был связан, собственно говоря, с литургией, на которой я должен был служить, там, куда я прилечу. Это был последний рейс вечером, а литургия была утром. И так вот несколько раз подбегал дежурный. Вот в какой-то момент вдруг меня пронзило. Ну, надо же сказать правду просто. В последнем каком-то уже отчаянном таком движении я подхожу к дежурной. И я ей объяснил, что я священник, что я лечу единственное для того, чтобы вовремя начать завтра рано утром божественную литургию для прихода, который меня ждет, и отменить это мероприятие. Перенести его невозможно. Спустя несколько секунд вдруг она мне произнесла такие слова: «Подождите здесь». И она ушла. Ну что, я стою, жду. Все, что я мог, я сделал. Дальше уже все невольно ты передаешь в руки Божьи и говоришь: «Господи, ну да будет воля твоя, а не моя». И вот спустя короткое время она спокойно, не изменившись в лице, подходит ко мне и говорит: «Следуйте за мной». И она меня через всю очередь подвела к самому сканеру, даже как-то так помогла, немножко раздвинула там вещи, удалилась. И это было, ну как я про себя решил, чудо доброты человеческой.
2: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Святой апостол Андроник был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Он и его помощницы в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола Павла. В своем послании к римлянам Павел упоминает о трудах Андроника и Юнии по проповеди Евангелия. Известно, что Андроник был епископом города Сирмии Паннонской, современной сербской Сремской Митровицы. Этот город был центром провинции Паннония, занимавшей земли нынешней Венгрии, Австрии и Сербии. Спустя 800 лет просветитель славян равноапостольный Мефодий также был избран епископом сермийским. На стол святого Андроника, как тогда писали в источниках. В первом веке нашей эры Андроник предвосхитил труды двух равноапостольных братьев. Вместе с Юнией они путешествовали по Балканам, рассказывая язычникам о Спасителе и обращая их в христианство. Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за имя Христово. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Ойкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды апостола Андроника и святой Юнии и обращаемся к ним с просьбой. Святой апостол Андроник и святая Юния, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Русский композитор Александр Порфирьевич Бородин известен не только в музыкальных, но и в научных кругах. Это связано с тем, что основная деятельность Бородина была посвящена медицине и химии. Он являлся практикующим врачом, преподавателем медико-хирургической академии и выдающимся ученым-химиком, а музыкой занимался в качестве хобби. Бородин обращался к сочинительству в свободное время, урывками, и потому его музыкальное наследие весьма малочисленно. Зрелый период творчества Бородина был посвящен в основном масштабным сочинениям – опере «Князь Игорь» и симфониям. В поздние же годы композитор увлекся камерными жанрами и написал два струнных квартета. Интерес к этому инструментальному составу возник не случайно. В 1870-х годах в России активно развивается камерное исполнительство. Музыка, которая раньше звучала преимущественно в светских гостиных, становится полноправной участницей концертных программ. Возникают новые исполнительские коллективы, и у композиторов появляется стимул для сочинения в камерных жанрах. Если первый квартет создавался Бородиным на протяжении 4 с лишним лет, то написание второго заняло лишь несколько летних месяцев 1881 года. Композитор посвятил второй квартет любимой супруге Екатерине Сергеевне Протопоповой. В его музыке превалирует лирическое начало и светлый, духоподъемный настрой. Фрагмент первой части второго струнного квартета Александра Порфирьевича Бородина прозвучит в исполнении квартета имени Бородина.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
3: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
2: И отвозящимся нам, я же на потребу вложиша».
1: Во время своего путешествия в Рим апостол Павел потерпел кораблекрушение вблизи острова Мелита в Средиземном море. Вместе с другими членами команды ему удалось спастись. Местные жители проявили к ним редкое человеколюбие. Первым делом они разложили костер, чтобы согреть промокших людей. Апостол Павел, который никогда не чурался физического труда, стал собирать хворост. И вдруг на глазах у всех в его руку вцепилась ядовитая змея. Языческий ум присутствующих сразу же вынес вердикт: если этот человек только что избежал гибели в море, а сейчас его кусает гадюка, значит, он явно плохой человек. Молния дважды бьет в одно место лишь тогда, когда сами небеса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он Бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге «Деяний» говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу. а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Эта история произошла со мной много лет назад, но я до сих пор вспоминаю ее со стыдом. Хотела бы поделиться духовным опытом проживания своей ошибки и осознания своей неправоты. Вам знакомо такое выражение «у меня чувство обостренной справедливости». Когда-то я считала это своей особенностью, не сказать достоинством. Мне казалось, что если меня обидели, задели, обидчику непременно нужно все высказать в лицо. Если что-то, по моему мнению, происходило неправильно, несправедливо, ситуации тоже непременно нужно было дать оценку. Часто, даже не разобравшись до конца, я так и делала. Не пыталась понять людей и их мотивы. Мне по самонадеянности казалось, что я-то точно знаю, как правильно поступать. Много лет пребывала в этом лукавом, иллюзорном представлении о себе. На самом деле, это самая настоящая духовная слепота, переоценка значимости собственного мнения. Как-то раз я серьезно поссорилась с одним человеком, разорвала с ним отношения. Боль от сказанных им слов, как ржавчина, разъедала сердце. Я прокручивала в голове подробности конфликта. Обида была так сильна, что буквально парализовала меня. Ни о чем другом не могла думать. Я жаждала вылить свою боль, пожаловаться кому-нибудь на него, а говоря по-христиански, осудить. Нашлись благодарные уши подруги. В гостях я в красках рассказывала ей подробности ссоры, не скупясь в оценках поведения обидчика. Злые слова пестрили в моей гневной речи. Я даже радовалась, что теперь не только я знаю, какой недостойный и незаслуживающий уважения он человек. На какой-то миг мне показалось, что я испытала облегчение. Мы попрощались с подругой, я вышла. Но буквально через несколько минут после того, как я покинула ее дом, во дворе, мимо меня, прямо по луже проехала машина и с ног до головы обдала меня грязью. Я замерла. Нет, не в гневе. В осознании смысла произошедшего. «С тобой сейчас сделали то же самое, что ты совершила час назад», — сказала я себе. «Нельзя осуждать, нельзя обливать грязью другого человека. Прав он, не прав. Нельзя, и все. У Бога свой суд, и мы не вправе вмешиваться. Не вправе со своим мнимым чувством справедливости говорить, как нужно поступать. И у того человека, который представляется недругом, обиды может быть ничуть не меньше, а может и на порядок больше, чем у тебя. У него может быть свое обостренное чувство справедливости». Такой отвратительной теперь мне виделась моя пламенная речь у подруги. Такое жгучее чувство стыда ошпарило, что помню его до сих пор. Я медленно пошла домой, думая о том, что за каждое слово нам придется ответить. Грязную одежду отстирать можно, душу бы успеть отстирать. А в следующий раз простить обиду. Если не получается благословить злословящего тебя, то хотя бы не осудить.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, жила в XIV веке. Она была дочерью Суздальского князя и супругой великого князя Московского Дмитрия Донского. Москва и Суздаль были крупнейшими городами Руси того времени. Страну раздирала междоусобица. Тяжким ярмом лежала иго Золотой Орды. Счастливый брак Евдокии и Дмитрия стал залогом мира и союза русских княжеств. Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали святитель Алексий, митрополит московский, а также преподобный Сергий Радонежский. Молодая княгиня строила храмы, поддерживала монастыри. Супруг Евдокии, князь Дмитрий Донской, рано умер. Сохранился проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач княгини Евдокии по своему мужу». После смерти Донского княгиня стала носить под пышным нарядом монашеские вериги. В 1395 году, когда к Москве приближались войска Тамерлана, по совету Евдокии в город была принесена Владимирская икона Божией Матери. Чудотворный образ защитил русскую землю. Княгиня воспитала 5 сыновей, а потом приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. Она мирно скончалась в 1407 году.
1: В 2007 году была учреждена высокая церковная награда – орден преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Им награждаются женщины, внесшие особый вклад в развитие социального служения церкви, имеющие значительные заслуги в церковно-общественной деятельности и развитии церковно-государственных отношений. Прославляя преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, церковь просит ее – «Святая преподобная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В августе 1980 года люди в разных концах земного шара со слезами на глазах наблюдали, как взмывает в небо на связке воздушных шаров фигурка добродушного, улыбающегося медвежонка. Символ летних Олимпийских игр в Москве разошелся потом на миллионах открыток, значков, почтовых марок. До сих пор олимпийский мишка остается одним из самых узнаваемых и любимых персонажей в мире. А придумал его Виктор Александрович Чижиков, художник, который всю жизнь иллюстрировал детские книги. Когда Вите было 2 года, родители дали ему карандаш. Отец и мать, московские архитекторы, считали, что способности в ребенке нужно развивать с раннего возраста. По вечерам отец

0: отец читал мальчику сказки и по ходу повествования зарисовывал персонажей на альбомном листе. Витя во все глаза смотрел, как оживают под отцовским карандашом герои книг. А потом отец ушел на фронт. Его призвали в 1942-м. Вите тогда исполнилось 7 лет. Вместе с мамой он оказался в эвакуации в небольшом селе под Ульяновском. Туда отец присылал ему с фронта рисунки. Витя собирал их в папку и бережно хранил. В ответ отправлял отцу свои работы – карандашные зарисовки из жизни. В 1945-м отец демобилизовался. Семья Чижиковых воссоединилась, они вновь перебрались в родную Москву. Витя учился в 9 классе, когда отец познакомил его с кукрыниксами – коллективом художников-графиков. Виктор захватил на эту встречу свои работы, ведь он продолжал рисовать. Правда, тогда еще не думал о том, чтобы серьезно заниматься иллюстрацией. Собирался поступать на факультет иностранных языков. Впоследствии Чижиков вспоминал, как кто-то из кукрыниксов сказал ему: «Ты – личность. Бог уже позаботился о том, чтобы у тебя была профессия». Так Виктор понял, чем будет заниматься в жизни. В 1953 году Чижиков поступил на художественное отделение Московского полиграфического института. Не помешал врожденный недуг, казалось бы, несовместимый с деятельностью художника – дальтонизм. Виктор не различал зеленый и красный цвет, а также их оттенки. Отец надписывал для него баночки с красками и подсказывал, где использовать эти цвета. Потом то же самое делала супруга художника, Зинаида Сергеевна. Еще студентом Чижиков начал сотрудничать с газетами и журналами «Вокруг света», «Юный натуралист». Но самую большую радость приносила ему работа для детских изданий. «Мурзилка», «Веселые картинки». В 1960-м Виктор Александрович проиллюстрировал первую книгу для детей, забавную историю писателя Виктора Драгунского «Тайна детской коляски». Началось его многолетнее сотрудничество с детскими издательствами. Чижиков иллюстрировал любимые книги юных читателей: «Волшебник изумрудного города», «Алиса в стране чудес», «Доктор Айболит» и еще несколько десятков произведений. У Виктора Чижикова сложился особый, легко узнаваемый художественный почерк. Даже злодеи у него получались совсем не страшными. Нужно, чтобы, глядя на рисунок, дети не испытывали негативных эмоций, не пугались. «Детство должно быть беззаботным», — говорил Виктор Александрович. В 1977 году Виктор Чижиков принял участие в конкурсе на воплощение символа грядущей Олимпиады в Москве – «Медвежонка Миши». Над своим вариантом художник работал несколько месяцев, и народным голосованием был выбран именно его Мишка. Супруга художника спустя годы вспоминала: «Мишка получился похожим на самого Виктора, такой же добродушный, только светлый человек мог создать такой добрый и трогательный образ». Художник скончался в июле 2020 года. Однажды он сказал: «Я часто встречаю людей, которые мне говорят: мы выросли на ваших иллюстрациях. Спасибо, что вы нас радовали. Это для меня звучит как награда». В том и состоит счастье художника – дарить людям радость.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Сюжеты.
2: Игорь Кочубеев, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике.
3: Студенческая жизнь, она ведь так полна, ну, каких-то необычных историй. Мы бывали на пути даже каких-то таких вот путешествий, там, студенческий, например, выезд, там, за 2000 километров, ты за 1500 от дома останавливаешься в совершенно случайном месте, идешь на соседние улицы, даже не по над трассой в магазин, встречаешь своего давнего товарища. Порой думаешь, что мир настолько тесен. И в студенческие годы это все-таки было время поисков, время духовных поисков. И подчас люди вчера совершенно такие, как бы, не церковные, ничего не знающие книжки о вере, они там получали свой первый духовный опыт. И у меня мой хороший такой товарищ, который впоследствии, да, вот стал товарищем, он к нам присоединился в ходе одной из паломнических поездок, а мы его позвали всего лишь потому, что у него был там фотоаппарат, и он увлекался фотосъемкой. До той поры он там ни разу никогда не был в храме, но впоследствии вот он уже там более сейчас 10 лет трудится епархиальным фотографом и своим талантами служит матери церкви. У него прекрасная семья, 4 детей, и фактически вот этим случайным для своей жизни обстоятельством, да, тем, что вот он присоединился к нам в ходе обычной такой паломнической поездки, куда мы его из прагматических соображений позвали, и вот он тем самым так кардинально сменилась его жизнь.
1: Сюжеты.

0: все.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
10: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Александры Голицыной, 1880 год. С гувернанткой мы делали скрап-буки, альбомы для Екатерининской больницы. Для того она покупала цветной коленкор, который разрезался на куски величиной с развернутую газету. Мы же должны были обшивать эти куски широкой цветной петлей или вырезать края зубчиками. Затем куски складывались пополам, подшивались, а обложка делалась из картона, обшитого тем же коленкором. Затем мы вклеивали разные картинки, вырезанные из старых журналов. На обложку клеилась большая картинка. Эти скраббуки отправлялись в детское отделение больницы, где пользовались большим успехом.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый день, Андрей Борисович.
2: Здрасте, Маргарита Константиновна. Давненько мы не виделись. Как самочувствие ваше, как дети?
1: Здоровье получше, спасибо. Насколько это возможно в моем возрасте. И дети, ничего, как будто... Ой, Андрей Борисович, за сына я очень переживаю. Какой-то он стал замкнутый, напряженный, необщительный.
2: Случилось у него что-нибудь?
1: Да вроде в общем и целом все благополучно. Просто он уже не тот, что был прежде. Как будто радости лишился. Его гнетет бесконечная череда неприятностей. Жена работу потеряла, денег вечно не хватает, кредиты, проценты. И сердце у него ожесточилось.
2: Когда человек постоянно под гнетом проблем, трудно оставаться счастливым и приветливым. Хотя... В 94-м псалме звучит предостережение: «Не ожесточайте сердец ваших, подобно тем, кто вызывал гнев Бога в одни испытания в пустыне».
1: А о ком это здесь идет речь, Андрей Борисович?
2: О еврейском народе, 40 лет блуждавшем в пустыне на пути к земле обетованной.
1: И что, у этих странников были ожесточены сердца?
2: Да, люди были раздражены. Им приходилось терпеть усталость, жажду и голод. Они роптали не только на пророка, на Моисея, который вывел их из египетского плена, но и на самого Бога. В своем недовольстве иудеи забывали о том, что земля, текущая молоком и медом, была им завещана Богом еще во времена праотца Авраама, и что Моисей не по своей прихоти возглавил путешествие в Палестину, а по велению Всевышнего. Нелегкое странствие казалось им бессмысленным. Не раз они грозились повернуть назад, в неволю, где, по их выражению, можно было досыта есть мясо и рыбу, а лук и чеснок был бесплатным. В иные моменты в стане звучали даже такие страшные сомнения. А существует ли Бог вообще?
1: Это все от трудностей. Ведь обеты Аврааму и Моисею, наверное, были для многих лишь теорией. А невзгоды они остро чувствовали на себе.
2: Вовсе не теорией было присутствие Бога во время исхода еврейского народа из Египта. Чудеса сопровождали путников, случались почти так же часто, как восход и закат. Днем странников вело облако, а ночью огненный столб. От жажды их спас поток воды, высеченный Моисеем из камня. Голод утолила манна, падающая с неба. Но люди упрямо не замечали сверхъестественной природы этих удивительных явлений и продолжали настаивать на исполнении своих прихотей.
1: Да, в таких случаях говорят, все у них не слава Богу.
2: Очень меткая поговорка. Творец пытался научить богоизбранный народ ставить служение высшим целям над земными потребностями. Но люди, погрязшие в сиюминутных заботах, находили все новые причины для недовольства, испытывали терпение Бога. Псалмопевец приводит в 94-й песне горькие слова Создателя. «Искушали меня отцы ваши, искушали меня и видели деяния мои. 40 лет негодовал я на этот народ и сказал, непрестанно заблуждаются они сердцем и не познали путей моих. Посему поклялся я в гневе моем, что не войдут они в покой мой».
1: Но, Андрей Борисович, а разве вменяется в грех человеку, что он ропщет, когда у него действительно есть причина для ропота?
2: Грех – это шаг в сторону от Бога. И ропот, недовольство – это, как в детской игре говорится, 100 великанских шагов.
1: Но как можно славить Бога, если у тебя все плохо в жизни?
2: Человек, подлинно верующий, при любых обстоятельствах имеет детскую, бескорыстную, сыновнюю радость о Боге. Радость того, что все в надежных руках. Это своеобразный индикатор доверия Творцу, а заодно и гарантия счастья. И часто бывает, что человек, находящийся в стесненных обстоятельствах, чувствует себя счастливее того, у кого все благополучно. Вот представьте, что бредущие в Палестину израильтяне не страшились бы поминутно, что пропадут в пустыне от голода и жажды, а доверились бы Создателю и благодарно принимали чудеса, которыми Он осыпал их. Насколько легче и светлее был бы тогда их путь.
1: Значит, и сын мой сам виноват, что стал таким безрадостным, да?
2: Ожесточение сердца – это не только и не столько вина, сколько беда, Маргарита Константиновна. Недовольство жизнью – это же как тюрьма, в которую мы добровольно себя заключаем. И пребывать в ней горько и больно.
1: И как же из этой тюрьмы можно выйти на свет Божий?
2: Да рецепт-то простой. Вспомнить про этот свет и обрадоваться ему.
1: Но как же не думать о неприятностях?
2: Почему не думать? Просто относиться к ним не как к бессмысленному наваждению, а как к поручению от Бога. У Творца о каждом человеке свой промысел. Одного он, как отец, учит милосердию, другого – терпению. И все обстоятельства жизни могут служить некой благой цели.
1: Сделать бы зарубку на память об этом, что не унывать в трудную минуту.
2: Зарубок, напоминающих о Боге, вокруг нас сколько угодно. Вся природа свидетельствует о всемогущем и милосердном Создателе, окружившем нас отеческой заботой. Послушайте, Маргарита Константиновна, как псалмопевец призывает нас разделить радость об этом. «Придите, в радости воспоем Господа, воззовем к Богу Спасителю нашему, предстанем пред лицом Его со славословием и в псалмах воззовем к Нему, ибо велик Бог наш, Господь, Царь великий на всей земле, ибо в руках Его пределы земли и вершины гор подвластны Ему, ибо Ему подвластно море, и Он сотворил его, и сушу руки Его создали. Придите, поклонимся и припадем к Нему, и восплачем перед Господом, сотворившим нас, ибо Он Бог наш, и мы, как овцы на пастбище Его, овцы, которых пасет Он».
1: А ведь утешительно. Попробую наш разговор сыну пересказать. Не знаю только, получится ли у меня.
2: А вы ему 94-й псалом прочитаете. И будем надеяться, что это яркая песнь о гневе Божьем и радости человеческой поможет ему вырваться из плена ожесточения.
3: «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы

0: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Мученики Солохон, Памфамир и Памфалон жили в III веке. Они были родом из Египта и служили в войсках римского императора под началом полководца Кампана. Император Максимиан в то время объявил гонения на христиан. Он приказал всем воинам его армии принести жертву языческим богам. Отказавшихся ждала смерть. Войско Кампана в то время было в городе Халкидоне, ныне ставшем частью Стамбула. Солохон, Памфамир и Памфалон исповедали себя христианами и не стали приносить жертвы. Военачальник приговорил их к пыткам. Мученики Памфамир и Памфалон скончались. Солохон перенес испытание и остался жив. Он громко славил Христа. Палачей охватила небывалая ярость. Они изощрялись в пытках, но Солохон не отрекся. Истерзанного солдата оставили на месте казни. Он еле дышал. Под покровом ночи местные христиане унесли мученика. Он подкрепился пищей в доме друзей, побеседовал с собратьями, призвал их твердо стоять за веру. Потом он помолился и предал свою душу Господу.
1: Святитель Иоанн Златоуст говорил, что мученики во время пыток и казней вели себя мужественнее, нежели их палачи. Они выглядели не жертвами, а настоящими победителями. По словам святителя, что может быть удивительнее этой победы, когда враги не смогли победить тех, которых держали и имели в своих руках? Они воевали не против них, а против обитающего в них Бога.
0: Вспоминая святых мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона, Церковь обращается к ним с молитвенной просьбой. «Святые Солохон, Памфамир и Памфалон, молите Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Вера устами детей.
4: Рассуждаем о самом важном.
5: Что такое Библия и для чего она нужна?
6: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
7: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
8: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
9: Библия – это мой можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней Он работал, а на 7-й Он отдыхал. Ну, Он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
8: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и Его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
10: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Верно, Настенька. По-другому это называется авторский повтор. Копии, выполненные самим автором, имеют равнозначную художественную ценность.
12: Эта скульптура небольшая, ее можно подробно рассмотреть.
11: Давай-ка попробуем. Солдат в плащ-палатке на плечах прижимает к груди маленькую испуганную девочку. Он держит ее левой рукой. А в правой сжимает богатырский меч. Ногами воин попирает фашистскую свастику.
12: Маргарита Константиновна, а почему в руке у солдата меч, а не автомат, например?
11: В скульптуре «Воин-освободитель» меч – это образ. Он как бы связывает солдата с теми, кто в разные времена защищал Русь. Святыми князьями Дмитрием Донским, Александром Невским. Символизирует дух русского народа.
12: Меч кажется таким большим по сравнению с фигурой воина.
11: Евгений Вучетич скопировал меч святого благоверного князя Псковского Всеволода Мстиславича в монашестве Гавриила. Князь был сподвижником Александра Невского в борьбе с немецкими захватчиками. Скульптор увидел его меч в Псковском музее-заповеднике.
12: А откуда взялась девочка у воина на руках?
11: Это целая история. На создание скульптуры воина-освободителя Вучетича вдохновили реальные события. Подвиг солдата Николая Масалова. В одном из боев за Берлин сержант Масалов вдруг услышал детский плач. Он кинулся на поиски ребенка.
12: И, по-видимому, нашел его.
11: Да, маленькую немецкую девочку. Успел спасти ее буквально за несколько секунд до того, как противник открыл огонь.
12: Героический поступок. А Николай Масалов позировал Евгению Вучетичу?
11: В 1945-м, сразу после победы, скульптор сделал несколько портретных набросков сержанта Масалова. По ним он потом и работал. А вот для фигуры солдата Вучетичу позировал другой боец – Иван Одарченко.
12: Воин-освободитель. Выглядит как русский богатырь.
11: Верно, Настенька. Евгений Вучетич – Так его и задумывал. Солдат с ребенком на руках олицетворяет богатырскую мощь русского народа и его умение сострадать.
12: И напоминает об этом сегодня всем нам.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Аптека иногда закрывается, а Божье милосердие никогда.
1: Это афоризм черногорского святого Симеона Дайбабского. Родился он в 1854 году в городе Цетине. Учился в Киевской духовной семинарии и академии. В 1887 году в Киево-Печерской лавре принял монашество. В 1888 вернулся в Черногорию. До своей кончины в 1941 году подвязался в монастыре Дайбабе возле города Подгорица. Для всех святой был светочем оптимизма. Князь Дмитрий Голицын-Муравлин после встречи с ним вспоминал: «От отца Симеона веет безграничной духовной чистотой. Он проникнут светом и тихой благостью, которая умиляет и радует».
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Для большинства из нас монастырь Оптина-Пустынь связан прежде всего с оптинскими старцами, мудрыми, опытными монахами, духовно наставлявшими не только монастырскую братию, но и каждого, кто приезжал к ним за советом. И хотя они давно уже оставили этот мир, их имена по-прежнему у всех на слуху. Преподобные Амвросий, Варсонофий, Лев, Нектарий и другие оптинские старцы продолжают поддерживать своими наставлениями любого, кто обращается к их обширному духовному наследию. Сохранились письма, дневники и другие уникальные документы, благодаря которым мы и сегодня можем ощутить духовную заботу оптинских святых. Один из самых известных, множество раз переиздававшихся сборников изречений старцев, называется «Оптинский цветник». В цветнике собраны высказывания святых по таким важным вопросам, как молитва, покаяние, отношения с ближними, семейная жизнь. Не зря оптинских старцев называют уникальным явлением не только монашество, но и культуры вообще. Кажется, нет такой сферы жизни, в которой мы не ощутили бы поддержку оптинских святых. При жизни старцев к ним в Оптину-Пустынь приходили и крестьяне, и князья, и юноши, и старики. За советом к старцам приезжали Гоголь и Достоевский. Общение с оптинскими монахами впоследствии нашло яркое отражение в творчестве этих писателей. Творения оптинских старцев пользуются большой любовью и у современных читателей, а «Оптинский цветник» для многих стал в буквальном смысле настольной книгой. В ней 14 глав, каждая из которых посвящена одному из старцев. В начале главы приводятся краткие биографические сведения, а сами наставления для удобства читателей поделены на тематические главки. Книгу можно читать буквально с любой страницы. Поражает удивительная, глубокая мудрость и простота изречений, актуальных, кажется, в любой момент нашей жизни. Действительно, разве может когда-нибудь утратить смысл вот такой, к примеру, ободряющий совет преподобного Анатолия Оптинского? «Потерпи, смирись, и обрящешь рай в себе самом». А в общении с родными, близкими, коллегами, да и просто с незнакомыми людьми, каждому из нас порой не лишним будет вспомнить такие слова старца Амвросия Оптинского. «Милость и снисхождение к ближним и прощение их недостатков есть кратчайший путь ко спасению». А если вдруг захочется посетовать на жизнь, то очень кстати окажутся утешительные мысли преподобного Варсонофия Оптинского. «Жизнь есть блаженство, и здесь, на земле, жизнь может быть блаженную, если жить со Христом, исполняя Его святые заповеди». Мудрость оптинских святых способна наполнить нашу жизнь смыслом, указать верное направление и просто поддержать в трудную минуту. Оптинские старцы готовы прийти к нам на помощь в любой момент. Достаточно просто открыть книгу «Оптинский цветник». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: радио. Вера. Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 4 года назад в подмосковном городе Видное родители особенных ребят и неравнодушные жители создали хоккейную команду «Шаг в жизнь». Ее игроки – дети с аутизмом, синдромом Дауна и ментальными особенностями. Всего более 30 человек. Хоккей для них – не только спорт, но и важный этап в развитии и изучении окружающего мира. Ребята, которые поначалу боялись сдвинуться с места на коньках, через несколько занятий уверенно скользят по льду, отдают пас и забивают шайбы в ворота. Под руководством опытных тренеров и наставников дети с инвалидностью развивают координацию, концентрацию и социальные навыки. Юные спортсмены участвуют в турнирах и находят в команде друзей. Чтобы тренировки были возможными, организаторам нужно оплачивать аренду льда и покупать хоккейную экипировку. Кроме того, в команде появились новые игроки, а многим из прежних форма мала. Полностью обновить экипировку для ребенка многим семьям не под силу из-за ее высокой стоимости. Поддержать юных хоккеистов решили в благотворительном фонде «Мои друзья». Его сотрудники открыли сбор на закупку спортивной формы для команды «Шаг в жизнь». С 2009 года фонд «Мои друзья» поддерживает проекты, направленные на помощь детям с ограниченными возможностями, в том числе спортивные инициативы для особенных ребят. Подарить юным хоккеистам шлемы, коньки и радость от тренировок можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Радио «Вера». География веры.
1: Преподобный Поликарп вошел в историю русской церкви как основатель Брянского Спасо-Преображенского монастыря. Большинство исторических документов, свидетельствующих о святом, были утрачены в смутное время. А в конце XIX века брянский краевед Павел Тиханов сопоставил немногие известные о подвижнике факты и с уверенностью предположил, что преподобный Поликарп – никто иной, как князь Петр Иванович Борятинский. Князь жил в XVI веке, участвовал в Ливонской войне, попал в плен, а по возвращении на родину принял постриг с именем Поликарп. На свои средства построил Спасо-Преображенскую обитель, вел там строгую жизнь, был похоронен в монастырском соборе. В 1897 году церковь прославила преподобного Поликарпа в лике святых. Мощи праведника почивали под спудом в храме Преображения Господня. В 1968 году эту церковь взорвали безбожники. Место захоронения преподобного затерялось. Но память о нем православные бережно хранят. Преподобному Поликарпу посвящен один из пределов Брянского собора Покрова Пресвятой Богородицы.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 30 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Мой сосед Радилов» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
8: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
7: «И отвозящимся нам, яже на потребу вложиша».

0: В его руку вцепилась ядовитая змея. Языческий ум присутствующих сразу же вынес вердикт. Если этот человек только что избежал гибели в море, а сейчас его кусает гадюка, значит, он явно плохой человек. Молния дважды бьет в одно место лишь тогда, когда сами небеса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге Деяний говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу, а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
1: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Деревня Волково в Ромешковском районе Тверской области – место, где царит упоительная тишина. Вокруг леса, луга, да речка Кушалка вьется среди поросших камышом обрывистых берегов. Простор и покой. Народу здесь осталось совсем немного, и местные жители всегда рады гостям. А заезжают сюда часто, хотя дорога от трассы до деревни сложная, грунтовка да булыжники. Привлекает сюда людей церковь Воздвижения Креста Господня. Пятиглавая, с шатровой колокольней, из красного кирпича, не утратившего со временем яркости, она стоит чуть поодаль от деревни. Храм был построен в начале 20-го столетия. Он принадлежал женской монашеской сельскохозяйственной общине «Труд и молитва». Ее насельницы выращивали в деревне овощи и фрукты, занимались птицеводством и рыбной ловлей. И, конечно, молились именно здесь, в Воздвиженском храме. Белоснежная нарядная пятиглавая церковь была видна издалека. Сохранилась дореволюционная фотография храма. На ней видно, каким красивым он когда-то был. По воспоминаниям очевидцев, его окружал ельник, который высадили монахини. После 1917 года общину расформировали. Однако богослужения в храме продолжались вплоть до конца 1930-х. Настоятелем церкви в те годы был священник Владимир Чекалов, причисленный ныне к лику новомучеников и исповедников российских. Воздвиженский храм закрыли после его ареста. К моменту, когда в 2000-е годы храм передали Русской Православной Церкви, здание сильно обветшало, но не утратило своего величия. Кровля поросла деревьями, но все так же высятся на куполах кресты. А внутри чудом сохранились деревянный резной трехъярусный иконостас и печь, которая когда-то отапливала храм. Судя по остаткам облицовки, она была изразцовой. Жители Волково надеются, что придет время, когда в церкви снова совершится божественная литургия, и продолжают с благоговением молиться в разрушенном храме. Они верят, вместе с ними невидимо и неслышно молится ангел, все эти годы хранящий святыню их села.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Добродетель служит сама себе наградой. Человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды. Козьма Прутков.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1887 год. Тульская губерния. Летние каникулы, которые я ежегодно проводил дома, в родном селе Сомове, а затем в селе Опухтине, в кругу моей семьи, оказывали на меня самое благотворное влияние. Благодаря мистической настроенности моей матери, жизнь в нашем семейном гнезде дышала простой, но горячей верой, упованием на промысел Божий, на Божье милосердие. О такой вере не спорят, ее не обсуждают, ею живут. В обстановке крепкого, благочестивого строя с меня быстро сбегало все наносное, налипшее за зиму в семинарии, и я возвращался к бесхитростной, живой вере моего детства.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Все основные события библейской истории произошли на Ближнем Востоке, а именно на территории, преимущественно входящей теперь в состав государства Израиль. В связи с этим, услышав, что в итальянском городке Лоретто находится дом Девы Марии, можно удивиться, как такое возможно и не является ли этот дом подделкой. Но представьте, дом настоящий и является великой общехристианской святыней. Первоначально дом, в котором жила Дева Мария и где вырос Христос, находился в Назарете, городе на севере современного Израиля. В XIII веке Назарет, как и прочие города, оказался под угрозой исламского нашествия и возможного уничтожения. Желая спасти дом Богородицы, греческое семейство Ангелос решило перевести его в другую страну. Дом предварительно зарисовали, затем разобрали на кирпичи, погрузили на корабль и перевезли в Италию в город Лоретто, который в те годы находился в личном подчинении римскому папе. Там дом собрали вновь, а вокруг него сначала построили мраморный защитный саркофаг, а затем и величественный собор. Дом Девы Марии представляет собой очень скромное по размерам жилище, имеющее только три стены. Дело в том, что дом, по обычаю Палестины, был пристроен к пещере. Ее, эту пещеру, можно и сегодня увидеть в Назарете. Она и выполняла функцию четвертой стены. Зайдя внутрь дома Богородицы, можно увидеть, что кирпичи, из которого он сложен, пронумерованы. Это было сделано, чтобы после разбора дома в точности собрать его на новом месте. Подлинность строения подтверждалась несколько раз. В 60-х годах прошлого века дом был подвергнут тщательной археологической экспертизе, признавшей его подлинность. Внутри дома Девы Марии, который сам по себе освящен ее прижизненными молитвами, находится еще одна реликвия – Лорецкая статуя Богоматери или Лорецкая Мадонна. По одной из версий, с нее писалась православная икона Богородицы «Прибавление ума». Дева Мария изображена с богомладенцем на руках, одетая в конусообразное облачение. Католики проводят свои церковные торжества в Лоретто 10 декабря. Вечером, накануне, они собираются в соборе и проводят на богослужении всю ночь. Православные в католической службе не участвуют. Однако город Лоретто недостатка в православных паломниках не испытывает на протяжении всего года. К дому Богоматери съезжаются множество людей, желающих попросить Деву Марию о помощи. Например, о даровании ребенка. Ведь именно в этом доме, по одной из версий, произошло чудо Благовещения, когда Богородица чудесным образом, без мужеского участия, зачала Спасителя мира Иисуса Христа. Приезжают сюда и те, кому нужна помощь в обучении. С Лорецкой статуей Богоматери была написана православная икона «Прибавление ума», перед которой часто молятся студенты и школьники. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о доме Богоматери в итальянском Лоретто и его почитании православными христианами.

православия.

0: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Дню Святой Троицы в церковном календаре предшествует Троицкая родительская суббота. Это один из четырех особых календарных дней поминовения умерших. В Троицкую субботу служится Вселенская панихида, на которой Церковь поминает всех умерших православных христиан. Эта традиция идет еще с апостольских времен. Троицкая суббота фактически стала последним днем Ветхозаветной Церкви. На следующий день, в Пятидесятницу, ученики Христовы пережили схождение на них Святого Духа. Они начали проповедь Иисуса Христа как Судьи и Спасителя живых и мертвых. В этой новозаветной церкви, по словам Спасителя, все живы. Благодать Святого Духа простирается как на ныне живущих, так и на умерших. Поэтому церковь призывает помолиться об усопших, чтобы эта благодать очистила грехи душ всех наших праотцев. В этот день принято приходить на богослужение, чтобы помолиться о своих родных, а также о всех усопших христианах, наших прародителях. По традиции, потом верующие посещают кладбище, а дома устраивают поминальные трапезы. Мы молимся сегодня о наших усопших сродниках. Упокой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец и братья наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же и память творим ныне.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу», и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 20 главе книги «Деяний» мы находим с вами речь апостола Павла, обращенную к пресвитерам Эфесской церкви. «Вы знаете, — пишет он, — как я все это время жил среди вас». И далее он снова пишет: «Вы и сами знаете». Во многих посланиях апостола Павла повторяется это напоминающее выражение «вы знаете». Дело все в том, что апостола Павла постоянно сопровождало непримиримое к нему отношение со стороны враждебно настроенных иудеев. И эта враждебность часто принимала характер злобной клеветы. Поэтому апостол Павел вынужден постоянно защищаться, при этом убеждая верующих в чистоте и искренности своих намерений. В данном случае он напоминает эфесянам о своей жизни среди них, жизни полной преданного служения, испытаний и бескорыстия. Итак, оглядываясь на свое апостольское служение, о котором эфесские пресвитеры знают, и предвидя впереди возможные страдания и разлуку со своей паствой, об этом знает только он сам, апостол преподает им, пастырям церкви, последние свои наставления. Он настаивает на двух моментах их служения: «Будьте внимательными к себе и ко всему стаду», и «Будьте бдительными, бодрствуйте, будьте на страже». Ведь они поставлены пасти Церковь Божию, то есть пасти именно то стадо, владельцем которого является сам Бог. Это, конечно, налагает на пастырей Церкви великую ответственность. Апостол Павел произносит слова, которые показывают, насколько Богу дорога его церковь, ибо он, пишет, приобрел ее себе ценой собственной крови. Удивительные слова, которые нас могут даже и озадачить. Разве на кресте была пролита кровь Бога Отца? Конечно же, нет. Но как же тогда объяснить слова апостола Павла о собственной крови Бога, искупившей грехи человечества? Ну, не будем смущаться, ведь дело в свойствах древнего греческого языка, на котором и написаны все книги Нового Завета. Выражение «собственная кровь» употребляется как ласковое обозначение близкого родства. В русском языке сохраняется похожее выражение «родная кровь». Речь идет таким образом о цене крови Сына Божия, Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Будьте внимательны, будьте бдительны», – предостерегает апостол. Он, конечно, знает, что после его ухода в церковь придут хищники, волки, которые будут опустошать его стадо. Так характеризуются лжеучители. Некоторые из них появятся и в самой уже церкви. Извращая Евангелие Христа, они будут вносить разделение в церковь и привлекать к себе учеников, стараясь уловить их в свои собственные греховные сети заблуждения. Сам Господь Иисус Христос предупреждал об этих врагах, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Поэтому апостол Павел на протяжении всей своей миссионерской деятельности придавал исключительное значение чистоте Евангелия Христова. Вот и теперь он напоминает эфесянам, что именно в истине Евангелия веры и благодати он их вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. Покидая их, он вверяет их Богу и его благодатному слову, которое, как в этом убежден апостол Павел, есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Завершая свою речь, апостол Павел вновь напоминает пресвитерам о том примере, какой он сам явил в своей апостольской деятельности. Как он написал в одном из своих посланий, он мог, пользуясь правом апостола Христова, в тяготе бытия, то есть отягощать, обременять свою паству. Но он ни у кого не брал ни денег, ни одежды, а, трудясь собственными руками, обеспечивал свои материальные нужды и нужды своих спутников. Более того, хотя он и не упоминает об этом, чтобы не трубить перед собой, что делают лицемеры, он занимался благотворительностью, которой он призывает и свою паству – помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». Замечательные слова Господа нам были бы неизвестны, если бы их не привел евангелист Лука, вложив в уста самого Павла, который являет нам образ великого апостола, великого богослова и великого пастыря. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Пустынь. Им двигало желание посвятить все свои силы молитвам и письменным творениям на благо Церкви. В 1872 году после Пасхи святитель Феофан ушел в затвор. Отныне он только в письмах общался с разными людьми, которые обращались к нему с вопросами о духовной жизни, просьбами о помощи и наставлениях. Послания святителя разным людям составили несколько томов. Они изданы под названием «Письма о христианской жизни». Святитель Феофан умер 6 января 1894 года в праздник Крещения Господня. Множество людей из разных уголков России устремились в Вышинскую пустынь, чтобы поклониться могиле великого духовного пастыря и увидеть место его уединенных трудов. Побывал в келье святителя Феофана и в Арсенофий Оптинский.
5: Убогой скудости, смиренной простоты являло вид его уединение. На всем следы сурового лишения, и нет предметов в нем тщеславной суеты. Лишь всюду видны груды книг отцов святых великие творения, что будет в нас небесные стремления, освобождая дух от чувственных верик.
4: Святитель Феофан Затворник оставил богатейшее духовное наследие. Наиболее значительное его сочинение – перевод «Добротолюбие». Так называется сборник произведений православных авторов IV-XV веков, толкование апостольских посланий, богословский труд «Начертание христианского нравоучения».
5: Потомству он оставил в назидание свои творения, великие труды, ума бесстрастного высокие создания и дивных подвигов духовные плоды. Одним они проникнуты стремлением исполнить света жизненный наш путь и ревности святой огонь вдохнуть в нас, обессиленных страстями и сомнением.
4: С вами была Ольга Крюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда почувствуешь печаль или боль от того, что кто-то тебя оскорбил или пристыдил, знай, что получил ты от этого пользу великую, потому что вышло из тебя тщеславие. Старец Иосиф Вотопецкий.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В «Постной триоде», так называется сборник богослужебных текстов Великого Поста, есть слова: «Кто настолько премудр, чтобы приобрести за немногие дни вечность?» То есть тот, кто мудро распоряжается земной жизнью, приобретает за ее краткое время Царствие Небесное. Ценности времени посвящен и рассказ «Лед и пламя» американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Космический корабль совершает аварийную посадку на незнакомой планете. Космонавты попадают в чудовищные условия. На планету ежесекундно обрушивается колоссальный поток радиации, вызывающий изменения в организме. Продолжительность жизни сокращается до 8 дней. Дети, рожденные в понедельник, к воскресенью превращаются в стариков. Вы заметили, что произошло? Рассказ незаметно выбрался из жанра научной фантастики и приблизился к притче. Вот как описывает Брэдбери жизнь на чужой планете. Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремительно. Юношество – будто зарница. Возмужание – сон. Зрелость – миф. Старость – суровая быстротечная реальность. Смерть – скорая неотвратимость. Но разве эти слова только о фантастическом мире со страшной радиацией? Разве они не о нашем падшем мире, в который однажды, в самом начале человеческой истории, в результате грехопадения вошла смерть? Из вечности мы выпали во время, и оно беспощадно, скоротечно. Герои рассказа «Лед и пламя» находят спасение, вернувшись в корабль, который защищает их своей обшивкой. И вновь в тексте проступает христианская символика. Корабль спасения – так называют церковь. Внутри церкви мы находим спасение от радиации греха и смерти. Я нашел способ продлить жизнь на целых 3 дня. 3 долгих, славных дня, говорит Сим, главный герой повести. В ответ раздаются восторженные крики, ликование. Для друзей Сима 3 дня – это неслыханное богатство. Вспомним слова из «Постной триоды», с которых мы начали эту беседу. Они говорят о том же. Ведь за немногие дни, напоминают они нам, можно приобрести вечность.
0: Чтение. Размышления о литературе. Вы слушаете

0: прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
3: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, как соприкосновение со святостью и людьми праведной жизни влияет на семью и семейные отношения. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Феодор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне Святой Троицы и о важных церковных датах предстоящей недели.
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супердлинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
5: «Егда же обеду ваше, глаголо Симону Петру Иисус».
6: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
5: Вместе.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов. Все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками самой радостной в истории новости – того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: честь Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
1: Несмотря на поздний час, монахи Троицы Сергиевой пустыни, что под Санкт-Петербургом, не спали. Один из братьев, молодой монах по имени Герман, заболел. Утром ничто не предвещало беды, и вдруг к вечеру в горле у Германа открылся сильный кровоточащий нарыв. Шея его распухла, от боли он не мог ни говорить, ни глотать и с трудом дышал. Кинулись за врачом, но не застали его. Он дежурил у больного и мог прийти только утром. А Герману час от часу становилось все хуже. Взяв в руки образ Пресвятой Богородицы, Герман стал про себя горячо молиться. Так он и провел эту ночь в молитве с образом в руках. И только под утро сам не заметил, как заснул. Едва рассвело, пришел доктор. Он разбудил Германа, внимательно осмотрел и никакого опасного нарыва у него не обнаружил. Герман и сам чувствовал, что нарыв и опухоль исчезли. Лишь небольшой след в горле в виде красного пятнышка говорил о том, что они вообще были. Как только доктор ушел, Герман пал ниц перед образом Божьей Матери и возблагодарил ее и Господа Бога за свое чудесное спасение. Прошли годы. Герман уехал из Троицы Сергиевой пустыни и отправился на далекую Аляску, где проповедовал среди местных языческих народов. По вере великую помощь Господь посылает чадам своим, говорил Герман Аляскинский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.

0: Радио «Вера». Встречаем Троицу.
1: За 1000 лет, что прошли после крещения Руси, христианство стало основной частью народной культуры. Православные праздники, большие и малые, вошли в земледельческий календарь русского крестьянина, стали своеобразными вехами, обросли народными обрядами и приметами. Все мы слышали, что на Рождество и Крещение бывают особенно сильные морозы. На Сретение зима с весной встречаются. Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два уволок. Точно так же и за временем Троицы закрепилось название «зеленые святки». Пышное, радостное цветение наполняет не только сады, но и храмы. На Троицу полы устилают зеленой травой, иконы убирают свежими цветами, стены украшают ветвями. Об этой традиции писал еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст. Существует несколько версий того, как возник такой обычай. День Святой Троицы имеет прообраз в Ветхом

0: Завете. Это древнеиудейский праздник Шавуот. Он посвящен событию, которое произошло после исхода евреев из Египта. На горе Синай Господь даровал своему пророку Моисею свод законов. Кроме того, Шавуот совпадал с жатвой пшеницы и стал еще и праздником первых плодов. Иерусалимский храм убирали зелеными ветвями. Туда в качестве пожертвований приносили фрукты, пшеницу и цветы. Украшались и дома простых людей. Эти традиции чтились и Христом, и его учениками. Поэтому Сионская горница, место, где Святой Дух сошел на апостолов, тоже, скорее всего, была вся в зелени. Возможно, что зеленые ветви в православных храмах напоминают о дубраве Мамре в Иудее, где жил праотец Авраам. В Библии говорится, как однажды в этом месте Аврааму явились три ангела. Тайна трех лиц Святой Троицы была еще сокрыта от людей, но праведник прозрел, что перед ним Бог. Он предложил гостям отдохнуть под сенью дуба и приготовил трапезу. Господь благословил Авраама и пророчествовал, что у него родится сын. Также он рассказал, что от праведника произойдет народ, который будет хранить и исполнять закон Божий. Именно этот сюжет мы видим на иконах, которые находятся в праздник Святой Троицы на аналое в центре храма. Три ипостаси, то есть три личности Господа – Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа – на них изображают как трех ангелов. В убранстве храмов ветвями и цветами на Троицу есть глубокий символизм. В день Пятидесятницы, вскоре после Вознесения Спасителя, сбылось пророчение Господне. На апостолов сошел Святой Дух. Его благодать проникла в мир и преобразила его. Весна духовная несет людям надежду и обещание, что встреча с Отцом Небесным возможна, что человек не одинок в этом мире. Господь ждет каждого и радуется о каждом. И как расцветает и зеленеет природа, так оживают души человеческие от прикосновения Святого Духа.
1: Встречаем Троицу.

Радио «Вера». Светлое радио. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, ибо Он исцелит тебя. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма монахини Марии Гатчинской протоиерею Петру Белявскому в Соловецкий лагерь. 1931 год. Петроградская губерния. Город Гатчина. Христос посреди нас. Возлюбленный, дорогой мой отец, как ты порадовал меня своей весточкой. Но зачем удивляешься, что у тебя меняется настроение? Посмотри на прекрасное небо. Сейчас оно чистое и голубое, но вот являются огромные облака, точно белоснежные глыбы, прикрепленные к своду. И это сменяется белыми барашками. И вдруг появляются черные тучи с медным отливом. Довольно скоро они сгущаются. В природе темно. У всего живого мира делается тревожное состояние. Тучи давят мозг и сжимают сердце. Но вот поднялся ветер, грянул гром, и полился обильный дождь. Небо прояснилось, выглянуло солнышко, воздух очистился, повеяло приятной свежестью. Все оживилось, и человек воспрянул духом. Не то ли самое бывало с нами, в нашей внутренней природе? Вот то же самое испытываешь и ты, родной, и многие, и я. После пролитых горячих слез очищается наше сердце и становится легко-легко. Как много милости у Всемогущего!
0: Голоса.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько раз в год в православных храмах отмечается родительская суббота. В этот день мы молимся на литургии об ушедших в мир иной православных христианах и прежде всего о своих усопших родных. Песнопения, исполняемые на родительскую субботу, минорные. Их тексты призывают нас сосредоточиться и молиться о милости Божией и о прощении грехов нашим ушедшим близким. Ближе к концу заупокойной литургии, в то время, когда священники в алтаре причащаются тела и крови Христовых, хор поет песнопение, которое называется «Причастный стих» или «Причастен». Давайте попробуем разобраться, о чем эта молитва, и послушаем ее в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит она так. «Блажен, кого избрал и приблизил Ты, Господи, и память их в род и род». Вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Блажение я же избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род». Давайте послушаем это песнопение.
2: Блажен.

Слова этого заупокойного причастна взяты из 64-го и 44-го псалмов и имеют глубокий, я бы даже сказала, фундаментальный для нашего существования смысл. Они говорят о том, что земная жизнь, в которой рано или поздно человек обрел Бога, продолжится в Царстве Небесном. Таким образом, существование наше приобретает отчетливую цель – за чертой земной жизни войти в Царствие Небесное. Строчка песнопения «Память их в род и род» напоминает о связи поколений, о том, что наша молитвенная память друг о друге должна продолжаться бесконечно. Важно сохранять ее, и поэтому наш долг – показать детям пример молитвы о живых и ушедших предках и вообще научить их молиться. А наши дети научат молиться своих детей, и так будет бесконечно во веки веков. Давайте послушаем заупокойный причастный стих в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря и помолимся вместе о наших ушедших родных.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Святой апостол Андроник был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Он и его помощницы в апостольских трудах святая Юния были родственниками апостола Павла. В своем послании к римлянам Павел упоминает о трудах Андроника и Юнии по проповеди Евангелия. Известно, что Андроник был епископом города Сирмии Паннонской, современной сербской Сремской Митровицы. Этот город был центром провинции Паннония, занимавшей земли нынешней Венгрии, Австрии и Сербии. Спустя 800 лет просветитель славян равноапостольный Мефодий также был избран епископом сермийским на стол святого Андроника, как тогда писали в источниках. В первом веке нашей эры Андроник предвосхитил труды двух равноапостольных братьев. Вместе с Юнией они путешествовали по Балканам, рассказывая язычникам о Спасителе и обращая их в христианство. Из службы в честь этих святых известно, что они мученически пострадали за имя Христово. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Этими строками псалма царя Давида церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Ойкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Мы прославляем труды апостола Андроника и святой Юнии и обращаемся к ним с просьбой. Святой апостол Андроник и святая Юния, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл присутствовал на оглашении ежегодного послания губернатора Ставропольского края, которое прошло 28 мая в Ставропольском дворце культуры и спорта. Губернатор Владимир Владимиров обратился к депутатам Краевой думы и общественности. В своем выступлении глава региона подробно остановился на социально-экономическом и общественно-политическом положении в крае, представил отчет о результатах работы регионального правительства за минувший год, а также обозначил ключевые задачи на будущее. В этот же день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Пятигорске встретился с полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО Юрием Чайкой. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия Ставропольской митрополии с органами государственной власти, а также укрепление межрелигиозного и межнационального согласия в регионе. Особое внимание было уделено вопросам строительства новых храмов, в том числе возведению Ставроафон Иверского женского монастыря в Михайловске. Также участники встречи затронули тему духовного окормления казаков, терского казачьего войска и другие вопросы. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и поддержание мира и согласия между народами, проживающими на территории Северокавказского федерального округа. Сегодня Троицкая Вселенская Родительская Суббота – день всеобщего поминовения усопших. Он предшествует празднику Святой Троицы, которая в этом году отмечается 31 мая и напоминает о том, что для Бога все живы. В Троицкую родительскую субботу в храмах совершаются божественная литургия и заупокойное богослужение – панихида. Во время литургии верующие подают записки с именами крещенных усопших, которые поминаются в общей молитве. На панихиде молятся об упокоении умерших, просят у Бога милости к ним и прощения их грехов, рассказывает настоятель храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских города Невиномыска протоиерей Алексей Гашунович.
4: В эти дни люди посещают храм. И приходя в церковные стены, они заказывают обедни, панихиды, более длительные поминовения, церковные сорокаусы для того, чтобы помолиться о наших умерших. Но мы знаем, что не только молитвой мы облегчаем загробную участь наших умерших людей, но еще и совершаем в память о них милостыню, дела милосердия живым людям, но в память об умерших. И тем самым исполняем свой христианский долг, о котором напоминает нам церковь, особенно вне родительских поминальных суббот.
3: Родительские субботы – это особые дни, когда церковь призывает верующих усиленно молиться об упокоении душ усопших. Среди этих дней выделяются Вселенские родительские субботы. Их две. Помимо Троицкой, перед праздником Пятидесятницы, есть еще Мясопустная, перед Великим постом. В эти дни верующие молятся не только о своих предках, но и обо всех православных христианах. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: И одновременно присматривает за мальцом.
7: Но основное действие разворачивается чуть дальше. Там, где несколько человек с иконами и хоругвями стоят вокруг священника. Художник изобразил их в ярком солнечном свете, подчеркнув, что именно здесь смысловой центр полотна.
6: Лица батюшки не видно, он стоит спиной к нам. Но почему-то вызывает теплые чувства и его парчевое облачение, и седые длинные волосы.
7: А кажется, он сейчас обернется, восклицая «Христос воскресе!» И глаза в лучиках морщин будут сиять радостью. С каким доверием и любовью смотрят на своего пастыря мужички. И тот, что в центре с окладистой бородой, и стоящий с краю в кафтане с красным кушаком.
6: А женщины рядом смиренно опустили глаза, держат перед священником иконы и замерли благоговейно.
7: О, какие же они нарядные! И как подробно Владимир Маковский изобразил праздничную одежду крестьянок. Тут и холщовые юбки с вышитыми фартуками, и рубахи с белыми и красными рукавами, и платки, повязанные по-особому, ну, что-то вроде восточной челмы на головах.
6: Целое этнографическое исследование на холсте. Это где-то на юге России так одевались?
7: В Орловской губернии. Там у художника жили друзья, братья Федор и Николай Масловы. В их имении собиралась творческая интеллигенция. Маковский там часто бывал.
6: Точно, я вспомнила. Усадьба Селище. Там царила особая атмосфера. В доме Масловых была большая библиотека, мощный телескоп, рояль.
7: За которым музицировал композитор Сергей Танеев. Он тоже любил приезжать в Селище и, кстати, позировал Владимиру Маковскому для картины «Молебен на Пасху», изображал одного из участников богослужения.
6: Разве это была постановочная картина?
7: Ну нет, конечно. Маковский – участник объединения передвижных художественных выставок. У них главным принципом в творчестве была предельная правдивость. И сельский молебен Владимир Егорович наблюдал своими глазами. Вдохновленный зрелищем, он схватил карандаш и стал делать наброски.
6: В этом весь Маковский. Кто-то сказал, надо писать сразу, только таким порядком и можно воспроизводить натуру жизненно и верно.
7: И картина «Молебен на Пасху» подтверждает эти слова. Сюжет полотна был взят целиком из жизни и сохранил ее дыхание. Лишь какие-то детали художник дорабатывал позднее, и друзья помогали ему в качестве натурщиков.
6: И вот это удивительно. Изобразив молебен без прикрас и поэтических преувеличений, художник смог передать его суть – пасхальную радость.
7: Это точно. Смотришь на согретый солнцем крестьянский двор, на озаренные молитвой лица людей, и на сердце приходит умиротворение.
8: Картину Владимира Маковского «Молебен на Пасху» можно увидеть в Серпуховском историко-художественном музее.
9: Краски России. Радио.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Есть у людей такая привычка – торопить время и события. Мы очень любим испытывать положительные эмоции, ощущать радость. А уж если задумали что-то, по нашему мнению, доброе, то хотим, чтобы это скорее совершилось. А если в наших делах случаются задержки, то мы часто нервничаем, ропщим и проявляем нетерпение. Но подобные колебания и волнения мешают промыслу Божию действовать в нашей жизни, потому что человеку все дается по его вере. Хочу поделиться с вами словами преподобного Аввы Дорофея. «Не бегите впереди Бога. Позвольте Ему направлять ваши шаги. У Него свои планы, у Него свое время. Божьи часы никогда не торопятся и никогда не опаздывают. Они всегда идут вовремя».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Знаменитый роман английского писателя Даниэля Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» принято считать приключенческим произведением для юных читателей. Однако изначально роман отнюдь не являлся детским. И захватывающее повествование о невероятных приключениях на необитаемом острове было далеко не главной целью автора. Здесь, пожалуй, необходимо сделать ремарку. Вероятнее всего, большинство из нас читали в детстве не классический перевод романа, а его адаптированные пересказы. Робинзона Крузо в свое время пытался перекладывать Лев Толстой. Наиболее же известна книга в пересказе Корнея Чуковского. И все бы хорошо, вот только главную идею произведения авторы популярных адаптаций попросту оттуда изъяли. И получился, хоть и увлекательный, но уже совсем другой роман. Полный классический перевод «Жизни и приключений Робинзона Крузо», который по сей день считается эталоном, сделала в 1928 году Мария Шишмарева. О том, насколько он близок к источнику и как сильно отличается от выхолощенных адаптаций, можно судить уже по одному названию. Как и в оригинале, оно состоит из 65 слов. Но главное, благодаря переводу Шишмаревой, у каждого из нас есть возможность лично убедиться в том, что «Робинзон Крузо» по-настоящему христианская книга. Свидетельство этому можно найти едва ли не на каждой странице романа. Например, когда после кораблекрушения Робинзон добирается до суши. Первое, что он делает, ступив на землю того самого необитаемого острова, поднимает взор к небу и от всего сердца благодарит Бога за чудесное спасение. С поврежденного корабля, который не сразу затонул, Робинзон сумел забрать кое-какое имущество, в том числе несколько мешков с овсом. С ними в книге связан еще один очень мощный эпизод. Зерна оказались изъедены крысами. Робинзон вытряхнул негодное содержимое мешков на землю и совершенно об этом забыл. А через некоторое время вдруг заметил, что возле его хижины заколосились злаки. Тогда он вспомнил о выброшенном овсе и увидел в произошедшем явственный Божий промысел. Читая книгу Даниэля Дефо в переводе Марии Шишмаревой, нам предстоит сделать еще немало столь же удивительных открытий и стать свидетелями не только полной опасности, удивительной жизни и приключений Робинзона Крузо, но и вместе с ним увидеть за всем этим нечто гораздо большее. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».
2: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, не вся, не получится стой. Обволакивает обман и привычно лука.

0: Первоисточник.
1: Приветствую. Ну, как идет работа над статьей? Ты обещал успеть. Сроки подходят.
2: Успею. Ну, что-то с трудом пишется. Рождается в муках.
1: Ну что ты, ну это же не первая твоя статья. Чего и рождаться в муках-то? Кстати, а знаешь, откуда это выражение?
2: Из опыта человечества, откуда же еще?
3: Конечно, выражение «рождаться в муках» подтверждено самой жизнью, но происходит оно из Библии. В третьей главе книги «Бытия» мы читаем слова Бога. «Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей». В этих словах содержится наказание, состоящее в том, что чадородие становится источником скорби и страданий. Великое божественное благословение Адаму и Еве «плодитесь и размножайтесь» после грехопадения сменяется «в болезни будешь рождать детей». И болезни эти – естественное следствие несовершенства природы падшего человека. С грехопадением умножились страдания женщины. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, источник великого утешения, а он имеет в виду рождение ребенка, начинается печалью. Наряду с выражением «рождаться в муках» существует и другое – «муки рождения». В таком виде, с таким же смыслом, оно встречается в Откровении Иоанна Богослова. «Она имела в чреве и кричала от болей и мук рождения». И хотя в образе жены здесь представлена христианская церковь, а муки означают мучения и труды церкви, суть выражения сохраняется. Жена кричала, так как наступило время ее родов. Сказанное в первоисточнике «рождаться в муках» относилось к деторождению. Это событие связывалось с неизбежными физическими страданиями. Мы часто слышим выражение «все новое рождается в муках». Истина рождается в муках, указывая на то, что все новое и настоящее, стоящее, прежде чем появиться, должно пройти через интеллектуальный поиск, творческие страдания. Еще так говорят о тяжелой жизни. Например, не жизнь, а мука. В одном из своих миссионерских писем святитель Николай Сербский пишет так: «Знает Господь, что святая скорбь освящает человека, и потому не сразу прерывает ее, ибо от святой скорби рождается истинно небесный человек, новый человек, так же, как телесный человек рождается в муках от матери своей. Рождаться в муках и муки рождения используются как в чистом виде, так и в составе других выражений, со смыслом, заложенным в Священном Писании, в своем первоисточнике. Все новое, прежде чем появиться, претерпевает муки рождения».
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Город Керчь расположен в восточной части полуострова Крым. Христианство на эту землю принес в первом веке апостол Андрей Первозванный. В VI столетии на территории Керчи образовалась Византийская православная епархия. В городе один за другим вырастали храмы. Один из них, построенный в VIII веке, сохранился до наших дней. Собор Иоанна Предтечи пострадал в 1475 году, когда Керчь стала принадлежать Османской империи, и был восстановлен после того, как город стал частью России в 1774. В составе российского государства Керчь успешно развивалась. Здесь появились металлургический и мукомольный заводы, открылась гимназия и институт благородных девиц. Благополучие местных жителей поставило под удар с начала революции 1917 года, затем Великая Отечественная война. Керчь оказалась в эпицентре сражений, но выстояла и получила звание города-героя. В 21 веке главной здешней достопримечательностью стал мост протяженностью 19 километров. Он соединил Крым с Краснодарским краем.
1: Радио «Вера» в Керчи можно слушать на частоте 101.8 FM.
2: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
2: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если у окружающих сложилось о нас превратное представление? Если они по каким-то причинам неверно интерпретировали наши мотивы и навесили ярлык нехорошего человека? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 28 главы книги «Деяний святых апостолов», который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Спасение же бывшее, иже о Павле от корабля».
3: «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
2: И отвозящимся нам, я же на потребу вложиша».
1: Во время своего путешествия в Рим апостол Павел потерпел кораблекрушение вблизи острова Мелита,

0: Иса хотят покарать злодея. Однако Павел просто стряхнул змею с руки. Язычники не понимают, что происходит. Наконец, осознав, что чудесным образом Павел остался жив, они изменяют свои представления о нем на резко противоположные. Наверное, он бог. А когда после этого чуда Павел еще исцеляет больного отца начальника острова Публия, на острове возникает чуть ли не культ Павла. К нему тянутся больные. В книге «Деяний» говорится, что на протяжении 3 месяцев, пока апостол и его спутники жили на острове, люди шли к нему, и он возвращал им здоровье. Интересная выходит ситуация. Сначала жители осудили Павла, потом они его обожествили. И, видимо, в силу своего языческого склада ума, они еще долго не могли понять, что дело не в Павле, а в том, кто через него действует. Но самое любопытное, как в этой ситуации ведет себя сам апостол. Когда о нем злословят, он не оправдывается. Когда ему воздают божеские почести, он не пытается тотчас разубедить людей в их представлениях. Он не борется с языческими суевериями посредством споров и диспутов. Не случайно нигде в тексте прямо не сообщается о том, что апостол проповедовал о Христе. Он словно позволяет людям оставаться со своими предрассудками, а сам просто продолжает делать свое дело – собирать хворост, согревать людей, исцелять больных. Одним словом, он сосредоточен на деятельном служении. И благодаря этому на острове постепенно возникает благоприятная духовная почва. Некоторые из местных жителей приходят ко Христу, а вместе с этим избавляются от своих суеверных заблуждений. Со временем весь остров Мелит, который ныне известен под именем Мальта, становится христианским. Так Писание призывает нас воздерживаться от поспешных суждений о человеке, опираясь на первое впечатление. Всегда есть огромный риск за своими предрассудками и суевериями не увидеть живого Бога. Также Писание дает рекомендацию, что делать в том случае, если такое поспешное суждение вынесли о нас. Оказывается, надо просто, как ни в чем не бывало, продолжать исполнять в своей жизни заповеди Евангелия, искать волю Творца и служить людям. Время пройдет, и наше честное и доброе отношение к окружающим сделает очевидным, кем мы являемся на самом деле.
1: Апостольские чтения.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Радио «Вера». Светлое радио. Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. Антон

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 30 мая 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Помолились мы с женой у иконы Царицы Небесной Казанской и решили уехать из Петербурга. Что за красота и успокоение было путешествие наше по Волге. Оно было так прекрасно, что даже отдельные эпизоды его, напоминавшие о той буре, которую только что пережила и еще продолжала переживать Родина, вроде негожих речей и пения революционных песен, даже и эти отголоски мерзости житейской не могли нарушить гармонии и безмятежие дней этого чудесного путешествия. Пока стоял и грузился наш пароход в Ярославле, мы вспомнили, что ниже Ярославля по Волге находится знаменитый Никола-Бабаевский монастырь, особенно нам дорогой и известный тем, что там погребен один из любимейших наших духовных писателей, епископ Игнатий Брянчанинов. Там есть часть мощей святителя и его чудотворная, прославленная на все Поволжье икона. Заедем в этот монастырь, ночь переночуем. Так и решили. И так нам все там понравилось. Так все пришлось по духу, начиная со святыни Бабаевской и простоты монашеской, что вместо одного дня прожили мы там на гостинице без малого 6 месяцев. Там состоялась наша встреча с отцом Иоанном Кронштадтским, окончательно определившая дальнейший путь моей жизни и деятельности, примирившая мое прошлое с моим настоящим и будущим.
0: Голоса

0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. На страницах Евангелия трижды упоминается Десятиградие, расположенное неподалеку от Галилейского моря. Апостол Матфей сообщает, что оттуда приходило много людей, желающих послушать Иисуса Христа. Евангелист Марк, называя эту местность страной Гадаринской, рассказывает об исцелении бесноватого, совершенном там Спасителем. Согласно евангельскому повествованию, легион нечистых духов, вышедший из больного, вселился в стадо свиней. Оно бросилось с крутого берега в море и утонуло. Иудеи, согласно своим законам, считали свиней нечистыми животными и не разводили их. Упоминание в Евангелии свиного стада свидетельствует о том, что Гадаринскую страну населяли язычники. Именно благодаря тому, что религиозная принадлежность жителей Десятиградия была установлена, израильские археологи смогли определить местонахождение одного из его селений.
1: Медром Мизраха Кинерет немцет Гива до Мале Гамаль.
2: К юго-востоку от Галилейского моря расположен холм, похожий на верблюда. Ученые обратили на него внимание еще в конце XIX века. По многим признакам, здешняя земля скрывала древнее городище. Форма холма навела историков на мысль, что здесь находился еврейский город Гамла. Это название в переводе с иврита означает «верблюд». Однако научные раскопки, начавшиеся в 2000 году, показали, что это не иудейское, а языческое поселение. По всей видимости, эллинистический полис Гиппос, упоминаемый Иосифом Флавием в книге «Иудейские войны». В пользу этой версии свидетельствовало мозаичное изображение богини Фортуны на развалинах одного из обнаруженных здесь языческих храмов. Фортуна считалась главной покровительницей города. Ее портреты чеканились на монетах Гиппоса, также найденных при раскопках. В 2015 году исследование развалин Гиппоса, по выражению руководителя экспедиции доктора археологии Хайфского университета Майкла Айзенберга, стали похожи на детектив. Одна зацепка вела за собой другую, и тайна раскрывалась за тайной. В начале года ученые нашли на руинах городища бронзовую маску языческого бога Пана. Через несколько месяцев после этого – монументальные ворота, на которых, по всей видимости, она была прикреплена. По предположению специалистов, эти ворота должны были вести в ритуальный комплекс, предполагающий наличие бани и театра. И эти здания также были в скором времени обнаружены. Гиппос предстал ученым как типичный эллинистический город, какие входили в состав Десятиградия.
0: Десятиградие, или по-гречески Декаполис, это группа из 10 античных городов, расположенных восточнее Иорданской долины. Как правило, они были основаны с 4 по 1 век до Рождества Христова, во время правления в Палестине эллинских династий Птолемеев и Селевкидов. Эти поселения были копией греческих полисов. Они существенно отличались по своему укладу от иудейских и арамейских. Города Десятиградия никогда не заключали официальный союз. Их объединяли культурные особенности, язык, расположение и политический статус. Каждый из них был автономным и имел самоуправление. Помимо Евангелия, Десятиградие упоминается в трудах Иосифа Флавия, римского писателя первого века Плиния Старшего, христианских авторов Евсевия Кесарийского и святителя Епифания Кипрского. Последние два выделяли среди городов Десятиградия Пеллу, Гадару и Гиппос, как наиболее важные в распространении веры в Иисуса Христа, что и подтвердилось археологическими исследованиями.
2: В IV веке Гиппос стал одним из христианских центров прежде языческого Десятиградия. Археологи обнаружили здесь 8 византийских церквей и резиденцию епископа. Город оставался столицей христианской епархии после мусульманской экспансии в VII веке. Гиппос прекратил свое существование только после катастрофического землетрясения в 749 году. Разрушения были столь сильными, что жители покинули город и больше никогда туда не возвращались.
0: Евангелисты, упомянув Десятиградие всего в нескольких строках, смогли донести до читателя сведения, сколь особое положение занимало оно в Палестине. Информация о языческом статусе гадаринской страны помогла ученым определить точное местонахождение города Гиппоса, входящего в Декаполис. Благодаря научным исследованиям стало также известно, что в этом селении обильно взошли семена веры, посеянные по свидетельству апостолов самим Христом. Тайны

0: Сегодня, 30 мая, Троицкая родительская суббота. Совершается особое поминовение всех усопших православных христиан. Церковь вспоминает апостола Андроника и святую Юнию, преподобную Ефросинию Московскую, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона. Преподобная Ефросиния в миру носила имя Евдокия. Дочь суздальского князя, в 1366 году она стала женой великого князя московского Дмитрия Донского. Современники восхищались парой. Сохранилось такое описание их отношений. «Двое таких носят в двух телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь. На будущую славу взирают, возводя очи к небу». Жизнь княгини не была легкой. На Руси продолжалось соперничество княжеств. Нападали внешние враги – Золотая Орда и Литва. Города опустошали пожары и эпидемии. Юная Евдокия стала покровительницей погорельцев, вдов и сирот. Князю частенько приходилось покидать Москву и уезжать в Орду. Вернется ли Дмитрий живым, было неизвестно. 2 года в заложниках в Орде провел старший сын княгини. Евдокия горячо молилась за близких. Князь Дмитрий Донской совершал подвиги военные и дипломатические, а княгиня Евдокия словно укрепляла духовный тыл государства. В память победы на Куликовом поле она построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Совет княгини принести в Москву Владимирскую икону Божией Матери спас Русь от нашествия Тамерлана. Свою жизнь княгиня закончила в основанном ею Вознесенском монастыре. Он находился в Кремле, на том месте, где Евдокия провожала и встречала Дмитрия, возвращавшегося с Куликова поля. Княгиня приняла монашеский постриг с именем Ефросиния, что значит «радость».
1: Преподобная Ефросиния воплотила идеал христианской супруги и матери, подвиг гражданского служения своему народу и духовный монашеский подвиг. Чествуя преподобную Ефросинию, княгиню московскую, мы просим святую, преподобная Ефросиния, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Рим, 290 год.
1: Хорошо устроился этот Ванифатий. Что ни день, то веселье. И хозяйка у него настоящая красотка. Да еще веселая и добрая. Не то, что у меня хозяева. Как два старых ворона, сварливые и злые.
2: Да, любит его Юпитер, не то, что некоторых. Работаешь с утра до ночи, и лишнего куска пирога съесть не дадут. А ведь он такой же раб, как и мы с тобой.
1: Открою тебе глаза. Юпитер тут ни при чем. Ванифатий – христианин. И хозяйка его тоже христианка.
2: Не может быть. Христиане так не живут.
3: Действительно, Ванифатия никак нельзя было назвать примерным христианином. Частенько он проводил дни за чашей вина и состоял со своей хозяйкой в беззаконном сожительстве. Но, впрочем, он был не злым человеком. Часто кормил голодных, помогал бедным и в глубине души чувствовал угрызение совести за свою разгульную жизнь, как и его незаконная жена Аглаида. И оба они хотели как-то омыть свой грех. Однажды Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение. В это время на Востоке шло жестокое гонение на христиан. И Аглаида попросила Ванифатия привести мощи какого-нибудь мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем, исправил их разгульную жизнь. Ванифатий на прощание, смеясь, спросил:
4: «А что, госпожа, если не найду мощей, а сам пострадаю за Христа? Примешь ли мое тело с честью?»
5: «Как не стыдно тебе, отправляясь на святое дело, шутить! Будь серьезен, и храни тебя Господь!»
3: Прибыв на место в город Тарс, Ванифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел на городскую площадь, где в это время мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток и при этом готовностью людей пострадать за Христа, Ванифатий бросился к ним и во всеуслышание признал себя христианином. Его тут же предали на мучения, били, пытали, затем влили в горло расплавленное олово. Но силой Господней он остался невредим. На следующее утро судья распорядился бросить мученика в котел с кипящей смолой, но и это не причинило страдальцу никакого вреда. Его оросил сошедший с небес ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и обожгла самих мучителей. Тогда святому Ванифатию отрубили голову. Видя его мужество и чудо, когда он после двух предшествующих страшных казней оставался жив, многие язычники того города уверовали во Христа. Между тем, спутники святого Ванифатия, напрасно прождав его 2 дня в гостинице, стали его разыскивать по городу. Они долго обходили места увеселений, пока не встретили человека, который рассказал им о мученической смерти их товарища и привел их на место казни. Они выкупили голову и тело Ванифатия за большие деньги и привезли в Рим. Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился ангел и велел ей приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь праведника и молитвенника за ее душу на небесах. Аглаида с великим почетом приняла честные мощи, построила на месте его погребения храм. Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии 18 лет и при жизни стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов. После смерти ее саму погребли рядом со святым Ванифатием. С тех пор, вот уже более 17 веков, святому мученику Ванифатию молятся все, кто страдает блудной страстью и недугом пьянства. И святой мученик Ванифатий, кровью омывший свои грехи, посылает им свою помощь.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Сколь милосерден и любвеобилен Господь! Он готов все и всем простить и терпеливо ждет нашего искреннего покаяния. Схиигумен Савва Остапенко.

0: эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В житии святого Макария, подвижника 4-го столетия, есть очень яркий эпизод. Однажды старец шел с учеником, причем ученик немного опередил святого Макария. Столкнувшись с языческим жрецом, который тащил огромное бревно, ученик крикнул: «Ах ты, демон!» Жрец, бросив бревно, поколотил монаха. Святой Макарий, в свою очередь встретившись со жрецом, с улыбкой приветствовал его. «Здравствуй, здравствуй, трудолюбец! Почему ты так говоришь?» – изумился жрец. «Вижу, что ты трудолюбив», – ответил старец. «Научи меня своей вере», – воскликнул жрец. «А вот чуть раньше мне попался такой злющий монах, демоном меня обозвал». Конечно, потом старец попросил жреца позаботиться о незадачливом ученике, и в монастырь они пришли уже втроем. Вот так. Одно доброе слово, и в буквальном смысле слова спасен человек. Но не меньшей мощью, правда, уже разрушительной, наделено и злое слово. Английский поэт и драматург Уильям Шекспир в пьесе «Макбет» нашел для этой духовной закономерности яркий образ. Вспомним ее сюжет. Полководец Макбет встречает трех ведьм, которые предрекают ему славное будущее. По их словам, он станет королем. Макбет рассказывает о пророчестве жене, и та уговаривает его убить короля Дункана, который собирается провести следующую ночь в их замке. Так Макбет и поступает. И это убийство открывает череду злодеяний, которые завершаются гибелью героя. Вернемся к встрече Макбета и ведьм. Вот как открывается эта сцена. «Сестра, ты где была?» – спрашивает одна колдунья другую. Та в ответ рассказывает, как попросила у некой шкиперши жареных каштанов, а та прогнала ее с бранью. В отместку колдунья протаранила плывший по морю корабль ее мужа. А ведь протаранить душу злое слово может еще быстрее и, увы, неприметно. Святые отцы хорошо это знали и умели, как святой Макарий, одним добрым словом спасти человека.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостями программы будут президент Карельской общественной организации «Арт-Шатер» Анна Мугачева и президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «Исток» Роман Комков.

0: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Слово «марафон» означает сегодня просто супердлинную беговую дистанцию. Но в древности название города Марафон, от которого и произошло именование беговой дисциплины, служило символом самоотверженного служения высокой цели и не менее возвышенной радости. Отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна, что звучит сегодня во время богослужения в православных храмах, говорит нам о людях, которые посвятили себя предельно искреннему и верному служению Богу. Давайте послушаем.
1: «Егда же обедовавши, глагола Симону Петру Иисус».
2: Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Битва при городе Марафоне – одно из самых известных сражений Древнего мира. Произошло оно в конце V века до Рождества Христова и закончилось полной победой греков над огромной армией персов. Победа спасла Афины, столицу Греции, и всю страну от захватчиков. Огромная радость наполнила сердца греческих воинов. Один из них по имени Фидипид, несмотря на сильные раны, поспешил сообщить афинянам весть о победе. Фидипид пробежал на одном дыхании больше 42 километров. Достигнув столицы, он воскликнул: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и умер. Так Фидипид стал символом храбрости, а еще и примером, как человек может всего себя посвятить высокой цели. Греческий воин так горел радостным желанием сообщить согражданам о победе, что не испугался даже смерти. Поступок Фидипида прочно вошел в историю. Но он не является единственным примером того, как человек может посвятить всего себя высокому служению. 2000 лет назад произошло великое чудо. В наш мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Вокруг себя он собрал учеников, которым поручил путешествовать по миру, рассказывая всем людям о Евангелии. Слово «Евангелие» переводится на русский язык так: «радостная» или «добрая весть». Весть о том, что люди спасены Богом, и у каждого из нас есть возможность стать жителем Царства Небесного. Ученики Христа, прозванные апостолами, выполнили поручение своего учителя. Каждый из них отправился с проповедью в какую-то страну или даже несколько стран. Там апостолы рассказывали об учении Христа самым разным людям – бедным и богатым, простым и знатным. Всех их проповедь учеников Христа делала радостными и внутренне крепкими. Так Евангелие стало распространяться по миру. Слово «апостол» греческое, в переводе на русский язык оно означает «посланник». Апостолы были посланы Христом на проповедь. Сначала Христос избрал 12 апостолов. Все они были людьми простого происхождения. Большинство первых учеников Христа до встречи с ним трудились рыбаками, ловя рыбу в Галилейском озере. Среди апостолов оказались также бывший сборщик налогов, столяр и даже разбойник Симон Канонит Зелот, оставивший ради Христа свое постыдное дело. На первый взгляд выбор Сына Божьего может показаться странным. Как могли стать вестниками Евангелия все перечисленные люди? Они не имели хорошего образования, окружающие не относились к некоторым из них с уважением. Действительно, как можно уважать сборщика налогов, который берет больше положенного, и уж тем более разбойника? Но Христос смотрел на будущих апостолов не глазами человека, а глазами Бога, и видел в будущих учениках удивительные качества, которые они даже сами в себе не замечали: храбрость, трудолюбие, а еще веру и любовь к Богу. Ко всему перечисленному Господь прибавил удивительную мудрость, сделав своих апостолов, не без их свободного желания, служителями и вестниками, самой радостной в истории новости того, что Бог спас мир, победил смерть и подарил нам вечную жизнь».

0: О тайне Боговоплощения говорилось во многих текстах Ветхого Завета. За 6 веков до Рождества Христова предсказание о нем прозвучало в библейской книге пророка Даниила. Камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана и разбил его. И сделался великою горою и наполнил всю землю. Так образно древний праведник описал появление на свет Спасителя, который вывел людей к свету богопознания и упразднил идолопоклонство. Камень, чудом отсеченный от скалы, стал символом рождения Спасителя от Пречистой Девы. Этот образ нашел свое отражение и в иконописи. В XVI веке в России появился образ Богородицы, именуемый «Гора Нерукосечная». Один из самых древних образцов этого иконографического типа – реликвия, созданная для Преображенского собора Соловецкого монастыря. Божия Матерь представлена сидящей на царском троне с Богом-младенцем на руках. Ее одежда украшена изображением горы и сложным волнообразным рисунком, олицетворяющим пребывание в небесном царстве. О райском саде напоминает также растительный орнамент в нижней части иконы и на троне Пречистой Девы. Соловецкий образ Божией Матери, гора Нерукосечная, почитается чудотворным. Немало исцелений совершилось и по молитвам перед списком иконы в Ярославской церкви Ильи Пророка. Изображение создал Иван Духовской. У этого образа есть своя особенность. Над троном Богородицы парит ангел, держащий в руках распятие. Так ярославский иконописец напомнил о цели Боговоплощения – спасении людей через крестную смерть Иисуса Христа. Древние иконы неспроста изобилуют множеством символов. В то время, когда они создавались, многие люди не владели грамотой и не могли прочесть Священное Писание. Святые образы в храмах и домашних киотах становились для них бессловесной проповедью. Да и тем, кому было доступно духовное чтение, иконописные шедевры помогали постигать библейские тайны. Один из таких источников богословия в красках – икона Божией Матери «Гора Нерукосечная».
1: Небесная заступница, икона Богородицы «Гора Нерукосечная» в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажжет.

сраженных в сентябрьских небесах, для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли.

Радио «Вера». Светлое радио. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Соборное послание святого апостола Иакова.

0: В эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма невесты принцессы Алекс Гессенской жениху цесаревичу Николаю Александровичу Романову. 30 мая 1894 года. Англия. Город Харрогейт. «Мой дорогой и бесценный, самое нежное спасибо за твое дорогое длинное письмо, за твои стихи и анекдот. Мои ноги болят больше, чем обычно. Не сердись на меня, если, возможно, мне придется остаться здесь надолго. Не думаешь ли ты, что было бы лучше, если бы я после этих 4 лет постаралась излечиться от боли и стать сильной и здоровой, чтобы потом в России выдержать долгое стояние на ногах? В настоящий момент для меня стояние – самая плохая вещь. От него у меня опухают ноги. Но хватит о моем здоровье, это неинтересно. Сегодня днем я на часок выезжала с Гретхен в своем кресле. Вниз с холма едешь с такой скоростью. Но полил дождь, и я велела слуге заехать под навес. Потом мы ехали вверх по крутой дороге, так что нужно было толкать коляску. Когда мы достигли вершины, засияло солнце, и на небе появилась радуга. Это было так красиво, и больше, чем обычно, мне захотелось быть с моим дорогим Ники. Нельзя даже наполовину наслаждаться красотой, если рядом нет того, кого любишь. Я люблю тебя. Я люблю тебя навсегда и навечно. На всю вечность.
0: Голоса времени.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затих.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, привет! Ну что, на работу побежал?
2: Здравствуй, Жень. Да решил вот сегодня пораньше выйти пешком пройтись, кислород глотнуть. А то сутками за компьютером сижу.
1: О, это значит хорошо, что я тебя уже на улице поймал. Ты дыши, а заодно вот подпиши жалобу на соседа из 317-й. Ну, помнишь? Замучил он уже своим ремонтом. Но три раза подъезд обесточить — это надо так постараться, а? А перфоратор у них ни днем, ни ночью не выключается. Ну просто прям как на стройке живем.
2: Что-то не по душе мне, Жень, жалобы подписывать. Может, сходим к нему сначала, по-хорошему поговорим.
1: И что ты думаешь? Я разве не разговаривал с ним? Да 100 раз! Он и слушать не хочет. Сам на конфликт идет. Я ему про мир, а он мне про войну.
2: Не знаю, не знаю. Я не в восторге от постоянного шума, но и нас миротворцами не назовешь, если мы кляузничать станем. Так что едва ли здесь уместны эти горестные слова из псалма.
1: Подожди, это ты про какой псалом сейчас толкуешь?
2: Про тот, что ты сейчас процитировал, про 119-й. «Долго я живу среди тех, кто не любит жить мирно. Я говорю им о мире, они о войне».
1: Ну, признаться, Борис, я это просто так нечаянно так выразился. А про псалом этот и даже не слышал никогда. Но видно, его автору, как и нам, тоже с соседями не повезло, да?
2: Жень, нам с тобой посчастливилось уже в том, что мы живем в городе, который любим с детства. И что у нас есть не просто крыша над головой, а родной дом. Автор же этой песни был вынужден скитаться, и ему не любители круглосуточного ремонта доставляли неприятности. Он окружен был недругами, которые клеветали на него и готовы были уничтожить ни за что. Да ты послушай, как псалмопевец сам рассказывает о своих бедах. «Ко Господу возвал я в скорби моей, и услышал он меня. Господи, избавь душу мою от уст неправедных, от человека лживого. Что постигнет его, и что навлечет на него язык его лживый? Острые стрелы сильного, огненосные. Увы мне, длятся скитания мои. Поселился я в шатрах кедарских, много скиталась душа моя. С ненавидящими мир был я в мире, когда говорил я с ними, восставали на меня без вины моей».
1: Андрей Борисович, а кто же этот псалом-то написал?
2: На этот счет есть разные предположения. Возможно, что эта скорбная песнь вышла из-под пера главного автора псалтыри, царя Давида. Большую часть своей жизни он был преследуем, причем близкими людьми. В молодые годы псалмопевец претерпевал гонения от своего тестя, царя Саула. Позднее против него восстал родной сын, Авессалом. Так что скитаться Давиду пришлось немало. Пожил он в шатрах кедарских.
1: А что это за шатры?
2: Вообще, кедарине – это воинственное кочевое племя, бродившее между Месопотамией и каменистой Аравией. Их считают предками бедуинов. Походные шатры этого народа здесь, видимо, нужно воспринимать как символ бесприютности, бездомности псалмопевца. И эта мука – быть в мире с ненавидящими мир – длилась для него ни день, ни два. В псалме подчеркиваются: «Длятся скитания мои, много скиталась душа моя».
1: Андрей Борисович, а вот ты обмолвился, будто есть разные предположения о том, кто этот псалом написал. И что, кроме царя Давида в истории Израиля были разве такие еще скитальцы?
2: Были, Жень, и немало. Если вспомнить период Вавилонского плена, то время практически каждый иудей, угнанный на чужбину, испытывал страдания, описанные в 119-м псалме. Так что вполне вероятно, что эту песнь создал неизвестный автор в 6 веке до нашей эры. А в пользу этого предположения говорит и тот факт, что кедарские селения в ту пору входили в Вавилонское царство. А значит, в неуютных шатрах Кедара, в окружении враждебно настроенных иноплеменников, могли жить многие израильтяне.
1: Разве подписывать произведения в те времена не принято было?
2: такое обыкновение существовало. Более того, надписание иных псалмов донесли до нас не только информацию о своих авторах, но и важные исторические факты. Что же касается 119-го, то он входит в особую группу из 15 псалмов, расположенных в псалтыре друг за другом. Каждый из них носит яркое название «Песнь восхождения» или «Песнь степеней», а точнее «Ступеней». А вот об авторе этого произведения, как я уже говорил, можно только догадываться.
1: Как ты сказал, «Песнь восхождения»? Правда, красиво звучит. А что это название означает?
2: А вот тут тоже есть несколько версий. Одна, например, настаивает на том, что эти псалмы исполняли во время богослужений служители Иерусалимского храма. И пели они, стоя на храмовых ступенях, коих было как раз 15.
1: Интересно. А еще какие предположения есть?
2: Большинство исследователей сходятся во мнении, что песни восхождения посвящены возвращению иудеев из Вавилонского плена. Эту версию подсказывает сам рельеф местности, где разворачивались исторические события. Ведь Вавилонское царство было расположено в низине, и дорога домой, в Иерусалим, становилась для вчерашних пленников восхождением.
1: Вот так вот просто!
2: Истина всегда проста, Жень. Но в этой простоте подчас такие глубины скрыты. Вавилонское пленение осталось в далеком прошлом. Но 15 коротких псалмов по-прежнему остаются песнями восхождения, ступеньками, по которым душа поднимается к свободе, к Богу.
1: Эх, что вот ты мне, Борисыч, душ-то разбередил. Как вот мне теперь подписи под жалобы собирать, когда все мое возмущение испарилось?
2: Ну, хорошо, что испарилось, Жень. Возмущение – плохой советчик. Считай, что ты на одну ступеньку совершил восхождение к миру в нашем подъезде.
1: Ладно, не вечно же в 317-й этот ремонт будет.
2: И это верно. И ремонт пройдет, и ссоры забудутся. А у вечности совсем иные приметы.
3: Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

0: свидание с шедевром.
1: Простите, Андрей Борисович, что заставила вас скучать в одиночестве. Мне нужно было дописать статью для журнала. Все, я закончила. Мы можем беседовать.
2: Ну, какие могут быть извинения, Маргарита Константиновна? В вашем гостеприимном доме скучать невозможно. Столько книг, журналов, а картин какие интересные. Вот эта репродукция меня особенно заинтересовала. О, настоящий шедевр. Старый монах, опираясь на посох, идет по песчаной дорожке. За спиной у него монастырские ворота. Виден храм с колокольней. Вдоль дорожки тянутся ряды деревьев. Кажется, это молодые яблони. Почки еще не распустились, но солнце светит по-весеннему ярко. Чье есть произведение?
1: Это картина Кириака Кастанди «Ранняя весна». И я ее очень люблю. Смотришь, и кажется, что ты вот-вот освободишься от оков усталости и болезней, как земля от снега. Художник проникновенно передал это чувство.
2: А как же так получилось, что я до сих пор не знал об этом замечательном живописце?
1: Наверное, потому что вы никогда не бывали в Одессе. Там Кастанди широко известен. Живописцу посвящена улица, его имя носит художественная школа.
2: Ну, в Одессе мне и вправду пока не довелось побывать, а Кастанди оттуда родом.
1: Он родился в селе Дофиновка под Одессой, в многодетной бедной семье греческого рыбака. Рано потерял отца. С малых лет работал в бакалейной лавке, чтобы помочь матери.
2: Но находил время для рисования.
1: Да. И более того, в 18 лет поступил в бесплатную школу Одесского общества изящных искусств. Окончил ее блестяще. Итоговые работы Кастанди преподаватели отправили в Императорскую академию художеств. Из Санкт-Петербурга пришел ответ, что юношу готовы принять. Но у него не было денег для обучения.
2: Он все-таки выучился?
1: Выучился, да. Благодаря счастливому случаю. В Одессе гостил у родственников Иван Айвазовский. Увидев работы Кириака, маститый художник настоял, чтобы юноша получил образование и нашел для него спонсора. Кастанди поступил в академию, окончил ее с большой серебряной медалью и вернулся в родную Одессу, чтобы преподавать в той самой художественной школе, где когда-то учился сам.
2: А живопись при этом не оставил?
1: Не оставил. Еще будучи студентом академии, Кириак Константинович примкнул к товариществу художников-передвижников и, вернувшись на родину, продолжал участвовать в их выставках. Кроме того, в 1890 году он создал в Одессе товарищество южно-русских художников, объединение по своим целям, аналогичное Союзу передвижников.
2: Его участники тоже придерживались реализма при изображении окружающей действительности.
1: Именно так. Хотя в картине «Ранняя весна», мне кажется, художник вышел за пределы зримой реальности и отобразил незримую.
2: Как это, Маргарита Константиновна?
1: А вот, посмотрите. Природа на полотне представлена на пороге пробуждения. Художник показывает нам, что вскоре произойдет ее воскрешение. А сердце подсказывает, что этому чуду будет причастен и старый монах, одиноко бредущий по тропе. Деревья в земном саду вскоре взорвутся искрами цвета и раскрасят земную жизнь. А человек перешагнет последнюю черту бытия, и его ждет преображение еще более радостное и чудесное.
2: Как бы я хотел увидеть эту картину своими глазами.
1: Полотно Кириака Кастанди «Ранняя весна» хранится в Одесском художественном музее. Будем верить, что когда-нибудь мы с вами побываем в этом солнечном городе.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Современному человеку свойственно вступать с Богом в деловые отношения. Ты мне, я тебе. Порой доходит до абсурда. Человек за каждое свое доброе дело требует от Бога воздаяния. Но доброе дело потому и называется добрым, что оно бескорыстное. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина Ниневийского. «Воздаяние бывает не добродетели и не труду, но рождающемуся от них смирению. И если такового не бывает, напрасны все труды и все добродетели».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Лирическая проза о монашестве. Пожалуй, так в двух словах можно охарактеризовать книги писательницы Олеси Николаевой. Тонкая, изысканная женственность повествования о суровом и полном сознательных лишений монашеском подвиге. Кажется, так не бывает. Но Олесе Николаевой в своих произведениях вполне удается все это совместить. Ей, похоже, сам Бог велел стать литератором. Да и сложно не сделаться творческой личностью, если с самого детства тебя окружали известные поэты и писатели – Акуджава, Аксенов, Битов, Евтушенко. Олеся Николаева выросла, как сама признается, в этакой богемной среде. И во многом благодаря этому уже в пору своего счастливого советского детства имела представление о Боге и читала духовную литературу. Писательница и поэтесса, супруга священника и профессор литературного института. Олеся Николаева по-прежнему остается популярным и востребованным автором. Ее произведения даже в наше непростое для книжной индустрии время с удовольствием печатают самые известные и крупные издательства. Роман «Инвалид детства» – как раз одна из таких уже неоднократно переиздававшихся книг. Сюжет, на первый взгляд, незамысловат. В маленький монастырь, затерянный где-то в сельской глуши, приезжает эффектная женщина по имени Ирина, чтобы забрать оттуда своего совершеннолетнего сына Сашу, который намерен принять монашеский постриг. Ирина, мягко говоря, далека от церкви, этакая светская львица с эпикурейскими воззрениями на жизнь. И именно с этих своих позиций она пытается воспринять все то, что открывается ей в монастыре, а для нее, по сути, в другом мире. Представительницей иной цивилизации выглядит она и в глазах монастырских обитателей, юродивого Ленюшки, старца Иеронима, иконописца отца Тавриона. С любопытством и искренним удивлением они выслушивают ее философские размышления о том, как несправедливо, что монахам нельзя жениться, и как было бы здорово, если бы современные писатели и поэты привели в порядок, подновили церковные книги. Происходящее в монастыре перемежается с событиями из жизни Ирины в недалеком прошлом. И кажется, что две эти сюжетные линии написаны на разных языках, разными авторами. Олеся Николаева создала в романе «Инвалид детства» параллельные миры. И этим мирам, несмотря ни на что, так и не удастся по-настоящему пересечься. Вообще-то инвалидом детства в книге называет себя юродивый Ленюшка. Однако Олеся Николаева прозрачно намекает на то, что у каждого из героев своя инвалидность. И духовная бывает намного страшнее физической, но даже ее можно вылечить, при условии, что у больного есть искреннее желание выздороветь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: хранить его дальше от лжи и разлуки, поддерживать в нем горение. Цена здесь намного прекраснее и выше нелепых бумажек. От вас я хочу лишь три слова услышать.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается, этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно, это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мед в Евангелии указан не случайно. Во-первых, такой вид пищи служит доказательством, что до 30 лет пророк Иоанн жил в пустыне, в уединении, и ел только то, что произведено природой, а не людьми. Во-вторых, мед диких пчел Палестины совсем не так сладок, как тот, что делают их домашние родственники. По слову Златоуста, мед дивий горек и противен на вкус, и это еще больше подчеркивает аскетический подвиг пророка Иоанна. В языковом плане слово «дивий» является чисто славянским. В русском языке «дивий» преобразовалось в «дикий». В иных славянских языках «дивий» по-прежнему используется, например, в чешском. Итак, запомним, что церковнославянское слово «дивий» переводится на русский язык как «дикий».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Черкасское в Пензенской области – тихий уголок русской глубинки с узкими улицами и простыми деревенскими домами. Но почти на окраине, за которой только луга и лес, возвышается семиглавый храм из темно-красного кирпича. Высоко серебрятся кресты на его серых куполах-луковицах. Это сельская церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Дата ее постройки – 1898 год. Возвести величественный храм в небольшом селе помогла Надежда Михайловна Рихтер, известная пензенская благотворительница. Ее усыпальница находится на территории церкви. Храм выполнен в сложной манере эклектизма, то есть смешения разных исторических и архитектурных стилей. К основному зданию примыкают сразу две объединенные между собой колокольни. Церковь выглядит как бы многослойной, многоступенчатой и объемной. Украшения фасада удивляют разнообразием. Здесь и кокошники, полукруглые декоративные элементы, напоминающие женский головной убор, и пилястры, выступы на стенах в форме колонн, и так называемые сухарики, особый зубчатый орнамент. Любопытно, что изначально кресты на куполах были облицованы зеркальным стеклом и, по воспоминаниям старожилов села, сияли даже в облачный день. В годы советской власти Покровский храм в пензенском селе Черкасском постигла та же участь, что и тысячи других по всей стране. Он был закрыт, какое-то время использовался в хозяйственных целях, а потом постепенно начал разрушаться, зарастать травой и кустарниками. Перед самым закрытием церкви сельчанам удалось вынести оттуда большую часть икон, которые потом хранились в семьях и передавались из поколения в поколение. Сегодня многие из них вновь вернулись в храм. В начале 2000-х годов Покровскую церковь передали сельской православной общине и отреставрировали. И снова, как когда-то, поклониться ее святыням приезжают верующие со всей Пензенской области и из других регионов. В храме есть чудотворная икона Божией Матери – хлебная. Перед нею молятся об избавлении от материальных трудностей. А еще здесь прямо на глазах у всех происходит чудо. Обновляется икона «Тайная вечеря». Когда она вернулась в храм в 2017 году, изображение с трудом можно было различить. Теперь образ постепенно проявляется, краски становятся ярче и насыщеннее. Покровский храм в селе Черкасском тоже кажется настоящим чудом. Величественный корабль посреди моря бескрайних лугов, на борту которого можно укрыться от жизненных бурь и невзгод.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Радио «Вера». Встречаем Троицу.
1: Когда читаешь Евангелие, порою начинаешь досадовать на учеников Христа. То они не понимают довольно прозрачного языка притч, то принимаются спорить, кто среди них старше и главнее. В довершение всего в страхе разбегаются, когда Сына Божия берут под стражу и боятся появиться у креста Господня. Почему же мы доверяем им, обращаемся в молитвах за помощью, почитаем и считаем безусловными авторитетами? Спаситель пришел не к образованным людям, знающим в точности закон Моисея или учение Аристотеля или Платона. Первыми учениками стали простые рыбаки и земледельцы. Они не отличались героизмом или стойкостью характера, ведь один из учеников отрекся, а другой предал своего учителя. Апостолы были обычными людьми, со свойственными всем сомнениями, слабостями и страхами. Но они поверили, и вера их была вознаграждена и принесла удивительные плоды. Христос молился Отцу Небесному о своих учениках. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Перед Вознесением Господь повелел апостолам: «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Ученики не знали точного времени исполнения этих слов. Они остались все вместе, молились и ждали. Казалось бы, зачем? Апостолы были свидетелями чудес. Сами слышали проповеди Спасителя, сопутствовали Ему 3 года. Им было чем поделиться и с соплеменниками, и с жителями других уголков Римской империи. Но учение Христа не сводилось к нравственным правилам, красивым толкованиям притч или призыву к благотворительности. Своим воскресением Спаситель преобразил сущность мира. Человеку открылась возможность богопознания, которая может происходить только силой Святого Духа. И апостолы первыми испытали это. Они стали теми, кого мы славим и почитаем, потому что получили в день Пятидесятницы дары Святого Духа. Сила Святого Духа помогла апостолам творить чудеса, превратила страх в бесстрашие, сомнение в пламенную веру, научила находить верные и нужные слова, чтобы свидетельствовать истину. Сбылось проречение Спасителя: «Когда будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Ученики перенесли гонения и вытерпели множество страданий. Почти все стали мучениками за веру. Но они создали церковь, в которой всегда пребывает Христос, в которой существует апостольское преемство, и силой Святого Духа совершаются таинства. Вслед за апостолами Господь просвещает и всех христиан. Теперь дары Духа Божия в таинстве крещения и миропомазания подаются всем

Радио «Вера». Светлое радио. Здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве или спине. Конечно, слов нет. Хорошо человеку, если у него все это

тоже здорово, как у быков. Но самая суть чисто человеческого здоровья – это когда его неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку, как будто это даже закон. Раз мне, то должно быть и всем хорошо. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Александры Голицыной, 1880 год. С гувернанткой мы делали скрапбуки, альбомы для Екатерининской больницы. Для того она покупала цветной коленкор, который разрезался на куски величиной с развернутую газету. Мы же должны были обшивать эти куски широкой цветной петлей или вырезать края зубчиками. Затем куски складывались пополам, подшивались, а обложка делалась из картона, обшитого тем же коленкором. Затем мы вклеивали разные картинки, вырезанные из старых журналов. На обложку клеилась большая картинка. Эти скраббуки отправлялись в детское отделение больницы, где пользовались большим успехом.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Как говорится в Священном Писании, древнее человечество в какой-то момент настолько развратилось, что по воле Бога было уничтожено с помощью всемирного потопа. Избежать нахлынувших на всю планету вод удалось лишь семье праотца Ноя, которому Господь повелел построить убежище ковчег. В деревянный ковчег, кроме Ноя и его ближайших родственников, попали также представители всех сухопутных животных, по паре от каждого вида. Как говорится в Библии, вода во время потопа пребывала в течение 40 дней и ночей. Ее было так много, что из всех людей спастись смогли только находившиеся на борту ковчега Ной и его семейство. Когда потоп закончился и вода стала убывать, Ной использовал в качестве причала для ковчега вершину горы Арарат. Именно там, по преданию, ковчег и остался. С самых древних пор люди предпринимали попытки найти древний артефакт. Одну из первых документально зафиксированных попыток найти ковчег совершил в IV веке святой Иаков Низибийский. Ему не удалось добраться до ковчега, но благодаря ангелу Иаков получил кусок обшивки судна и доставил его в армянский монастырь Эчмиадзин, где реликвия находится и сегодня. Впоследствии экспедиции на вершину Арарата совершались неоднократно. Но, к сожалению, они либо не достигали поставленной цели, либо участники экспедиции добирались до ковчега, но не могли потом предъявить каких-то доказательств успешности своей миссии. Так, в XIX веке появилось несколько сообщений о видевших остатки ковчега. Турки, на чьей территории оказалась тогда гора Арарат, рассказывали, что даже побывали внутри корабля, который, как оказалось, имел отсеки, большинство из которых было заполнено льдом. В 1916 году русский авиатор Владимир Росковицкий наблюдал ковчег, пролетая около вершины горы. Добраться до ковчега и при этом доказать успех экспедиции удалось французскому альпинисту Фернану Наварро. В 1955 году Наварро нашел ковчег, вмерзшим в лед горного озера на высоте 5 километров, и сумел вырезать кусок обшивки корабля, анализ которого подтвердил возраст постройки – около 5000 лет. В 2009 году на вершину Арарата забралась группа археологов из Гонконга, которым удалось найти ковчег на высоте 4000 метров над уровнем моря. По словам ученых, ковчег представляет собой конструкцию, хорошо сохранившуюся под слоем вулканической породы и снега. Внутри ковчег разделен на несколько отсеков. Некоторые отделения оборудованы балками, напоминающими стойла для животных. Радиоуглеродный анализ древесины показал, что ее возраст составляет 4800 лет. Такая датировка полностью совпадает со временем, когда произошел всемирный потоп. Находка, сделанная археологами из Гонконга, подвигла научное сообщество к тому, чтобы просить ЮНЕСКО присвоить Арарату статус уникального культурного и археологического памятника, который позволит упорядочить научные исследования и окончательно доказать, что на вершине Арарата находится Ноев ковчег. Надеемся, что эта просьба будет удовлетворена. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Ноевом ковчеге и месте его нахождения – горе Арарат.

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Князь московский Дмитрий Иванович, прозванный Донским после Куликовской битвы, прочно вошел в память людей в историю государства российского. Но не менее известна в христианском мире его супруга Евдокия, позже при постриге получившая имя Ефросинья. Дмитрий и Евдокия, дочь суздальского князя, вступили в брак в тяжелое время для Руси. Русские княжества терпели притеснение от Литвы и Орды, набеги литовцев и татар разоряли русские города и села. Москва не раз была сожжена и разграблена. Чтобы отстоять независимость своих земель, князь Дмитрий Московский объединил русских князей и вывел их дружины на Куликово поле в 1380 году. Но это было лишь начало великого противостояния ордам завоевателей. Княгиня Евдокия, каждый раз, когда ее супруг выводил отряды на поля сражения, молилась о спасении родной земли. После смерти князя Дмитрия на престол вступил его старший сын Василий Дмитриевич. Став вдовой, Евдокия стала молиться с еще большим тщанием, надела вериги и власеницу, посещала храмы, основала в центре Москвы, в Кремле, Алексеевские и Рождественские монастыри. Именно в истовой вере видела княгиня Евдокия опору в противостоянии Тамерлану, когда тот с огромным войском встал под Москвой. Княгиня убедила сына князя Василия привезти в Москву из Владимира чудотворную икону Божьей Матери. Икона прибыла в Москву 26 августа 1395 года.
1: «Матушка, я выполнил твою просьбу. Я привез икону Владимирской Божьей Матери. И ты, и митрополит, и бояре, и простые люди все непрестанно молят Богородицу о заступничестве. На молитвы только и уповаю».
2: «Вижу я, что ты не крепок духом. Терзают тебя страх и сомнения».
1: «Матушка, как же мне не горевать? Никто еще не смог остановить Тамерлана. Покорил он множество земель и городов».
2: «Дорогой мой сын, крепи свой дух и волю молитвами. Ты должен быть сильным. Тебе нужно вселить уверенность в своих воинов».
1: «Ты же знаешь, дружина наша слаба, воинов мало. Мы не сможем противостоять ордам Тамерлана. Если он пойдет на нас, мы будем драться до последнего. Но Москва снова падет. Город сгорит, люди погибнут. Эти горькие мысли не оставляют меня».
2: «Смотри, сын, смотри, всадник. С дурными он вестями или с добрыми?»
3: «Князь, князь! Княгиня! Тамерлан уходит! Уходит вместе со всем войском!»
1: «Переведи дух, гонец. Не слишком ли ты спешишь с вестями? Тамерлан — хитрая лиса. Наверняка задумал какую-то каверзу».
4: «Истину говорю. Дозорные видели, как татары сворачивают шатры и укладывают повозки. Они уходят на восток. Все до единого. А еще чудное говорят. Княгиня, позвольте расскажу».
2: «Говори».
4: «Бают, будто Тамерлан решил уйти неспроста. Вроде как явилась ему светозарная жена. Окружали ее грозные, подобные молниям, воины. И пошли они на войско Тамерлана всесокрушающим потоком. Тамерлан смутился, рассказал об этом видении своим военачальникам и велел отступить».
2: «Вот тебе и ответ, сын мой, на все твои муки и сомнения. Божья Матерь услышала наши молитвы, отвела от нас грозного врага, закрыла своим покровом Москву».
0: После чудесного спасения от орд Тамерлана в истории Московского княжества начался новый период. Дети и внуки Евдокии вложили в укрепление и возвышение государства все силы. Сама же Евдокия в мае 1407 года приняла монашеский постриг и получила имя Ефросинья. она заложила основание нового храма в честь Вознесения Христова. Спустя всего 2 месяца преподобная Ефросиния скончалась на 54-м году жизни. Она была захоронена при большом стечении народа в основании будущего храма. Позже Вознесенский собор стал усыпальницей для великих княгинь и цариц российского государства. Здесь были погребены Елена Глинская, мать Иоанна Грозного, Ирина Годунова, супруга царя Федора Иоанновича, Наталья Кирилловна, мать Петра I. Преподобная Ефросиния, великая княгиня московская, соединила в себе подвиг гражданского служения своему народу и родной земле с монашеским подвигом. Она восстановила царское достоинство человека, и недаром ее изображают на иконах с царским венцом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Кто исповедует Бога, не становится игрушкой гнева.
1: Авторство этой сентенции принадлежит римскому императору Константину Великому. Ссылка на слова равноапостольного императора, который в начале 4 века стал христианином и сделал христианство разрешенной религией, содержится в книге «Церковная история» современника Константина Евсевия Кесарийского. Многие высокопоставленные римляне порицали императора за избыточное человеколюбие после того, как тот оставил язычество. Евсевий подтверждает, что Константин нравственно переменился. А справедливо ли порицание или нет, замечает историк, пусть судит кто хочет, мое же дело писать истину.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В одном из своих посланий святой апостол Павел заповедует христианам всегда радоваться. Иногда эта заповедь кажется особенно трудной, например, когда наваливается тоска. Как бороться с печалью? Писательница Ирина Токмакова в повести «И настанет веселое утро» переводит этот вопрос на детский язык. И звучит он так: как бороться с хмурцами? Героиня повести, 6-летняя Полина, не знает, кто такие хмурцы. Но она видит, что все в ее доме идет не в лад. Родители ссорятся, бабушка грустит. На помощь Полине приходит девочка-звезда по имени Ая. Она-то и рассказывает о хмурцах, крохотных существах, которые плетут хмурость, чтобы люди были грустными. Ирина Токмакова подчеркивает: хмурцы совсем крошечные, действуют они едва заметно. Они всего лишь похищают улыбку тут, веселое слово там и только. Но в результате семья едва не разрушается. Неужели хмурый вид, тусклый взгляд, кислое лицо могут быть опасны? Святитель Нектарий Игинский, подвижник начала 20 века, предупреждал: «Знай, что твое благодушие радует ближних. Раздражение же и хмурость передаются и другим, и тогда убегает из дома радость». Это и происходит в доме Полины. Но как же девочке прогнать хмурцев? Ая подсказывает: в дом должно прийти веселое утро. Чтобы этого добиться, Полина и Ая отправляются в прошлое, в первый послевоенный год. В финале повести они приносят из 1946 года чудесные розы, а папа, не подозревая, откуда они, дарит их маме и бабушке. Так маленькое добро, небольшая радость, которую Полина, Ая и папа доставили близким, превращается в настоящее чудо и прогоняет хмурцев.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
3: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
4: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о том, как соприкосновение со святостью и людьми праведной жизни влияет на семью и семейные отношения. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Феодор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне Святой Троицы и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Генри Хаггард. Отрывок из романа «Приключения Алана Квотермейна». После довольно крутого подъема мы подошли к прекрасной ограде, заключавшей пространство земли в 4 акра, где находился собственный сад, дом, церковь и другие строения мистера Маккензи на самой вершине холма. И что это был за сад? Я всегда любил хорошие сады и всплеснул руками от восторга, когда увидел сад миссионера.
1: Миссионер. В переводе с греческого языка – посланник. Так называют человека, который свидетельствует о Христе, проповедует христианскую веру. К миссионерству призвал сам Господь в Евангелии словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Участие в миссионерстве – это соработничество Богу, служение, помогающее людям обрести любовь Творца и усвоить ее плоды. Миссионер – это не только тот, кто рассказывает о Христе и его учении, но и тот, кто своими добрыми делами открывает непросвещенным свет и радость христианской веры.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Одна из жемчужин русского севера – остров Кий. Он находится в заливе Белого моря юго-западнее Архангельска, в 8 километрах от Онежского полуострова. Кий в переводе с карельского языка означает «камень», и остров полностью соответствует своему названию. Это гранитная плита, поросшая мхом. Ее площадь 3 километра в длину, 500 метров в ширину. Здесь нет проезжих дорог. Северные сосны цепляются крепкими корнями за скалы, в небе парят серебристые чайки, и над всем царит глубокая тишина. В южной части безлюдного острова расположен храмовый комплекс.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл присутствовал на оглашении ежегодного послания губернатора Ставропольского края, которое прошло 28 мая в Ставропольском дворце культуры и спорта. Губернатор Владимир Владимиров обратился к депутатам Краевой думы и общественности. В своем выступлении глава региона подробно остановился на социально-экономическом и общественно-политическом положении в крае, представил отчет о результатах работы регионального правительства за минувший год, а также обозначил ключевые задачи на будущее. В этот же день митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Пятигорске встретился с полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО Юрием Чайкой. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия Ставропольской митрополии с органами государственной власти, а также укрепление межрелигиозного и межнационального согласия в регионе. Особое внимание было уделено вопросам строительства новых храмов, в том числе возведению Ставроафон Иверского женского монастыря в Михайловске. Также участники встречи затронули тему духовного окормления казаков, терского казачьего войска и другие вопросы. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти и поддержание мира и согласия между народами, проживающими на территории Северокавказского федерального округа. Сегодня Троицкая Вселенская Родительская Суббота, день всеобщего поминовения усопших. Он предшествует празднику Святой Троицы, которая в этом году отмечается 31 мая и напоминает о том, что для Бога все живы. В Троицкую Родительскую Субботу в храмах совершаются божественная литургия и заупокойное богослужение – панихида. Во время литургии верующие подают записки с именами крещенных усопших, которые поминаются в общей молитве. На панихиде молятся об упокоении умерших, просят у Бога милости к ним и прощения их грехов, рассказывает настоятель храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских города Невинномысска протоиерей Алексей Гашунович.
5: В эти дни люди посещают храм, и, приходя в церковные стены, они заказывают обедни, панихиды, более длительные поминовения, церковные сорокаусы для того, чтобы помолиться о наших умерших. Но мы знаем, что не только молитвой мы облегчаем загробную участь наших умерших людей, но еще и совершаем в память о них милостыню, дела милосердия живым людям, но в память об умерших. И тем самым исполняем свой христианский долг, о котором напоминает нам Церковь, особенно вне родительских поминальных суббот.
4: Родительские субботы – это особые дни, когда церковь призывает верующих усиленно молиться об упокоении душ усопших. Среди этих дней выделяются Вселенские родительские субботы. Их две. Помимо Троицкой, перед праздником Пятидесятницы, есть еще Мясопустная, перед Великим постом. В эти дни верующие молятся не только о своих предках, но и обо всех православных христианах. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить.

0: Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, священников, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Мугачева Анна Александровна, президент Карельской общественной организации «Возрождение культурных традиций», арт-шатер, и Роман Комков, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «Исток» в городе Подпорожье. Здравствуйте, приветствуем вас.
1: Добрый вечер.
2: Приветствую вас.
0: В общем, я так немножко хотел бы прояснить. Вот Петрозаводск и город Подпорожье Ленинградской области – два разных города. Вот что вас объединяет? Это не то, что два разных города, это две разных области. Давайте сразу проясним, вот как вы тут объединяетесь и что вы хотите сегодня нам рассказать?
1: Ну, объединяет нас, конечно, вид деятельности. То, что все идет на семью и на благо общества. Там, где мы живем, мы делаем по своим возможностям мир лучше. Наверное, это в первую очередь нас объединило с Романом.
0: Я знаю то, что у вас, вы проводите форум «Счастливы вместе», семейный форум. Я так понимаю, что этот форум вы как-то вместе проводите?
1: На самом деле с Романом у нас долгая история назад. Если Роман поддерживал, так как у него очень много большой круг общения и известных спортсменов, так как он нам в Карелию лет, наверное, 7 или 8 назад я бегала по всем знакомым и хотела открыть, вот, чтобы в Карелии был православный союз отцов. Да, православных отцов. И я ко всем кричала, нужны примеры. И как раз вот эти примеры привел в Карелию Роман, таких как Вячеслав Тесленко, это 9-кратный чемпион мира, к нам приезжал в школах для детей. Представляете, приезжает такой гуру, и он простым школьникам на школе СКЗ, это где-то в дальнем районе, зарядку. Дмитрий Красичков, то есть такие...
0: Провел зарядку со школьником.
1: Да, и не встречи были, например, Андрей Семенов, он детям ДЦП награждение провел. Пришли они, провели зарядку в президентском кадетском училище, подписали автографы, дали. То есть на самом деле это те мужчины, которые показывали, то есть с небес спустились звезды. Это вот благодаря Роману, ну, я хочу сказать, он и сам ведет себя так вот по-мужски. Но затея моя все-таки продвинуть мужское дело, это совет отцов, это не женское дело, я это оставила. Но сейчас, опять же, через Романа узнала, что уже есть такой союз или это общественное сообщество.
0: Есть такая общественная
2: организация.
1: Отцы России. Отцы России, да. Слава Богу за все, я очень рада, что это все-таки есть. Но вот мы на этом моменте как раз наше сотрудничество началось. Сейчас я опять же обратилась к Роману и попросила его о том, чтобы он помог... Опять же, объединиться ресурсами на семейном форуме «Счастливы вместе», который пройдет 8 июля в городе Петрозаводске.
0: Угу. И, насколько я понимаю, вы тоже входите в это большое движение «Семья Фест».
1: Да. Почему сегодня мы на радио «Веры»? Потому что уже с воскресенья мероприятия уже начались. И я приняла уже участие в двух мероприятиях здесь, в Москве, но в Петрозаводске мероприятия тоже идут. Это и детские сады, это и приходы. И, конечно, все мероприятия, которые у нас идут, они все связаны с семьей. Поэтому это все гармонично. И такой вот задор мы даем, такой старт к форуму, как раз разбег делаем, и получается о том, что неделя семьи, она не заканчивается, она действительно плавно идет через мероприятия в Карелии.
0: Она вообще не должна никогда заканчиваться, да, на самом деле.
1: Я, кстати, тоже про это же говорю. Это очень было бы хорошо, чтобы каждый бы месяц, каждый регион показал свои яркие стороны, которые связаны с семьей. Вот, например, вот, грубо говоря, в июне Подпорожье Роман Комков показал, как можно сделать семейный спортивный центр, который не только спортом занимается, но Роман потом расскажет.
0: Ну, вот я, Роман, обязательно перейдем к этой теме.
1: Петрозаводск, например, пусть бы был форум, семейный форум «Счастливы вместе». Такие знаковые семейные мероприятия, которые действительно знаковые. Если вы говорите про меня, читали, то лет 10 назад я проводила в течение 10 лет «Город моей мечты». Это тоже семейный фестиваль, который проходил в площади Кирова, в центре города Петрозаводска. И у нас до 5000 человек было, участников даже.
0: концерт. Ну да, там у вас очень много мероприятий проходило, действительно есть.
1: Можно связанных с семьей, да. Это
0: в интернете посмотреть
1: семейный,
0: можно, да.
1: Семейный праздник большой, это Петра и Феврони, который перешел в форум. То есть много, все, что... Вся жизнь у меня связана, вся деятельность в некоммерческом секторе именно с семьей.
0: Вот с Анной Александровной познакомились. Такой простой вопрос, банальный. Вот, Роман, расскажите о себе, что, чем вы занимаетесь. Я вот тоже немножко, как готовясь к эфиру, прочитал, что меня очень удивило, что первые тренировки вы вообще проводили в подвальном помещении многоквартирного дома. А потом да, нас... путь какой-то прошел. Расскажите о нем подробнее.
2: Так скажем, с эпохи СССР нам достался такой подвал, где долгое время существовал спортивный клуб, спортклуб «Титан», да, и там в основном были, тогда не было единоборств, ну, может быть, бокс там был, то там мешок висел, там как-то так. В основном это была силовая такая история, там штанги-гантели, ну, в общем, там такой пауэрлифтинг, местная качалка, так скажем, была. Из этой качалки мы ее чуть-чуть преобразовали, сделали там, тогда нам председатель законодательного собрания помог, Сергей Михайлович Бибинин, купил нам маты, и мы тогда начали там тренировать детей, там, да, там, это весна у нас топила, осень нас топила, короче, эти маты плавали, было очень, так скажем, ну, действительно, некомфортно там заниматься, естественно, подвал, там, спертый воздух, но результатов мы там достигли, мы сделали там финалиста мира, и первого на России в 2019 году у нас был ряд чемпионов Ленобласти по спортивной борьбе.
0: То есть у вас занимался человек, который попал в финал чемпионата мира?
2: Да, ну, это 15-летний, да, мальчишка там наш, и, так скажем, там ряд ребят у нас боролись на России, неплохо тогда мы там грэплинг начали развивать, и ряд ребят попали, даже подышали воздухом, стали участниками первенства России, да. Ну, не говоря уже об Артеме, который там действительно как-то превосходил ребят, может быть, с, так скажем, дисциплиной, своим характером, да.
0: И... Ну, это кикбоксинг, да, получается?
2: Нет, это борьба спортивная была, мы тогда тренировали. Кикбоксинг мы развиваем где-то порядка 3 лет в Подпорожье, но тоже ребята уже участвуют на всероссийских турнирах на России, то есть достаточно неплохо и развивается, идет, но в таких моногородах, маленьких удаленных, очень сложно воспитывать детей, да, там, ввиду того, что расстояние, именно в спортивном ключе, я имею в виду, расстояние большое, хотелось бы, чтобы они между друг другом там ездили, спарринговались везде, на соревнованиях участвовали, именно конкуренция, что была. То есть спортсмен растет в любом случае в конкуренции. И как, насколько ему будет сложно там на ринге, там, да, настолько он больше вырастет и быстрее технически оснастится.
0: Поэтому часто вот читаешь новости, боксеры нам постоянные сборы.
2: Сборы.
0: Федор Емельяненко уехал там куда-то, да, там, в страну, и там целый месяц. А я вот его как-то спросил, говорю, зачем вы поехали? Говорит, ну там, говорит, есть соперники. Вот я понял, да, что
2: да, растут
0: как это важно.
2: Вот сейчас,
0: да,
2: у нас запланировано там в Беларусь поехать. Там тоже неплохие тайские боксеры, кикбоксеры. То есть мы хотим туда на сборы вырваться, там тоже большой командой из области. Теперь я как в роли президента федерации, нам необходимо совмещать. Ленобласть, она очень разбросанная, и все эти районы, чтобы вот они варились вот в своем супе, да, вот именно первые номера, первые, вторые номера там, чтобы они как бы, честно говоря, надо получать спортсмена, чтобы он действительно рос. Вот когда он перестает получать, начинает раздавать, все, там роста нет.
0: Все-таки расскажите о себе, как... Я полагаю, что вы, ну, не то, что полагаю, вы профессиональный спортсмен.
2: Я не профессиональный спортсмен, я больше как руководитель, да. Ну, и начал тренировать. Слушайте, так начал получаться, что вот действительно получались результаты там, именно в кикбоксинге. Да.
0: Ну, а вот открыть вот этот зал, добиться того, чтобы там купили маты, это как это было? Это было ваше личное желание?
2: Это просто идея, да, и она
0: или
2: горела.
0: Или это бизнес-проект, например,
2: нет,
0: какой-то?
2: Нет, это никакой не бизнес-проект. Если там считать, если это все как бизнес-проект, то сразу
0: не получится,
2: бы это,
0: да,
2: там мы бы просели. Это просто идея, и мне как-то, знаете, как, не знаю, божий промысел, что ли, когда-то в голове, бери и делай, вот помещение у тебя стоит. Я зашел, блин, ну мое. Вот чувствую, что мое. И посмотрел на эти все сломанные стены, это там пережиток у нас Советского Союза, да, вот так, такое училище было у нас там, трудились реально, да, спорт он не делает, там, так скажем, в каком-то моменте мы ничего не производим. мы делаем людей дисциплинированными, мы делаем их физически крепкими. Да, это здорово, но вот там вот в этих училищах, в училище, в этих мастерских, там производились действительно разные люди, там выходили там по 300-400 человек с профессиями люди. Ну, на самом деле я, когда производил там ремонт, убирал некоторые там мастерские, блин, ну, честно говоря, плакать хотелось, там действительно это такой был фундаментальный...
0: То, что потеряли, да, да, и да, не восстановишь сейчас, да, к сожалению.
2: К сожалению, вот техническое образование, да, у нас...
0: Но очень важно растить смену людей, а это и подрастающее поколение, соответственно, наши дети, которые, наверное, сейчас, вот по моему мнению, и, наверное, многие со мной согласятся, живут в какое-то удивительное время, когда есть очень много возможностей есть.
2: Очень много.
0: И расти, да, и как-то развиваться, да, языки изучать, и вообще даже не выходя из дома это все делать. Это большой труд. И, может быть, если сейчас как раз вот, поработать с нашими детьми, подростками, воспитать новое поколение людей, которые будут верны своей, ну, вот, стране. Сейчас... Или, как говорим, семью способны будут создать.
2: Сейчас, конечно, да, с помощью интернета у них большой разброс мыслей. И когда вот ты даже на тренировке даешь им задание, многие тебя не слышат. Многие тебя не слышат.
0: Рассеянное внимание, да?
2: Они, да, не умеют фокусироваться. И вот как вот мы перед эфиром говорили, что в течение какого-то времени, да, вот ты говорил, что вот Владимир Носов, да, там ребята,
0: ну, да, я привел пример, да, я сам-то не спортсмен, вот, к сожалению, хотя спорт люблю, вот футбол смотрю, например, да, вот иногда когда-то играл, но однако я заметил, как проходили его тренировки, вот я в социальных сетях на Владимира Носова подписан, он, я так понимаю, что он тренер в вот этом спортивном обществе «Торпедо», думаю, что ничего не изменилось с тех пор. Может быть, и он уже вырос как-то, или что-то происходит. Но, в общем, я видел, как он проводит тренировки, и в какой-то момент тренировка прерывается, либо какой-то перерыв, либо она окончилась, и он начинает с ними просто разговаривать о дружбе, о любви, о церкви, о верности, о святых, примерах святых, о воинах и так далее. Да. То есть это, наверное, тоже очень важный момент, потому что в спортивной среде очень сильно развито неоязычество, когда люди... Ну, тема тоже отдельная, большая, но им нужно, кроме силовых упражнений, давать какие-то смыслы. Вот вы продолжите, ну, да, вот как раз мы это обсуждали.
2: Как раз вот фокус детей ты ловишь, когда они уставшие. То есть ты, когда проводишь тренировку, и в конце они как вот тюлени лежат, мы так разлеглись по матам, и мы с ними им давай вещать, да, там, за то, что с родителями надо быть культурными и вежливыми, в первую очередь, там, слышать, помогать их. В этом у нас очень большой пробел. Некоторые, ну, как вот многие тренеры там, да, вещают, что они... Родители – это ваш спонсор, да, действительно, это так и есть. И это первый человек, которому вы должны бежать и поклоняться. Это и есть так. Но у нас почему-то дети с родителями, в частности, пререкаются. В каких-то своих моментах, аспектах, нервозность на родителях, там есть такие дети, да. Не будем говорить, что их нет, да, там. И вот как раз ты вот эти моменты пытаешься убрать, с головы вымыть, чтобы они пришли и к маме с папе с поклонением, да. Там хотелось бы...
0: Ну, с таким почтением.
2: С почтением, да. Да, ну, все правильно. Эти виды спорта прививают уверенность. Уверенность отставить свое мнение. Естественно, мы пытаемся донести, чтобы только с помощью диалога. Обязательно ты должен именно быть... Как личность ты должен не то что давить там с кулаками, да, а действительно там ты должен разговаривать, уметь донести свою мысль в правильном ключе.
3: Пайдея.
0: Программа «Пайдея» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Анна Александрова Мугачева, президент Карельской общественной организации возрождения культурных традиций «Арт-Шатер», и Роман Комков, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «Исток» в городе Подпорожье. Анна.
1: У вас сейчас был такой интересный диалог, да, о том, что вы говорили, что сила и слово. И
0: да,
1: я вот сейчас еще один такой момент, что нас связывает с Романом. Именно слово, действительно. Нам надо научиться, первое, это сохранить, не детей научить, а самим научиться сохранить ценности семейные. Все идет из семьи.
0: Начни с себя, да.
1: Да, и даже ведь еще Габриил Ургибадзе говорил о том, что если ты хочешь уничтожить государство, уничтожь семью. И сейчас все везде прям вот вещает. Мы всегда говорим, нам надо детей воспитывать, все. А на самом деле мы взрослые сами очень много потеряли. Первое, это мы разучились сами разговаривать. Это одна из причин, почему форум. Это площадки диалога взрослых. Есть многие разные моменты, конфликтные или еще что-то, но мы должны учиться разговаривать. Взрослые, иногда даже, если ты смотришь в интернете комментарии, люди не свои мысли говорят, не свой вывод свой говорят, а выкидывают свои эмоции.
2: Несоответственно.
1: Порою даже. И мы не задумываемся, что на этом учится деформация у детей идет уже. Поэтому вот надо начинать с нас первое. Перестать и подмены делать, да, то есть называть, наверное, начинать учиться называть все своими именами. Это, кстати, очень сложно. Ну, если даже вот взять, там, например, алкоголь, что это грех, что это все, мы с чем связаны?
0: Да бесполезно говорить, если нет, ты каждый вечер, ты, там, допустим, при детях
1: нет,
0: выпиваешь алкоголь.
1: Нет, даже для себя. Мы даже для себя, не то, что там говорить, делать, хотя бы даже научиться говорить о чем, что это погибель в чем, а мы как? Это веселье, это корпоратив, в чем мы прикрываем, да? Угу. Например, аборт мы называем не смертью, а манипуляция, хирургическое вмешательство. Мы хоть как замену сделаем, да? То есть такие вещи очень многие есть и жесткие. И когда мы начнем, может, это мне говорят, что очень жестко, но когда мы начнем хотя бы сами для себя проговаривать такие моменты правильные, да, каждую вещь называть своими именами, тогда мы начнем уже, у нас выбор появится. То есть мы действительно будем понимать, что мы делаем. Я, например, никогда не буду судить женщину, там, скажу, что ты делаешь, но для меня важно, чтобы она понимала, что она делает. Если у нее встает выбор, например, у нас на форуме есть одна из площадок, которая говорит о том, о прерывании беременности. Это серьезная тема, это наше будущее, но мы не учитываем того, что женщина иногда идет на этот шаг, приукрашено все. Ну, это косметическая операция.
0: Но это еще и роль мужчины в этой истории, кстати, тоже важна.
1: Я сейчас говорю не о том, что это тоже.
0: Это
1: я
0: важно,
1: говорю о
0: да.
1: том, что мы понимали, что мы делаем, не обвиняя.
0: Ну, хорошо.
1: Сейчас называть просто своими именами, да? И мы детей уже научили во многом, вот подмена слов, подмена всего. А это идет еще из чего? Что мы не разговариваем. Поэтому, наверное, вот если тренер, он разговаривает со своим, как
0: подопечными своими.
1: Подопечный или как?
2: Воспитанник.
1: Вот,
2: да.
1: Правильное слово, воспитанник. Когда он говорит и разговаривает простым языком, то ребенок начинает слушать. И оно соответствует. То есть там же он говорит, я делаю так, так, так. И у него получается в тренировках, значит, тренер прав. И тут же он же вот в этом, и он же говорит и про семью, надо делать так, так, то мозг срабатывает, что а это правильно. Правильно, да? А когда родители говорят, то тут вот иногда бывает, мы же говорим, нельзя гулять, там нельзя курить, а сами там или ругаться там матом. Вот этого всего нельзя, но тут же мы это используем.
0: Ну, понятно, ребенок это видит,
1: то есть
0: считывает
1: это
0: моментально.
1: Это несоответствие, да? И поэтому, то есть не все правильно.
0: Некая двойственность в голове.
1: Да. Поэтому возникает. Я думаю, что нам, наверное, надо начинать с разговора друг с другом, быть честными. И очень хорошо, что есть такие люди, как Роман, которые находят время. Еще у нас в обществе очень мало, я не хочу сказать, что у нас мало мужчин. У нас мужчины есть, и есть очень достойные мужчины, но почему-то мы очень привыкли всегда вот наверх, на поверхность в последнее время, это прям вот для людей, это прям нравится, черное, что все плохое. А вот мужчины настоящие, я их очень много в жизни вижу, они работают, они чем-то заняты, еще что-то, да, о них надо рассказывать. То есть надо делать, наверное, контраст, выбор человеку. То есть если мы плохое вот в эфире, вот вы из той индустрии, да, то есть вы вещаете. Вот если вы где-то что-то плохое, пожалуйста, ну 3-4 новости хорошие дайте.
0: Ну, у нас всегда все хорошо.
1: Нет,
0: мы стараемся.
1: Светлое радио, оно на то и есть. А журналисты, к сожалению, я почему говорю, не вопрос.
0: Ну, это светские, допустим, да.
1: Светские, да.
0: Потому что это считается, что это более привлекательно. Они получают больше охватов.
1: Но если мы начнем,
0: популярности,
1: например...
2: Популярности. Да, много... входит в моду, и поэтому лучше избежать этого, да, как-то вот действительно побольше каналов.
0: Так тем более в наше время сейчас необходима больше позитивная повестка.
2: Приходишь на детскую площадку или в школу, мат перема стоит, вот эта вся история с борьбой.
1: Но
2: с
1: если мы начнем, вот, например, даже
2: иссякать,
1: вот
2: прям,
1: в интернете у себя на странице увидел 3-4 плохих, да? Ну, выставь на своей странице 3-4, значит, 6 хороших, да, там, постов, новостей, сам для себя. И вот вокруг себя начнет все меняться, и вокруг примером будет. У меня, например, с матом так получается. У меня в окружении матом вообще не ругаются. Абсолютно. Даже те, кто выйдут и там говорят, я разговариваю.
0: Опасно просто,
1: мне кажется. Нет. Нет, на самом деле.
2: Самая такая здесь история, что дети перестают стесняться взрослых и матом кроют вот при них, да, допустим, вот эта история.
1: Он вошел в разговор.
2: Раньше как-то было какое-то действительно, ну, почтение там.
1: Опять же,
2: ругнулся матом, ты покраснеешь, убежишь где-то, да?
1: Опять же, здесь мы обманываем детей, когда говорим, что мат – это всегда русские ругания, для силы, воины, все. А почитайте, ведь в России, в царской, не ругались матом. Это антимолитва. Но почему-то об этом не говорят. Хорошо, если кто-то, вот, например, слушает и не верит, и скажет, опять православные тут что-то говорят. Но есть
0: даже не для православного человека, не сожжённая брань, это неприятно.
1: Вообще, простите, да? Возьмите воду. Да, это уже научно доказано. Если на одной водой ругались, на другой говорили, молитву читают, вода как?
0: Ну, более качественно. Ну,
1: это же показывали же по кристаллам.
0: Да, есть исследования научные на эту тему. Да.
1: Давайте вот из-за таких моментов, а представьте, ребенок, да, то есть, и хотя бы если бы мы, вот почему форум, если бы мы про это все начинали бы рассказывать, а мы почему-то считаем, что это несерьезно, это мелочь. Но из мелочей же состоит очень большие вещи.
0: Да, это особенно родители это замечают.
1: Сначала было... Слово. И нам надо это слово очистить, начинать разговаривать и слышать друг друга. Наверное, это самое главное, кстати, услышать еще.
0: Надо проговорить. Мы, наверное, это сегодня не проговорили, что форум «Счастливы вместе». Вы проводите его не впервые.
1: Ну, это будет второй год. Второй в прошлом год уже, году. Да. У нас проходил в течение 7 лет проходил большой семейный праздник Петра и Феврония в сентябре. Это второй праздник в сентябре. Обретение мощей Петра и Февронии в сентябре проводили, и вышел уже из праздника семейное, вышло мероприятие «Семейный форум». То есть мы уже понимаем, что очень...
0: Росли, так сказать, да?
1: Даже не то, что росли, очень много назрело вопросов, о которых надо поговорить.
0: И эти вопросы возникли не у вас, я так полагаю.
1: В обществе. Это общество. Прямо, да. Например, и общество стало расслабляться. То есть православные стали, например, даже по образованию, стали свои школы такие вот домовые делать, домашнее образование уходить. Да, вот как, например, Роман говорит, что дети стали матом ругаться. И родители некоторые стали уходить дома учить, то есть рассеиваться. И, например, на этом примере мы собирались, общеобразовательная школа, Министерство образования, администрация города Петрозаводска. Я хочу сказать, что не прям так гладко все встретились и сказали, ой, какие мы хорошие. У нас предварительно мы поговорили, и каждый услышал точку зрения друг друга. И школа права, потому что она очень сейчас стала, она обороняется. Педагог сейчас, я бы ни за что бы не хотела быть педагогом, потому что педагог сейчас на передовой. Он и ученики могут сказать, и родители в чатах. Это бескультурия полная.
0: А я, кстати, разрешил учительнице. Она меня даже спросила разрешение, можно ли с ним как-то пожестче. Я говорю, нужно. Но мы люди все-таки постарше.
1: Да, чем вот видите, здесь. Да, родители.
0: А я говорю, а как так? Ну, я, может, как-то рассказывал, но он забыл тетрадку, и ему предложили листочек. Как бы предложили. На, пиши. А он почему-то...
1: Оскорбился.
0: Нет, он отказался. Зачем? Ну, если предлагать, значит, есть выбор.
1: Он тоже.
0: Она мне пишет, отказался. Я говорю, а почему он отказался? Так просто дайте ему. Я, конечно же, ее поддержал, учительницу. Говорю, вы знаете, вы в разумных пределах, насколько считаете нужным, работаете с детьми, как это положено.
1: Вы правильно говорите. А я, например, знаю пример. Девочка в первом классе, идет директор школы, она кинула портфель, и директор ей говорит, подними. Она говорит, это вам поднять, вы оказываете услугу.
0: Какая очень продуманная девочка.
1: То есть это же всё, это же не ребенка слова, вы же тоже понимаете.
0: Абсолютно.
1: Это взрослых. И поэтому нам надо быть очень аккуратными. И вот я не договорила о том, что вот когда мы собрались предварительно, и учителя увидели в родителей помощников, когда родители понимают, что это не их враги, а враги, учителя понимают, что родители их помощники, и что они все идут на благо, на наше будущее работают, да, совместно, то они и договариваться стали. На самом деле это очень хороший вариант, когда садятся за стол и разговаривают. кажется, эти неправы, учителя совсем ничем не учат. Очень хорошо такие кидать.
0: Чему тебя учат в школе? Да, почему да, ты да. ничего не знаешь?
1: Мы, кстати,
0: каждый вечер примерно так, когда делаешь уроки.
1: Я помню, помните, когда пандемия была, и у меня приехали крестники мои, и я первый раз, это, мне надо было уроки делать. Угу. Это, то есть это классную самой сделать, еще и домашку. Я помню, читаю, а у меня... Нет,
0: вы ничего не понимаете, да?
1: Я беру телефон. В общем, министерство я позвонила туда, везде. В итоге мне потом звонит Наталья Дмитриевна, говорит, Анна Александровна, а вы чего звонили? Прошло уже часов пять. Я говорю, домашнее дело. Она говорит, слава богу, не дозвонилась. На самом деле, у них жалко учителей. Жалко почему? Потому что мы иногда ведем себя невоспитанно очень. Родители. Но иногда и педагоги тоже поступают. То есть тут вот какая-то должна быть... Вот
0: для этого как раз и ваш форум, диалог.
1: Диалог.
0: Где нужно...
1: Не форум,
0: этом...
1: а диалог, да. Мы должны друг друга услышать. Мы должны понимать, что мы живем в одном городе, в одной стране. Это один общий дом. Поэтому и нам нужно уметь жить и договариваться. А вот эти перекосы такие, вот эта грязь в интернете, она приведет только к худшему. Поэтому, наверное, надо... Пора уже, пришло время разговаривать.
0: Угу. Анна, ну я так полагаю, что вы этим занимаетесь, потому что вам это на самом деле, ну это зов сердца, это что-то особенное. Ведь вы, я так полагаю, как я понимаю, вы не делаете политическую карьеру, вы особо
1: вы знаете,
0: не
1: когда
0: рветесь
1: меня...
0: во власть, но при этом у вас такая деятельность.
1: Когда меня решили
0: зачем
1: закрыть...
0: Зачем это вы решили сделать? Да?
1: Когда меня
0: это?
1: Решили закрыть, я стала пересматривать, думаю, я политикой вроде не занимаюсь, никакими там другими вещами тоже не занимаюсь, почему закрывают? Вроде социально, вроде от души. А на самом деле это вот, опять же, семья Фест, было мероприятие по милосердию, и это идет из души, из семьи. Действительно, милосердие идет из семьи. У меня мама, я выросла в многодетной семье, и мама у меня, 6 детей вырастив, она еще и возглавляла общественную ассоциацию многодетных семей. И, естественно, с детства была включена в это. Меня добровольно, принудительно заставляли делиться все. И это уже потом, я как бы не брыкалась, но это потом у меня прям вот с кровью стало. Это стало потребностью. Поэтому это жизнь. На самом деле я как бы живу этим.
0: Это как Роман сказал, просто увидел эти стены и понял, что надо делать, да?
1: Если бы вы видели его в тот момент, я помню, к нему мы как раз тогда только познакомились, и вот он идет, действительно, стены вообще голые, голый пол, все это вот, я не знаю, только вот бетон. И вот эти окна, только что окна вы застеклили, все. И вот он стоит, и у него так глаза горят, он говорит, вот здесь будет это, вот здесь будет то. А я стою, думаю, как он это все сделает? Без денег. Но у него столько было веры в этом, вот на самом деле, он в это верил.
2: Люди у нас хорошие, многие помогают, на самом деле это действительно так. Они, может быть, видят те прежние наши заслуги, нашей команды, которые были в том подвальном помещении как раз. И многие действительно подключились, и дай бог тем людям, которые поддержали нашу здравую инициативу, мы доделали все, у нас еще... Немножко приземлили там.
0: Ну, как же без этого?
2: Просудили нас на 1 200 000, да.
0: Ух ты, это очень интересно. Давайте продолжим нашу беседу через некоторое время. Напомним, что в эфире «Радио Вера» программа «Пайдея». В гостях у нас Мугачева Анна Александровна, президент Карельской общественной организации возрождения культурных традиций «Арт-Шатер», и Роман Комков, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «ИСТО» в городе Подпорожье.
3: Пайдея. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Программа «Пайдея» в эфире «Радио Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с Мугачевой Анной Александровной, президентом Карельской общественной организации «Возрождение культурных традиций «Арт-шатер». И Романом Комковым, президентом Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководителем семейного спортивного клуба «Исток» в городе Подпорожье.
1: Ну, вот подобное тянется к подобному.
0: В первой части программы мы как раз поговорили и о форуме, замечательном форуме семейном «Счастливы вместе», который входит как раз в форум, который проводит «Радио Вера Семья Фест».
1: Да.
0: И поговорили о том, как Роман Комков организовывал свой спортивный клуб, и о том, как воспитывать наших детей, о том, как прививать им наши ценности, как бороться с матом, много чем интересно. Ну вот, собственно, вот и всегда, когда видишь перед собой людей, у которых в первую очередь идет идея, а не, как мы говорили, бизнес-проект или какой-то там, не знаю, заработок, возможность сделать свою карьеру там, в политическом ключе или еще в каком-либо, да, как общественник. Но вот как вы вообще вот выживаете? Вот вы сказали вот буквально перед отбивкой, да, как раз говорили про то, что вас просудили. Вот чем вы питаетесь? Вот я когда смотрю на таких людей, кто за идею, а не за деньги или за еще что-то, вот что вас поддерживает, Роман, вот вас? Еще вот после там
2: на том моменте, таких, слушайте, трудностей, ну, да? Мне кажется, это уже было там одной ногой вступило, и надо уже выгребать оттуда. Поэтому мы действительно поборолись тогда, да, ну, получилось так, что судебная история, она не в нашу пользу оказалась. Было сложно, было действительно там несправедливо, я считаю, что в наш адрес, но ничего, мы решили этот вопрос, сообща, опять же, те люди, которые с нами до конца, вот они действительно дали еще раз надежду, что мир не без добрых людей, и сделали определенные вещи.
0: И спасли ваше дело.
2: Благодарю, да, действительно, благодарю тех, кто с нами был тогда в то время, и вот сейчас плоды они видят сами, и сами занимаются, там тренируются, у нас семьи ходят, да, там все мои крестники там занимаются, там вся наша дружеская компания, понимаете, вот практически весь город. Батюшка у нас занимается, отец Петр Богданов, у него 9 детей приемные, дети все там. Да. И ребята пришли такие у него сначала, они, Мишка и Саня, они такие пухляши такие, да, сейчас они подтянутые, сильные, борются, уже первые номера там стали на области, да, у них там такие, такая спортивная семья получилась. И батюшка, я смотрю, он бегать начал по 15, я говорю, сколько бежите? Ну, 25 километров там бежит на беговой дорожке. Я говорю, я-то столько не пробегу, сколько вы.
0: Я вообще молчу.
2: Молодец. Он вот именно, как говорит Анна, своим примером отец Петр, он вывел там тех же детей своих, да, в какое-то другое физическое состояние. И физическое состояние, естественно, дает какие-то плоды уже. Вот фокус ловят дети, с ними приятно пообщаться, да, он там в церкви у него там, у нас, кстати, тоже вел он лекторий там, ну, типа воскресной школы такой, да. Uh-huh. То есть он действительно старается, трудится.
0: То есть работает с людьми,
2: да,
0: и показывает пример. Но вот здесь как раз приходим к вопросу о том, как духовность и спорт могут сочетаться. То есть вот этот... ведь можно же просто делать физические упражнения. Вот просто их делать и быть в прекрасной физической форме, но при этом же должно быть какое-то содержание.
2: Ну, содержание, оно у него,
0: в голове,
2: да,
0: по крайней мере.
2: Конечно, да, это берется. Вот, опять же, вышестоящий орган – это родители. Uh-huh. И толкают прямо и книжки, литературу, и т.д. и т.п. Вот, вот эти семинары там общие делают он, да, именно в церкви у себя в храме. Молодец. Я как бы стараюсь, чтобы у нас... Вы пришли, не обсуждали ни политику, ни религию, ничего. Говорю, вот у вас есть спорт, вот позанимались спортом, выдохнули вы все вместе. У нас там, да, и там и мусульмане ходят туда, и христиане. И все здорово, все союзничают, все братья обнимаются, дружба народов. Но когда вот батюшка, допустим, там он ряд детей вел, у нас очень большая команда была такая. Угу. Он начинал это дело у нас, потом он в церкви начал делать такие же воскресные школы. То есть много детей ходит. Ну и вот буквально позавчера мы встречались с Чаплыгина. Дмитрий Красичков, он трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. Они приезжали с православным спортивным клубом. В Чаплыгине они сделали полностью на бесплатной основе. Ходят дети. То есть вообще такой батюшка прям тоже сказал, угу, что в гости к нам приедет в Владинопольский, в район туда, в Александро-Сверский монастырь. Угу. Тоже ждем его летом. Поделиться опытом с нами.
0: Да. Да, это очень важно. Вот на самом деле, вот еще тоже такая тема была интересная, затронута, что вот иногда родители, ребенок может не послушать, да, вот, ну, знаете, как привыкает, где-то стесняется, зажимается, может быть, родители в этом виноваты, конечно же, а тренера? Он может послушать. Бывало ли у вас такая ситуация, когда вы как тренер, как наставник вот решали какие-то такие проблемы ребенка, скажем так?
2: Слушайте, ну, бывают всякие ситуации, да, бывает, не слышит и меня это часто задевает, ну, это, естественно, ты как тренер это все съедаешь и пытаешься донести. Я обычно садишься на его уровень, глаза в глаза, вот так вот в горизонт ему смотришь, да, и с ним проговариваешь, ловишь его взгляд, потому что у нас дети, вот во многом, я не знаю, как... Вот раньше, мне кажется, мы какие-то другие были, то ли нам хотелось, то ли эпоха была такая, знаете, там кикбоксинг, бокса, там все вот это, как раз пошли фильмы все вот эти вот интересные голливудские у нас.
0: Ну там как там, будто бы слишком все такое, ну, грубовато, скажем, ну, так. Да.
2: Тогда это было, наверное, скорее всего...
0: Дух, знаете, времени
2: у нас, такой, наверное, да, не было, да, скорее всего, и айфонов, и там, не знаю, там первый компьютер пошли, там, Дэнди это. Uh-huh. И тогда это было четко, и ребята действительно собирались там в спортивных залах, там, и как-то им хотелось, они действительно бегали за тренерами и выпрашивали у них, покажи там что-либо, да, а сейчас у них все есть, понимаете, дети немножко, честно говоря, избалованные у нас, и uh-huh, пытаешься прорабатывать это на тренировках, чтобы действительно фокус ловили, фокус не держит, концентрация, рассеянность, и во многом у нас, вот есть Аза Земфирович, у нас тренирует по дзюдо, по акробатике, сейчас джиу-джитсу начал тренировать, у него, ну, ребенок, честно говоря, аутист, у него, он занимается самоаутистами. Он угу, сейчас выучился на адаптивного тренера. И у него получается, Аза Земфирович у нас очень получается работать вот с такими детьми, с проблемными, да. Ну, как тебе сказать, не проблемные, это все, это, так скажем, особенные дети, да.
0: Угу, конечно.
2: Особенные дети, которые... У него вот прям физические показатели растут на глазах. Я прихожу, ребенок до этого не мог там подтягиваться, да, там два раза там у него подтягивается на турнике висит. Не мог там делать определенные вещи, он там делает там дорожку, да, там эстафету. Он не мог на лапу наступить ногой и переступить там с одного места в другое. Он все делает там через месяц-полтора. И ребенок уже ловит концентрацию даже благодаря вот ему физическим упражнениям. Он начинает концентрироваться на его командах, начинает слышать его и выполнять, естественно, тоже. То есть вот есть шансы с помощью спорта вывести аутиста вот в какие-то действительно другие, в другое состояние. Более положительные.
0: Ну, конечно же, спорт помогает и обычным ребятам, мы об этом тоже сегодня говорили, какую-то некую, да, уверенность в себе воспитывать, целеустремленность. Вот ваш город, я так полагаю, что он небольшой же городочек.
2: Небольшой, совсем. Да, там 17 тысяч населения.
0: И сколько детей у вас занимается?
2: Слушайте, ну, количество примерно где-то, ну, в районе 150, наверное, так, 150-200, может быть, там вот.
0: И вы единственный клуб в городе?
2: В разных. Нет, у нас есть клуб бокса единство, есть карате.
0: Ну, то есть город такой.
2: То есть, да, у нас серьезный. Теннис есть, хорошие теннисисты там, да, есть, ну, это Дюсша там, как бы, да. Есть там Максим такой Гребнев, да, там он чемпион Европы, по-моему, по теннису такой. То есть город достаточно... Сейчас ребенку есть куда пойти. Есть футбол у нас, да, там тоже сейчас стадион сделали в городе, благодаря нашим главам, молодцы, сделали большую работу и действительно к этому долго шли, чтобы был у нас в городе существовал качественный стадион.
0: Вот, Роман, расскажите, как вы помогаете Анне в ее сейчас форуме, в ее деятельности, что именно, что вас действительно объединило на этой площадке?
2: Нас объединило, Анна помогает мне, я помогаю ей, у нас все взаимно.
0: Ну да, это мы уже поняли.
2: Вот. У меня было десятилетие клуба, ага. У нас отказалась ведущая, Стив в последний день слетела, я вот Аня позвонила, выручай, давай, приезжай. Все, она у нас была ведущей, то есть все качественно сделали. Аня, у нас с Анной сейчас большая задача завести на форум некоторых моих там друзей там, и значимых людей, таких действительно, которые несут на себе вот именно спортивную составляющую, семейную.
0: Вот. И духовную.
2: И духовную тоже, да, конечно.
0: И, то есть такая, пытаетесь придать форуму некую такую, ну, вес, привлекая туда, да, известных
2: люди
0: людей.
2: С разных,
0: да,
2: городов приехали.
0: Чемпионов мира каких-нибудь, да?
2: Да, да. С разных городов, чтобы приехали. И действительно как-то так мы поддержим Анну всецело. Она у нас молодец. Действительно большую работу делает, тянет на себе. Вот я смотрю, как она елку делала с батюшкой, да, там она при храме, при главном, там постоянно батюшке помогает. Большую неоценимую работу. В каждом празднике она в церковном участвует. Вот где-то там цветы привезет, там конфеты, детям подарки. Молодец, Аня.
3: Пайдея.
0: В эфире радио «Вера», программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с Мугучевой Анной Александровной, президентом Корейской общественной организации «Возрождение культурных традиций Арт-Шатер», и Романом Комковым, президентом Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководителем семейного спортивного клуба «Исток» в городе Подпорожье. Анна, мы уже, как Роман сказал, занимаем большая активность у вас,
1: да,
0: и в том числе и общественная, и церковная. Давайте просто еще поговорим, какие еще проблемы вы поднимаете в рамках своего форума, которые бы вот важно было бы нам услышать, и, может быть, есть какие-то результаты вашей деятельности, то есть как, вот, скажем, практическое применение и какие-то, может быть, советы родителям?
1: Ну, на протяжении 17 лет я работаю в сфере семьи. Все, что связано с семьей. И Петрозаводская Карельская епархия. То есть вера и семья – это вот для меня... Вот.
0: Активно сотрудничаете.
1: Да. Роман сказал, что вот... Вы спросили Романа, чем помогаем. Мы взаимодействуем о том, что людей не то, что людей значимых, а примеры для молодежи, чтобы... Это, помните, мы до этого немножко сказали, вот если плохое что-то увидел, сделай еще там 6 хороших примеров. Вот как раз это тот алгоритм, когда мы показываем на примеры, которые показывают... К примеру, там, может быть, кому-то кто-то говорит, да, хорошо бы мне жить одному там, или кто-то разводится, да, а мы как раз показываем, что это хорошо.
0: Хорошо человеку быть одному.
1: Полноценные, да, семьи, да, что брак – это очень хорошее дело, да, и что мужчина в семье главный, что женщина за мужчиной, и тогда
0: вот об этом поподробнее расскажите про мужчину в семье.
1: Мужчина, ну вот я же вам до этого рассказывала о том, да, что я бегала и кричала, где отцы Карелии. Да, да. Очень было важно. Почему? Потому что подмена. Опять же мы возвращаемся к тому слову «подмена». Когда женщина... Ей кажется, что она, вот, ее сила в платье, да, например, вот я тут услышала, есть такой фестиваль «Сила женщины в платье», да, то есть и подмена женщины, что семья, она вот из-за платья состоит. Не мужчина, не дети, да, а вот платье.
0: Ну, если оно красивое,
1: ну,
0: одно из.
1: Семья нет, не может на этом состоять,
0: конечно,
1: мы
0: нет,
1: тоже понимаем, да, то есть я просто...
0: Но женщина должна быть красивой.
1: Женщина – красота, и женщина, она красива, это безусловно. Но в углу должно семьи стоять все-таки мужчина, первое, за ним идет женщина и дети. Не дети впереди, а именно мужчина, глава семьи, женщина и дети потом. Когда это все встанет, как и в пирамиде в образовании, стоит педагог, родитель и ребенок. Вот если это правильная пирамида, тогда и воспитание все идет правильно. Когда мы ставим в углу всего ребенка, то тогда и получается, что у нас идет деформация. И в голове, и в жизни, и во всем. И ценности, вы спрашивали, с чем, над чем мы работаем. Именно ценности сейчас поговорить о том, что семья – это важно. Важно для общества, важно для нас самих. Никогда не верю, когда женщина сидит и говорит, ой, мне не нужен брак, мне не нужен... Никогда не верю.
0: Мне кажется,
1: женщине...
0: все женщины хотят семью. Это вот
1: понимаете, это даже не то, что...
0: Да?
1: Это не то слово «хотят». Она предназначена. Вот хоть что она говорит, но она предназначена для семьи.
0: Ну, я думаю, вот... мне кажется, что это так, да. Это...
1: И женщина...
0: То есть, есть вопрос мужчине, который не то чтобы ее убедит, а сделает правильные поступки.
1: Это опять же подмена, да? То есть, когда говорят женщина, ты должна самореализоваться, ты должна все. Реализация женщины, ведь, если вы знаете, вот даже деторождение, она даже молодеет. Это уже физиология.
0: Я с вами согласен просто на 100%.
1: Это первое. Второе, когда женщина реализуется в семье намного больше, если ты знаешь. Я не говорю про деформацию, когда там мужчина там абьюзер или еще
0: конечно,
1: что-то. Да. Это уже, мы не эти, мы нормальную семью, здоровую.
0: Но при этом, знаете, время поменялось. То есть сейчас действительно у женщины тоже есть некая свобода своя. Ну, то есть она может получить образование, она может работать. И, например, наверное, хорошо...
2: Быть самодостаточной.
0: Да, она может быть самодостаточной.
1: Она может,
0: и в этом
1: она не
0: будет...
1: должна не забывать...
0: Про семью.
1: Саму, даже, не знаете, не семью, как будто бы ей на плечи тут повесили.
0: Ну да, да.
1: Она не должна забывать своего предназначения. Это, как я говорю чиновнику, всегда говорю, не забывайте, что вы слуги, да, и меня часто обижаются. А это ведь великое такое высокое звание
0: ну, да.
1: Служить.
0: Да, да.
1: Служение не каждому дано. Но почему-то оно уже перевернулось. И вот сейчас новые, опять же, подмена. Вот иногда, когда приходят уже вот с испорченным сознанием.
0: Это те, которые, знаете, очень много проводят жизнь в социальных сетях и смотрят за чужим образом жизни.
1: Вот.
0: У них порой действительно происходит деформация.
1: Когда смотришь, что депутатом тебе надо быть, потому что ты купишь себе загородный дом. Там же он не о служении думает, понимаете?
0: Ну, допустим,
1: тут сверх на голову все падает. И вот очень важно нам встать на эту землю, просто посмотреть друг другу в глаза и сказать, какие ценности важны. Но самая большая ценность – это семья. В семье вырождается и любовь, и уважение. Все идет из семьи. И наше общество состоит.
0: Самое главное, что вот, ну, я, так как мы на православном радио, да, то есть здесь тоже еще очень важно, чтобы в этой семье был Бог.
1: Вера, конечно.
0: Да, чтобы Бог, он
1: мужчина
0: должен...
1: у нас идет, это священник. Жена за ним, и дети пошли. Женщина, ну, когда вот этот алгоритм...
0: Малая церковь все-таки.
1: Семья
0: деле, малая церковь.
1: На самом деле, вот когда будут женщины говорят, что твоя сила в твоей слабости, вот когда женщина искренне это поймет, ей легче жить станет. Вот хоть как бы мне сейчас не говорили, что мужчины такие стали, еще что-то. Ну, во-первых, мы и мальчиков растим, девочки каких, да? То есть вот по нашей
0: психологии. Это отдельная тема для разговора.
1: Поэтому как только женщина поймет, но, опять же, правильно поймет, что сила женщины в слабости, станет за мужчину и даст, встанет в свой пазл за мужчину, я думаю, что это не сразу, не с первого раза, но это пойдет потихоньку. И Роман как раз вот говорил о том, что вот примеры таких правильных семей, и они есть, причем их немало.
2: Ну, из правильной женщины и мужчина растет, все правильно ты говоришь.
1: Вот
2: потому что
1: сила.
2: Она ему, накидывая задачу, он с ними постоянно справляется. Так бы мужчина один, он, наверное, и лежал бы под деревом, у него все было бы ровно.
0: Ну, да.
2: Тоже девушки, они дают тебе стимул, движок тебе включают в голову. Поэтому я считаю, что когда у тебя есть семья, когда у тебя появляются дети, ты волей-неволей будешь вставать там пораньше утром и идти бороздить просторы этого мира в целях заработка.
0: Причем это добровольно, с радостью, при этом ощущением какого-то внутреннего спокойствия и целостности. Ну, это вот, конечно, идеальный мир, я сейчас описываю, но действительно...
1: Он реальный?
2: Тут мужчине еще надо научиться дарить от себя и получать от этого кайф. Вот что надо.
1: Ром, опять же, если женщина поймет, что у нее сила в слабости, а у мужчины в том, что он может дарить и делать женщине это слабо, то есть сильнее быть, вот гармония и случилась. Ведь, в принципе, это хотя бы принять. Мы сейчас вообще это отторгаем все это. Мы считаем, что женщина себя найдет, женщина все сама сделает, да? Она сделает.
0: Она правда сделает,
1: Нет, она сделает, но она настолько... Но никто не говорит о том надрыве духовном, о надрыве духовном никто об этом не говорит, а он очень сильный, этот надрыв. И вот как раз я хотела все-таки, пользуясь случаем, сказать о том, что 8 июля будет 40-40, вы говорили как раз о примере, будут проходить, мы их поддерживаем, тоже поддерживаем, в рамках форума будет проходить семейный парад. Шествие семейное как раз. Это тоже очень хорошо, и мы запустили его в городе Петрозаводске, по Карелии, именно чтобы люди начинали описывать свои династии, фамилия и сколько семей. Вот чтобы именно вышли, вот я и призываю всех, кто православные, подумайте
0: о ценах. И не только, и не только.
1: Я сейчас обращаюсь к православным. О чем? Чтобы смыслы участия в чем-то, где-то мы участвуем, что, да и не только, да, где мы участвуем и что мы несем. Поэтому я призываю именно участвовать в семейном шествии. Мы показываем семью, и этим мы показываем, семья – это гордость, раз, этим мы показываем то, что государство наше, если семья жива, то и государство наше живо. И особенно сейчас, когда идет вот непростое время, да, у нас очень сложное сейчас время, и когда ты видишь, что живы семьи, причем многодетные, красивые, хорошие, именно семьи, тогда появляется вера в будущее. Поэтому я всех призываю, горожан города Петрозаводска, 8 июля придите на парад семейный, поработайте с детьми, сделайте красивые вывески семей, поработайте над тем, какой, у кого какой род. И мы делаем сейчас конкурс, будем награждать именно у кого династия будет больше. Вот я очень прошу, почему Романа Комкова прийти к нам на парад, у него действительно... Вот у него Дарья жена, она в красивом, правда, платьишке, но она всегда идет за мужем. Красивые дочки, красивые сыновья, красивая семья. Если вы у меня на страничке посмотрите, у нас есть там вот немножко... Очень много красивых людей и красивых семей. Поэтому приходите в платьях, молодые люди, приходите в брюках, все. И у нас сейчас появилась, кстати, семья Фест. Такой символ завести – это ветка сирени. Сирень, потому что на ней много цветков, да, то есть это вот прям родовое дерево. И, наверное, мы будем, вот кто выиграет, победители, в этом году подарим саженцы сирени. Вы представляете, вот они посадят и вырастут сирень, и молодые люди своим девушкам обламывают ветки, дарят букет сирени, а девушка пусть печет печенье. И вот такую хотим акцию запустить, чтобы она стала традицией доброй. Но это не моя, кстати, идея, это радио Веры.
0: Да.
1: Но я ее озвучила.
0: Хорошо. Есть что добавить, Роман?
2: Да, Анна.
0: Приедете в Петрозаводск?
2: Ну, конечно, приеду.
1: Теперь уже, да.
2: Еще кого-нибудь привезем.
0: Обязательно.
2: Да, действительно, тех ребят, которых семьи на загляденье, так скажем, русской семьи. И дай бог, я действительно приедем, и, может, попрошу батюшку, чтобы у него 9 детей тоже все присутствовали.
1: Вы представляете, когда станет... Помните, когда ведь было в 90-х, там было модно покурить, выпить, еще там такое все вот... А сейчас я среди молодежи смотрю ЗОЖ. Не модно курить.
0: Ну да, кстати, знаете, что я заметил? По крайней мере, вот я вот во своем окружении. Да. Вот мальчишки очень в спорт идут, очень активно. Да. Там скейтборды, там баскетбол, там еще что-то, стритбол. И вот столько мальчишек. А девочки, кстати, ну не очень, кстати. Вот
1: ничего, как-то... придет, и они пойдут за мальчиками.
0: Вот дай бог. Потому что девочки гораздо более как будто такие свободные, что ли, а мальчишки вот все реально в ЗОЖ ушли. Вот.
1: Ничего, ничего, пойдут, я верю в это.
2: Да. Сейчас инфраструктура очень сильно строится, да. Спортивная, это действительно так. Сейчас я даже, знаешь, есть такая небольшая несправедливость, мне кажется, построим спортобъекты, а, честно говоря, тренерам зарплату не дадим. Вот есть такая история, и у нас ряд спортивных клубов, прям вот все областные клубы практически, зарплата тренеров в дюшках, да, есть. А если ты частную инициативу открыл, то есть тебя не поддержат, это надо будет...
0: Там лицензию получить, да, аккредитацию какую-то.
2: Это надо будет, там, гранты тебе, может быть, дадут, может быть, не дадут, написать там. Вот это тоже очень сложно, вот грантовая работа. Мы уже последний раз на фонд президентских грантов подавались несколько раз, и нам отказали, потому что мы хотели детскую площадку. У меня дочка прошла на РЕН-ТВ, дети, ниндзя-дети, да, вот эта история, супер-ниндзя.
0: И к сожалению, не знаю про это.
2: Очень шикарно. Да, вообще, это можно смотреть там просто...
0: И ваша дочь
2: в планке стоит 1:06, представляешь?
1: Планки. Я свидетель.
2: Это вот на это, да, на локтях.
0: 1:06?
2: 1:06. Они с сыном зарубились, у меня сын хоккеем занимается, и они вот между собой, давай, кто кого. И вот они 1:06 оба поставили, сделали, потом говорю, хватит уже, как бы так, они
0: потом руки
2: конкурировали.
0: Да, затекло все.
2: Не, ничего, нормально.
0: Слушайте, ну это здорово. Это
2: и, да, вот мы хотели, у нас есть проект такой некий, там, если кто слышит просьбу поддержать его, там порядка 7 миллионов.
1: Пользуясь случаем.
2: Да, хороший, действительно хороший проект, и это большая площадка, на Яузе практически такой же сделали здесь, в Москве, вот мы хотим такой же у себя. Детей очень много было.
0: А что именно в этом проекте?
2: Там рукоходы всякие, там лазилки, вот знаешь.
0: А то есть вот этот инвентарь, вот это оборудование, скажем, для занятий спортом.
2: Четко, прям у нас прописано, прям проект хороший. И вот хотим это все под крышей сделать, потому что у нас сезонность дожди, вот это т.д. и т.п. Хотелось бы вот такой островок счастья сделать у нас.
0: Слушайте, ну такой разговор у нас получился 100% полезный. Это очень яркий пример вашей деятельности, который может вдохновить и людей из других регионов. Что все возможно. Нам пора объединяться. Что вы хотите?
1: Я еще вот не успела сказать. Ага. Семейное волонтерство. У нас сейчас движение в Карелии стартует. И хотелось бы, если другие регионы слышат, именно когда семья приходит и помогает друг другу. Сейчас мы

0: старшие. На самом деле это очень хороший пример. Сейчас мы собираемся в Пушгоры поехать с детьми, да, то же самое, с семьями. Во-первых, там помочь подстричь траву, помочь убрать дом и пожить там, походить в музей, все, и в то же время почитать Пушкина. Да, то есть это вот такая добрая суббота, она у нас такая очень интересная. Сейчас мы, кстати, в синодальный отдел писали проект, и в один храм часть площадки детской, в другой именно мне все критикуют, говорят, почему туалеты? Ну, это жизненно необходимо в сельском храме, понимаете, построить. Ну, да. Но мы туда приедем, мы там территорию обработаем, причем мы приедем с семьями.
1: То есть вам кто-то из синодального отдела, я так понимаю, по благотворительности, социальное служение?
0: Да, мы написали проект.
1: И они помогают вам реализовать?
0: Нет, нам как бы выделили сумму сейчас. Да, сейчас еще не знаю, там какие-то нужно пройти моменты, сказали, но суть-то не в том, мне все спрашивают сегодня, туалеты, ради на туалеты надо деньги, дело не в туалетах, но это необходимо этому сельскому приходу, вот они сами не сделают, потому что там бабульки ходят, но мы туда приезжаем, берем с деревни семьи и сами знакомимся, рассказываем об себе и не одну субботу приезжаем, а помогаем территорию благоустроить. И их заражаем этим, понимаете? Показываем пример. И очень у детей хорошо это работает. Не надо никаких слов. Мальчишка, я вам скину специально вот видео, когда он стоит с шуруповертом, трехлетний. Угу. Это очень интересно.
1: Ну, к сожалению, время нашей Всё. Программы подошло к концу. Спасибо огромное, что нашли время приехать к нам. Это замечательное общение сегодня состоялось. Надеюсь, что и многим другим будет примерно. Напомним, что в гостях у нас были Мугачева Анна Александровна, президент Карельской общественной организации возрождения культурных традиций «Арт-Шатер», и Роман Комков, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области, руководитель семейного спортивного клуба «Исток» в городе Подпорожье. Ну и по традиции в эфире «Радио Вера» была программа «Пайдея». Напомню, что наши регулярные беседы об образовании организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте cleverlab.pro. Микрофон был Сергей Платонов. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
2: Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
2: Добрый вечер.
1: Хором сказали, дружная семья. Сегодня мы хотим поговорить на такую важную тему, как святость и семья.

0: я. И, наверное, таким информационным поводом для этого послужил сериал, который мы уже не раз на радио обсуждали, «Святой Паисий с Фареса на небеса». И почему это повод? Потому что как раз в этом фильме показано, откуда берутся святые люди. Там даже есть такая фраза, говорится, был, кто говорит, но у каждого святого мать благословенная. Помните?
1: Да,
0: такая,
1: да,
0: фраза. Вот. И там как раз очень честно рассказывается и об отношениях святого со своей семьей, о том, откуда вообще это все берется. И мы знаем, что нам нужно тоже стремиться к святости. Но что это, как это сделать, с чего это начинать, совершенно, наверное, непонятно. Вот мне лично хотелось бы услышать ответы на этот вопрос.
2: Но с точки зрения христианского учения вообще к святости мы призваны все.
0: Призваны, да.
2: Да, призваны.
0: Да.
2: Призываемся к святости во Христе Иисусе прежде всего. И независимо от того, в каком статусе будет... Вот человек выходит из семьи, это все понятно, в каком он будет статусе, монах ли, мирянин ли, одинокий, женатый, да, то есть вообще Христос об этом же не говорит, да. Что вот это именно должен быть или там или женат, или монахом, или мирянином, или священником, да, то есть мы все должны к ней стремиться, ее обретать. Ну, вот что самое интересное, вот, Аня, что хочу сказать, что если вот брать канву кинофильма про святого Паисия, его основная его цель жизни был Христос. К чему как бы мы все и призваны. И вот, что касается вообще семейных отношений, семьи, да, вот, опять же, цель нашего супружества, вот мы о супружестве все время говорим, это моя такая вот такая красная линия, да, наших,
0: да,
2: бесед,
0: да, да, но это очень
2: об образе супружества.
0: Линия.
2: То есть, если супруги стремятся в Царство Небесное, оба, соответственно, на них возлагается ответственность по воспитанию детей, ну, в такой же, как говорит, парадигме. То есть дети также должны за своими родителями туда устремляться. Как это будет осуществляться? Какими, ну, условно говоря, методами, да, угу, в хорошем смысле этого слова? Понятно, что каждый человек – личность, и кто-то будет монахом, кто-то будет священником, кто-то будет ни тем, ни тем, просто хорошим человеком, христианином, и будет стремиться ко Христу. Вот, поэтому, мне кажется, здесь вопрос к нам, к родителям. Если мы устремляемся в Царство Небесное вдвоем, как супруги, то мы и на детей смотрим, как на тех будущих жителей тоже Царства Небесного, значит, что-то мы должны с этим вопросом делать. И мы также, интересно, прозревая будущее, мы, а наше будущее – это в прошлом. И мы должны понимать, да, а наши родители что в нас вкладывали? Даже пускай они, как говорят, там, советский период, верующие, неверующие, я сейчас вообще не об этом хочу сказать, но мы-то вот Христа уже сейчас знаем, соответственно, и наши родители, будущие, может быть, не знают там церковной жизни, Христа в полном смысле этого слова, но они как-то в нас тоже что-то вложили. Да, и я почему говорю вот как раз о вот этих родовых отношениях, вот род, что такое род, да, то есть я не Иван родства не помнящий, я родился в родстве с кем-то, прежде всего с Господом Иисусом Христом через Адама. Вот это мое родство. А дальше есть род мой уже, который меня воспитал. И, оказывается, ты прекрасно понимаешь, что все те таланты, дары и прочее, которые у тебя есть, они, оказывается, закладывались когда-то давно, и даже, может быть, не тобой вообще. Но ты должен что-то, ты должен какой-то плод принести и научить этому детей своих.
1: Да, дети-то, они живут по принципу «делай, как я», а не «делай, как я сказал».
0: Ага, то есть это хорошая фраза.
1: Да, то есть... То есть если мы, например, сами вот сможем показать детям живую веру, что Христос для нас – это самый главный, наверное, кто стоит вообще в нашей семье, то дети, они откликаются, они это чувствуют, они это видят. Вот. А нам еще с отцом Дмитрием, ну, так Господь сподобил, что повезло очень, очень повезло, потому что мы еще в 90-х годах, в начале 90-х мы пообщались и с отцом Кириллом Павловым в Троице-Сергиеву Лавру, к нему ездили. Вот, было такое с ним общение интересное очень. Вот, и с отцом Николаем с острова Залит мы как бы к нему тоже ездили, общались. Вот, и с отцом Василием Росляковым так получалось, что отец Дмитрий служил на Оптинском подворье, и там отец Василий целый год тоже служил, и как-то мы с ним общались близко. Вот, отец Илий, вот как раз, я думаю, что его тоже, он человек святой жизни, и мы с ним тоже очень много общались, вот так спокойно, знаете, за столом можно было и чай попить, пообщаться. Вот. Ну и, конечно же, вот так, знаете, очень и очень близкий нам человек – это матушка Схи, монахиня Амвросия.
0: Вот, о которой мы уже сделали несколько программ, которые мы хотим тоже сегодня о ней поговорить.
1: Да-да-да, и, в общем, знаете, удивительный человек, стоит как бы особо поговорить, но вот так, если все обобщить, знаете, у всех вот этих вот людей святой жизни, не побоюсь этого сказать, у них, знаете, как будто дух один. Вот это чувствовалось сразу, прям вот чувствовал сердцем, дух один.
0: Я думаю, что поскольку ты, матушка, рассказала, с кем вы пообщались, я думаю, что нам имеет смысл поподробнее остановиться на каких-то, может быть, воспоминаниях, советах, которые они давали, что вот по семейным каким-то делам, не знаю, или еще что-то, потому что очень ценные ваши воспоминания, такой большой спектр действительно святых людей, с которыми вы общались.
2: Ну, отец Кирилл, он нам в начале нашей семейной жизни, мы просто были у него там, можно сказать, один раз, вот, но этот раз запомнился вот на всю жизнь.
1: Причем мы ехали, какой-то сложный вопрос задать, там какой-то завернутый.
2: Да, мы ехали совершенно не вот говорить о чем-то своем таком, как оказалось, потом несущественным. Вот. А потом, когда отец Кирилл на нас посмотрел на двоих и сказал, что, ну, мне сказал, чтобы я ни в коем случае не бросал свой будущий, еще супругу, да, и в никаких обстоятельствах, да, так сказать, не предавал ее.
1: Вот. Он не бросал, он сказал, не предавал.
2: Да, не предавал,
1: чтобы,
2: да.
1: Вот, да, чтобы был всегда вот, вот рядом.
2: И потом нам сказал, ну, говорит, а мы там ездили, тоже вопрос с жильем у нас был какой-то, и он как-то даже, мы этот вопрос не успели задать, он сказал, ну, говорит, у вас будет домик, участочек, ну, так и проживете. Все это потом, но я в подробностях не буду говорить, все это как бы, в общем-то, реализовалось, да. Да?
1: Но мы, кстати, тогда даже не собирались жить за городом. То есть мы жили в квартире и что-то. В общем, я даже не помню, по какой вопрос у нас был. А он, когда мы к нему вошли, он так как-то заулыбался. Говорит, а, говорит, это вы. Как будто мы с ним общались уже давно так. Мы удивились.
0: Как будто ждал вас, да?
1: Обрадовался, да. И когда он начал говорить, и вот он как раз и говорил, что вот будет у вас домик, участочек, ну, так и проживете. Вот. И мы даже не могли представить о том, что вот в ближайшее там время нам действительно Господь пошлет такой большой дом, где у нас наш духовник, отец Иоанн Ледяев, благословил, чтобы мы туда еще и принимали людей, которые попали в беду. Это тоже особо такая была тема.
2: То есть разговор-то был о чем? Что, в общем, фактически это был разговор о начале поиска Христа. Вот так вот, если по-хорошему, да, то есть ищите Царствие Небесное, да, а все остальное приложится. Вот, но когда мы все такие молодые и горячие, даже пускай мы в церковь пришли, мы этого на самом деле не понимаешь, потому что, ну, условно, дурак дураком стоишь, ничего не понимаешь. Ну, молодые, нам там 18-19 лет, да, вот, и тогда начало 90-х, на всех свалилось много проблем, как все знают, да, люди, кто пережил это время там, и как-то потом именно вот церковь сохранила у нас, церковная жизнь сохранила, точнее, она придала стержень вообще жизни, такой общий стержень, он такой образовался, стержень кто? Это Христос, все. Вот, конечно, мы как бы рабы неключимые, ясно, да, как в Евангелии сказано, и также и грешим, и замыкаемся, все это понятно. Но вот цель, она очень такая ясная на самом деле. Вот. И мы, конечно, старались это своим и детям передать. Вот. А с другими, там, с отцом Николаем Зале, это тоже у нас были уже проблемы, уже мы стали постарше, поехали. Он там тоже как-то это все, знаете, вот, вот когда с такими людьми общаешься, ты понимаешь, что вот от них исходит только одна любовь к тебе. Вот.
1: Но отец, я помню, как отец Николая, отца Дмитрия, к себе позвал. Вот, тогда он еще не был отцом Дмитрием. Он ему так как-то... Он тебя взял кисточку маленькую и всего так маленькими крестиками так мазал. Вот лицо, там уши. Вот, и говорил, все пройдет, только в храме. Держитесь храма, держитесь Христа. Все.
2: То есть каких-то, да, таких вот прям назиданий.
1: А он даже,
2: да,
1: а он
2: вот,
1: даже вот спросить, опять-таки, мы, знаете, вот самое интересное, что приходишь, идешь туда такой весь зачумленный, замороченный, думаешь, ну, сейчас как спрошу. Приходишь, а человек-то святой жизни, он это все знает как бы сразу, и как-то он как-то очень утешительно. Я помню, что поездка была к отцу Николаю очень утешительная. Он как бы так... Это было вот такое преддверие задуматься о служении священником. То есть вот как-то у нас как сложилось это все, что поездка к нему, и потом уже через буквально там небольшое
2: через какое-то время уже,
1: да,
2: вот,
1: отец Дмитрий решил,
2: определился, что... по крайней мере, магистральная линия жизни, да, какая-то вот она выстроилась. Я стал, в общем, впоследствии священником. Уж плохим, хорошим не мне судить уже, так сказать, Бог, конечно, будет определять. Вот, все наши качества.
1: Но он тоже, да, такой был радостный, отец Николай. И вот это, да, вот его такое, я стою рядом, смотрю, как он так аккуратненько кисточкой. И так.
2: А с отцом Элием у нас вообще была такая история, да, на подворье. Значит, мы же тоже тогда все молодые, такие горячие, и, соответственно, все к вере пришли. Ну, ты вот помнишь, да, такие тоже истории, может быть, в вашей жизни было их полно с Олегом. Вот, и, конечно, надо всех сразу в храм привести, чтобы все, да, в храм, да, пришли, да, обязательно, да, чтобы все службы выстаивали и так далее, и так далее. Вот, и почему,
1: ну,
2: они такие вдруг неверующие.
1: Да, да, да. Да, мы эту истину нашли.
2: Да, и почему друзья неверующие такие. Значит, мы с одними там нашими друзьями, в общем, опять поссорились на этой почве, религиозно, можно сказать. Вот, очень расстроились, и прям что-то разрыдались, плакали. Ну, просто у нас
1: там
2: было...
1: батюшка, надо еще добавить,
2: да, у нас
1: что
2: такого уныния
1: у нас,
2: было даже.
1: У нас там были друзья, так скажем, что они были-то и не очень верующие. То есть это... Я-то вот в храм с детства ходила, да, и у меня как бы с училища там вот как-то мои подруги, они, ну, мою веру разделяли. А у отца Дмитрия, он с 18 лет, он как покрестился, 18 лет. И вот те люди, он, отец Дмитрий, он же там и спортом занимался, и рок-музыкой занимался. И вот эти вот музыканты, там, люди, которые как бы вот, они не очень разделяли вот эти все убеждения. И получилось так, что среди друзей у отца Дмитрия там раз, смотрим, этот как-то отошел, этот отошел, этот замолчал.
2: Да, поменялся круг общения.
1: Так, и в какой-то момент он прям аж даже вот, да, заунывал, говорит, что-то, говорит, у меня вообще друзей не осталось, что же, говорит, мне делать-то? Вот, и мы пошли, и вот действительно там были те, которые прям активно недовольны были, что мы такие стали верующие. Вот. Но дело тоже в нас было, что мы такие горячие, и, конечно, мы не могли скрыть, что, а там Христа нашли, ну как же, готов был орать на каждом углу.
2: Вы не поститесь, значит, как мы там, ну все такое, вот это вот
1: неофитство. Как же вы не
2: молитесь? Неофитство, неофитизм вот этот наш, да, ну все через него проходят. Ходят, вот, но кто-то выходит плавно, а кто-то, так сказать, ломает дрова, вот, и кто-то бывает и так, и сяк. И вот мы, значит, там чуть ли не рыдаем, и отец Илья, я помню, поднимается в Останкино тогда и спрашивает, что вообще случилось? Говорит, да вот там с друзьями, говорит, слушайте, говорит, на самом деле и без друзей можно прожить, говорит, без Христа прожить нельзя.
1: А потом, знаете, так заулыбался, и обнял и говорит...
0: вас отлегло, да?
1: Вообще, нет,
0: да.
1: Он потом еще заулыбался, обнял и так говорит, да будет у вас, друзья, а, много, да, говорит, да, друзей будет.
2: Успокойтесь, говорит, успокойтесь,
1: и слова отца или избылись, друзей у нас, правда, было, вот как в пословице, на не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. То есть там друзья такие хорошие, друзья.
2: Да, ему же не просто там друзья обрели, это же потом они семьи там создали на подворье, тоже детей родили, так сказать, и далее.
1: И мы, да, и общаемся до сих пор, и прибавилось много. То есть это действительно Господь в этом, Он послал многих и многих.
3: Семейный час на радио «Вера».
0: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Удивительно, конечно, как доступен был одно время отец Илий, да, на нашем подворье уже начальной Троицы.
2: В нашей жизни, можно сказать, да. Интересно, что, да, я так тоже вспоминаю, что это так было как-то повседневное буднично. Вот отец Илий приехал, можно там пойти ему в алтарь, там ему к алтарю.
1: Можно пойти в трапезную, чай, да, попить с батюшкой, так посидеть спокойно, да, пообщаться. С отцом Василием Росляковым тоже вот хорошая книжка первого издания, вот это «Пасха красная», которую Нина Павлова написала, она как раз описала ту оптину, которую мы знали очень хорошо, вот это крапива выше человеческого роста, когда ты пролезаешь на фундаменты храмов, которые разрушены, один единственный храм, который в оптиной сохранился, и ночевать практически негде. И, ну, вот это незабываемое вот это время Оптиной возрождения, ну, это, конечно, действительно... И отец Василий, он служил на Оптинском подворье где-то
2: на
1: в течение...
2: На череду нес служение.
1: Да, в течение года он там был. И вот было, знаете, он... Очень был такой внутри глубокий человек, молитвенный, но и причем такой очень радостный, и мог пошутить. Вот. Всегда он как-то мог прийти, прям с шуткой войти, начать там как раз, а, вы меня искали, да? Вот. Вы думаете, я там пошел в озере купаться, вот туда, в Останкино, а я вот нет. Но он как-то так шутил, вот, знаете, о нем впечатление вот о таком очень радостном человеке осталось. Вот самое интересное. Вот. И как-то даже тяжело было читать. Там, я не помню, вышла какая-то книжка, название даже не помню, где его хотели, ну, там, представили как такой, знаете, сухарик. Mm-hmm. И это настолько не соответствовало тому, что мы сами видели. Вот, потому что внутренний такой духовно собранный человек, он не обязательно должен быть вот таким, понимаете, чёрствым.
0: Нет, строгим.
1: Строгим, да? Нет, это одно другому не мешает. Вот эта радость во Христе, когда человека переполняет, ну, ее могут и окружающие видеть. Вот. И стихи, когда читаешь отца Василия, тоже видишь, как он радовался, как он Пасху любил, вот, как он колокольный звон любил.
2: Мне вообще, кстати, вот по поводу, если вот семья и святость, да, мы говорим эту тему, вот мама его запомнила, с которой тоже сейчас в Оптиной почивает своим телом, да.
1: Да, мы с мамой потом познакомились, в Оптину вот, ездили. Да.
2: Ну, и... Если вообще касаться семьи, вот мы же любим приводить примеры, да, и молимся Кириллу и Марии, да, с схемонахом, как родителям преподобного Сергия, хотя нет никаких свидетельств о его воспитании. Ну, прекрасно понимаешь, что вот как Русь тогда жила, вот это там татаро-монгольское иго было, да, и все такое, все вытекающие последствия всего этого. Но, тем не менее, да, вот преподобный Сергий родился вот в такой атмосфере. Атмосфере на какой-то любви внутренней. Вот. И тот же святитель Николай, да, ну, вообще все великие святые, и мы же также их родителей почитаем там, мам, по крайней мере, да, которые, там, угу. может, отцов не всех имена знаем, а вот мам святых тоже мы, матерей, да, точнее, мы этим почитаем. То есть вот что закладывает святость в людях, да, это все-таки семья, по-другому никак. Вот никак не получается, да, сказать, что вот что-то другое, что вот она взяла там, свне пришла, так раз, и так, человек сразу родился, стал святым. Вот как иногда, знаете, вот чем, ну, не сказать, вот чем не то, что грешат жития святых древних, а вот...
1: Ну, там просто много фольклора.
2: Ну, да, какого-то фольклора не в том смысле, что я умоляю святость святых, а в том, что иногда вот этот пример, он не может быть назидателем каким-то и не чувствует жизни за этим. А вот что касается вот того же, если мы к фильму обращаемся, да, то есть мы видим тот святой, который жил недавно, условно, 20-30 лет назад, и ты понимаешь, что те люди еще живы, которые его знали там, условно, маленьким, там, угу. молодым человеком. Там,
0: это всегда очень укрепляет.
2: Да, это укрепляет, что оказывается, да, что вот, оказывается, можно Христа обрести, так сказать, в любом состоянии, и ты понимаешь, что вот... И семья, кстати, этому может способствовать. Вот к этому надо призывать. Вот супруги должны к этому быть призваны. Вот через такие примеры.
1: По-другому, ну, и знаете, знаю, вот как. Сразу хочу вспомнить, что мы своих детей-то точно так же воспитывали. И вот друзья наших детей тоже вот юноши, там, которые приходили, в основном это были молодые люди, вот, которые собирались у нас. Отец Дмитрий, он читал жития святых недавних, которые жили совсем недавно. И он, я помню, как вот про Иоанна Кронштадтского мы читали хорошую такую книжку «Воспоминания современников об отце Иоанне Кронштадтском». И как, с каким интересом дети слушали, ну, тогда уже подростки, лет там по 16-17, и мы старались именно брать жития святых, которые, ну, совсем вот жили, которых можно увидеть фотографию, почитать, как он жил, человек, там, Лука, воин Ясенецкий, да, как он страдал, что он пережил в этой жизни, и как какой у него был как раз образ вот отхода ко Господу, вот это все, и это можно, так скажем, пощупать, это можно угу. увидеть.
0: Детально.
1: А
0: уже.
1: Дети, угу. подростки, они именно это хотят видеть. Они хотят, вот он жил, вот он, вот я его фотографию держу в руках, он жил совсем недавно, можно съездить там на кладбище, посмотреть, что вот он там совсем недавно жил, что это люди, которые жили среди нас и рядом с нами, вот, наверное, так. Вот. А подростки, они это чувствуют, запоминают, впитывают.
0: Вот это важный совет подросткам, как раз вот начинать с таких вот недавних, да, святых,
1: да,
0: которые мы
1: да.
0: знаем подробности их жизни, можем почитать их письма.
2: Ну, вообще надо, честно говоря, бояться, не бояться говорить в семье о святых. Да, которые, так сказать, вот нас окружают в православии, как бы рассказывать, читать эти книги, но... прикасаться, ездить по святыням, ничего там. То есть, наоборот, это надо, ну, это надо, конечно, с любовью делать, прежде всего, да, чтобы это было назидательно, а не, так сказать, знаете, как, что ли, ну, не нагибательно. Вот так,
1: не,
2: да?
1: не навязывать,
2: да, а для этого надо, вот, наверное, интересоваться самим угу. вот этими житием. Кстати, вот я, знаете, что тоже заметил, по крайней мере, вот по себе. Думаю, а что вот мы, например, так мало обращаемся к святым, в честь которых мы крещены, названы, да, вот мы с крещением приняли, так сказать, имя святого, да, который сразу там за нас Бог, перед Богом молится, а у нас, оказывается, должна с ним какая-то связь молитвенная ну, устанавливаться. И многие друзья спрашивают, а у тебя, ты вот, как, так сказать, даже церковных таких, а ты вот в какой день родился? Уже семьи, там, дядьки взрослые, там, я мужчин спрашиваю. Ну, вот я даже не, ну, так вот, вроде в честь такого-то там, отмечаешь День Ангела его как-то? Ну, свой День Ангела, да, память этого святого отмечаешь, да нет, как-то это самое. И вот тоже в этом есть большая проблема. Почему? Потому что мы думаем, что это вот где-то там, Вот Царство Небесное где-то там будет. И святой на нас смотрит, ну, вроде бы, да, мы ему молимся, а связи-то это нет, и мы, условно, то есть мы не понимаем, что, оказывается, вот как мы общаемся с родителями, да что вот такой родитель, что такое отец, что такое мама, это тот человек, которому мы можем принести всю свою боль, все свои переживания, как с детства. Вот, то есть эта связь, видимо, мы и видим родителей, но также эта связь вот святой, он тоже что за нас также переживает, наш святой, в честь которого мы вот уподобляемся своей жизнью, да, и также Бог, Престая Богородица, Божья Матерь, то же самое, то есть вот эту связь мы должны установить и общаться с ними, со всеми, как не то, что, ну, я имею в виду, как с живыми, да, они живы, то есть как вот эта живая нитка, как что такое отец, отче наш, мы читаем молитву, вот, да, мы обращаемся к отцу, к Богу, как к отцу, к Богу, и также к святым. И также мы со своими папами и мамами общаемся, понимаете, вот что такое святость, из чего она составляется, да, это же целый комплекс мероприятий.
1: Целая, вот. Да.
2: Целый комплекс мероприятий.
1: Целая такая связь, длинная цепочка вот, отношений как раз от да. родителей, детей к святым, чтобы каждое... Вот мы старались еще, чтобы у нас дети знали святых, которые в честь кого они названы. Серафим Саровский, как он жил, где он жил.
0: Но это даже, знаете, вот дети, которые отходят на время, ну вот дети, которые выросли в церкви, знают своих святых, отходят от веры, а все равно вот у них остается, что вот защитник-то есть. Я просто слышала такие разговоры, мне очень было приятно это услышать.
2: Ну да, подростки, когда у них начинается вот этот снос гормонально-социально противленческий, как можно сказать, да, вот это вот. Я все знаю, не надо меня учить, родители поглупели, в 30 лет, правда, они начинают умнеть, 40, а там понятно все. Это все это проходит. Вот, но получается так, что да, что мы забываем, что такое опять святость, потому что даже жития многих святых читаем, ну, кто-то там из них хулиганил, кто-то вообще был преступником, да, до своей там кончины. То есть разные там истории, да. Вспоминаю Марию Египетскую, пожалуйста, Великий пост, да. Вот. Кстати, она там говорит, что она, вот, вот если смотреть Марию Египетскую, она что сделала, да? Она противлялась своим родителям, по-моему, там есть указание, она сама об этом говорит, что она, презрев все, так сказать, отеческие наставления и прочее, я пошла, условно, на страну далече, занималась тем, что мне нравилось, вот, оказывается. Вот чем, ну, чем бы могло бы закончиться житие, и с какого-то, так сказать, дна она поднялась, как святая. Вот. Наверняка, может быть, я так думаю, что ее родители, если они на тот момент были живы, за нее очень молились. Но история умалчивает. Не знаю, ну, но, да, по крайней мере, можно об этом догадываться только.
1: Но, знаете, вот это обсуждение и рассуждение о святых, которые вот... Ну, мы своим личным вот, детям, да, мы Ксению Петербургскую ездили туда и рассказывали, показывали, и часовню. Я рассказывала, как мы там с сестрой ездили еще в советское время, когда там стоял деревянный забор плотный, плотный такой, там часовню это не разглядеть было. И все равно вот в эти щелочки народ приходил, и вот эти вот записочки там скрученные так, и вот туда, в эту щелочку запихивали эти записочки и прям к забору лепили свечи. То есть все равно людей приходило много. Я помню, вот как мы с сестрой за руку приходили, и потом мы уже с отцом Дмитрием, со своими детьми там привозили свою дочь Ксению. Для них мы хотели, чтобы для них это были живые святые, которые вот они жили недавно. И они, вот они здесь, они присутствуют, да, здесь они похоронены, они рядышком будут, если их позвать, вот, чтобы такую живую веру показать, что вот она, все рядом.
0: Вернемся к этому чудесному разговору. Через минуту напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
3: Семейный час на радио «Вера».
4: Радио «Вера» общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
5: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
4: Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 355 тысяч рублей.
5: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: Пусть эфир «Радио Вера» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях наши дорогие священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Говорим о святости и семье. Невозможно, наверное, обойти нашу матушку Амвросию, схемонахиню Амвросию, которую мы знали лично, и вот уж действительно человек святой жизни. И мы много о ней говорили на радио «Вера», можно послушать в архивах. Но я так понимаю, что у вас новые какие-то истории после ее кончины появились,
2: да,
1: и с ее домиком в городе Юхнове.
2: Да, вот если кратенько сказать, конечно, что святой человек, он же, понимаете, проходит обычно очень тяжелый такой жизненный путь. И матушка, она не исключение. В 17 лет она обезножила, то есть у нее отказали ноги. Сначала у нее она была полностью парализована. И вот тоже святость в семье. Именно ее мама, ее верующая мама, она ей сказала: ты Богу нужна такая. Такая вот безногая.
1: Это самые нужные слова. Да,
2: да, безногая. А ведь матушка мне говорила, что, говорит, у меня, говорит, и отчаяние было. Сильное отчаяние. Говорит, ну что вот в самом рассвете, да, когда человек только, как говорится, крылья расправляет, чтобы взлететь, а тебя полностью парализовывает.
3: Ну да, вот молодость, она начинается,
2: да, и когда... Она говорит, я сначала же даже ложку до рта не могла донести. И говорит, все было отчаяние.
3: А мама, я оказала, наверное, самую величайшую поддержку и молитвенную, что она вот ее не дала ей сломаться,
2: да,
3: позвоновать.
2: Ты Богу нужна, да, такая. Ты Богу нужна вот такая, какая ты есть. И действительно, слова мамы оправдались. Но вот матушка, она изо всех сил старалась не быть обузой. Руки у нее потом заработали, ноги нет. Она даже на костылях пыталась ходить, но ноги, вот они у нее, как она их таскала за собой. Вот. А с годами, конечно же, вот эти вот постоянные падения, переломы, и она села совсем уже, костыли отставила в сторону, и уже находилась вот у себя в келье. Причем у нее был такой распорядок дня, что она в 8 часов она просыпалась, там помолиться, в 10 часов она уже была у себя на креслице, передвигалась туда, когда была еще в силах, знаете, когда стул ставится рядышком, вот переползает на другой стул и вот так через себя. Очень маленькое пространство кельи, очень маленькое, то есть мы там всегда говорим, что нам не хватает там места, там совсем,
3: жизненного пространства.
2: Совсем нету жизненное пространство, вот, и она доползала до своего креслица, садилась туда. И вот целый день к ней шли люди, они ехали с разных концов нашей необъятной родины, звонили по телефону много. Я помню, когда еще вот мы приходили, там иногда кто-то приедет, и вот там в предбанничке такое стоят люди в очереди, вот она там сидит на креслице, вот перед ней рядышком табуреточка стояла, и вот люди заходили, там что-то ей рассказывали, она внимательно слушала, утешала, молилась обязательно, вот. И пока была еще зрячая, у нее прям был такой толстый блокнот, куда она записывала, там, кто пришел, с какой просьбой. И что интересно, вот мы нашли таких несколько тетрадей, и там написано, что приходил такой-то, такого-то числа приходил такой-то, просил о том-то, и внизу такая приписочка: «Господь по молитвам дал просимое». Никогда она не говорила, что там по моим молитвам, или там я вот помолилась. Нет, Господь. И она даже, когда к ней обращались, она всегда говорила: давай я буду молиться, и ты молись. А Господь, он уже решит, полезно это или нет. То есть вот будет просимое или нет.
3: И она, конечно, очень переживала всегда за семьи. Вот что опять касается, да, семьи и святости, что она очень переживала за семьи, за, особенно если там какие-то нестроения были. И призывала, конечно, молиться тоже. Она говорит: я, конечно, тоже помолюсь, но и ты молись. Говорит, как она говорила: деточка, и ты, деточка, молись. Вот. такая вот история с призывом. Почему? Потому что, оказывается, вот если бы вообще в жизни таких людей не было, я даже не знаю, как спасаться-то, ну, вот, по сути дела, потому что нужен живой пример всегда.
2: Ну да, еще вот, знаете, такой сразу могу сказать, что к ней приезжаешь, да, она сидит тут целый день на этом креслице, и ей там звонят, приходят, плачут, рассказывают о своих трудностях, горестях, а она сама согбенная, ноги болят. Ноги она клала рядом на стульчик, никогда не жаловалась. Я просто вот один раз с ней беседую, сижу рядышком, смотрю, так она их трёт. Вот я говорю, матушка, ноги болят? Она говорит, да, говорит, очень. Вот, и при этом она все время утешала людей. То есть вот звонит кто-нибудь, она что-нибудь просит. Она всегда деточка и начинает как-то утешать, как-то старается что-то такое доброе, хорошее сказать. За все благодарила Бога, что-то такое радостное рассказать. И на нее глядя, понимаешь, что ну, у тебя нет проблем. Ты пришел, у тебя все отлично, ты можешь двигаться куда хочешь. Она еще потом, она же ослепла, где-то лет за 12 до своей кончины, она ослепла полностью. Я у нее спрашивал, матушка, ты видишь что-нибудь? Она говорит, нет, деточка, даже свет и тень не вижу. То есть она еще полностью была слепая, вот, и продолжала молиться, и вот уже за ней как бы до своей кончины смотрела старшая сестра, а уже после кончины вот Наталья, которая была у нее как сиделка, кстати, тоже удивительно, что через матушку пришла к вере, потому что пришла, она как нам рассказывала, говорит, я приехала, ну, просто вот как сиделка к некой бабушке. Да. Mm-hmm. А говорит, потом, говорит, смотрю, а ей, говорит, и профессора звонят, и архиереи звонят, и священники, и приезжает, говорит, к ней, и понимаю, что бабушка-то непростая. Ну вот, и Наталья, вот она как раз рассказывала, что, говорит, она уже незрячая, она вот в течение дня людей утешала, а ночью она, вот она часов 8 уйдет к себе там на кроватку, пока там помолится, пока там ляжет спать, вот она часов с 10 до 12 поспит, а с 12 до 4 она молилась, и молилась она в голос. Вот, я видела, как один раз, как она молилась, она обращалась к Богу, она даже руки так по-детски поднимала, вот, и она разговаривала, вот, именно говорила с Богом, аж даже вот видно было, что искренне, горячо, вот, слезы текли, и она просила у Бога, вот, чтобы Господь, ну, прям, вот, ты и этого не забудь, и про этого, Господи, вот, а у этого вот такая-то проблема. И где-то вот так до 4 утра, потом еще немножко дремала. То есть у нее был вот такой целый день. Я даже, ну как сказать, вот я тоже много общаюсь с людьми. Я знаю, как это изматывает иногда. То есть особенно если ты не остаешься равнодушным, когда к тебе приходит, и вот эту боль через себя пропускаешь, и это сложно.
1: Да, да.
2: А она целый день. Целый день. И ночью она обязательно вспоминала вот тех, кто к ней обращался, и молилась. Вот это было, знаете, я даже не могу сказать хорошим примером. Очень.
1: Да, насчет чужой боли, вы знаете, по поводу книжки, я верю, что тебе больно. Очень часто мне пишут, звонят, хотя книжка... Вот будет пересдаваться через какое-то время, уже вся разобрана. Ну, в общем, про подростков, да, в депрессии. Так иногда это такие истории, что вот если ты с утра их прочитаешь, то все, ты свободен просто до вечера, ты ничего не можешь. Это такие болевые какие-то истории, что это просто... Ну, жить невозможно. Ходишь и ревёшь целый день. Но, наверное, и рассказывают и для того, чтобы ты немножко поплакал вместе с человеком, у которого случилась эта боль.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что с нами сегодня священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Отец Дмитрий, вот ты сказал в начале программы, что мы в супружестве стремимся, да, попасть в Царствие Небесное. Как мне кажется, это не очевидно для современного человека. Вот все, что угодно в супружестве мы ищем, только вот не этого.
3: Ну, цели, ориентиры, они вот сбиты прицелы изначально. То есть установка изначально, она не объясняется и не транслируется, к сожалению, даже нами самими, церковными людьми. Вот.
1: Ну вот вы с молодежью, прости, что тебя прерываю, вы с молодежью общаетесь и говорите, вот какого ты хочешь мужа? Да.
3: Ну, вопрос не
1: ставим. Что отвечает? Чтобы спасаться, знаете, богатого, красивого.
3: Мы, знаете, мы сейчас вопрос ставим не так. Что хотите, то оба вообще. Вот вы встретились, да? Куда стремитесь? Для чего вы вообще вместе-то соединились? Ну, так. Условно, просто детей родить, машину, квартиру заработать, статус получить, образование. Ну да, образование, деньги. А дальше что? Все, это может все схлопнуться и закончиться. Или даже не состояться в какой-то, да, вот, ну, условно, у тебя амбиции и так далее, запросы, но это может не состояться. Ну, не осуществиться, точнее, в том количестве, в том контексте, который ты хочешь. Вообще, вот твоя цель будет, так сказать, она... Не станешь ты там миллиардером, например, да? Может, тебе это не надо. Может, ты образование такое не получишь, какое ты хотел, потому что за него там платить надо, ого-го, там еще что-то. Ну, все в жизни может случиться. И что все наши отношения, что схлопнулись, закончились, то есть мы должны разбегаться, или что-то есть, какая-то цель, ради которой мы встретимся, и должна идти рука об руку. То есть мы всегда на всех передачах об этом говорим, как ты знаешь, да?
1: Да.
3: И будем об этом говорить. Почему? Потому что цели не очевидны, не определены для, к сожалению, для людей даже церковных, вот которые, так сказать, вроде бы считают себя православными, верив воспитанными. И вот об этом оказывается. А это фактически, это путь святости. Да, через семью. Значит, об этом надо постоянно говорить, надо это восстанавливать, образы. Мы должны об этом говорить, их транслировать. Транслировать, что такое образ, что такое цель, что такое наша цель, где она во Христе. Где не будет ни печали, ни воздыхания, ни болезни. Но для этого нужно пройти болезнь, печали, воздыхание здесь. Вот здесь пострадать. Вот как матушка Амвросия, она страдала, это при нас было видно. И причем она не жаловалась, не унывала. Да,
2: и за все Богу
3: не роптала. Может быть, да, в молитвенной тишине, конечно, были свои воздыхания, боли свои, да, вот. Но, тем не менее, у нее была вот магистральная линия, цель – это Христос. И она к этому также призывала. Семьи причем. Вот сама важно призывала семьи. Потому что к ней с семьями, по семейным проблемам тоже обращалась масса народа. Мы просто всех не знаем, да, мы не знаем всех случаев. Вот.
2: Да, кстати, и программу нашу, вот этот диалог в семье,
3: да,
2: она благословила. Она, кстати, благословляла отца Дмитрия стать на священство. Очень интересно, что беседовали они не единожды, и она прям говорила, да, отец, ну, вот тогда еще да, Дмитрий, да, это твое, твое, давай. И когда его только-только рукоположили в диаконы, я помню, он приходит такой радостный, а матушка так сидит на креслице, смеется, говорит, ну что, уже настоятель? И, в общем, и каждый раз она встречала, ну что, уже настоятель? Ну вот мы, матушка, да вы что, да только диакон, да там еще до священника, там еще 20 лет. Ну вот, а она всегда так радостна. И вот диалог в семье, программу вот эту, она благословила, да, говорит, помощь семьям, это, говорит, сейчас очень важно, очень и очень, говорит, нужно. Она всегда, вот мы приедем с программы «Диалог в семье», расскажи мне, пожалуйста, как там, кто там был, да, вот, ну вот, что, как проходило, если вдруг узнавала о том, что есть, ну, семьи разные, приходили иногда очень конфликтные такие ситуации были. Всегда об этом спросит, как зовут этих людей. То есть она это не просто спрашивала, она молиться начинала. То есть у нее вот это был всегда большой интерес именно помощи семьям. Она считала, что это сейчас одна из таких вот очень важных задач в этом мире – помочь семье.
3: Ну да, потому что все-таки именно родители должны стремиться к святости. Вот вспоминая вот эти все образы и кинофильм, о котором мы говорили, да, то очень много показано, кто такие были родители святого Паисия Святогорца, да, вспоминаешь родители других святых, и книги какие-то читал, и сталкивался с этими же, так сказать, историями, да, по жизни, что оказывается, вот, это тоже великий подвиг, да, обрести святость в семье. А сейчас это на самом деле это не пустые уже слова. То есть, если мы, как супруги православные, не будем за образ святости вообще держаться...
2: Бороться, батюшка.
3: Бороться, да. А образ святости какой? Мы, я уже об этом говорил, еще раз повторю. Это Иоаким и Анна, родители Божьей Матери. Вот это как раз вот состояние веры в любви. Вот мы должны к ним обращаться, вот начиная с этого, да, это вот они святые, вот себя святыми не считали, угу. Они несли вот этот крест поношения за, за бесчадие. Ну, представьте, какое было доверие Богу на протяжении всей своей жизни. Вот. И также, пожалуйста, вот, вот мы как бы должны эти божественные планы в супружестве реализовать через святость. Да, как бы это ни было, так сказать, ну, высоко, высокопарно, может быть, я говорю, но, тем не менее, вот мы к этому
2: но,
3: призваны.
2: Но, на самом деле, да. Научиться жить друг для друга.
3: Да, хотя
2: это,
3: бы.
2: Это уже, да, то есть, научиться хотя... служить, вот чему нас учила матушка Амвросия, то есть она служила, вот будучи сама такой калекой фактически, да, слепой, безногой, она служила людям. Она служила изо всех сил. Она молилась за семьи, она боролась за семьи. Она как раз поддерживала вот нас во всех вот этих вот начинаниях хороших. И я могу сказать, что научиться друг друга прощать, научиться за все благодарить Бога, ставить в отношениях между собой Господа Бога, да, вот, это действительно, это такое, ну, учеба-то в течение всей жизни, то есть я живу сейчас уже не для себя, я живу для своего супруга, для своей семьи, и как раз супруги-то это нулевой уровень родства, то есть вот кто войдет в Царствие Небесное со мной за руку, да, это мой супруг. А дети – это птицы, они сами разлетятся в разные стороны. А вот с кем я могу быть уже дальше, да, это супруг мой родной.
3: Да, преодоление эгоизма.
1: Слушайте, а я тоже хочу высокопарно что-нибудь сказать. И вот я что придумала сказать. Значит, очень часто, ну, это вот просто такая практическая высокопарность практического толка. Очень часто в семье между супругами случаются кризисы, да, какие-то неудобные ситуации, когда просто становится неудобно жить вместе, да, и становится, и как-то начинаешь забывать вот этот вот, то, что тебе говорили вначале, что ты видишь в любимом человеке образ Божий, да, но это в какой-то момент превращается просто в слова. И у меня был такой диалог с молодым человеком, у которого как раз такой кризис в жизни семейный, да, и он говорит, а ты что делаешь? Вот я говорю, у меня тоже бывают кризисы, вот, вот честное слово, ты что делаешь? Я говорю, слушай, ну я, честно говорю, наверное, молюсь всё-таки, но не то, что вот я молюсь, и раз что-то, какое-то чудо происходит, а в этот момент Господь как будто приоткрывает глаза, которые, ну, чем-то вот зарастают. Чем-то зарастают. Приоткрывает глаза, и ты видишь в человеке то, что ты видел в нем сначала. Вот его там доброту, его тонкость, его какую-то там, не знаю, кротость, милосердие, великодушие и так далее.
2: Да.
1: То есть, знаете, иногда бывает, что вот там, не знаю, вот условно муж и жена пошли такие в гости и друг на друга разбежались с утра, а пошли и в гостях, например, мужу все женщины оказывают знаки внимания. Жена думает, а у меня супруг-то вообще-то такой, ничего.
2: Это хорошо, если она так думает. И не начинает его ревновать.
1: Ну да, да, я это на самом деле такое шуточное высказывание. Просто вот для меня очень удивительно, что вот глаза постепенно закрываются, то есть
3: замыливаются.
1: Тебе кажется, что ты живешь супружеской жизнью для некого удобства, для улучшения, как одна моя подруга говорит, этот человек не может улучшить условия моей жизни.
2: есть. Да, качество моей жизни.
1: Качество жизни, да.
2: Что вдруг не я живу для другого человека, да, о чем нам Евангелие говорит, а что другой человек должен повысить мой уровень жизни. А если другой человек точно так же считает, называется «нашла коса на камень», что он считает, что я должна повышать уровень жизни, и я считаю, а мы не отдаем, мы забираем. Мы не умеем отдавать другому, а радость, она же приобретается делением, вообще-то говоря.
3: Ну да, кто вот, так сказать, вот и подумаешь, а в чем святость, да, вот, ну хотя бы начать с этого.
2: Да, вот. А у нас
3: Господь
2: еще...
3: много не требует, начни с преодоления своего эгоизма, вот, начни отдавать что-то, научись этому.
2: Научись отдавать доброту.
1: Как говорили в детстве, глаза разуй.
3: Да, глаза разуй. Как-то на ближнего своего посмотри, он там же образ Божий вроде бы должен где-то там скрыт.
1: Что-то там хорошее, вот я имею в виду, да? Что-то там есть хорошее, вот, и оно как-то вот, если, так сказать, обращаться, просить об этом, оно как бы блеснёт. Вот блеснёт.
2: Да, ну, молиться в первую очередь, потому что мы, ну, у нас много семей прошло уже через вот, да, и почти вот все они рассказывают о том, что начинаешь молиться и молиться друг за друга, и как раз вот эта кратенькая молитва Амвросия Оптинского, вот не устаю ее повторять, что «Господи, помилуй мужа моего Дмитрия, помилуй меня святыми его молитвами».
3: Ну, как пример, да.
2: Даже если, например, я сейчас очень сильно раздражена и считаю, что молитвы моего супруга, ну, уж совсем не святы, но Господь-то нас знает от нашего рождения до нашего конца. И именно Бог знает, что молитвы моего супруга, они в какой-то момент могут быть святыми. Они могут быть искренне за меня, да, и они могут быть в этот момент, вот когда мы молимся за другого человека искренне, да, ну вот наши молитвы в этот момент святая становится, молитвы святыми. Вот так проговорил, да, Господи, там, помилуй мужа моего Дмитрия, помилуй меня святыми его молитвами, вот в течение дня там цать раз. И люди свидетельствуют о том, что каким-то чудеснейшим образом все меняется, и вот. А еще вот один момент, то, что нас учила матушка Амвросия, тоже вот не могу, я все время ее вспоминаю, а я по своему характеру такой человек горячий, очень вспыльчивый, мне надо сразу все, если что-то вот сказать. Я помню, я приду, ей начинаю что-то рассказывать, она так возьмет меня за руку, на одну свою ладошку мою руку положит, другой ладошкой закроет и говорит: «Молчи, деточка, а то скандал будет». И вот этот вот, а я как чайник, знаете, который накрыли крышкой, который внутри кипит, вот-вот рванет. И она, как раз она всегда говорила: «Молчи, деточка, скандал будет». И я молчала. То есть, и вы знаете...
1: Не взрывало тебя?
2: Нет, ну как сказать? Я старалась конкретно с человеком в этот момент не начать выяснять отношения, а промолчать. Ну вот, и, конечно же, если ты внутренне при этом начинаешь обращаться к Богу и молиться, то вот этот градус, он понижается сразу. Вот эта температура кипения, она внутренняя. Но вот хотя бы попробовать, да, не отвечать сразу же, да, а попытаться отойти в сторону и помолиться. Вот такой вот маленький такой совет, который матушка, она давала. И были ситуации, когда, ну, ты там... Вот у нас была там знакомая семья, с которой в какой-то момент, ну, мы так разругались, что мы думали, ну, мы никогда не будем общаться, никогда. Она сидела так, улыбалась, говорит: «Да еще дружить будете». Я говорю: «Матушка, да вы что? Да еще будете дружить». И вот сейчас я могу свидетельствовать, что мы с этой семьей общаемся и дружим, и отношения наши не прервались. Вот, и это замечательно.
3: Эта работа очень такая, она ответственная и тяжелая, и благодатная. А почему-то, да, и вот ты понимаешь, что святость – это не то, что вот раз-то такой стал просветленный.
1: Да-да.
3: А в том, что это...
2: Приподнялся,
3: да,
2: захотел, да, и прям сразу.
3: Да, то, что вот...
2: Нет, это работа над собой.
3: Да, что тебе нужен Христос вообще, чтобы тебе твои страсти исцелить, тебя, твои супруги, твоих детей и так далее. то есть преодолеть свой эгоизм. И вот она, наверное, где-то вот, вот это начало вот этого освящения во Христе, оно вот закладывается, и оказывается, у каждой супружеской четы, у каждой семьи есть вот этот потенциал, Бог этот потенциал дает при создании семьи, только надо им, оказывается, научиться пользоваться. А для этого как раз на пути нашей жизни появляются те вот, знаете, как святые, как такие вешки, да, монахи, миряне, неважно кто, просто молитвенные люди, которые могут даже

0: хочется рассказать, опять-таки, наша жизнь очень плотно связана с матушкой Амвросией. Очень много чудес было еще, когда она была жива, но она уже отошла ко Господу, а чудеса продолжаются. И вот хочу рассказать, что она имела при жизни еще, как она называла их, 11 крестничков. Вот. А это дети, которые врачи свидетельствовали, что они не должны были родиться. Вот. И приходили к ней вот, эти мамы, которые просили матушку, чтобы, значит, она помолилась, и рождались 11 человек, родилось такие. Вот. И смотрите, матушка отошла ко Господу, и вот совсем недавно, как раз прошлым летом, у нас есть семья в храме, у которых больше 12 лет, да, или 15, не было детей, очень давно. И они уже даже, значит, отчаялись, они пошли делать ЭКО. Там им сказали, что нет, ЭКО вам делать бесполезно, потому что у супруга меньше 2% живого семени, а ЭКО делают только 7% живого семени. То есть отказали во всем. И я помню, как супруга плакала и говорила, что, значит, я привыкаю к мысли, что у меня не будет детей. И вот я им посоветовала, говорю, давайте поедем к матушке Амвросии. Мы их привезли. Они, я говорю, еще при жизни матушка говорила посидеть у нее на кушеточке, вот где она, в келье. А она в этот момент молилась. И я говорю, ну, идите, говорю, в келью. Вот супруге говорю, садись на кушеточку, а мужу, ну, молитесь тут. И вот слышу, они там в келье за печкой там возятся, плачут, вот, молятся. Потом они вышли, мы, значит, попили вместе с ними чай, и они уехали. Вот, и каково же была потом наша вся такая радость, когда 12 июля им ставят день зачатия без всякого врачебного вмешательства. И вот 20 марта родилась эта девочка, удивительная девочка, чудеснейшим образом пришедшая в наш мир, которую назвали в честь матушки Амвросии. Матушка была в миру Мария. И девочку назвали Марией. Вот.
1: Матушка, спасибо большое напоследок за такую чудесную историю.
0: Да, это чудеснейшая
1: спасибо
0: история.
1: Вам огромное.
0: Мы этого ребенка знаем.
1: Ага.
0: И матушку все вместе благодарим.
1: Спасибо, дорогие. Сегодня говорили о святости и о семье со священником Дмитрием Кузьмичевым, настоятелем храма Воскресения Христова в Толстопальце, матушкой Никой. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Семейный час на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
2: Добрый вечер. Праздником.
1: И с его помощью, я надеюсь, мы разберемся, что ждет нас в церкви завтра, в день Святой Троицы, и на наступающей праздничной неделе. Но тут прямо вот не знаешь, с чего начать. Обычно-то мы начинаем с тех отрывков из Деяний святых апостолов и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией, но здесь все, мне кажется, важное. И не только то, что мы услышим из Слова Божия, но и сама служба, поскольку она абсолютно уникальная и фантастически красивая. Вот все, кто писал о Троице, все обязательно в самых высоких выражениях говорили о троичной службе. Но она действительно очень красивая. Она красивая и по оформлению, а главное, она красивая по ее строю с этими... Завершается литургия, начинается 9 час, Великая Вечерня, земные поклоны. Все это вместе взятое, это какое-то уже вот... Ну вот ты... К концу службы находишься, кажется, в высшей точке своего праздничного восторга, а тут тебя еще выше поднимают. Поэтому вот, отче, как вы скажете, как нам лучше рассказать о празднике Святой Троицы?
2: Знаете, что мне очень интересно было бы обсудить. В этот день в разных храмах на праздничный аналой кладут разные иконы. Вообще из древности должна была лежать икона схождения Святаго Духа на апостолов. А когда была реставрирована и явлена миру икона Святой Троицы, которая отныне пребывает в месте, куда ее преподобный Андрей написал, в Троицком соборе, Троице Сергиевой Лавры, наконец она вернулась на свое место, стали писать копии этой иконы как зрительного образа потрясающей высоты богословия о том, что такое Святая Троица. И можно и ту, и другую положить. Почему? Потому что Святая Троица, конечно, о ней говорить можно много, или даже, может быть, лучше молчать много, как говорил святитель Иларий Пиктовийский, древний святой отец IV века, он говорит, только злоба еретиков вынуждает нас говорить о высоких вещах богословия. О них удобнее было бы молчать. И тем не менее, Троица постигается только любящим сердцем. Почему? Потому что и праздник Святой Троицы, и понимание Бога Святой Троицы – это понимание любви, которая в своем действии делает, совершает так, что три равно одному. Вот дальше это тайна. Я сейчас и не тот формат, и не место. Может быть, и я не такой человек, который могу об этом говорить. Но нелюбящим человеком тайна Троицы не постигается. И, вы знаете, у меня был такой опыт очень интересный. Я повел свою маму как-то в театр Петра Фоменко на спектакль, который называется «Заходите, заходите». Сейчас не помню автора. Автор еврей и находится в, так сказать, философской и богословской традиции иудаизма. И там два персонажа разговаривают. Один другому говорит: «Ты проси у Бога помощи во всем. Не проси у него помощи в любви. Он один, он ничего в ней не понимает». И меня так это поразило. Это такая тоска по Троице, понимаете? Вот Бог и есть любовь, и постигается любовью. И на иконе Святой Троицы предпринята, Андрею Рублеву, предпринята попытка изобразить неизобразимую любовь, которая делает так, что три равно одному. И являет нам еще одно из имен нашего Бога. Это имя нашего Бога, которое можно назвать единство. Вот, а икона Святой Пятидесятницы, как событие, описанное в книге Деяний, схождение Святого Духа на апостолов, это та же самая попытка изобразить такую же любовь, но явленную уже в людях. Вот подковообразное седалище. Разорвано со стороны молящегося человека. Это значит, мы, те, кто молимся, мы за этим же столом на иконописном языке. Каждый из апостолов может видеть каждого. То есть они все в круге сидят и смотрят друг на друга. Центральное место свободно. Позже там начинают изображать 17 века Божью Матерь, которая была на Пятидесятнице в Сионской горнице. Но это неправильно. Это место не свободно. Там Христос. Просто сейчас он для нас невидим. И вот когда является церковь как Христос с людьми, которые любят его и любят друг друга, тогда на них сходит Святой Дух, и это человеческое единство любящих друг друга людей утверждает сходящим от Бога единством. Это икона Святой Троицы тоже. Это та же самая икона, но уже изображающая апостолов. А рядом, однажды мне подумалось, вполне надо было бы, просто мы не дотягиваемся, положить нашу фотографию прихожан, понимаете? И это было бы, если бы мы были достойны своего призвания, то же изображение той же самой любви. Те же люди, которые пришли в храм, такие же люди, как апостолы, да, пришли в храм, собрались, объединенную любовью ко Христу и друг другу. Да, еще мало чего умеющие, но верующие в это единство, стремящиеся к нему и обретающие его схождением Святого Духа. Вот эти три изображения, они были бы изображением одного и того же. Понимаете? И вот этот праздник, на самом деле, это праздник того, что распад, ненависть, неприязнь, отторжение человека от человека, одиночество как путь в ад. Вот это все преодолевается благодатью сходящего на нас в этот день и теперь навсегда Святаго Духа и дает нам возможность уподобления в единстве с другим человеком и с Богом Святой Троицы. Поэтому это праздник единения. Поэтому так поет душа, понимаете, не потому что березки. Березки красиво. Хотя вот, например, все последнее время мы уже не стелим траву на пол в храме.
1: Ну, это потому что в Москве, а в деревне по-прежнему стелят.
2: Да, это потому что в Москве, не потому что нам трудно съездить за травой, а потому что у нас половина прихожан аллергики. Понимаете, вот. Но березы, да, украшают. И, конечно, эти молитвы. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Мы это исповедуем. Нас собрала благодать Святаго Духа. Вот. И коленопреклоненные молитвы Василия Великого, то есть которым там больше 16 веков, которые всегда читались и читают, продолжают читаться в эти дни. Конечно, это удивительная радость. Но эта радость прежде всего о том, что мы участники единства Церкви. Вот там где-то между апостолами и наши маленькие немощные души, но сидят, понимаете, и смотрят друг на друга и на Христа с любовью.
1: Но если мы вспомним чтения, которые были сегодня за всеночным бдением, то там вспоминались 70 избранных Моисеем мужей, на которых Господь посылал Духа Святого. И вспоминалось, как Дух Святой почил на Елисее. И Елисей смог разделить Иорданские воды и очистить от проказы и даже воскресить мертвого. Вот чем те дары Святого Духа отличались от того дара Святого Духа, который мы вслед за апостолами получаем в день Святой Троицы?
2: Те схождения и дары Святого Духа были отдельными на какое-то служение и дело. Христианин, получивший в таинстве миропомазания Святого Духа, получает его печать на себе. А когда вот священник помазывает крещаемого со словами «печать дара Духа Святаго», что очень важно понимать, потому что это про каждого из нас. миропомазанного человека. Это не дары Святаго Духа, которые нам даются. Нам дается в дар сам Святой Дух. Это очень большая разница. Мы получаем его в себя. Мы причастны ему. Мы напоены, как губка водой, Святым Духом. Да, мы его теряем через грехи, но мы уже никогда для него не чуждые, не чужие. И вот это именно радость. Она происходила с нами в нашей Пятидесятнице, когда нас миропомазали, может быть, даже младенцами. И об этом напоминание себе вот такой удивительный праздник. Мне важно очень, знаете, что еще сказать, что схождение Святаго Духа описывается в книге Деяний, то есть в рамках апостольского чтения. И там подробно описывается, что было в этот день, начало книги Деяний святых апостолов. А в Евангелии не описывается. В Евангелии читается отрывок, в котором есть слова.
1: Это Евангелие от Иоанна, 7 и 8 глава.
2: Да, да. Конец 7, начало 8 главы, который наиболее близок и наиболее важен нам для того, чтобы осмыслить и понять тот самый дар исхождения Святаго Духа на каждого из нас, который мы имеем. В последний же великий день праздника, имеется в виду Ветхозаветной Пятидесятницы, «Стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот удивительно, мы понимаем все, что в пустынной, раскаленной, каменистой иудейской местности вода – это очень явный символ жизни. Да, поэтому, когда мы там читаем о том, что не потеряет человек награды свои от чаши воды, это не в России, где воды много. Это там, где действительно ты можешь умереть без нее. И вода, как жизнь, она, естественно, течет из-за своего источника, из Бога, от Бога. Это жизнь Духа человека, вечная жизнь. И этот символ, он очень понятен, и он хорошо читаем. И вдруг Христос говорит о другом. Он говорит, что у верующих в меня из чрева реки воды потекут живой. То есть не кто-либо, а человек в мире является проводником Святаго Духа. Человек как член церкви, но человек, понимаете? Крещенный, миропомазанный, осветившийся Божьим присутствием исполнении заповеди человек. Вы, я, каждый из нас, из христиан, для другого может быть источником рек вот этой воды, Святаго Духа.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И мы продолжаем наш разговор о празднике Святой Троицы и, в частности, о том отрывке из Евангелия от Иоанна, который будет звучать завтра за богослужением. Там есть слова, но, с одной стороны, понятные, с другой стороны, требующие все-таки некоторого пояснения. «Фарисеи же сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Вот меня поражает в этом подходе аргументация. Никто из начальников не уверовал, а вы что ж какие-то бессмысленные, вы почему не смотрите на начальников, вы почему не смотрите на профессуру? Вот они не верят. Мы просто, почему это так близко воспринимается, потому что всю первую половину своей сознательной жизни, так или иначе, под разным соусом, я слышала именно это. Ну, вот вы все с ума посходили, там какая церковь, какой Бог вообще, о чем вы? Конец 20 века. Вы вообще посмотрите на приличных людей. Вот удивительно для меня Евангелие удивительно современное. книга. Потому что большинство ситуаций, даже описанных там, они ложатся уже на мой личный жизненный опыт. Я имею в виду, конечно, не только себя, но и огромное количество людей, которые застали вот тот самый конец XX века и могут себе представить очень живо, что переживали современники Христа.
2: В этом отрывке еще очень удручает акцент на знания. Вот они невежды в законе, они не знают его, и поэтому они прокляты. Это немножко встречается у нас сейчас. Можно услышать мнение какого-то человека о прихожанах, ну что они в богословии высоком, совсем ничего не понимают. Такие невежды, что с ними говорить? Понимаете, а ведь Христос пришел каждому человеку, к умному и не к неумному, к образованному и необразованному. Есть самые разные величайшие святые. Есть какой-нибудь преподобный Арсений Великий, который был воспитателем сыновей, по-моему, императора Гонория, если не ошибаюсь. Такой Василий Андреевич Жуковский такой, вот для Византии, только для Константинополя. Вот и он ушел в монастырь. А есть какой-нибудь там Павел Препростый, который даже читать, писать не умел. А Арсений будет приходить к нему, его спрашивают, а зачем ты ходишь? Ты же все науки знаешь, все языки знаешь, иринские, и латинские, и всякие. Он говорит, поверьте мне, той науке, в которой он совершен, я только начинаю учиться. Он скажет, понимаете, у нас другой подход. Наука Святаго Духа – это наука постижения любви, мира, милосердия, кротости. Кто в этом преуспел, тот и возрос. Как Григорий Богослов говорит, кто истинно молится, тот истинный богослов. Вот поэтому, на самом деле, Дух Святой, он нам открыт. Преподобный Серафим Саровский, который столько говорил о Духе Святом, и всю христианскую жизнь, как мы знаем, представлял как именно стяжание, то есть собирание Святаго Духа, такие немножко купеческие образцы, он был из купеческого сословия, вот, но он не заканчивал духовную академию и даже семинарию, понимаете, но, тем не менее, это величайший богослов. Потому что он Бога знает лично. Поэтому он величайший богослов. Совсем не так, как мы.
1: Давайте все-таки расскажем нашим радиослушателям об этих удивительных коленопреклоненных молитвах, которые не все знают, к сожалению. И иногда просто от утомления после службы не очень внимательно слушают, что произносит священник.
2: Ну, и священник не всегда так читает, что можно это со слуха понять. А все-таки надо иметь текст перед глазами, так будет легче понимать. И поэтому я советую всем, кто будет на службе в этот день, иметь с собой этот текст, ну, может быть, хотя бы в телефоне. Они сейчас все есть с параллельными переводами, может быть, приготовиться. Вот, например, у святителя Феофана Затворника, у него есть совет периодически все молитвы, которые мы используем, изучать как текст. И он говорит, что тогда, когда ты будешь молиться, у тебя получится лучше. Вот, ну, хотя бы иметь перед глазами этот текст, может, адаптирован или с переводом, потрудиться немножко. Конечно, эти молитвы прекрасны, это, ну, это кладезь богословия. Они не такие, как мы бы сейчас составляли. Мы бы сейчас составляли там молитву Отцу, Сыну и Святому Духу. У Василия Великого не так. Мы бы составляли отдельно о живых, отдельно о усопших. У него и те просьбы во всех молитвах. Понимаете, это что-то такое очень настоящее, как есть у апостола Павла слова. Он говорит, что Бог посылает в сердца наши Духа Своего, вопиющего «Ава Отче». То есть он посылает в сердце верующему человеку свой Святой Дух, который устами человека обращается к Богу как к Отцу. Вся состоявшаяся, глубокая, настоящая, горящая молитва в каком-то смысле это действие Святаго Духа. Это усилие человека. Это венец и результат его, может быть, многолетнего огромного труда. Но вот Божий ответ на молитву – это глубина, искренность и сердечность, и я даже не знаю, как еще сказать, молитвы, которые без Духа Святаго невозможно. Ведь, вот мы, например, с вами как обычно думаем, что человек уверовал, он принял некоторую мысленную сложную очень конструкцию за истинную, начал поститься, подвязаться, сама как-то себя ограничивать, и из-за этого он получает определенные дары Святого Духа. А вот в послании к Галатам апостола Павла говорит, что не так. Он говорит, дар Духа Святого – это вера и воздержание, он говорит. То есть даже вера есть дар Святого Духа, понимаете, в ответ на желание человека. И возможность воздерживаться тебе будет дана, когда Святой Дух тебя к этому подвигнет, когда ты смиришься, что ты ничего не можешь. То есть сама духовная жизнь и сама молитва есть действие Святого Духа и его дар. И вот молитва Василия Великого – это удивительная по мощи, по красоте, ну, если хотите, по величию. Такая, я даже не знаю, как сказать, молитва архитектура великая, что ли, понимаете? Он же был, ну, величайшим молитвенником, удивительным человеком. Вот, и хотя были у него совершенно какие-то земные проявления, как у каждого человека. Например, есть, мне попадалось письмо его друга юности, Григория Богослова, к одному из своих адресатов. Он пишет о том, что мы скоро к тебе придем с Василием в гости. Или нет, Василий придет ко мне, ты будешь тоже. Пожалуйста, помоги с зеленью. У нас здесь мало зелени. Вот в Азианзе, наверное. И чтобы тебе, после того, как ты знаешь, что такое, как благостен Василий сытый, не испытать, каков он голодный. Понимаете? Вот, то есть не надо думать, что это без труда далось Василию. Это церковью зафиксированный ограненный алмаз, над которым он всю жизнь трудился, вот эти молитвы, понимаете? Поэтому в них стоит отдельно всмотреться, вслушаться, изучить, может быть, даже их, и тогда они зазвучат на самом богослужении совершенно по-другому.
1: Мы привыкли, что после 12-го праздника на следующий день церковь вспоминает, ну, как бы главных участников события праздника. А здесь на второй день Духов день, то есть День Святого Духа. Но разве только Святой Дух участвовал? Мы же Троицу празднуем, тут как-то все перепуталось. Почему мы отдельно одно лицо Святой Троицы выносим вот в календаре?
2: Мы все равно обращаемся к Святой Троице, когда мы призываем Святой Дух. Ведь мы не разделяем, да, Святую Троицу. И, может быть, просто это какой-то акцент. Потому что, ну, вот есть, например, богословы, которые книгу Деяний называют Евангелие Святого Духа, Церковь Святого Духа. То есть наибольшее водительство церкви после Пятидесятницы – это водительство Духом Святым. Не случайно, когда апостолы придут на свой первый собор в 52-м году и, принимая решение о нем, они скажут «изволися Духу Святому и нам». Напишут во все церкви письмо. Они чувствовали действие Святого Духа, и все последующие соборы будут начинаться этими же словами. Вот, может быть, нам надо как-то самим в этом потрудиться, потому что, ну вот, Христа наше сердце любит и знает, Иисуса Христа, мы о нем столько читаем. Отец – это тайна непознаваемая для нас, а Святой Дух – Он с нами, мы в нем, Он в нас, как и Христос. И, может быть, нам надо как-то вот к Богу обращаться именно в этом акценте таком. Тем более, что мы миропомазаны Святым Духом. Мы можем сказать еще, что мы очень соскучились по молитве Царю Небесной за это время.
1: Да. Вот, между прочим, даже в Колуне приходила, а ведь действительно без нее
2: как-то... Мы соскучились, да. Христос воскресе – это прекрасно. А вот потом... После отдания Пасхи наступает период, когда Христос воскресе уже в начале службы не читается, не поется, но и Царю Небесный еще нельзя не потому, что мы не в Духе Святом, а мы как бы живем вместе со всей Древней Церковью. Мы пытаемся ощутить этот голод. Голод на Святой Дух, понимаете? И когда впервые на вечерне, как стихира на стиховне, поется со всем народом, обычно настоятель или протодиакон регентует, Царю Небесный, конечно, душа человека просто поет. И нам надо научиться призывать его на всякое дело. Это и есть молитва, перед которой мы читаем, призывая. Святаго Духа на всякое наше дело. А здесь сейчас мы ее поем просто от радости, ну, я не знаю, встречи, от того, что снова можем ее петь. А какой-то есть в этом какая-то еще отдельная радость. А эта церковь умеет так вот как-то помочь нам передвинуть акценты.
1: Ну, вообще восприятие Святого Духа как отдельное лицо Святой Троицы, ведь присутствовало, я не знаю, может быть, это специальное воспитание души, или, может быть, это специальная такая уникальная одаренность. Ведь вы помните, у Анны Ахматовой у нее такой удивительный образ. «Над землей крылами веет белый-белый духов день». Собственно говоря, никакого богословия вроде как в этих словах нету, но образ настолько ёмкий, что, я не знаю, может быть, это индивидуальное восприятие, но мне кажется, что он как бы вот объемлет весь этот день. Почему он отдельно от Троицы, почему он выделен еще дополнительно к празднованию Троицы, мне кажется, что вот этот образ веющего крылами над землей Святого Духа, он да, красивый, не случайен. Образ, да.
2: Иногда поэту должно в одной строке сказать то, что богослов будет говорить в течение целой статьи. Ну, например, Осип Мандельштам. «И Евхаристия, как вечный полдень, длится». Вот образ остановившегося времени, да, того самого Царства Небесного, где по апокалипсису времени больше не будет. Некая причастность. Ну, вот можно открыть главу из «Евхаристии таинства царства» Александра, про пресвитера Александра Шмемана. Осипа Эмильевича будет всего одна строка. И она будет не меньше значить. Да.
1: Ну, мы пришли к выводу, что надо теперь читать не только святоотеческую литературу, но и классическую русскую поэзию.
2: Ну, может быть, да. Все-таки это были люди, которые обладали даром Божиим, и когда они обращались к Богу, им дано было сказать очень много, понимаете? Это Господь так решил.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Седмица на радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь – всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. 31 мая у нас будет повод очень глубоко поразмышлять. Это день памяти святых отцов семи Вселенских соборов. И если даже просто перечислить, чему эти соборы были посвящены, я думаю, собственно, на это уйдет вся наша передача, и, может быть, даже и не хватит времени, поскольку соборно в церкви решалось все самое главное. Но почему для нас это особый день? Почему он так важен для нашего понимания своей собственной веры? Ведь мы же в символе веры исповедуем святую соборную и апостольскую церковь. Почему эта вот соборность наш главный проводник к Богу?
2: Ну, потому что только в соборности действует Святой Дух. А вообще церковь – это тайна, сокрытая от века, да, как апостол Павел говорит, и открытая нам. Это тайна жизни людей в Духе Святом, объединенных любовью к Христу и друг другу. И все, что есть в церкви, оно есть не просто там где-то когда-то тысячу лет назад, хотя всегда этот принцип является. И действительно, соборы – это действие Святого Духа, когда отцы собирались, сделали очень мощное интеллектуальное, в том числе, усилие, молитвенное усилие делали очень большое, и спрашивали у Бога формулировки истинного учения. И Святой Дух им давал эти формулировки провещать. Да, поэтому они говорили: «Изволите Духу Святому и нам». Но соборность, как и все, что есть в церкви, она имеет прямое отношение лично к каждому из нас и ко мне. Потому что откровение для человека. Есть такой принцип, ну, я человек не ученый, но от ученого слышал, называется антропность. Ну, самый, может быть, понятный всем нам пример, можно взять в руки наш мобильный телефон и понять, что производители давно могли сделать его размером там с копейку. Но есть определенное расстояние между ртом, ухом, соответственно, микрофоном и динамиком. Должны быть кнопки определенного размера, иначе средний человеческий палец не нажмет эту кнопку, нажмет сразу 5 или 3. Да, вот есть антропность. И церковь тоже антропна. Потому что она для спасения человека сделана, создана Господом. Вот принцип соборности, он открыт каждому человеку. И каждый человек, впуская его в свою жизнь, он освящается Духом Святым. Проиллюстрировать это можно так. Вот есть приход. Или, допустим, есть монастырь. Ну, есть, неважно, община христиан, епархия, неважно. Семья, все то же самое. В этой семье действуют два, на первый взгляд, антиномичных принципа управления. Иерархия и соборность. Если есть иерархия, нет соборности, Святой Дух молчит. И даже если, допустим, настоятель храма семи пядей во лбу, трижды доктор наук богословских, и все знает, без Святого Духа у него все равно все развалится. И все будет не развалится, а будет скудно, понимаете? А если есть только соборность, а нет иерархии, то это будет демагогия, болтовня, не будет дисциплины, и все тоже развалится. А в чем соборность, вот, допустим, в семье? При том, что, согласно Священному Писанию, мы прекрасно это понимаем, и никогда это не изменится, муж – глава семьи. В чем соборность? В том, что муж, будучи как христианин, человеком, ищущим смирения, может и хочет услышать жену, дочь, сына, тещу, маму, брата, неважно кого, и поступить правильно и не обязательно по-своему. Вот это и принцип соборности, когда человек своим умом ищет правильного ответа. Если я гордый человек, то существует два мнения, мое и неправильное, как известно. Да? И в приходе с таким, допустим, настоятелем, даже если он очень образованный, безумно тяжело. И все уходят постепенно, потому что, ну, вежливые люди, воспитанные, тактичные. Вот. А у батюшки начинает создаваться впечатление, что он действительно всегда прав. А всегда прав только Дух Святой. Понимаете? И вот и в семье, повторюсь, в любом христианском сообществе это так и работает. Соборность для нас. Я должен уметь услышать другого человека, и если он говорит сейчас полезно и правильно во Христе, я должен поступить, даже если я начальствующий и официально, как бы формально он должен меня слушаться, я должен поступить так, как он советует. Тогда ему меня легко слушаться, Он видит, что я уважаю его, его мнение, и уважаю Духа Святаго, который одинаково на нас напечатлен, и на мне, на нем. Вот. И на самом деле я делаю значительно меньше ошибок.
1: Но на семи вселенских соборах, так или иначе, на каждом из них осуждалась какая-то ересь, а иногда и не одна. И святые отцы объясняли, почему это неправильно, и почему это опасно, и почему не надо увлекаться тем или иным, кажущимся на первый взгляд, таким правильным учением очередного ересиарха. Но посмотрите, ведь в много раз измененном виде большинство из этих ересей так или иначе присутствуют до сих пор в сознании очень многих наших братьев по вере. И, может быть, просто есть необходимость в постоянном научении, что ли. С одной стороны, мы обращаемся к опыту великих святых, которые могли вообще не иметь никакого образования, но были просвещены Духом Святым. А с другой стороны, мы натыкаемся на какое-то удивительное невежество очень многих наших братьев-христиан, которое давно объяснено и разоблачено отцами семи вселенских соборов и продолжает из века в век мимикрируя жить. Вот как с этим-то быть?
2: Да, и это известно. Ну, например, сейчас есть достаточно много исламских богословов, которые говорят, у нас с вами никакого отличия нет, мы признаем Иису как великого пророка, пожалуйста. Вот вы вполне вписываетесь в наши рамки того, что у нас написано там через 600 лет после того, как Христос воскрес. Вот Первый Вселенский Собор, он как раз об этом. Поэтому действительно изучать историю Вселенских Соборов очень правильно и нужно для того, чтобы знать свою веру. Потому что когда мы знаем вот, и ориентируемся в ошибочных поисках людей, нам открываются грани истинного богословия. Хотя не всегда. Вот давайте вспомним 451 год, знаменитый 4-й Халкидонский собор, формулировка о том, как во Христе соединены божественная и человеческая природа. Не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Четыре «не», и ни одного «да». Понимаете? То есть вещи, о которых нам открыто, а есть вещи, о которых нам не открыто, истина. Вот здесь четыре «не». Вот это неправильно, вот это и вот это. Нет, так нельзя. А как надо, а это тайна, она хранится в церкви. Но не так. Понимаете? И ересь, которая осуждалась на 4-м Вселенском соборе, как мы все знаем, это монофизитство. Происходит от слова «одна природа», когда еретики считали, что у Христа только божественная природа, она полностью поглотила человеческую. Как это сейчас может отражаться в нашей жизни? Ну вот какая-нибудь типичная история из 90-х, когда женщина приходит ко Христу и узнает о том, что в далеком монастыре есть какой-то удивительный монах, старец, который исповедует и которому открыто то, что обычно священникам на приходе не открыто. Она к нему едет, и он говорит: соблюдай все посты в супружеских отношениях. Устав или смерть, буквально. Семья рушится. Она убеждена, что она поступает правильно. А если бы она читала постановления Вселенских соборов, или хотя бы те, которые к этому относятся, она бы знала, что этот человек нарушает эти Вселенские соборы, постановления. И вот это же сплошь и рядом. Понимаете, ну, потом там есть, допустим, так называемые канонические правила или апостольские правила, которые утверждены на Вселенских соборах. Ну, вот они очень много говорят нам о самоощущении, самовидении церкви древней. Вот за что священника могут извергнуть из сана? Там, за блуд, за пьянство, за воровство, за убийство, там, за не знаю, там, игру в карты или что-то, азартные игры. Понимаете, это все понятно. А вот одно из правил апостольских говорит, что если священник или пресвитер хромому, слепому там посмеется, да будет извержен. Знаете, вот идет калека, а священник с диаконом сидят в кафе, пьют кофе. И отпустили пару шуточек. Надо извергать из сана. Потому что они перестали быть священником и диаконом. Они устроены уже не так, как должен быть устроен священник. В них нет милосердия, снисхождения. Не только нет милосердия, а в них нет даже страха перед отсутствием милосердия. Они открыто об этом посмеялись. Поэтому это очень важно. Или, например, вот то, что меня просто огорчает очень сильно, да, это традиция преклонять колени в воскресные дни. Есть постановление Вселенских соборов, 20-е правило 1-го, 90-е правило 6-го. Потому что воскресные дни, как на Пасху, мы не преклоняем колено. Нет, каждый раз, когда выношу чашу, все равно половина храма встает на колени, понимаете? Ну, вот вы правы, потому что нет уважения к этим правилам и к апостольским правилам и постановлениям Вселенских соборов. И нет понимания, что это Дух Святой сказал. Это беда, потому что... А мне вот у нас на приходе так всегда. Ну, подожди, ну, вот постановление Вселенского собора. Нет. А у меня был знакомый регент, который сказал, а если бы Христос пришел, то чтобы не упал на колени? Ну, наверное, к этому регенту он приходил много раз, и поэтому тут делится такой практикой. Ко мне нет. Понимаете? Поэтому я пока руководствуюсь постановлением Вселенских соборов. Ну, вот это же богатство церкви, потому что действительно в своем каноническом мышлении церковь все вопросы уже большинство уже, по крайней мере, осмысливало и решало. Если даже контекст исторический полностью поменялся, то сам принцип решения, он очень важен, он нам сейчас может очень помочь.
1: А как переломить вот это настроение, когда частная практика, частный опыт перевешивает в своем значении опыт Вселенской Церкви? Ведь это же болезнь, и ее надо как-то лечить.
2: Мне кажется, что прежде всего должен переломиться опыт следующий, когда человек говорит, мне вот мой духовник благословил, а там правящий архиерей – это где-то далеко совсем. Вот он приезжает там раз в 5 лет на престольный праздник, и поэтому я его слушаться не буду. Вот Дух Святой, он с моим духовником. И вот как он мне сказал, так и будет. Там сказал 200 поклонов в минуту, будет 200 поклонов в минуту, понимаете, за это и все. Ведь это, конечно, это совершеннейшее незнание того, как устроена церковь. Ну, не живет церковь без слова архиерея и епископа. Ну, я не знаю, допустим, вот это московский пример, это образованный священник. В Москве, в Москву не принимают ни одного священника, который закончил семинарию, с единой тройкой. Я вам скажу, сейчас надо пересдать, даже если 20 лет назад ты сдавал где-то, то чтобы стать московским клириком, и это правильно. Потому что, как Григорий Богослов говорил, отвечал на вопрос, можно ли быть необразованным священником, говорит, можно, но не в Константинополе. Но это не в Москве, понимаете? Да. И тем не менее, приходит человек, я разговариваю, муж и жена, они плачут. Они пришли причащаться в Великий Четверг, не, на Пасху. Им священник в московском храме не разрешил. Они говорят, мы исповедовались перед Великим Четвергом, это церковные люди. Он говорит, слишком давно. Но есть же документ участия верных в Евхаристии. Он утвержден собором наших епископов. Нет, этот священник, служащий в одном из центральных московских храмов, он лучше знает. Скорее всего, он даже этот документ не читал, потому что ему неинтересно, понимаете? Это беда, она не только у мирян, она и у священников. Вот так вот. А сколько было 90-е нулевые годы старцев, в кавычках, которые говорили, что если вы не венчаны, то вы живете в блудении, можете причащаться. На каждом епархиальном собрании 10 или 12 лет подряд покойный святейший патриарх говорил, что это безобразие, что так нельзя. Но слово епископа для них ничто не значило. Беда. Беда, вот это как раз беда, потому что в этом есть гордое противостояние Святому Духу, который действует через епископа в местной церкви и через собор епископа в поместной церкви.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Но, слава Богу, первый день июня дает нам возможность вспомнить людей, которые уж точно были внимательны к тому, что, чему их учил Дух Святой. Это одни из самых любимых моих святых русских. Это благоверный великий князь Дмитрий Донской и великая княгиня Евдокия в иночестве Ефросиния Московская, память их в первый день лета. Поразительные святые. Вот именно потому, что агеография, наложенная на историю, дает такую объемную картину.
2: Да, совершенно верно. Да.
1: Что, начинаешь про них рассказывать как о родных, как о родственниках. Они просто вот настолько ощущаются живыми, причем. Вообще все в этой семье как раз поразительно нестандартно. Дети, практически дети, потому что невесте 13 лет, жениху 15, вот они совершаются династический брак, им предопределено не их собственной волей жить в семье. И дальше складываются поразительные отношения и совершенно фантастический исторический эффект, потому что, конечно, на мой взгляд, Дмитрий Донской не смог бы за свои недолгие там 20 с небольшим лет, которые ему были отпущены Господом на этой земле, он умер на 41-м году жизни, и из этих лет он большую часть воевал или занимался разруливанием сложнейших дипломатических коллизий. При этом, если бы за спиной его не стояла такая жена, как Евдокия в иночестве Ефросиния Московская, то вообще бы ничего, наверное, не было того, что мы привыкли называть Россией, Святой Русью и прочими замечательными словами, которые отзываются там у большинства из нас в сердце. Потому что это поразительная гармония всех участников этой семьи. К ним присоединяется и духовенство, потому что, несмотря, опять-таки, на очень сложные коллизии, связанные с периодом, когда русская кафедра, московская кафедра митрополичия осталась без епископа после кончины митрополита Алексея. И все было очень сложно. И на все это наслаивалась война и постоянные угрозы от нашествия врагов. И поразительно читаешь так, как будто это рассказ об удивительно счастливой семье. Хотя если через запятую перечислять все бедствия, которые на их голову падали, то думаешь, как они вообще все это выдержали?
2: Да, вы совершенно правы, удивительная семья и очень долго находившаяся в тени своего мужа Евдокия Ефросиния, но вот за последнее время как-то очень расширилось ее почитание. В 90-е годы был построен храм в Москве, и сейчас еще есть храмы в ее память. А фактически ведь она взяла управление страной в свои руки, стала регентом Василия Дмитриевича, если не ошибаюсь. Вот нося власяницу и вериги на своем немощном женском теле, понимаете? Вот, то есть это человек, который ушел весь в молитву. И посмотрите, как удивительно. Была ссора с митрополитом Киприаном, как известно, да, это отдельный исторический сюжет. Но и митрополит Киприан был человек, имеющий вкус к смирению и навык. И Ефросиния, ведь именно потом вместе они в 1395 году вместе встречали икону Владимирскую Матери Божией. Это было совместное действие. Вот. А в Дмитрии Донском меня, знаете, что очень поражает? Я недавно читал, ну, как это обычно бывает, такой очень гневный пост о том, что вот Христос не родился не то, что императором, даже прокуратором, и вообще христиане не должны идти в политику, и политика – это плохо, и это грязно, и Христос к ним не обращался – вот с ними не разговаривал. И поэтому, как только мне начинает, человек пишет, как только мне начинают говорить что-то о иерархии церкви и политике, я сразу понимаю, что это ложь. Вот, это, вот эти убеждения до тех пор, пока политиком не становится христианин. Потому что он свое христианство воспринимает как поручение служения, призвание Господом на том тяжелейшем месте, на которого Господь поставил. Действительно, Дмитрий Донской – это же жизнь и победа, жизнь и трагедия. Это 1382 год, обескровленная совершенно Русь. Почти никто не вернулся с Куликового поля. Это страшное нашествие Тохтамыша. А вот 1395 уже Тамерлан идет. Постоянные набеги западных, как мы сейчас говорим, коллег, да, вот, литовцев, которых остановил только построенный белокаменный Дмитрием Донским Кремль, между прочим. Это тоже его великая заслуга, строительство белокаменного Кремля. И вот во всем этом найти себя как христианина, поступить правильно, это сложнее, чем быть просто христианином там где-то в семье, в монастыре. Как правильно поступить? И для него это служение, может быть, даже важнее всего. Вот меня в нем, знаете, что особенно поражает? Ведь когда перед Куликовской битвой он снял с себя княжеские доспехи и одел простые воинские доспехи, он не прятался. Это, я слышал такую трактовку, но это не так. Он остался в первом ряду. Он показал, на глазах у всего войска показал, что судьба всех будет и его судьбой. Что он не бежит, он с холма, как Мамай, не руководит. Он не ускачет, если что, как Мамай в Крым потом, понимаете, где его Тохтамыш поймает. Вот что его служение, оно не делает его отдельным и другим человеком, что фактически это братство боевое, понимаете? И именно поэтому так сражались его воины, и потому что он сжег мосты через Дон. Это же ведь тоже решимость такая. Вот, а еще что очень важно, что особенно в последнее время как-то так много приходится говорить о том, что настоящая любовь – это не только чувство, и по преимуществу не чувство. И вот вы действительно очень хорошо сказали, ведь это династический брак. А может, человек скажет, она мне не понравилась, нету чувств. Прошло 15 лет, а вот теперь другая понравилась. Знаете, нет, он так не сделал, он не предал ни родину, ни служение, ни княжество, ни веру, ни жену. Вот, и их любовь является образцом любви и семьи. Вот, а у нас сейчас, к сожалению, как Льюис говорил, такое количество раз человечество, люди предают любовь ради чувств, это был абсолютно трезвый, очень глубокий, духовный, очень мудрый человек, который знал, когда, что и как надо делать. И, конечно, выйти на Куликово поле – это была такая смелость. И нужно было столько мужества для этого и мудрости. Вы знаете, конечно, Христос обращается к каждому человеку отдельно. Когда люди, откликнувшиеся на зов Христа, уверовавшие в Него, любящие Его, идущие через жизнь, служа Ему, сталкиваются с необходимостью боевого противостояния с врагом и с защитой своих семей, своего Отечества, это тоже действие соборности. Понимаете, вот соборный дух вывел на Куликово поле людей. И как удивительно сказал Василий Ключевский, что и наш великий историк, что на Куликово поле пришли разрозненные рати из разных княжеств, а ушли с победой русские люди. Вот соборность в ее церковном христианском понимании, которая выражается даже так, она вообще в основе того, что потом стало Великой Россией, Русью. Поэтому Дмитрий Донской в каком-то смысле, он великий строитель нашего Отечества. Именно как единство в служении, каждый на своем месте, а иногда все вместе мы объединяемся для какого-то большого, важного дела.
1: Но вы сказали, что единство – это имя Троицы.
2: Да, да. Это одно из имен нашего Бога, которому поклоняемся. Это таинственное единство. Вот поэтому, возрастая в единстве, и вот, как я уже сказал, Дмитрий Донской, когда он стал такой же, как все, един со всеми по судьбе, И он же очень долго восстанавливался от ран. Почему его не было в 82-м году в Москве? Он лежал, излечивался от ран.

0: молитвой на коленочках. На этих великих трех молитвах, на вечерней, которая, повторюсь, обычно всегда служится после утренней литургии. И почувствует вот это дыхание Святаго Духа, которое будет возвышать душу, открывать благодати Божьей сердце и давать ту радость, о которой Христос сказал, радость, которую никто у вас никогда не отнимет.
1: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: До свидания. С праздником Святой Троицы.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 30 мая, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Мой сосед Радилов» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Победа тому дается, чье око неустанно на нее устремлено. Помышляющие о поражении теряют победу из вида и больше не обретает ее. Малая звезда, далекая от взгляда пристального, растет и приближается. Жизнь есть победа, дети мои, и воины жизни – воины победы. Бдительно несите стражу свою, чтобы никакой враг не проник через стену в град ваш. Одного ли пропустите, город сдадите. Одна лишь змея заползла в рай, и рай адом сделался. Одна капля яда в крови, и врачи предрекают смерть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Что вам пользы, если мир завоюете, а мир завоюет ваши души? Мир останется, а души ваши погибнут. Душа — птица пугливая, и если мало, совсем мало пыли бросить в нее, она встрепенется и устремится в бегство. Душа дороже мира, посему не за мир, за душу бейтесь». Душа — союзник, вернее, мира. С душой союз заключайте. Душа богаче мира. В ней собирайте сокровища свои. Душа сильнее мира. Из нее сделайте крепость себе. Душа здоровее мира. В ней здоровье ищите.

душа прекраснее мира. Ее в невесты возьмите. Нива души плодороднее нив мирских. Ее возделывайте, войны жизни. Бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Беса бесом не изгоните, ибо один из них останется в доме вашем. Изгоняйте бесов именем Божьим. И бес бежит, а Бог останется. Не угасите пламя пламенем, ибо только сильнее разгорится оно, и сгорит дом ваш вместе с домом врага вашего. Водою огонь гасите и погасите. Не поднимайте смерть против смерти, ибо умножите жатву нивы ее. Жизнь против смерти поднимите, и смерть растает, как тень от света солнечного. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Цель ваша, она же суть и оружие ваше, если за жизнь воюете. От жизни венца славы ожидайте. Да не имейте ни двух целей, ни два оружия. Если цель ваша смерть, она же и оружие. Если цель жизнь, жизнь и оружие. Где бы ни смешались жизнь и смерть, за смертью победа остается. Да не ожидайте награды с двух сторон, потому что другая сторона — смерть. Да не служите двум господам, ибо одному из господ имя — смерть. Всем ради жизни жертвуйте, и всего от жизни ожидайте, и жизнь даст вам все. Завоевавший жизнь, воистину богатейший из городов завоевал. И обрящет он в граде том сокровищ больше, чем оком охватить сумеет, сердцем пожелать и во сне увидеть. Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
2: Сторож Шарик по мотивам польской народной сказки.
3: Повадились летом в одном саду воробьи вишню клевать. Хозяин с утра до вечера дерево караулил, чтобы самому урожай собрать. Но однажды ему понадобилось срочно в город отлучиться. Позвал он своего щенка Шарика, посадил возле калитки и приказал: «Никого в сад не пускай. Назначаю тебя сегодня сторожем, учись службу нести». Обрадовался Шарик, хвостом завилял и улегся возле калитки сад охранять. Первой в гости пожаловала сорока. «Я просто мимо пролетала. Друг Шарик, хочу одним глазком посмотреть, поспела ли вишня. Даже на ветку присаживаться не буду», — застрекотала сорока.
4: «Ну, а чего же не посмотреть», — подумал Шарик. «Тем более одним глазком. Вишня от этого не убудет».
3: Покружилась сорока над вишневым деревом, а потом растрезвонила по всей округе, что ягоды поспели, а сад охраняет Шарик недотепа. «Любой приходи и бери, что хочешь». Прилетел к калитке воробей. «Друг Шарик, — говорит, — мне бы только одну вишенку попробовать. Хочу проверить, набрали уже ягоды полную сладость». «Что такое одна вишенка?» — подумал Шарик. «Вон их сколько на дереве, от одной меньше не станет». Воробей склевал одну вишенку и улетел. Но вскоре вернулся и привел за собой целую стаю. «Нам много не надо, мы только по одной, по одной!» — зачирикали птицы, облепив вишневое дерево. Половину ягод склевали, половину в торопях на землю обронили. А Шарик в это время беседовал с мышкой, прибежавшей с соседнего поля. «Друг Шарик, прошел слух, что в твоем саду самые вкусные ягоды по всей округе», — пропищала мышка. «Хочу проверить, так ли это. Мне на пробу самой малости хватит».
4: «Разве от самой малости что-то изменится?» — решил Шарик, впуская мышку в сад.
3: Принялась она в кустах клубники шарить. Одну ягодку съест, три соседних надкусит. Все грядки проверила. Вскоре в сад крот пожаловал. Высунулся из норы возле калитки и говорит: «Друг Шарик, я тут у тебя покопаюсь немного. Говорят, земля в твоем саду больно хорошая». «Какое от копания может быть вред?» — подумал щенок. Хозяин даже обрадуется, что кто-то помог ему грядки копать. Как же Шарик удивился, когда вечером хозяин задал ему хорошую трепку. «Вот так сторож. Вся вишня на дереве склевана, клубника перепорчена, морковь и свекла на грядках валяются». С тех пор Шарик вырос и хорошим сторожевым псом стал. Теперь-то он и сам знает, что дружба дружбой, а служба службой. Но время от времени на сороку Шарик и без всякого повода лает. Вспоминает, как первый раз сад сторожил.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Выдающийся просветитель Карелии Дмитрий Васильевич Островский родился в 1875 году в старинном селе Ведлозеро Оланецкой губернии. Окончив Московскую духовную академию в 1899, он вернулся на родную карельскую землю и посвятил всю свою жизнь проповеди православия и научной работе. Дмитрий Васильевич преподавал в Оланецкой духовной семинарии, а также регулярно читал открытые лекции в качестве члена просветительского Александра Свирского братства. В 1903 году он был рукоположен во священника и назначен на должность Оланецкого епархиального миссионера. Еще с юных лет отца Дмитрия волновала проблема старообрядческого раскола в православии. На Оланецкой земле жило немало старообрядцев и различных сектантов. Задачей миссионера было, с одной стороны, оградить паству от их влияния, с другой стороны, помочь самим старообрядцам и сектантам преодолеть свои заблуждения относительно православной церкви. Священник Островский постоянно ездил в приходы, на территории которых жили старообрядцы, и проводил с ними диспуты, собиравшие до 300 человек. Отец Дмитрий опровергал типичные аргументы своих оппонентов, которые критиковали реформы патриарха Никона и обвиняли православную церковь в ересях. При этом отец Дмитрий был очень доброжелателен к оппонентам. Он с юных лет изучал старообрядчество и сектантство, стремился понять его дух. Отнести поголовно всех современных нам раскольников к ожесточенным изуверам, писал священник, не способным внимать голосу пасторского увещания, не позволяют факты обращения к церкви бывших раскольников под влиянием проповеди пастырей и миссионеров. Ежегодно в епархии до 80 старообрядцев и сектантов присоединялись к церкви. Большое значение отец Дмитрий уделял улучшению просветительской работы на приходах, побуждал к этому настоятелей. Ведь порой просветительская деятельность после кратковременных визитов миссионеров замирала. «Дай Бог, — писал он, — чтобы приходские пастыри глубже осознали свое великое миссионерское значение. И тогда можно надеяться, что тяжкий недуг раскола будет ослабевать». Еще одним важным направлением работы было просвещение карелов, особенно в условиях активной лютеранской проповеди, шедшей из Финляндии. Отец Дмитрий стал одним из создателей Карельского православного братства во имя святого Георгия Победоносца, начавшего работу в 1907 году. Братство занималось изданием православной литературы на карельском языке и переводом на него священного писания, строительством храмов, школ и библиотек для карелов, благотворительностью. По свидетельству отца Дмитрия, который сам в совершенстве знал карельский язык, слышание священного писания на родном наречии производило неизгладимое впечатление на карелов, вплоть до слез умиления. В карелах миссионер отмечал детски православное сердце. Отец Дмитрий также внес выдающийся научный вклад в историю и этнографию. Большое значение имеют его труды о старообрядчестве и древностях карельской земли. Как заведующий хранилищем церковных древностей, священник проделал колоссальную работу по поиску и сохранению памятников карельской старины. В 1918 году отец Дмитрий стал заведующим Оланецкого церковно-исторического музея. Скончался выдающийся миссионер от тифа 2 марта 1920 года в Петрозаводске. Вся его жизнь отмечена самопожертвованием во благо родной карельской земли, или Алонии, как ее еще называли. «Мы верим, — писал отец Дмитрий Островский, — что наша Алония — таит в себе много творческих сил и талантов. Они в свое время выйдут на работу во благо дорогого Отечества и, в частности, на пользу родной Алонии. И все увидят, что она очень интересная страна, а вовсе не Галилея языческая.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.

Только что прозвучала музыка из кинофильма, который называется «Лила». Об этой аргентинской короткометражке, снятой в 2014 году режиссером Карлосом Ласкано, заговорили после того, как в интернете она за считанные часы набрала несколько миллионов просмотров. В комментариях зрители называли картину «маленьким шедевром» и утверждали, что она наполняет душу светом и способна сделать ярким даже самый пасмурный день. Пока весь мир смотрел фильм в интернете, у себя на родине, в Аргентине, «Лила» вышла на большой экран и стала главным событием сразу нескольких фестивалей, в том числе анимационных. Ведь лента выполнена в оригинальной комбинированной технике. Наряду с обычными съемками в ней присутствует мультипликация. Конечно, Карлос Ласкано далеко не первый режиссер, который использует подобный художественный прием в своем творчестве. Но мне кажется, что он один из немногих, кто применяет анимацию не ради эстетики. В картине «Лила» рисованные элементы не только усиливают эмоциональный эффект, но и добавляют глубины смыслу, подчеркивают метафоричность и притчевый характер киноповествования. Фильм длится неполных 10 минут. Если быть точным, 9 минут и 9 секунд. В нем нет ни одной актерской реплики, ни единого слова. Главная героиня, улыбчивая девушка по имени Лила, не расстается с бумагой и карандашами. Она рисует, сидя за столиком в кафе или под деревом в парке. И ее рисунки волшебным образом делают жизнь людей вокруг светлее и добрее. Лила мирит поссорившихся влюбленных, дарит грустной девочке связку ярких воздушных шаров. Карлос Ласкано выбрал для своего фильма теплые, ламповые, приглушенные краски и наполнил его чудесной музыкой. В начале картины она звучит легкими, невесомыми аккордами. Сквозь нее прорывается шум большого города, щебет птиц, звуки маленького кафе на тихой улочке. Мы слышим, как шуршит по бумаге карандаш, и чувствуем легкое дыхание рисующей девушки. Все вместе – музыка, рисунки, прекрасная игра молодой аргентинской актрисы Альмы Гарсия – сливается в удивительную притчу о том, что доброта способна изменить мир. И оживает сухая гвоздика в вазе. И смерть бессильна и не властна над людьми, а жизнь вечна и полна неиссякаемой радости. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.

Где на кухне тихо сидит сестра, где ты станешь сильнее, чем твой страх, там, где руки мои.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Некоторые ученые-искусствоведы говорят о том, что псалмы – это произведение искусства. Но может ли богодухновенный автор в своем творчестве использовать литературные приемы? Не будут ли они отвлекать читателей и слушателей от главного? Не препятствуют ли они им воспринимать важные духовные смыслы? Ответ на этот вопрос находим в 118-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем отрывок из этого весьма объемного песнопения.
2: «Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господне».
3: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
2: Не забуду словес Твоих.
1: Псалом 118, отрывок из которого мы только что услышали, это самый большой псалом в Псалтыре. Всего в этом псалме 176 стихотворных строк, которые образуют 22 поэтических строфы, то есть куплета. Ровно столько букв в еврейском алфавите. Если мы откроем этот псалом на языке оригинала, то увидим, что строки каждой строфы начинаются с очередной буквы алфавита. Строки первой строфы – алиф, второй – бейт, третий – гимель, четвертый – далит и так далее до самой последней буквы. Такой поэтический прием называется акростих. В свою очередь, каждая строфа состоит из 8 строчек. Число далеко не случайное. В еврейской традиции это символ закона и обрезания, которое совершалось на 8-й день после рождения ребенка мужского пола и являлось свидетельством верности человека закону Божию и завету с Творцом. В христианской традиции это символ небесного царства, жизни вечной, в которую приводит исполнение заповедей Евангелия. Что важно, такая стройная структура сохраняется не только на уровне формы, но и на уровне содержания. Так, например, имя Бога Яхве упоминается в псалме 22 раза. Кроме того, в каждой строфе поднимается одна и та же тема, которая является ключевой для всего древнееврейского богословия. Это тема закона Божия. Именно с этой темой связаны понятия и образы, которые использует псалмопевец. Он постоянно повторяет 8 слов, которые в рамках этой темы являются синонимами. Это такие слова, как закон, откровение, путь, повеление, заповедь, устав, суд, слово. Эти слова проходят через каждый стих. Их повтор создает непрерывный ритм, который напоминает об условиях присутствия Творца в жизни человека. Итак, в высшей степени продуманная форма, а также то содержание, на котором она делает акцент, достаточно для того, чтобы сделать очевидный вывод. Перед нами не просто произведение искусства, но и глубокий богословский трактат. Однако не только это. алфавитный порядок строк и постоянные повторы нужны не только для эстетического удовольствия, не только для выражения высоких богословских истин и концепций, и даже не только для лучшего запоминания псалма. Монотонный ритм акростиха и постоянное возвращение к синонимам слова «закон» служат и практической цели. Ритмический рисунок превращает восприятие псалма в практику молитвенного чтения. Его ритмическая пауза гармонично сочетается с естественным дыханием человека. Другими словами, это чтение на вдох и выдох. Подобная практика удерживает ум от блуждания и погружает молящегося в атмосферу непрестанного размышления о Боге. Ученые-библисты до сих пор выдвигают различные гипотезы того, кто был автором этого произведения искусства. Некоторые говорят о самом царе Давиде, который пишет этот гимн как наставление своему сыну Соломону. Некоторые полагают, что 118-й псалом возник в более поздний исторический период. Однако все согласны с тем, что это библейское произведение было задумано именно как руководство для воспитания молодежи. Отсюда и его образное название – «Великий алфавит», «Алфавит жизни». Ведь он постоянно возвращает внимание слушателя к той фундаментальной идее, которая сквозной нитью проходит через весь псалом. Блажен человек, который во всех ситуациях жизни старается сохранить закон Бога, который на первое место ставит волю Творца и его заповеди, который превращает память о Боге в свое естественное дыхание. В сердце такого человека уже здесь, в юдоли смертной, Господь открывает источник жизни вечной.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Более 20 лет благотворительный фонд «Подсолнух» помогает детям и взрослым с врожденными заболеваниями иммунитета, оплачивает для них лекарства и лечение. Одна из подопечных фонда – 5-летняя Аня из Москвы. Как и многие девочки, она любит играть в куклы. Но в ее игре они все чаще отправляются на прием к доктору. А слова «сатурация» и «ингаляция» Аня произносит без запинки. Все потому, что только за последний год она 5 раз лежала в больнице. С поражением легких, кожными инфекциями и воспалениями внутренних органов. Девочка знает, что такое кислородная маска и как из-за боли в суставах нет возможности взять в руки игрушку. Причина Аниного состояния – врожденное нарушение иммунитета. Как объяснили врачи медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, где наблюдалась Аня, защитная система организма атакует собственное тело. В таких условиях обычная простуда или маленькая царапина может обернуться для ребенка серьезными осложнениями. Чтобы не подхватить инфекцию, врачи посоветовали маме Ани, Ольге, ограничить посещение общественных мест. Девочка скучает по детскому саду, в который ходила раньше, и играм с друзьями. Теперь они с мамой проводят время вдвоем. Но у Ани есть возможность вернуться к обычной жизни. Для этого девочке нужен специальный препарат. Он будет защищать организм ребенка и заменит родной иммунитет. Для Ани это шанс снова посещать детский сад, играть и общаться с друзьями. Собрать средства на лечение Ани помогает фонд «Подсолнух». Поддержать сбор можно на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве, и сегодня по нашей замечательной столице гуляем мы в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Сегодня отправляемся в замечательное место, в Нескучный сад. Красивое, можно долго его произносить, Нескучный сад. Для того, чтобы нам в Нескучный попасть, нужно выйти из метро Шаболовская или из метро Ленинский проспект. Здесь, смотря в какую часть Нескучного сада мы хотим попасть, но лучше всего, наверное, выйти из метро Шаболовская, повернуть налево по улице Шаболовка, дойти до первого поворота налево по улице Академика Петровского, по этой улице дойти до конца, до подземного перехода через Ленинский проспект, пройти под Ленинским проспектом внизу, и вот перед нами уже практически вход в Нескучный сад. С правой стороны от нас корпуса первой городской больницы, ниже Андреевский мост, с левой стороны начинается Нескучный сад.
2: Самое главное, что стоит сказать, что от Ленинского проспекта Нескучный сад практически не виден по большей части своей территории, поскольку вся вот эта красная линия Ленинского проспекта, бывшей Большой Калужской улицы, застроена достаточно новыми домами. И мы с вами зайдем сегодня через парадный вход в Нескучный сад, пройдем чуть-чуть левее по Ленинскому проспекту к дому номер 14. И, собственно, стоя между двумя высокими, такими помпезными домами в сталинском стиле, мы видим небольшой, но очень изящный Александринский дворец архитектора Тюрина. Это и есть усадьба Нескучная или Нескучная. Ну, так как заказчики жили в основном в Петербурге, то они, думаю, говорили «Нескучный» с ЧН, но мы, москвичи, будем говорить «Нескучный», поскольку у нас такая особенная особенность произношения.
1: И пойдем в булочную после этого.
2: Обязательно. Итак, Александринский дворец. Сейчас в нем находится Президиум Академии наук, и, собственно, это одно из самых старых зданий на территории всего парка. Когда-то здесь была усадьба Демидовых, тех самых Демидовых, которые занимались промышленностью, и которые начинали как купцы, а закончили как графы. И, собственно, здесь когда-то в середине 18 века стояли палаты Демидовых, такое здание с каменным первым этажом, а второй, судя по описанию, был деревянный. И вокруг этих палат Демидова располагались сады. Причем интересно, вот, Алексей, ты же гулял дальше по Нескучному, если пройти дальше, обращал внимание на такую террасность?
1: Конечно. Там еще очень любят на велосипедах кататься люди с горок сейчас.
2: Да, но именно обращать на себя внимание, то, что там не крутые склоны, а именно такие немножко террасированные.
1: Да, да, да. Ну, непонятно, это искусственно так сделано или это от природы Нескучному саду досталось. Там вообще не всегда понятно, что ты в Москве находишься.
2: Да. Ну, так скажем, что резкий перепад высоты – это от природы, а вот террасы – это плод труда более чем 700 крепостных, которые в течение многих лет выравнивали почву для того, чтобы создать террасы. И на этих террасах Демидовы насадили огромный сад, в который, по выражению, например, академика Палласа, не имеет равных не только в России, но и во многих городах Европы.
1: Но сейчас от этого сада ничего не осталось.
2: Нет, в Нескучном саду произрастает огромное количество разных растений. Предки многих из них были посажены еще в 18 веке.
1: Теми самыми крепостными.
2: Причем, что интересно, вот Москва не самый южный город, да, Алексей?
1: Угу.
2: Но вот откуда были образцы? Образцы привозились из Соликамска, где был ботанический сад Демидовых.
1: А растения ни много ни мало южные.
2: Растения и южные, и северные, самые разные. Несколько сотен видов разных растений здесь было высажено. Тут еще росли разные цветы. В общем, при Демидовых это был настоящий цветущий такой сад, который со временем выкупила семья Орловых. И именно при Орловых был построен летний домик. Тот самый, который сейчас очень активно снимают в кино. Мы его можем видеть в десятках фильмов в роли разных усадеб. Небольшой такой домик на склоне, собственно, стоит на уступе над Москвой рекой.
1: И на него как раз лучше всего смотреть именно с реки, с теплохода прогулочного катера, когда он проходит мимо Нескучного сада, открывается лучший вид на этот дом.
2: Многие говорят, что он выглядит очень романтично, хотя построен он, конечно, не в романтическом стиле, а в классическом. Что интересно, здесь уже после того, как эту усадьбу приобрела царская семья, располагалась летняя чайная, и представители русской императорской фамилии летнее время здесь, бывая в Москве, пили чай на свежем воздухе. А в советское уже время здесь была читальня.
1: А если чуть дальше пройти, то там еще одно интересное строение, которое сейчас, к сожалению, выглядит не очень хорошо после пожара, который случился уже лет 15 назад, наверное, да? Это Екатерининская купальня или ванный домик с прудом. Еще есть фотографии 60-х, 50-х годов, где люди там купаются, плавают, используют по прямому назначению.
2: Там проточная вода была,
1: да,
2: очень
1: сейчас,
2: чистая.
1: Сейчас, к сожалению, она стоит заколоченная. Ну вот, наверное, можно надеяться, что когда-нибудь ее восстановят. А за ней черная женщина, знаменитая черная женщина.
2: Да, ныряльщица 1939 года, статуя, украшение Пушкинской набережной. Единственное, сейчас она выглядит несколько странно, поскольку она готовится прыгнуть вниз,
1: Москва-реку.
2: Да, Москва-реку, но стоит она, сейчас ее перенесли чуть повыше, она стоит над фонтаном таким, очень достаточно страшно.
1: А она ниже стояла?
2: Раньше она стояла, я видел фотографии конца 30-х, начала 40-х годов, где она стоит прямо на берегу. И это было осмысленно. А сейчас она, бедная, должна прыгать такой на лестницу буквально. Так вот, некрасиво
1: получилось. Ну, она же спортсменка, может быть, она полетит.
2: Интересно вот, что ты вот сказал, Екатерининский пруд и Екатерининская купальня. А на картах очень смешно подписано Екатерининский, в скобочках, Елизаветинский пруд. Или на других картах написано Елизаветинский, в скобках, Екатерининский. Такая вот путаница. Ванный домик, помянутый тобой, 1913 год постройки. Ничего себе.
1: Очень его жалко, что он в таком состоянии. В нем, конечно, угадываются черты того самого ванного домика, который мы можем видеть на фотографиях еще 80-х, начала 90-х годов, и на более ранних, и на фотографиях начала 20 века. Но, к сожалению, вид его сейчас далек от идеала, от того, кем он был задуман.
2: Давай мы вернемся обратно к Александринскому дворцу. Несколько слов о нем стоило бы сказать. Тот дворец, который мы видим, входя с Ленинского проспекта, построен архитектором Тюриным, точнее, перестроен. Дело в том, что первоначальный дворец Демидовых, такие вот палаты, был потом надстроен в 18 веке семьей Орловых, а уже когда в 1833 году стали перестраивать это строение, этот дворец, то он приобрел современный вид. Слева и справа от него сохранились интересные постройки, в частности, например, фрейлинский и камергерский кавалергардский корпус. И еще левее есть большое здание, это манеж. Древний, даже там старый, 18 века, орловский манеж, который предназначался графом Орловым для, собственно, выездки лошадей. Он был одно время крупнейшим в Москве. До постройки манежа на Манежной площади это был самый большой в Москве крытый манеж.
1: Но мы его не увидим.
2: Мы его увидим, он сохранился.
1: Он же, по-моему, с таким большим забором сейчас,
2: да,
1: что
2: да, да,
1: его толком не видно.
2: Его все равно видно, особенно тем людям, которые живут в доме 16 по Ленинскому проспекту.
1: Безусловно.
2: Интересен он тем, что здесь размещалась рота кавалергардов, которые охраняли императорские величества во время визита в Москву. А теперь мы можем вернуться обратно на лоно природы, посмотреть на несколько романтических мостиков. Тут интересно, как менялся характер парка. Дело в том, что тут как раз при Николае Первом, когда был выкуплен, выкуплена была эта усадьба, здесь стали делать такой парк в английском духе, пейзажный, с такими кривыми дорожками, с природными какими-то объектами интересными. И вот, в частности, здесь сохранилось через овраги несколько мостиков. Они очень популярны среди туристов, там фотографируются часто.
1: Неформальной молодежи. Мы хорошо помним, как в 90-е годы здесь
2: любители средневековья
1: любители
2: собирали.
1: Писателя Толкина.
2: Да, ну, потому что здесь действительно очень такое немосковское место.
1: Эгладор так называемый.
2: Да, здесь был... Здесь действительно, попадая сюда, не понимаешь, где ты находишься, в каком городе, в какой стране, поскольку кругом лес, только слышно издалека там шум Ленинского проспекта или музыку теплоходов, а так, если уши закрыть, то вы прямо в лесу. Если мы пройдем по парку на юг, в сторону уже метро Ленинский проспект, то мы увидим небольшое круглое строение, очень изящное, недалеко, находящееся на берегу, над прудом. Это охотничий домик, который еще
1: знаменитый.
2: Назывался... Да, самоварный домик еще одно время назывался.
1: Кафе-самоварник там было в 30-е годы.
2: Да, кафе-самоварник, потом был пивное кафе, потом долгое время здание было заброшено, а сейчас вы его видите, это здание регулярно. поскольку здесь снимают что, где, когда. Меня поражало всегда размеры этого здания. Когда я его в первый раз увидел, не мог понять, а как они там помещаются.
1: А это работа оператора, на самом деле, очень грамотная. Это наш с Михаилом общий знакомый, который участвовал в съемках, что, где, когда, рассказывал, что на самом-то деле они все вот эти вот люди, которые окружают знатоков, сидящих за столом, они стоят в один ряд. И только благодаря... Потому что больше поместиться там нельзя. Они стоят, опираясь на стены охотничьего домика, и практически упираются в кресла, за которыми сидят знатоки. А вот мастерство оператора как раз заключается в том, чтобы снять из этого... сделать из этого объем.
2: Про нескучный сад следует рассказать еще одну забавную историю. Вот, Алексей, представляешь, как-то раз... недалеко находящееся здание Академии наук приехал археолог из другого региона, не будем уточнять. И пока был перерыв в конференции, пошел гулять в нескучный сад. И во время прогулки по склонам нескучного сада он нашел палеолитическую стоянку. Правда, как говорит поговорка, где если ты хочешь найти палеолит, то ты его найдешь, но в любом случае какие-то более древние памятники в нескучном саду можно при желании найти. Я бы, наверное, хотел сказать одной не очень веселой странице в истории нескучного сада. В 40-х годов здесь находился лагерный пункт некоторое время, сотрудники которого охраняли заключенных, которые строили дома для Министерства госбезопасности. То есть,
1: это дома, которые полукружием выходят на площадь Гагарина.
2: Да, вот тот дом, который ближе к Москве-реке.
1: Бериевские, так называемые.
2: Да, Бериевские дома. Вот тот дом, который стоит ближе к Москве-реке, если верить Александру Исаевичу Солженицыну, был построен силами заключенных, и сам Солженицын там занимался штукатурными работами. Вот. И тоже нам описал нескучный сад, который, видите, бывает не только, был не только местом изысканных развлечений, не только местом, где гуляли археологи или ботаники, но и местом, где ЗК мотали свой срок.
1: Гуляли по нескучному саду мы с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Спасибо большое, Михаил. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею и любите наш город. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 11. Железные цепи. Хитрость за хитрость. Под Бабасаном. В плену.
2: Далече еще до Иртыша, Ахметка. Ох, что это дюже мелко опять стало. С досадой говорил Ермак, то и дело погружая огромный шест в воду. Струги чуть тащились по Тоболу. Он словно обмелел, словно перед тем, как заковаться ледяною броней, решил подшутить злую шутку над казаками Тобол. Весла то и дело упирались в песчаное дно реки. Утренники стали заметно холоднее. Дружина повытаскала теплые кафтаны и оделась теплее, кто во что умел. Дул северяк. Холодный осенний воздух пронизывал насквозь. Съестные припасы приходили к концу, но выходить на берег, охотиться за дичью было опасно. То и дело появлялись большими группами на крутых береговых утесах татары и стреляли с высоты в реку, по которой медленно тянулись струги казаков. Нельзя было и думать плыть быстрее. Мелководье как нарочно замедляло путь. «Далече ли до Иртыша, Ахмед?» Еще раз прозвучал тот же нетерпеливый вопрос над застеклевшую от осеннего холода рекою. Татарин, зябко ежившийся под своим меховым чапаном, вскочил на ноги, зоркими глазами окинул даль и произнес уверенно: «Часа два ходу, к полдню будем, батюшка-атаман!» Задумался Ермак. Нерадостно было на душе атамана. Как-то неожиданно сразу наступила осень. Люди зябли. Ветер, не переставая, дул в лицо, замедляя ход. А татары досаждали с берега почти что безостановочной стрельбой. Струги ползли, как черепахи. Будущность похода представлялась темной, непроницаемой, как ночь под черной завесой. Кто поднимет эту завесу? Кто расскажет,

0: что ждет дружину в этом холодном, неведомом краю. Уже было несколько битв и на Туре, и на Тавде, и чем дальше подвигаются казаки вглубь Кучумова царства, тем больше помех встречается им на пути. Осмелели, как видно, ханские воины, и ружейная да пушечная пальба перестала казаться им страшной и грозной, как в первое время. Так глубоко задумался могучий атаман грозной дружины, что и не слышит смятения и глухого ропота вокруг себя. И только когда что-то с силой брякнуло о дно лодки, и легкий струг поднялся носом над водой, точно ожил, проснулся Ермак. «Что, на мели, что ли?» «Еще не доставало», — суровым голосом проронил он. «Бог весть, что случилось, атаман! А только через тобол протянута какая-то преграда! Вишь, два челна опрокинуло! Перехитрили нас, поганые! Нече сказать!» — взволнованно докладывал Ермаку кольцо. «Действительно, два струга вверх дном плыли по реке, а сидевшие в них казаки по грудь мокрые вылезали из воды». «Дьяволы!» — выругался Ермак. «Вишь, бритоголовые, чем досадили!» «Ин, ладно, бери чеканы да секиры, робя! Разбивай преграду поладнее!» Обретя сразу свою обычную бодрость и смелость духа, заключил атаман. Но не пришлось на этот раз дружине исполнить приказание вождя. Дикий рев пронесся вдруг над рекою. Мириады стрел засвистели в воздухе. Целая орда татар зачернела на берегу. Прозвучала громкая команда атамана. «Челны! Скучься!» И вытянувшиеся было в струнку одной прямой линии струги тотчас же образовали собой огромную площадь, упиравшуюся в оба берега, не широкой в этом месте реки. «На берег вылазать опасливо, покеда! Под осокой не больно видно! Лазутчиков выслать бы! Пускай дознались бы, сколько там нечисти на берегу!» Не то советовал, не то указывал кольцо Ермаку. Но тот только угрюмо помотал головою. «Не хочу ребят зря губить. Попадутся в руки нечисти, не приведи Господь. И скромсают, замучают их поганые.
1: Ты меня, бачка, атаман, пошли. Меня за своего примут. И хошь бы что!»
0: Предложил свои услуги Ахметка. Лицо Ермака просияло. «Ладно, ступай, а мы ждать будем. Вызнай все, сколько их там привалило. Да смотри поаккуратнее и вертайся скорееча». Татарин-толмач только головою мотнул вместо ответа, вылез из лодки и тотчас же скрылся в густо разросшихся кустах. Начинало темнеть, без устали падали стрелы, не причиняя, однако, сидевшим в челнах казакам особого вреда. Но все же ранили то одного, то другого. Знахарю Волку немало досталось работы перевязывать товарищей. Стрелять из лодок было бесполезно. Крутой, утесистый берег мешал пулям вылетать по назначению. К вечеру стрельба татар чуть поутихла. Очевидно, наступившие сумерки мешали прицеливаться. «Запропастился собака Ахметка. Чего доброго, не махнул ли к своим? Хош и наш он, крещеный, а у них это часто бывает», — произнес неуверенным голосом кто-то в атаманской лодке. Но атаман отрицательно качнул головой. «Нет, братцы, не уйдет Ахметка. Хош и бесермен, все же совесть у него есть. Да вот и он», — радостно заключил Ермак, вглядываясь в темноту своими зоркими соколиными очами. И правда, вблизи струга что-то забелело во мгле, и через несколько минут в челн прыгнул проводник-татарин.
1: «Видал, выглядел», — залепетал он быстро. «Много их, ой, много, атаман-бачка. Видимо-невидимо, а под бабасанским урочищем, сказывают, втрое боли будет. Сам батырь ихний, сродственник Кучумов, там с добрым десятком тысячи ждет, а и здесь и немало. На берег нельзя соваться, докончил взволнованно и быстро свою несвязную речь татарин. «Ладно», — усмехнувшись, значительно проронил Ермак. «А теперь нужно мне, братцы, надежных человек с пять десятков отрядить вона в лес тот, что за утесами чернеет. Придется мимо поганых прокрасться, да хворосту набрать в лесу поболе. Вязанки так с четыре на человека, а там, как вернетесь, новую работу вам дам».
0: «Все мы надежные! Всех отряди, атаман!» — заговорило несколько десятков голосов сразу. «Ишь, больно прытки! А здесь, а кто останется? Дури головы! Выдумали что?»
1: Шутливо остановил их Ермак и тут же отрядил выбранных им самим 50 казаков. «Веди их, мещеря, да помни, коли откроют вас поганые, конец всем. Вертайтесь скорейче, забавное нечто узрите, как вернетесь. Право слово говорю, ин как помыслю о том, со смеху помереть можно», — расхохотавшись в голос, заключил свою речь Ермак. Дивному диву дались казаки. Давно они не видели таким веселым своего батьку-атамана. И когда же? В то самое время, как на высоких утесах лишь только забрежет рассвет, их всех, пожалуй, расстреляет татарье. Вперед двигаться нельзя. Невидимая подводная преграда мешает. Ночью и искать ее в воде нельзя. Не приведи, Господи, потопишь челны, как только двинешься вперед к кучумке. Почему же так весело атаману? Чего смеется Ермак? А он так и хохочет, так и зашелся от смеха, и не заметил, как подошел любимец Алеша к нему и просит его: «Отпусти меня в лес с молодцами, Василий Тимофеевич». Тут только успокоился от смеха Ермак. Чутко, тревожно насторожился. Глядит на юношу, руку на плечо ему кладет. «Постой, князенька, не зарись больно. Зря нечего храбриться. Будет и на твоей улице праздник, Алексей. Еще поразомнем белые рученьки не в одном рукопашном бою, а там твоя помощь зряшная будет. Да и не приведи, Господи, попадешь в полон, аль убьют тебя, дед твой мне с того свету покою не даст», — серьезно произнес Ермак. Юноша только вздохнул, но повиновался. Жажда горячего нужного дела захватывала его все сильнее и сильнее с каждым днем. Молодая кровь бурлила. Кровь дедушки, казанского героя, кровь серебряных оболенских, рожденных для блага Родины, сказывалась на каждом шагу. Удаль и отвага до краев наполняли все существо Алексея. Помочь по мере сил и возможностей грозной удалой дружине — вот чем билось горячее сердце молодого князя. Чуть не впервые мысленно негодовал он на любимого атамана за то, что тот не пустил его в опасное предприятие. Однако молчал, не смея противоречить ему. Ночь еще окутывала землю, когда вернулись нагруженные хворостом казаки. Ермак горячо поблагодарил их за спешно и удачно выполненное дело. «А теперь, ребята, скидывай, что есть лишнего на себе, да свяжи пучками хворост, чтоб не менее 500 вязанок пришлось», — отдал он новое приказание дружине. «А как свяжешь, обрежай чучело кафтанами да шапками своими, да поаккуратнее. Гляди, чтобы из засады показалось поганым, что и впрямь казаки в стругах сидят. А мы тем временем один за другим шасть из лодок в потемках да окружим нечисть бессерменскую и в рукопашную вдарим. С Богом, братушки! Пособляй друг дружке обрежать болванных казаков», — заключил с веселым смехом атаман. Ему самому пришлась по душе выдуманная затея. Откуда она пришла ему в голову, темная ли сибирская ночь навеяла, непроницаемая тайга нашептала, само сердце подсказало молодецкое, Бог весть. Закипела работа быстро и спешно под мраком ночи. А когда выплыло из-за облаков северное утро, бледным, тусклым осенним рассветом, более похожим на сумерки, нежели на рассвет, осеняя природу, громкий победный клич всколыхнул сонную тишину реки. Всколыхнул и татарский табор, стоявший на берегу. Со всех сторон неслись сабли наголо наперевес бердыши и чеканы. Впереди всех Ермак, за ними податаман Кольцо, Ясаул и Михайлов, пан Мещеряк и другие. Кинулись было к берегу оторопевшие татары, а там новые полчища казаков сидят, чеканы наперевес. И нет им числа и счета. С бара глядят медные жерла пушек, с бортов стругов пищали. «Алла! Алла!» не своим голосом взвыли татары и кинулись на утек в рассыпную. Долго потом хохотал Ермак. Хохотала за ним и его грозная дружина, вспоминая, как утекали бритоголовые, испугавшись насмерть чучел из хвороста, наряженных в казацкое платье, и как перехитрил нечестивых Ермак. Но непродолжительно было радостное настроение казаков. Впереди ждал их храбрый Маметкул с новыми ордами. Впереди ждала их победа или смерть. Разбив железные цепи, преграждавшие им путь по Тоболу, двинулись они дальше, отстреливаясь от то и дело тревоживших их с берега татар. На Усть-Озере, на Тоболе, легло окруженное высокими холмами урочище Бабасан. Тихое и спокойное в обычное время, оно поражало теперь своим многолюдством. Огромные орды стянулись к этому дикому улусу. До ближайшего селения Мурзы-Карачи было еще несколько верст, до самого Искера еще дальше. Сюда выслал Кучум своего племянника Маметкула с 10 тысячами чувашей, остяков и киргиз-кайсаков. Воины сибирского султана были вооружены короткими копьями и стрелами. На урочище пригнали стада баранов, доставили курдюки с кумысом, пили кумыс, ели баранину царевич и его ближайшие сподвижники и молили Аллу дать им победу над могучим кяфырским батырем Ермаком, слава о котором облетела всю сибирскую землю. Молились и остяки перед своими шайтанчиками и идолами, стараясь умилостивить грозного Урт-Иге и могучего Сарне-Турома молитвами и жертвами. Между другими шаманами находился и Имзига, брат Алызги. Шаман и воин в одно и то же время, он не упускал случая отомстить ненавистным христианам, так долго державшим в плену его сестру. Упиться кровью этих христиан, отомстить им за гибель стольких храбрых, вот какова была единая цель жизни, не дававшая отныне ни покоя, ни отдыха Имзиге. Вечерело. По серому осеннему небу расплылось багровое облако, предвестник близкой зари. Вечерняя молитва была только что прочтена муллою для киргиз-кайсаков и прочих татар-мусульман. Теперь молились остяки, чуваши и мордва, удалившись в соседнюю рощу, где, развесив шайтанчиков, на оголенных суровой рукой осени ветках дерев и ударяя себя в грудь руками, шаманы плясали вокруг костра, громко взывая и призывая своего Сарне-Турома на помощь Маметкулу. Имзига стоял поодаль, смотрел на эту пляску и думал: «Завтра будет сражение с кефырами, будет кровавая сеча. Сердце не обманывает его, Имзигу. Недаром великий дух открывает ему такие тайны, которые знает только главный шаман троицкого шайтана. Он был рожден для власти, Имзига. Он сын нарымского князя. Но тихая жизнь в лусе отца не привлекала его. Не привлекали также и земледелие, и рыбная ловля,
0: не охота за медведями и пушным зверем в лесу, обычный промысел остяцких селений. Он, Имзига, рожден для иной доли, для полной, таинственной прелести жизни фанатика Баксы. Где бури жизни, там и он. Когда лет 15 тому назад отец его привел крошку Алызгу во дворец Кучума в подарок ханше Сызге, он, Имзига, получил новый смысл жизни. Он стал ходить в Искер, приглядываться к новой вере, мусульманской, которую усердно насаждал хан Сибири, и потом бежал в священные рощи и, валяясь как дикий зверь в траве, стоная и плача, заклинал родные остяцкие божества дать почувствовать мусульманам, как неправы они, исповедуя какого-то Аллу. И позднее сестру Алызгу всячески учил Имзига повлиять на царевну Ханджар, вернуться к вере ее предков, дать возможность познать истинных богов и защитников Сибири, царства ее отца. Но юная Ханджар рьяно исповедовала религию Магометан и не поддавалась влиянию своей старшей подруги. И новыми, необузданными фанатическими волнениями горела отравленная душа Имзиги. Стало заметно темнеть. В эту ночь плохо спал Имзига. Ему вспоминались последние годы. Вспоминалось, как он, князь Назыма и любимец богов, шаман, прокрадывался к острогу проклятых кефыров, как какой-то жалкий куль, карауля пленную сестру в Сольвычегодске. Сколько дивных ночей он отнял тогда от себя, ночей молитвы, бесед с великим духом шаманства в тиши священных рощ. Кто вернет ему потерянное время? И все из-за них, из-за белых собак, пришедших в Великое Сибирское царство. «Проклятие и смерть кефырам!» — шептал он, сжимая в кулаки свои изжелто-смуглые руки и вперяя в темноту ночи горящие, как у кошки, глаза. С первым проблеском деницы струги грозной дружины ударились в каменистый берег Тобола. Под развесистыми утесами приказал их оставить Ермак. Чудесно скрытые навесом нагорных возвышений, они не могли быть замечены врагами. Ушкари вытянули с барок три небольшие пушки и с усилием сгромоздили их на утес. Вскарабкавшись туда же за ними и быстрым взором окинув местность, Ермак невольно дрогнул и подался назад. «Что, аль не дужен нынче атаман?» — поспешив к нему, спросил кольцо с тревогой в голосе и во взоре. Тот только руку протянул вперед. «Гляди, Иваныч, что твои мухи облепила ложбину нечисть бессерменская!» — произнесли чуть слышно его дрогнувшие губы. Кольцо кинуло взором в указанном направлении и замер от неожиданности. В предрассветном сером тумане горели тусклые пятна огней. Это были костры Маметкуловых воинов, черной тучей усыпавших ложбину верст на пять кругом. «Экких привалило!» — произнес кольцо, почесывая затылок. Ермак не ответил. Его лицо было сосредоточено и хмуро. Одни глаза ярко поблескивали из-под сдвинутых бровей. Он долго всматривался ими вдаль, в то место, где горели костры, и откуда несся шум татарского стана. Потом, не глядя на кольцо, тихо произнес: «Коли убьют меня, но не Ваня, тебе поручаю и великое дело, и дружину мою. Слышь, Иваныч, доведи молодцов до Искера. Возьми его хошь свинцом да зельем, хошь измором, только возьми. Кучумку в цепях в дар царю пошли вместе с короной сибирской. Да скажи пред всем народом московским, что просит милостивого прощения у него атаман Ермак. А теперь скликай ребят наших. Пока что не гораст светло, сподручнее подойти к поганым. Живи, атаман, а что о смерти мыслишь? На Бога надейся, порадуемся еще вместе не раз на земле югорской», произнес сурово кольцо и поспешил вниз с утеса приготовлять к бою дружину. Тихо, неслышно в сером тумане рассвета двигались ряды Ермаковой рати, колебались от свежего осеннего ветерка на золотых древках шелковые стяги. Уже спокойный и обнадеженный, с ясным взором и молитвою в сердце, впереди грозной своей дружины шагал Ермак. Не было больше сомнений в душе лихого атамана. Твердо верил он, что не попустит Господь свершиться неправому делу. Завоевать царство сибирское, раздобыть хлеба и крова новым поселенцам среди его могучих громад, притушить разбойничьи набеги инородцев и тем дать свободно вздохнуть русским приуральцам, измученным набегами сибиряков, уж ли неправое это дело, недобрый замысел, за который отпустит ему все его прежние вины православный народ. Так думалось Ермаку, и сердце его закипало новой удалью в груди, и бодро, с поднятой гордо головой, с орлиным взором, прожигающим даль, шел он вперед во главе своей дружины. А туман все рассеивался, все таял, все заметнее и сильнее, все ближе и ближе краснели кровавые точки костров татарских. Вскоре заметили и в неприятельском стане приближение Ермака. Всколыхнулась рать Маметкула. Забегали пешие, замелькали конные татары. Говор и шум лагеря наполнили ложбину. И вот вся эта черная лавина с грохотом, гиканьем и гвалтом помчалась навстречу казакам. «Стой, братцы!» — внезапно останавливаясь, крикнул Ермак. «Не шагу дали! Батя, служи краткий молебен!» — обратился он к священнику, бесстрашно следовавшему среди воинов с крестом в руке, и первый обнажил свою черную кудрявую голову. Вмиг полетели шапки из других казацких голов. «Господи, дашь победу и одоление!» задребезжал среди голых утесов и темной тайги старческий слабый голос. И там, где до сих пор бродили идолопоклонники и народцы, да мусульмане-татары, впервые осветило горы, леса и воды речные тихая христианская молитва. Ну а теперь, по окончании ее, накрывая голову шапкой, обратился к своей дружине Ермак. «Господь вам в помощь, братцы! Рубись с именем Божьим на устах, и гибель понесем поганым!» Сказал, и первый бросился вперед навстречу приближающейся Маметкуловой рати. Сшиблись враги, закипела жестокая битва. На каждого из казаков приходилось 20, а то и 30 человек татар. Стрелы и копья, ловко направляемые руками дикарей, вонзались то и дело в ряды казачьей дружины. Им отвечали порохом и свинцом из пищалей и пушек скорострельных. Там и сям валились воины Маметкула, как подкошенные секирой дубы. Свинец и порох делали свое дело. Но вот кое-где сраженный меткою стрелою повалился и мертвый казак. За ним другой, третий, еще и еще. Закипело Ермаково сердце. Видит Ермак, пока заряжают пищали до ручницы казаки, неприятельские стрелы так и косят ее ряды. «В рукопашную, братцы!» прогремел могучим богатырским кликом голос атамана, и, выхватив из-за пояса тяжелый бердыш, он ринулся вперед в самую чащу, откуда так и сыпались стрелы на удалые головы казаков. «За атаманом, молодцы! Господь не выдаст! Бей нехристи!» Вторил ему голос кольца на всю ложбину. И грозная дружина по этому призыву любимых вождей вонзилась в самую густую орду татар, где взбешенные враги ждали их с пиками и ножами. Точно во сне, опьяненный кровью, ошеломленный шумом сечи, махал своим острым чеканом князь Алексей. Вокруг его стоном стонала битва. Валились раненые и мертвые воины и народцы. Ножи и сабли скрещивались со звоном. Кровь лилась рекою. Вопли «Алла» покрывались могучим криком «С нами Бог!» И всюду мелькало, побледневшее от возбуждения, чудно преобразившееся лицо красавца-атамана, ни на минуту не перестававшего крошить своей турецкой саблей обезумевшего врага. Ермака видел Алексей, но лица своего названного брата еще не встретил в пылу битвы. «Где Мещеряк? Где Матюша?» Невольно вихрем пронеслось в мыслях князя. Он повел взором в сторону и в самом пекле боя увидел Мещеряка. Молодой казак был окружен целой толпою озверевших от боя остяков, уже занесших над ним свои кривые ножи и пики. В одну минуту Алексей был подле. Ловким ударом чекана раздробил череп ближайшему иноверцу, за ним другому. Третий кинулся сам на Алешу, взмахнул огромным копьем, но тут же выпустил его из рук, сраженный ударом сабли подоспевшего к ним Никиты Пана. «Расквитались, князенька!» Успел только хрипло выкрикнуть молодой Исаул и снова исчез среди напиравших со всех сторон воинов Мамедкула. «Это он про дядьку. Его загубил, мне спас жизнь», — вихрем пронеслось в мозгу Алёши. «Спасибо ему». И, желая еще раз повидать Никиту, глянул вперед. Но вместо Пана перед ним уже стоял молодой остяк высокого роста, поджидавший в стороне его приближения с копьем в руке. Что-то знакомое мелькнуло в лице этого дикаря Алексею. Он сразу не мог сообразить, где видел эти быстрые маленькие глазки. Это широкоскулое желтое худое лицо. Но что-то оскорбительное, гадкое показалось ему в этом лице, в этих глазах, выжидающе и нагло смотревших ему прямо в очи. «Ишь, зеньки выпучил поганый!» — мысленно выбранился князь и тут же невольно вскрикнул от ужаса и душевной боли. Молодой казак, опережая его, бросился к остяку с поднятым мечом, дымившимся от крови. Тот стремительно поднял копье и, прежде чем казак успел крикнуть, всадил оружие в сердце несчастного. Не помня себя, ринулся на остяка Алеша. Но точно из-под земли выросли два огромных киргиза перед ним. Один из них казался настоящим великаном. Обилие золотых украшений на одежде, с горностаевой опушкой колпак и острая сабля, в то время как другие были вооружены копьями и стрелами, выделяли сразу из всей орды татарского богатыря. «Царевич Мамедкул!» — вихрем пронеслось в мыслях Алеши. «Ежели убить этого, победа за нами!» И он сам ринулся вперед навстречу татарскому вождю. Минута, другая, и чекан юноши-князя высоко поднялся над головой по направлению покрытой горностаевым колпаком головы сибирского царевича. Но странно знакомый Алеша остяк, казалось, только и ждал этой минуты. Быстрый прыжок, удар тяжелого копья по чекану, и князь Алексей оказался безоружным среди троих огромных противников татар. Мамедкул махнул рукою и со злостной улыбкой буркнул что-то своим приспешникам на татарском языке. По первому звуку его речи они разом кинулись на Алешу, и прежде чем тот успел крикнуть,
1: повалили его на землю и прижали к мокрой от крови траве. В тот же миг молодой остяк турманом упал на грудь Алексея, толстыми ремнями, заткнутой за пояс чинги, связал его по рукам и ногам, ударом рукоятки ошеломил его и с помощью товарищей выволок из боя. А бой, между тем, разгорался все ярче, все грозней. Казаки то отступали к берегу, то с новым ожесточением кидались в битву. Только поздно ночью прекратилась сеча. Много убитых подобрала дружина в ту печальную ночь и схоронила на берегу Тобола в одной общей братской могиле. Потом сели в лодки и поплыли дальше. Уставшие за день сечи татары не преследовали их. На рассвете же грозная дружина подплыла к прибрежному городку Мурзы-Карачи и после недолгого боя овладела им, разгромила, богатство Карачи захватила с собой и двинулась дальше к устьям Иртыша. Там ждала их новая встреча. Сильнейший неприятель ждал их там. Кучум решился до последней капли крови отстаивать свои владения. Отдохнул от жестокой сечи под Бабасаном и Маметкул и ринулся следом за уплывавшими казаками вверх по берегу реки. Снова тучи стрел и копий засвистели в воздухе. Снова с крутого берега обстреливали татары плывущих по реке казаков. Снова выходили на берег казаки, и свинец с порохом одерживал победу над стрелами Маметкула. Но нерадостен был Ермак. Не утешали его победы. Много храбрых его товарищей полегло при урочище Бабасан, а князь Алексей, любимец атамана, пропал бесследно. Подобрали тела товарищей казаков, но не смогли найти среди них тело молодого князя. Уж ли в полон угнали? С мучительной тоской задавал себе вопрос Ермак. И взор его невольно направлялся вперед, где смутной и темной лентой сверкал вздутый по-осеннему бурливый Иртыш. Прошли еще сутки, и вскоре показался темный силуэт громадного утеса на правом берегу реки. «Это Чувашья гора», — коротко произнес в своей лодке татарин-проводник. Все головы, как по команде, выкинулись вперед. «Чувашья гора, а вблизи ее город Искер, столица Кучумова царства, сердце Сибири, венец всех странствований, потерь и невзгод. Победа или смерть? Но что бы ни было, смерть или победа, с удвоенной быстротой понеслись навстречу этой победе, этой смерти легкие струги и челны удальцов».
2: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Мой сосед Радилов» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши при выборе места для жительства непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через 50, много 70, эти усадьбы, дворянские гнезда, понемногу исчезали с лица земли. Дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о прежде почивших отцах и братьях. Прекрасное дерево, такая старая липа. Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними. Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста. Я выстрелил, и в то же мгновение в нескольких шагах от меня раздался крик. Испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете? Здесь живет помещик!» Не успел я ему ответить. Не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту с усами вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях. «Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием. Вы у нас останетесь обедать». Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно. «Я здешний помещик и ваш сосед Радилов, может, слыхали, — продолжал мой новый знакомый. Сегодня воскресенье, и обед у меня должно быть будет порядочный, а то бы я вас не пригласил». Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи. Мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты. Хмель винтами обвивал высокие тычинки. Тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом. Большие плоские тыквы словно валялись на земле. Огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев. Вдоль плетня качалась высокая крапива. В двух или трех местах кучами росли татарская жимолость, бузина, шиповник, остатки прежних клумб. Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодец, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах. Собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне. Пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону. Из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился. «Впрочем, — сказал он добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал, может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне? В таком случае я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать. Ну, как знаете». Мы вошли в дом. Молодой малый в длинном кафтане из синего толстого сукна встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю. Мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешанной клетками, вошли мы в небольшую комнатку, кабинет Родилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол. Малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня. «Ну, теперь пойдемте в гостиную», — ласково проговорил Родилов. «Я вас познакомлю с моей матушкой». Я пошел за ним. В гостиной на среднем диване сидела старушка небольшого росту в коричневом платье и белом чепце с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом. «Вот, матушка, рекомендую, сосед наш». Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного редикюля в виде мешка. «Давно вы пожаловали в нашу сторону?» — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами. — Нет, недавно. — Долго намерены здесь остаться? — Думаю, до зимы. Старушка замолчала. — А вот это, — подхватил Родилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, — это Федор Михеич. — Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то? Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дряненькую скрипку, взял смычок не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет 70. Длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал, то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда с заметным трудом сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Родилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне искусство Феди не доставляло большого удовольствия. «Ну, хорошо, старина, полно», — проговорил он, — «можешь пойти наградить себя». Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне как гостю, потом старушке, потом Родилову и вышел вон. «Тоже был помещик», — продолжал мой новый приятель, — «и богатый, да разорился, и вот проживает теперь у меня». А в свое время считался первым по губернии хватом. Двух жен от мужей увез. Песельников держал, сам певал и плясал мастерски. Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе. Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату. «А вот и Оля», — заметил Родилов, слегка отвернув голову. «Прошу любить и жаловать. Ну, пойдемте обедать». Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от награды глазки засияли и нос слегка покраснел, пел «Гром победы раздавайся». Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен, и в качестве воскресного не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров. Пирожного. За столом Родилов, который лет 10 служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы. Я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой, но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и в особенности карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Родилова. Не участие, страстное внимание изображалось на ее лице. Родилов по летам мог бы быть ее отцом. Он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене. «Ее сестра», — прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Родилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданием, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михайлович начал было славить хозяев и гостя, но Родилов взглянул на меня и попросил его замолчать. Старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Родиловым отправились в его кабинет. В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращении. Как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Родиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принуждения, даже с участием, но вдруг вздыхал и опускался в кресло, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, присыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и бильярдной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых бог знает почему, ему от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон. «Что же это за помещик, наконец?» — думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своей судьбою недовольным. Напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволением, радушием и почти обидной готовностью сближения с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться, он ни с кем не мог. И не мог не от того, что вообще не нуждался в других людях, а от того, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Родилова, я никак не мог себе представить его счастливым. Ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был, но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное. Именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк, но человек он все-таки был славный. Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михайлович по-прежнему сидел в своем уголку между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Родилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с большим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желания сказать что-нибудь хорошее вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия. Она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движения были решительны и свободны. Она мне очень нравилась. Мы с Родиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечания, как часто самые ничтожные вещи производят большие впечатления на людей, чем самые важные. «Да», — промолвил Родилов, — «это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Недолго. 3 года. Моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее. Я был огорчен страшно. Убит. Но плакать не мог. Ходил, словно шальной. Ее как следует одели, положили на стол. Вот в этой комнате. Пришел священник. Дички пришли, стали петь, молиться, курить ладаном. Я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело, и голова тоже. И весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? Ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене. Дело было летом. Солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... Здесь Родилов невольно вздрогнул. Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха. Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать, унять себя не мог. Родилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу. Век мне не забыть выражение ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из редикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрипку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас, но мы все вздрогнули от его первого звука, и Родилов попросил его успокоиться. Впрочем, продолжал он, что был, то был. Прошлого не воротишь, да и, наконец, все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вольтер, прибавил он поспешно. Да, возразил я, конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти. Вы думаете, заметил Родилов, что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый. У меня была гнилая горячка. Ну, помещением похвалиться не могли, разумеется, дело военное, и то еще, слава богу. Вдруг к нам еще приводят больных. Куда их положить? Лекарь туда-сюда, нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера, жив? Тот отвечает, утром был жив. Лекарь нагнулся, слышит, дышу. Не вытерпел приятель. Ведь экая натура-то дура, говорит. Ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянет, только место занимает, да другим мешает. Ну, подумал я про себя. Плохо тебе, Михаил Михайлович. А вот выздоровел и жив до сих пор, как извольте видеть. Стал быть, вы правы. «Во всяком случае, я прав», — отвечал я. «Если бы вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения». «Разумеется, разумеется», — прибавил он внезапно и сильно ударив рукою по столу. «Стоит только решиться». «Что толку в скверном положении? К чему медлить, тянуть?» Ольга быстро встала и вышла в сад. «Ну-ка, Федя, плясовую!» — воскликнул Родилов. Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какую выступает известная коза около ручного медведя.

0: Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через 2 недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей заловкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Ни одним состраданием дышало оно тогда. Оно пылало также ревностью. Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной. Она играла с Федором Михеевичем в дурачки. «Имеете вы известие от вашего сына?» — спросил я ее наконец. Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Мой сосед Радилов» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о метафизике и физике. У нас сегодня в гостях доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Игоревич Зверев. Здравствуйте, Владимир Игоревич.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, вы первый раз в нашей программе, но не первый раз на Светлом радио, на радио «Вера». И это удивительно, потому что обычно сюда приходят священники, богословы, ну, иногда мы, гуманитарии, попадаем там об истории поговорить или о философии. Но физика – это редкая дисциплина для радио «Вера». Хотя, может быть, странно, потому что мы живем в мире, как мы считаем, сотворенным Богом, да, это мир материален, в нем есть свои законы, я думаю, тоже не без Божьего величия, как Ломоносов писал, рассуждая о северном сиянии и восходя к божественному величию. Но, может, немножко расскажете, какой ваш интерес вот к этой надфизической, или, как философы выражаются, метафизической, хотя слово метафизика, оно многосмысленно, мы об этом еще поговорим, реальности. Вы православный человек.
2: Ну, хочется себя таким считать, сказать, если скромно. Я бы так не утверждал, потому что никаких предпосылок, скажем так, стать православным человеком в современном нашем мире и окружении просто не было.
1: Предпосылок в смысле семейной традиции?
2: Да, я бы именно об этом, да. Хоть я и родился и вырос в городе Саров, то есть слушателям не надо объяснять, что это за город и чем он знаменит, но, тем не менее, никаких абсолютно до, вот буквально, может быть, 5 лет назад даже подходов к православию и вообще к вере, наверное, с моей стороны не было.
1: Ну, Саров, он же все-таки это город ядерщиков, город науки, Наукоград, то есть сегодня центр-то духовный Дивеево, и там мощи преподобного Серафима.
2: Но, тем не менее, это считается одним таким, сейчас модно говорить слово «кластер», все равно Серафим Саровский, с ним связаны места, которые непосредственно в самом городе находятся, это там пустынка, где он дальний, обретался-то он в основном до того, как был создан монастырь в Сарове непосредственно, который сейчас находится за колючей проволокой.
1: Поэтому ну, туда мы, простые смертные, так попасть не можем.
2: А для нас это...
1: Паломничество, например, отправиться.
2: Можно, конечно.
1: Но это надо
2: официальной группой.
1: Заранее так, записываться.
2: Естественно, за полгода или за сколько-то, да. А для нас, местных жителей, ну, я все равно считаю это своей малой родиной, то есть при всем при том,

0: Потому что я уже большую часть жизни я живу в Москве, но все равно в Сарове мне нравится больше. Москву я своим домом или там родным городом не считаю, мне Саров как-то ближе.
1: Ну а как вы в детстве выросли, там в школу ходили, вы не задумывались о том, что это город преподобного Серафима, что там какие-то места вот связанные с его пребыванием?
0: Повторю, для нас это вот для подростков, детей были просто места, куда можно прогуляться, не более того. Более того, в городе храмов-то не было. Первый храм открыли, меня вот крестили в нем, мне было 11 лет. А до этого момента его, наверное, открыли, может быть, года за 3-2 до моего крещения. Там был хозяйственный магазин, я вот помню, краску продавали. То есть, казалось бы, в центре таком православия, всемирно известном, что уж говорить, не было храмов действующих, наверное, до года 90-х. Может, 3-го, 5-го, я точно не помню. Но
1: все-таки храм открыли, и родители через какое-то время решили лучше
0: покрестить. Да, по настоянию бабушки, правда. Но все это было, как мы сейчас уже понимаем, и родители тоже это понимают прекрасно, это все было неосознанно. То есть это как некие такие, так принято, так
1: положено. А бабушка верующая была?
0: Никто уже не знает, верующая она была
1: ушла
0: на самом
1: жизни,
0: деле. Да, все бабушки и дедушки давно, конечно, уже умерли. Вот. Ничего о их вере внутренней, я бы так сказал, неизвестно. Понятно, что у каждой из них был крестик, но что это означает на самом деле, это не... Я предполагаю, что все-таки советская власть прошлась вот катком и по ним тоже, поскольку они все-таки росли уже вот такое сильно атеистическое время, это до войны. А у меня бабушки и дедушки 20-х годов, то есть дед, например, ветеран войны, они никогда не говорили ни о вере, ни о религии, ни о Боге.
1: Но том, что жили-то, наверное, все-таки по большей части вот в соответствии с заповедями моральными, да? То есть старались там не вредить особенно ближнему, не обижать никого. Потому что я вот, знаете, задумываюсь, сейчас включаешь телеканал «Спас», вот, кино показывают, только советское. Почему? Наверное, не только потому, что лицензии сейчас там какие-то отняли, санкции, а потому что где-то внутренний этос советского кинематографа, он был христианский. Конечно, он был не православный, может быть, там специально не показывали иконки, крестики, но люди понимали, что за добро они получат добро, за зло им будет уплочено злом, что надо стараться лишний раз не нарушать заповеди, да, не изменять, не предавать.
0: Наверное, ведь даже проводят некие аналогии между кодексом строителей коммунизма и Нагорной проповедью, заповедями блаженства. Там, наверное, все-таки с натяжкой стоит говорить.
1: Будем надеяться, что Эльдар Рязанов не перечитывал моральный кодекс строителей коммунизма перед тем, как там служебный роман или гараж снимать.
0: Так, конечно, с вами нельзя не согласиться, что советские фильмы смотреть гораздо приятнее и полезнее для души, наверное, даже, чем вот то, что снимают современные, что фильмами даже, наверное, нельзя назвать. Вот. А по поводу поколенческих вот этих проблем, это мы тоже обсуждали, может быть, мы сегодня в программе коснемся. Мы вот занимаемся работами по сохранению там одного из храмов, я, может быть, отдельно расскажу. Но пока о том, что нас консультирует Андрей Сергеевич Тутунов, это... всемирно известный архитектор в области именно архитектурной вот реставрации памятников религиозного зодчества. И у него есть такая теория, что вот все это коммунистическое государство, основы-то его закладывали люди, получившие воспитание в Российской империи. То есть в православной чисто стране. Поскольку мы знаем, что кто решал, там строил заводы и так далее, проводил всю эту индустриализацию, кроме, естественно, оголтелых большевиков-коммунистов, специалисты царского времени. Что в военной сфере, что в строительной.
1: Причем большевики и коммунисты – это разные понятия.
0: Да.
1: Совсем не обязательно они тождественны.
0: Согласен, друг другу. Что в образовательной сфере. А те люди уже, извините, получали, они обязательно проходили и закон Божий, и изучали 10 заповедей изучали, заповеди блаженства изучали и так далее. А вот уже наши бабушки, мои, имеется в виду, моего поколения бабушки и дедушки, они были их детьми. И наверняка они от родителей, от своих Вот что-то действительно переняли, поэтому здесь, наверное, вы отчасти правы, что внутри где-то они, конечно, уже были далеки от формальной стороны соблюдения наших вот православных там каких-то, назовем их, обрядов или норм, да. Понятно, что не причащали, да негде было просто куда-то поехать, идти. А вот внутри, наверное, что-то, хочется надеяться, что... сидела. Я вот сожалею, что когда мы их хоронили всех, это вот последняя бабушка умерла в 2009 году, я тогда еще, к сожалению, не знал всей необходимой нужности вот правильного прощания с усопшими, и что это не уходит, не на совсем уходит, а в будущую жизнь нас ожидает всеобщее воскресенье. То есть, конечно, сейчас вот хочется как-то им что-то сделать такое полезное.
1: Но для нас они живы, конечно, даже сейчас. Вспоминая их, мы им делаем полезное,
0: более
1: мы
0: того,
1: о них молимся,
0: когда,
1: фактически.
0: Когда мы собираемся на литургии, конечно, мы вспоминаем соборные
1: живых
0: молитвы.
1: И
0: у Бога мертвых нет. И это самое главное, что хотелось бы, чтобы вот им там было хорошо. Благодаря, может быть, нашим слабым усилиям, которые мы вот здесь прикладываем на литургии. Ну, в меру сил, конечно, это.
1: Ну, а как все-таки произошел выбор профессии? То есть почему вы... Ну, в 11 лет вас привели в храм, покрестили. После этого, наверное, вряд ли еще приходили долгое время, да, приняли как данность, вот, и уже школу заканчивать и профессию выбирать. Почему физика, почему МГУ?
0: Ну, это по второй ипостаси Сарова, она, у нас никто ничего не выбирал, просто все массово, это тогда так было, сейчас я, честно говоря, не знаю, но просто большая часть выпускников школ, не знаю, процентов 90, поступает в технический вуз, те или иные, и тогда это было еще проще, не было ЕГЭ, то есть мы поступали и по олимпиадам, и по обычным вступительным. Соответственно, там даже мыслей не было о том, чтобы поступить куда-то не по физико-математическому направлению.
1: Физфак МГУ – это все-таки не технический вуз, это университет.
0: В те времена можно было поступить во все вузы страны, поэтому, ну, я не хвалюсь, у нас все это выпускники практически школ делали. К моменту выпускного мы были уже, могли зачислиться в 7 или 8 ведущих вузов. Это МИФИ, Питерский физфак, МАТМЕХ, МФТИ, Бауманка, естественно, и Московский университет, ну, в лице трех факультетов, МЕХМАТ, ВМК и
1: физфак,
0: естественно.
1: То есть промысла Божьего здесь никакого не было особенно, здесь была такая вполне...
0: Промысел Божий есть во всем. Вот. Здесь, конечно, не было ничего осознанного с моей стороны, сейчас бы я сюда не пошел, естественно. Вот, я бы, может, пошел на философский или, может, там какой-нибудь факультет мировой политики, а нет, на исторический, скорее всего, я бы, наверное, пошел. Или на медицинский, вот мне нравится очень. Я бы... У меня прадед был врачом, вот сын священника, последний.
1: Никогда не поздно, дорогой Владимир Ильич. У нас был случай, когда доктор медицинских наук, крупный специалист, ученый в своей области, поступила в аспирантуру и написала кандидатскую по философским наукам, потому что ее очень интересовал Николай Иванович Пирогов и его такие мировоззренческие, философские, можно сказать, мысли. Вот она написала философскую диссертацию о взглядах врача. Вот, ну, конечно, ей пришлось для этого что-то в философии познать дополнительно как-то. Вот. Но это я не к тому, уже доктор наук – это, по сути, вершина научной лестницы, и здесь, может быть, если бы вы служили в университете в 18 веке при Ломоносове, то вы наверняка работали бы на философском факультете, потому что профессор физики тогда был на философском факультете.
0: Ну, это да, это естественно. Ньютон еще, на что все физики опираются, 1687 год, математический начал натуральной философии. Напоминаю, там заложена вся классическая механика в виде трех его законов. То есть понятно, что мы, наука молодая, как с таким названием, а так, конечно, мы все
1: нам
0: относились...
1: говорили раньше, что в конце жизни Ньютон сошел с ума. Он толковал апокалипсис. Ведь его последняя работа была посвящена истолкованию апокалипсиса. Но теперь мы понимаем, что он не сошел с ума, а как бы логическим образом подошел к вершине познания. Да?
0: Конечно. Ну, тут, я сейчас вот... У меня просто есть и студенты, и аспиранты на физфаке. Я так на них радостно смотрю. Они сейчас знают все абсолютно. Они уверены в том, что они полностью разобрались в том... Вот в нашем, например, предмете мы там изучаем кое-какие магнитные материалы. А я понимаю, понимаю вот с каждым шагом, что я настолько мало знаю на самом деле, что вот надо задавать куда-то вопросы не здесь, не вот на этом уровне познания.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – физик, доктор физико-математических наук Владимир Зверев. Мы говорим сегодня о метафизике и физике. И вот, собственно, вы подвели нас к этой теме, да, что, занимаясь даже очень углубленно своим предметом исследований, который, видимо, связан с экспериментальной базой серьезной, да, с дорогими машинами, которые наш университет покупает, все равно возникает вопрос, а что за этим, да? А почему так? Кстати, вот тема ваших исследований, магнетизм, насколько я помню, она входила в такое понятие «ночная сторона науки» в 19 веке.
0: Темная.
1: Темная сторона, да, даже «Nachtseite Wissenschaft», ночная сторона, вот, как ночная сторона души. Такое понятие тоже было, то есть вот сновидения, галлюцинации, сомнамбулизм, чтение мыслей на расстоянии, телепатия – это ночная сторона души, а это ночная сторона науки. Вот. Действительно ночная сторона науки или вполне себе дневная?
0: Ну, магнетизм – одна из самых сейчас, на самом деле, бурно развивающихся областей именно физики и физики конденсированного состояния, то есть… Постоянно, потому что открываются, благодаря, ну, нашим коллегам-химикам, новые материалы магнитные с новыми свойствами. И мы их изучаем. Ну, если я так совсем по-простому описываю наше. А правильно было сказано, что первый трактат о магнетизме – это 1600 год, Гильберт. Он назывался «О магните». Но чтобы все понимали уровень развития знания того времени, там говорилось, что чтобы тело приобрело магнитные свойства, его надо натереть чесноком, а чтобы потеряло, надо погрузить в кровь молодого козла. Мы вот уже в лаборатории все это проверили, но, к сожалению, магнетизм оказался чуть сложнее.
1: Сколько козлов перебили,
0: да? Чесноки и козлы. Mm-hmm. И вот mm-hmm. магнетизм, почему молодая наука? Потому что в его основе лежит квантовая физика. Mm-hmm. А это 20-е и 30-е годы 20 века, то есть до сих пор существует множество парадоксов еще квантовой теории, которые до сих пор не разрешены. Собственно, и поэтому вполне справедливо называть именно вот магнетизм, как раздел физики, такой еще молодой и не до конца изведанной отраслью физической науки, наверное, по аналогии действительно с темной стороной науки.
1: Ну, мы, даже если мы в школе проходили это и опыты ставили, все равно вот это относится к какому-то детскому воспоминанию, когда у тебя в кармане магнит, когда это большая драгоценность, потому что это можно поменять фактически на все что угодно. Это валюта у мальчишек. Вот. И ты завороженный, вообще там прикладываешь его ко всему, что-то он притягивает, а что-то не притягивает. Да? Гвозди притягивает. Это так интересно. Вот Розанов писал, что наука начинается там, где возникает желание понимать. Не знать то, что ты прочитал в учебнике, а именно понять, а почему так? А почему пламень обжигает? А почему надо быть честным, а нельзя быть бесчестным, да? Хотя бесчестным быть так выгодно иногда, вот, и так удобно, вот. А все-таки надо быть честным. А почему? И оказывается, что вот это «а почему?», это стремление понять, объединяет и философию, и гуманитарные знания, и естественно-научные знания. Вот. И, может быть, я не знаю, как вы выбрали вот эту сферу занятий, но я бы, наверное, если бы я стал этим заниматься, я бы вспомнил вот этот детский опыт с магнитиком в кармане.
0: Но здесь вот почему мы в физике не занимаемся ответом на вопрос «почему?». И это, кстати, вот уже с возрастом, возможно, или с опытом, когда написано там, ну, условно, 100 статей, уже на вопрос «как?» на что отвечает большинство статей, уже отвечать неинтересно. Ну, как-то. Ну, то есть, вот так устроено. А вот почему? И вот здесь уже вступает в, как бы, в свои права другая, наверное, отрасль, как ее, познание назвать. Вот оно такое, не научное, что ли, познание, а, может быть, вот это метафизическое, если конечно, правильно я помню, конечно, из курса философии для физиков. Угу. Или же уже для, ну, смелость, если взять на себя и назвать православным человеком, то уже религиозное познание. Mm-hmm. Они ни в коем случае, в моем понимании, не противоречат друг другу. Mm-hmm. Они просто, это, наверное, уже такая классика, отвечают на разные вопросы.
1: То есть и научному знанию религиозное не противоречит.
0: Абсолютно.
1: Это другой уровень просто.
0: Они,
1: да,
0: отвечают на разные вопросы, mm-hmm, но мы дополняем, как я понимаю, общую картину вот того мира, в котором мы живем. Если мы нашими экспериментами или там, допустим, формулами физики, теоретики отвечают на вопрос, как, mm-hmm, как вы говорите, как притягивается магнит к другому магниту, как, mm-hmm, механизм описывается теоретически, а экспериментально мы это проверяем и устанавливаем экспериментальную зависимость, как. А вот почему это происходит, на этот вопрос физика как наука не отвечает, это не ее цель. На это может уже ответить вот другой уровень познания.
1: Ну, кстати, тут можно и про людей тоже подумать, что некоторые люди притягиваются друг к другу, а некоторые отталкиваются. Вот, на притяжении основанные брачные союзы и семья, которая создается, потому что вот двух людей, как магнитом, да, здесь метафора работает, но и в науке тоже есть метафоры, вот, притянуло, и вот они вместе всю жизнь, или не всю
0: мне
1: жизнь.
0: Мне кажется, наша беда современного общества, одна из бед, ведь посмотрите, сколько разводов, по-моему, mm-hmm, сейчас 68%, что ли, в стране mm-hmm разводов. Mm-hmm. Это потому что в школах или, может быть, в вузах не изучают духовные законы. Uh-huh. Изучают всякую ерунду, вот, механику, там, термодинамику, uh-huh, электричество, какой-то магнетизм. Это никому не нужно.
1: Ну, не ерунду, но более низкий уровень. То есть uh-huh это то, с чего, естественно, надо начинать, потому что человек – это тоже тело, оно тоже падает, согласно законам Ньютона, но все-таки он, есть еще кое-что.
0: У нас вот в физике, например, есть такое явление, называется сверхтонкая структура атомных спектров. Это явление, связанное, ну, атом излучает там при поглощении, ну, там, например, электромагнитного излучения, и испускает или выделяет, или поглощает энергию. И есть тонкая структура спектров, там, связанная с физическими законами, это переход электронов с одних уровней на другой. А есть сверхтонкая структура, она уже связана с внутриядерными, там, колебаниями нуклонов, которые составляют ядро, протоны, нейтроны и так далее. Так вот, лучше бы рассказывать людям и понимать сверхтонкую структуру человеческих взаимоотношений. Вот мне кажется, это больше пользы принесет для нашего и общественного здоровья, и духовного.
1: Ну, то у есть нас в школе как бывает? Ну, учительница такая немолодая, она начинает делиться своим жизненным опытом. Там, на уроках ОБЖ, допустим, да? Вот. Ну, хорошо, если этот жизненный опыт позитивный. То есть, если ей повезло, у нее муж хороший, семья, дети, она в храм ходит, дай бог, 100% это не будет вредным. А ведь опыт-то бывает разный. Да. И иногда учат действительно тому, чему вообще-то детям и учиться не надо, и слышать про это не нужно, да, вот, цинизму. Фактически. То есть под вот этой сложной механикой жизненных отношений подразумевают самые циничные формы вот такого человеческого взаимодействия.
0: А ведь духовные законы, они не менее реальны, чем материальные законы, даже, возможно, более. То есть это мы вот мы с ними сталкиваемся в практической нашей жизни, в отличие, например, от физики магнитных явлений, которую знает, может быть, 1% населения Земли. Но 100% вынуждены жить вместе, взаимодействовать с другими людьми вот в этом человеческом общежитии. Почему бы не посмотреть на духовные законы, которые так хорошо написаны в одной всем нам известной книге, которая что-то вот тоненькая вроде книжка, а всем лень почитать.
1: Ну, не такая уж тоненькая. Ну, если,
0: ну,
1: много,
0: если да, мы берем, тоже. Давайте возьмем только Евангелие.
1: Ну, да,
0: понятно.
1: Да,
0: это понятно, правда. Корпус всего Священного Писания, это бесценно.
1: Может быть, то, что должен прочесть каждый человек, который считает себя верующим, это, конечно, ну, хотя бы четыре Евангелия, ну, а еще лучше Новый Завет.
0: Мне кажется, верующий человек должен прочесть все Священное Писание. Ну, во всяком случае, все книги канонические, Ветхого и Нового Завета. Я, к сожалению, вот.
1: Но пока... начать лучше с Нового Завета.
0: Да, наверное, да. Но я вот
1: потому
0: уже...
1: что Ветхий Завет, вот все-таки для христианина, это пророческая книга, которая пророчествует о явлении Мессии.
0: Благодаря вот радио Вера многолетнему его слушанию с Новым Заветом знакомимся каждый день. Ну и, конечно, удалось его прочитать. Сейчас вот я, к своему стыду, пока остановился только на второй книге Царств, начав сначала, но, наверное, завершу. То есть все-таки Ветхий Завет тоже надо знать.
1: Вот был такой русский врач, дипломат, политик Константин Леонтьев. Может быть, попадалось вам это имя, который закончил свою жизнь тем, что принял монашество в Оптиной пустыне в келье старца в Арсенофе в 1891 году. Он был знаком с Достоевским, с Толстым, с Владимиром Соловьевым и вообще был очень ярким и таким полным тонуса какого-то жизненного писателя. Так вот, он очень ценил эстетику жизни. Он говорил, что именно физика и эстетика – это две сферы, которые применимы ко всему, вот, которые описывают буквально все, что происходит в мире. То есть, как вы согласились бы с этим? Когда физикой занимаетесь, вы задумываетесь о красоте вот этих явлений, которые вы описываете, вот того же магнетизма?
0: У нас в нашей вот узкой, опять же, области магнетизма, честно сказать, я какой-то такой особенной красоты не наблюдаю. И потом, опять же, повторю, что мы сейчас находимся все в рамках прикладной науки, скорее. Все мы понимаем, в каком состоянии находится сейчас наука, что приходится, ну, делать ученым, кроме именно исследований, поэтому обратить внимание на красоту физических теорий или там явлений, которые она описывает, которые мы наблюдаем на эксперименте, честно говоря, вот...
1: Ну, вот математики, они говорят, вот формула, вот вывод, вот это красиво.
0: Я не понимаю. Да? Я понимаю красоту вот созданного мира. То есть, понимаете, вот выходишь, вот сейчас весна, листочки уже начали распускать, вот что красиво. Физика не настолько красива. Она создана, да, она создана, естественно, Богом, это понятно, что мы только пытаемся приоткрыть немножечко эти вот законы так для себя, но это мной лично воспринимается как работа. Это не, скажем так, ну, это неинтересно. К сожалению, уже так стало. Студентам, возможно, это интересно.
1: Это говорит человек, который защитил докторскую диссертацию по физико-математическим
0: поэтому
1: наукам.
0: Поэтому мне это уже неинтересно.
1: Давайте мы прервемся. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Зверев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Игоревич Зверев. Мы говорим сегодня о метафизике и физике, и о том, где границы вот такого физического, естественно, научного познания, и где открывается более широкий простор для познания духовного, для того, чтобы мы не проспали красоту этого мира. Вот как замечательно сказал Владимир, выходишь, и вот листочки клейки, которые у Достоевского тоже там Иван Карамазов ими восхищается, на Благовещение распускаются, а от Страстного четверга и до Страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, как писал Пастернак, да, в «Докторе Живаго». То есть каждому празднику, каждому христианскому времени свое чувство, свое ощущение природы. Иногда опаздывает, иногда убыстряется, иногда мы говорим «теплая Пасха», «холодная Пасха», иногда снег выпадает на Пасху, такое тоже бывает. Вот. Но все равно мы как-то себе представляем, какой идеально должна быть погода. То есть у нас вот мир как-то сочетается с нашей внутренней духовной жизнью. А вот философия для вас – это увлечение, это экзамен, который вы сдали, это какая-то часть, или это вообще никак в вашей жизни не присутствует? Вы работу свою делаете, профессию свою знаете? Ну, проходили же философию?
0: У нас, да, во-первых, и во время студенчества просто есть курс философии двухсеместровый, и во время обучения в аспирантуре есть курс философии и науки. То есть мне всегда нравилось эта дисциплина, наверное, потому что там нам какой-то умный человек, лектор, ну, у нас, например, Гришунин Сергей Иванович, вел и лекции, и семинары, рассказывал умные мысли других умных людей. И это всегда было как-то вот, ну, не знаю, меня это всегда
1: цепляло. Ну, я сам как-то это комментировал, то есть высказывал.
0: Да, конечно,
1: свое отношение.
0: То есть это было не скучно. Плюс еще вот... Возможно, сейчас я по-другому на это все смотрю. Большая часть философов, все-таки мы, надо понимать, что очень, насколько я помню, кратко как бы пробегали древнюю философию, то есть вот и китайскую, индийскую, и большой блок лекций был связан с европейской философией. И вот я сейчас понимаю, поскольку, ну, я не знаю, как-то сталкиваюсь, может быть, в жизни там с некоторыми тоже трудами, понимаю, что все они так или иначе основаны на христианстве. То есть у них у всех можно найти какие-то аллюзии, которые, не прочитав Евангелие, как минимум, то есть нельзя понять их философские построения. Нет, ну есть, конечно, совсем, как назвать, не имеющие отношения, наверное, ни к религии, ни к вере. Тот же Фрейд, например, да, если я правильно помню, он ничего не говорил о Боге, о религии.
1: Ну, во-первых, Фрейд не философ, он психоаналитик.
0: Мы его я вот, почему говорю, мы его проходили.
1: Его ученик Юнг очень серьезно занимался и ранним христианством, и гностицизмом, и вот эта сфера человеческого подсознания, подполья, она известна в христианской практике. Там рождаются разные помыслы, примыслы, демоны всякие бродят. Фрейд просто попытался это описать на современном языке.
0: Более научном, возможно.
1: Да.
0: Ну вот почему-то, не почему-то, а опять же, вот возвращаясь к истории нашего храма, который мы сейчас пытаемся сохранить там в одной из сел Тверской области, мы чудом нашли всех потомков храмоздателя этого храма.
1: А почему Тверская область? Это тоже ваше какое-то родное место?
0: Это да, вот именно с этим связано, я считаю, мое вот это, ну, в кавычках назовем, воцерковление или хотя бы какой-то интерес к православной вере, потому что я увлекся после того, как поступил в Московский университет, генеалогией своей семьи. И вот за эти годы буквально, ну, наверное, уже за 20 лет работы, такой довольно тщательной, и в архивах в том числе, удалось установить свою, ну, родословную, сейчас так называют модно, до примерно конца 17 века. И все предки по мужской линии, вот по Зверевской, они были священнослужителями. В основном священники, но были и диаконы, и дьячок один попадался, и все служили в тех или иных храмах Тверской губернии тогда. Вот последним священником как раз был мой прапрадед, это он умер в 1919 году от тифа, тоже в пандемию, как время все повторяется абсолютно. И он служил в селе Высоком, тогда Кашинского уезда, а сейчас Кисовогорского района, и вот там сохранился...
1: А как вы искали? Епархиальные архивы?
0: Это Государственный архив Тверской области, это 18 века до 1918 года, а 17-й это Российский государственный архив древних актов здесь, в Москве. На Пироговке, то есть, ну, методология.
1: Вы сами это делали, не заказывали
0: всё
1: там кому-то,
0: сам, конечно,
1: а просто сидели,
0: да.
1: Вот...
0: Да, это я в Тверь довольно регулярно, и сейчас даже имею возможность приехать в архив поработать. То есть это просто интересно. И вот это погружение в фактически это не религиозная жизнь, это просто была обычная жизнь моих предков, ежедневная, повседневная. И не понимая элементарных терминов каких-то там, ну, например, Великая Четыредесятница, то есть исповедные ведомости или что-то такое, исповедь хотя бы, и ты, когда уже начинаешь просто разбираться, а что это, неизбежно я пришел к тому, что, оказывается, ага, так и сейчас Великая Четыредесятница есть, и на исповедь можно сходить, так, значит, надо познакомиться со священником. священником, а где, а в каком храме, а что делают в этом храме. И вот как-то потихонечку, и вот, ну вот, вчера на всеночный был, опять же, сегодня вот с утра на литургии не удалось, ну, просто по работе. Вот Бог даст, может быть, на Страстной удастся, как обычно, традиционно, побывать и на литургии, причаститься, то есть, вот...
1: И они были все вот из одного села, да? То есть, вот,
0: мотало очень по Тверской губернии, они же были люди подневольные, куда начальство пошлет служить, туда и пойдут, вот. Ну, и некоторые, конечно, искали себе и приходик побольше, то есть, священники-то же ничего не получали, особенно до середины XIX века, когда жалования стали платить государственно. А до этого они были фактически крестьянами, только которые носили подрясники, не более того. То есть у каждого было свое хозяйство, там корова, лошадь и так далее. Большая семья, как правило, поэтому 18 век у нашей семьи прочно связан вот с Новоторским уездом, это Торжокский район нынешний, да. А 19 век это вот уже северо-восток, Тверской области, ну, город Тверь, там немножко пожили, и вот уже переместились в бывший Кашинский уезд, он огромный был, и вот там сейчас сохранился вот этот вот красавец-храм, не характерный совершенно для сельской архитектуры, потому что был построен не по типовому проекту, а по заказу храмоздателя, бывшего крепостного Арсения Коныча Козлова, который стал купцом второй гильдии. После отмены крепостного права в Санкт-Петербурге он владел несколькими питейными заведениями. Ну, это традиционно было. Вот. И мы чудом вот в процессе изучение истории храма вышли на ныне живущих потомков. А праправнучка Арсения Коныча, она закончила философский факультет, мне кажется, Московского университета, и она меня навела на мысль, что надо бы побольше почитать Федорова, вот основоположника интересно. Русского космизма. Почему? Потому что он все время говорил о предках. Вот его эта теория, если я правильно помню, общего дела или делания, воскрешения всех. Вот она-то как раз, конечно, понятно, она на таком, ну, примитивном уровне понимания, но она ведь увязывает и физику, даже не то, что физику, а науку, естественную науку и религиозную.
1: У него принцип регуляции природы. Да. То есть наука должна научиться управлять атомами природы.
0: В том-то и дело. Он же говорил о физическом воскресении тел, что не характерно, в принципе, до 19 века. Почему его критиковали? Ну, религиозный философ, как там Бердяев, например, что он не понимал, что мы воскреснем не в этой форме вот этих белковых тел. А в будущей жизни. А Федоров-то говорит мне вот, что как бы с одной стороны наивно, а с другой, а почему нет? Ведь он на уровне середины 19 века некоторые предсказал какие-то вот физические, по-моему, он предсказал и, ну, по крайней мере, можно найти идеи там о квантовой телепортации у него там и так далее. То есть, может быть, когда человечество, именно уровень развития науки достигнет такой планки, что, может быть, удастся как-то собирать вот эти вот истлевшие прах, как он писал, да? Это, конечно, правда, надо признать, что это противоречит христианству, конечно. То есть мы будем ждать все последнего дня. Ну, как это, судного дня, как правильно сказать, да?
1: Когда... Воскресение и воскрешение, да? То есть
0: да, это разные вещи.
1: Да. Воскресение мертвых мы читаем в символе веры, да, а воскрешение – это какое-то активное участие человека, который будет с помощью науки, с помощью каких-то приемов, там, клонирования или еще чего-то.
0: Но мне вот у Федорова очень импонирует мысль о виновности, о вине вот последующих поколений перед предыдущими. Он ее, конечно, там объяснял по-своему, но мы-то вот объективно виноваты, ведь мы забыли. Мы все забыли о том, элементарно вот спросить человека, а кто у тебя был хотя бы прапрадед? Ну, прадед, допустим, сейчас люди стали долго жить, может быть, еще, а прапрадед уже не ответит мне кто на этот вопрос. Вот если немножко Федорова транслировать на современность, ну, почему бы не узнать о том, кто были наши предки? Ведь без них нас бы физически не существовало. Вот мы бы не могли наслаждаться всем. Ну, кто что любит? Пусть кто-то любит, там, например, мясо есть вкусно, хорошо. Ну, так вы бы не смогли есть, вас бы не существовало на этой земле без ваших предков. Ну, так все архивы доступны абсолютно бесплатно. Любой гражданин Российской Федерации, бери и изучай. Ну, то есть, казалось бы, вот мне у Федорова вот эта мысль нравится, что мы вместе с предками. И здесь он, конечно же, я думаю, исходит вот из того постулата нашей веры о том, что у Бога мертвых нет. То есть, а это исходит и из Ветхого Завета. Я Бог не мертвых, а живых. То есть, поэтому вот это, если отвечать на вопрос о каких современных пересечениях...
1: Знаете, мне это вот почему сейчас подумалось, что это очень в пандан мысли Платона о припоминании. Мы все знаем. Но мы забыли, да, анамнезис. А Вячеслав Иванов говорил, вселенский анамнезис во Христе. То есть вот это припоминание надо верующему человеку совершить во Христе, потому что тоже общее дело Федорова – это греческий термин «литургия», да, который перевели на русский язык. А в литургии объединяются живые и мертвые. Мы вспоминаем, часть литургии очень важная – это внимание частиц, да, из просфоры, и это чтение имен, чтение записок, где живые и усопшие, да, мы подаем записки. За здравие и за упокой. Не просто так подаем, а как бы части агнца оказываются в чаше вот с этими именами. И вот это очень важно, что это ведь философское делание, припоминание. И нам надо припомнить, вы совершенно правы говорите, наших предков. У Федорова там есть ссылка на какого-то секулярного француза, который говорит, эти ужасные предки. Да? Вот, вот именно ужасные предки, это если нам ничего не надо, кроме нас самих. В том числе нам и детей наших не хочется воспитывать, и не хочется и детей никаких, и вообще ни о чем, и о родителях заботиться не хочется, потому что есть только мы, есть только наши чрева.
0: Ибо завтра умрем, как апостол Павел пишет.
1: Да. А вот это великая задача припомнить, и вот это восстановление храма, наверное, это лучшее, что можно сделать, чтобы как бы отдать нашим предкам дань, и в то же время вспомнить то здание, те камни, где дед, прадед, да?
0: Прапрадед служил, а в этом селе родились прадед и дед. Они уже, естественно, прадед не закончил Кашинскую духовную семинарию, потому что она просто закрылась в 1918 году. Ему было 19 лет, и он уже стал врачом. Он пошел в Ленинградскую военно-медицинскую академию. Во время войны был начальником протезного госпиталя, полковник медицинской службы. То есть последним священнослужителем, хотя кто знает, Бог знает, последним или нет, но вот на сегодняшний день был прапрадед Сергей Алексеевич Зверев. Вот он служил в этом храме 20 лет, с 1899 по 1919 год. Но
1: храм уже был, да? Не он его построил?
0: Нет, храм построили в современный храм построили 150 лет назад. У нас в этом году юбилей, 19 октября, освящение храма, 1873
1: село год. Село там сохранилось? То есть...
0: Село, к сожалению, как и много-много сел, находится на стадии упадка, но постоянное наличное население есть, 20 человек есть, но нас очень выручает школа в соседнем селе, 5 километров, полноценная средняя общеобразовательная школа, 11 классов, 48 или 51 ученик, живет 200 человек людей, то есть они очень вовлечены в процесс восстановления храма. Мы регулярно совершаем богослужения. Вот в прошлом году, когда уже более-менее мы там внутри прибрались и на первом этаже можно стало находиться, мы совершили первую божественную литургию. Спустя 92 года после закрытия, в 30-м году храм был закрыт. То есть мы потихонечку стараемся вот нашими малыми силами...
1: Есть священник или он приписан?
0: Приписан храм к районному центру. На машине 20 минут, то есть дорога отличная. Там...
1: Приезжает батюшка, да?
0: Конечно, конечно. Отец Иоанн, мы в прекрасных отношениях.
1: Ну вот, Владимир, вы говорите о этом замечательном храме в селе Высоком, а как можно помочь, да, вот если кто-то из наших радиослушателей захочет как-то принять участие в этом возрождении?
0: Ну да, у нас существует стандартный уже для слушателей «Радио Веры» известный короткий номер 3434, поэтому на него можно отправить СМС со словом «высокая пробел сумма перевода», которую вам не жалко пожертвовать для попытки сохранения этого храма, особенно в юбилейный год, ему 150 лет.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – доктор физико-математических наук, научный сотрудник кафедры магнетизма физического факультета Владимир Зверев. Мы говорим о метафизике и физике. И вот хочу вас спросить, меня действительно вот волнуют, как декана философского факультета, два вопроса. Первое. Нужно ли преподавать философию в нефилософских вузах? Ну, например, вот на физическом факультете или в технических вузах. Ну, давайте с первого начнем, чтобы я...
0: Мое личное мнение, обязательно нужно. Настолько сейчас безграмотные приходят, без обид, жертвы ЕГЭ в лице новых студентов, которые не знают ничего, кроме натасканности своей на какие-то стандартные задания. И философия просто хотя бы элементарно, если из них хоть кто-то, я слабо верю, что слушает весь поток и тем более курс, ну пусть 10%, просто для расширения эрудиции, элементарно. И если Бог даст, из них кто-то в дальнейшем поймет, что не только физики смысл жизни, и даже не столько, то без философии просто не обойтись, это невозможно. Это, я понимаю, что она не отвечает на все вопросы, но она в любом случае дополняет наше понимание мира. То есть она обогащает мировоззрение любого человека. В общем-то, любая теория. То есть мы можем по-разному относиться. Я вот, например, терпеть не могу там Шопенгауэра какого-нибудь. Он очень пессимистичный. Все к худшему в этом худшем из миров. Мне, например, Лейбниц больше нравится. Тем более это, ну, он к рационалистам же относится, насколько я помню, и... Все к лучшему в этом лучшем из миров. А чем это не христианский подход?
1: Оптимальным.
0: То есть...
1: Ну, Шопенгауэр тоже яркий писатель. Вот. Его, например, очень любил читать Чайковский, Петр Ильич. Вот. И некоторые страницы его очень вдохновенно, где он, например, о музыке говорит. Вот. Но я не буду спрашивать, какую философию надо преподавать, потому что уже ясно из вашего ответа, наверное, не только философию науки, не только Карла Поппера, да?
0: Знаете, вот если проводить соцопрос по студентам, и даже я как вот, ну, среднестатистический студент, нам больше всего нравилась иррациональная философия. То есть Киркегор, по-моему, Ницше, тоже к ним относится, да?
1: Философия жизни, да.
0: Хотя не у него отрицание, а христианская теория, но, тем не менее, им уже надо было что-то отрицать.
1: Ну, некоторые деятели Серебряного века считали вот таким даже утвердителем христианства, то есть он как бы такое обывательское отношение к вере отрицает, да, лицемерное, но какие-то новые ценности, как он говорил, для него идеал художника и святого, то есть был важен. То есть святой – это человек, который горит верой, а не какой-нибудь там фарисей, который...
0: С точки зрения вот восприятия философии, вот иррациональной философии, я бы ее на первое место поставил, ну, вот для технических людей. А вот с точки зрения логики и уверенности, мне вот всегда, как бы это, может быть, не звучало старо, Карл Маркс, вот диалектический материализм, это, ну, это же железобетонная теория.
1: Ну, тогда уж Аристотель лучше, зачем Маркс?
0: Ну, согласен. Основной закон бытия по Аристотелю я вот до сих пор помню.
1: Да, и... А вот другой вопрос очень меня лично волнует. Он о том же, в общем-то. Но вот может ли преподаватель в университете, преподаватель философии, в частности, говорить о каких-то духовных вещах? О вере, о том, что мир не ограничен механикой, жизнь не ограничена земной жизнью. Или все-таки это личное мировоззрение, и это он должен оставить при себе, а студентам он должен давать вот такой синтезированный, то есть наукообразный взгляд на мир.
0: Я бы сказал так, что если преподаватель искренне верит вот в те, назовем, постулаты веры, ну, допустим, преподаватель православный христианин, тогда ему, мне кажется, имеет смысл доносить основы, конечно, христианского мировоззрения. Если же это как курс истории, то, наверное, либо его просто проскочить, поскольку, чтобы у студентов, вдруг Бог даст, кто-то из них когда-нибудь придет к вере. чтобы они не воспринимали это как философское... Одну из философских концепций. Mm-hmm. Это не философия. Mm-hmm. Вера – это не философия. Поэтому вот если бы преподаватель искренне верил в Бога, как бы это банально ни звучало, то, мне кажется, это было бы очень полезно. Бог даст, кто-то из этого курса, вот сидит 100-200 человек, обратит на это внимание. 1% верующих, 1.5%. До Урала 1.5-2. После Урала 1% прихожан. Храмы же пустые.
1: Ну, прихожане и верующие – это все-таки разное понятие. Верующих больше.
0: Я во всякий Бог у меня в душе, и это Дмитрия Смирнова надо цитировать. Надо обедать в душе, зарплату получать в душе. Вот мне это очень близка позиция. Я не знаю, что такое Бог в душе без совершения таинств. Мне это непонятно.
1: Без участия в таинствах.
0: Без участия.
1: Мы не совершаем,
0: согласен,
1: мы участвуем.
0: Мы еще с вами не в сане, пока. Хотя есть примеры. На физическом факультете уже наши вот коллеги, преподаватели более старшего возраста, ну, мне, во всяком случае, известные, они учатся уже на кафедрах теологии православных вузов, и со временем...
1: Кто-то стал священником?
0: Пока вот нет, но диаконом стал.
1: Диаконом.
0: Да, пока. Вот. Ну и священники. Вот. Ну, мне неизвестно, но наверняка и стали. Так что и будут еще. Поэтому неисповедимо.
1: Но, с другой стороны, есть ведь такое понятие «религиозная философия». Вот. И даже христианская философия. У протоиерея Василия Зиньковского есть книга, которая называется «Христианская философия». Вот. То есть попытки соединения, да, вот, веры и разума, обоснования веры разумным путем, то, что называется апологетика христианская, они существуют. Вот, поэтому...
0: Я когда был на радио «Вера» в прошлый раз в передаче Константина Мацана, мы как раз вот затрагивали тему апологетики, и я ничего нового, может быть, не скажу. Апологетика нужна для тех, кто верит в Бога, потому что для тех, кто верит, это такой, ну, парадокс, она не нужна. Ну, то есть, какой смысл защищать Бога перед теми, кто в Него верит? А те, кто не верит, они и не поверят. Им вот ты хоть толстый...
1: Ну, а как же Савл, который стал Павлом?
0: Так это он не учебник по апологетике прочитал, ему Христос явился, извините. Вот. Поэтому тут вот апологетика, она как бы для своих. То есть вот все-таки...
1: Упражнение такое риторическое,
0: Мне кажется, да, потому что... Ну, я бы же пробовал. То есть нас вот в нашем окружении, нас окружает 98% нерелигиозных, неверующих людей. И даже любые попытки заговорить с ними на тему, хотя бы даже в образовательном ключе, они вызывают как минимум скуку. Если не отторжение, к сожалению.
1: Ну, почему? Потому что они воспринимают это как часть идеологии.
0: Нет, они просто с этим... Они не верят в Бога. Вот в чем проблема. Они думают, что это можно все решить здесь своими силами. Но, к сожалению, мы все смертны. Мы вот, ну, природа так человеку устроена, что вот... Фёдоров, кстати, странно, почему-то он об этом не говорит, но это же вроде бы святые отцы писали, что мы поражены грехом. Если на современном научном уровне говорить, что это, ну, ДНК, например, повредилась у Адама с Евой, и вот они нам эту ДНК стали по цепочке передавать, повреждённые, ничего с этим не сделаешь. Природа вот наша так устроена, что в ДНК заложена смертность, тленность, страстность. Ну, что тут поделать? И мне просто смешно смотреть на людей, которые не понимают, что рано или поздно мы все отсюда уйдем. А дальше-то что? Что дальше?
1: Ну, христианство же предполагает преображение и освящение природы. Так что для христианина открывается возможность сверхприродного.
0: Так да, есть... для христианина. А вот окружающие...
1: Если бы мы были только природными существами, мы бы как хрюшки ходили, хрюкали, да, ели бы из корыта. Но все-таки мы стараемся подняться над своей природой. И в этом как бы и смысл веры в том, что она с помощью благодати... Эту природу как-то изменяет, по крайней мере, ну, не будем говорить, преображает, потому что, хотя и преображение, наверное, существуют какие-то островки, когда мы встречаемся с чудом.
0: Иногда, вы знаете, иногда хочется быть хрюшкой, потому что хрюшка по умолчанию попадет в рай. Она живет по заповедям Божьим. Вот ее как создали, она так и ходит.
1: Она живет по природе.
0: А природу кто создал?
1: Но это не заповеди, потому что природа – это природа. Она дана, да?
0: Она заповедь – это, не дана.
1: Это
0: она,
1: то, что
0: она
1: задано.
0: Она не дана. Ее сотворил Бог на какой, третий или четвертый день?
1: Ну, сотворил. Но да. Заповеди он не творил. Заповеди он нам задал, как домашнее задание. То есть домашнее задание можно сделать, а можно не сделать. Вот. Ну, а природа, она уже есть.
0: Хрюшка, она не нарушает никаких законов природы, ну, скажем так, да, согласна? Поэтому у нее нету никакой, так сказать, проблемы с тем, чтобы попасть в рай. А вот нас иногда кажется, к сожалению, зачем-то наделили свободой воли. Вот Бог же не может поднять вот этот камень, который сам создал, это, свободу воли человека. Вот невозможно спасти человека без воли самого человека.
1: А физика свободы воли не может существовать? Вот какую-нибудь придумать физику, чтобы вот свободу воли каким-то образом канализировать, направить, чтобы человек думал, что он свободен, а на самом деле он делает все там, вот как мозг ему приказал, например.
0: Понимаете, в физике фундаментальная же, как построена физика, должен быть эталон. С чем сравнивать? Где мы возьмем эталон свободы воли?
1: Ну, это вот такая попытка, одна из попыток соединить науку и веру. Они всегда противоречивы, да? Вот, но они не противоречивы в человеке. Потому что человек может быть ученым и работать в университете, и в то же время быть верующим человеком, вот храм восстанавливать.
0: Да, мне вот еще нравится, я много над этим размышляю. То есть, может быть, имеет смысл, правильно говорите, повторить курс философии уже на каком-то, возможно, новом уровне понимания. Вот, например, совершается литургия. То есть она совершается хотя бы даже в Москве единомоментно в нескольких сотен храмов. То есть Бог присутствует в один и тот же момент во всех этих храмах, во время анафоры, соответственно, да? Вот. А что это, если не то же самое, что квантовая частица? Как электрон проходит при дифракции, там, интерференции через две щели сразу, один электрон. То есть, почему... Ну, то есть, есть какая-то определенная аналогия, физика ее сразу может видеть.
1: Ну, раньше говорили, солнце, которое отражается во многих лужах сразу, да, то есть во многих зеркальных поверхностях, так и Бог, хотя в одном храме, в общем-то, на нескольких престолах нельзя одновременно совершать литургию.
0: Одновременно нельзя,
1: но... И более чем один раз в день нельзя совершать. То есть на каждом престоле должна быть одна литургия только совершена. Вот, так что здесь действительно, наверное, можно было бы дальше говорить и о сакральном пространстве, о сакральном времени. Но у нас недавно был разговор с Андреем Николаевичем Зелинским, сыном великого химика, который приходил к нам в студию, который занимается этой проблемой. Но это тоже проблема метафизическая, да, потому что для физики, наверное, хотя и для физики пространство – это неоднозначная вещь. Одно дело римановское там пространство, эйнштейновское пространство.
0: Нет, ну, конечно, пространство есть и искривленное, и там студенты, например, вот и удивляются, я сейчас читаю тоже там общую физику, привыкли жить в трехмерном пространстве Декартовом, а оказывается, есть пространство Минковского по специальной теории относительно, пространство-время, то есть когда уже рассматриваются причинно-следственные связи между событиями. Никто так до сих пор не изучил вот эти черные дыры. Так, это же не изученный объект, по большому счету. Как там ведет себя пространство? Поэтому в этом смысле вот... я не знаю, как тут может помочь философия, но и физика-то не очень поможет, потому что экспериментальные методы, они не позволяют изучать как очень маленькие объекты. Поэтому в квантовой теории она вот тоже... философские споры породила вот этот как копенгагенская теория трактовки Бора, Гайзенберга и Эйнштейна, с другой стороны, и физика огромных макроскопических объектов.
1: Нет... Я думаю, что нам надо с вами еще как-нибудь собраться, поговорить, а сегодня, я думаю, наши радиослушатели уже сделают вывод, что наука – это не есть только банк данных или совокупность решенных проблем, вот, которые нужно изучить, и все будет хорошо, но и поле неизвестного, неизведанного, непостижимого, как говорил Франк. И вот здесь наука, наверное, протягивает свою руку в вере религиозной, потому что без нее какие-то горизонты, может быть, даже и невозможно
0: открыть. Скорее наоборот. Вера должна протягивать руку науки. Наука – это так, просто выполнение каких-то экспериментов или написание формул. Зачем и почему это все делается? Я не согласен с тем, что наука про вере никакая.
1: Но наука снизу, вера вот как рука Господа.
0: А, ну, может быть, если вот провести аналогию, да, по фреске Микеланджело, да, в Сикстинской, да, тогда, да, наверное, да, да. Тогда, да, наверное.
1: Да, рука Адама.
0: Но активное движение все равно. Актор здесь – это вера.
1: Я очень благодарен Владимиру Звереву, нашему сегодняшнему гостю, за разговор, который, к сожалению, приходится кончать, хотя очень о многом еще хотелось бы спросить. И до новых встреч в студии Светлого радио в программе «Философские ночи».
0: Спасибо.
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: «Мои деревья».

письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика-аристократа, он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе, а дело было летом, чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом, «на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев». Над его головой шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. Я подумал: «О, тысячелетний исполин! Слышишь, полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом». Но вот ветерок набежал волною и помчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Воронежском Петре Звереве. 20-е годы 20 века. Город Воронеж. Мне в то время часто попадало от матери за мою привычку спорить. Однажды, когда батюшка был у нас, она сказала ему: «Проберите вы Ирину как следует, она такой ёрш». Он быстро обернулся ко мне, разгладил у меня волосы на голове по обе стороны и говорит: «У нее и так пробор хороший». В другой раз, когда мать обратилась к нему с такой же просьбой насчет меня, он прямо сказал маме: «Никогда ничего мне про нее не говорите. Я всегдашний ее заступник и защитник». Теперь, после всего пережитого, когда никого нет из моей дорогой семьи, а осталась я одна и близок час и моей кончины, так хотелось бы, чтобы Владыка действительно был бы мне заступником в ином мире.
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах». Мать Солоникея снесла девочку к жившему при часовне попу. Тот окрестил и нарек ей имя Фаина. Мать Солоникея была восприемницей. Часовенный уставщик Василий Баранов был восприемником.
2: Восприемником или крестным отцом называется участвующий в таинстве крещения член церкви, который берет на себя обязанность наставлять крещаемого в правилах христианской жизни и молиться о нем Богу. Восприемником может стать крещенный в православии человек, участвующий в церковных таинствах и старающийся исполнять заповеди Господни. В первые века христианства в восприемниках нуждались в первую очередь взрослые люди. Крестные ручались за них перед общиной, которая принимала нового члена.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Бывает, человек жалуется, что скорби приходят одна за другой, а часто и много скорбей сразу. Нет сил и желания у человека потерпеть, разобраться в причинах скорбей, и он начинает роптать на Бога. Но ропот еще никому не помог, а вот смирение помогло многим. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Ныне два есть рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем. Скорбь по Богу и скорбь мирская. Невозможно перейти настоящую жизнь без какой-нибудь из них. Или без скорби по Богу, или без скорби мирской. Скорбь мирская тяжела и невознаградима, а скорбь по Богу имеет надежду вечной жизни».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Иркутское купечество пребывало в напряженном ожидании. Стало известно, что городская торговая палата выдала дозволение на ведение мясной торговли некоему купцу из Тобольска. По установленным правилам, таких торговцев в Иркутске могло быть только трое. Два из них уже много лет вели в городе свои дела. На место третьего было полно претендентов из местных предпринимателей. И вот надо же, купчишка из Тобольска, какой-то Кузнецов, того гляди и жить сюда переберется. Так размышляли иркутские купцы. А Ефимий Андреевич Кузнецов, тот самый купец из Тобольска, который, как сегодня сказали бы, выиграл торговый тендер, тем временем действительно перебрался в Иркутск. На встречу с распростертыми объятиями от местного купечества он, понятное дело, не рассчитывал, но и оставаться чужаком не намеревался. С первых же дней Ефимий Кузнецов показал, что относится к Иркутску как к родному городу. Ефимий Андреевич по натуре своей был добрым, отзывчивым человеком. Он верил в Бога и евангельскую заповедь Христа о любви к ближнему считал своим долгом. В Тобольске его знали как щедрого жертвователя и попечителя храмов, приютов и больниц. На новом месте Кузнецов тоже старался вникнуть в нужды горожан и помогать при каждой удобной возможности. В Иркутске он поселился неподалеку от церкви Преображения Господня и стал ее постоянным прихожанином. На первом же богослужении Ефимий Андреевич увидел, что старый храм требует скорейшего ремонта, и предложил свою помощь. В итоге на средства Кузнецова церковь была перестроена и значительно расширена. Часто Ефимий Андреевич посещал кварталы, где проживала городская беднота. Он раздавал неимущим деньги, расспрашивал их о прочих нуждах. Это помогло Кузнецову понять, что городу необходима больница, в которой бедняки могли бы бесплатно получать медицинскую помощь. С этой инициативой и готовностью все расходы по строительству и содержанию больницы взять на себя, он обратился в городскую думу и стал ждать решения. А пока суд да дело, Ефимий Андреевич продолжал заботиться об Иркутске. Он сделал большое пожертвование на строительство в городе духовной семинарии, учредил капитал для поддержки детских приютов, активно включился в деятельность по организации библиотек, участвовал в открытии городского театра. Видя искренние старания Кузнецова на благо людей, иркутские купцы не раз в глубине души укоряли себя за то, что поначалу были так враждебно к нему настроены. Полюбили заботливого купца и рядовые горожане. Дважды, в 1826 и 1832 годах, он избирался на пост иркутского градоначальника. Ефимий Андреевич финансировал амурские экспедиции, инициированные губернатором Восточной Сибири Муравьевым. На их осуществление он выделил 3 миллиона рублей, а сверх того организовал постройку кораблей и запасы продовольствия. Однако годы брали свое. Кузнецов часто болел и чувствовал, что жить ему осталось недолго. Но еще так много хотелось сделать. Ефимий Андреевич составил подробное завещание, по которому основная часть его средств должна была пойти на благотворительные цели. Так и случилось. На оставленные Ефимием Кузнецовым по завещанию средства было открыто городское женское училище, построен пароход «Аргунь» для Амурской военной флотилии. 250 тысяч рублей пошли на постройку Иркутского Казанского кафедрального собора. И больница, та самая, о которой он давно мечтал, тоже появилась в городе. Пусть и после смерти этого щедрого и неравнодушного человека, но все же благодаря ему и в память о его добром сердце.
0: Имена, имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем Натальи Пушкиной-Ланской своему мужу, генералу Петру Ланскому. 1849 год. Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам. Сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью. И именно поэтому это чувство более прочно. И мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет. Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен. Никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета-сует, все только суета, кроме любви к Богу, и добавляю, любви к своему мужу. Когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты мною. Что же нам искать на стороне? От добра добра не ищут.
0: Голоса

поклонялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Наталья и Василий растили троих сыновей в любви и достатке. Папа работал, мама занималась детьми и хозяйством. Беда пришла внезапно. Наталья почувствовала себя плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Оторвался тромб, и женщина не стала. После потери жены Василию пришлось взять все в свои руки. Чтобы быть рядом с детьми и успевать заниматься домашними делами, мужчина перешел работать на половину ставки. Денег стало не хватать. Какое-то время выручали сбережения, но вскоре они закончились. Оказавшись в сложной ситуации, Василий обратился в благотворительный фонд «Банк еды Русь». Много лет организация бесплатно доставляет еду нуждающимся. Теперь, благодаря поддержке проекта, семья Василия регулярно получает продуктовые наборы и сократила расходы на еду. Ежегодно «Банк еды Русь» помогает продуктами более 2 миллионам человек из 58 регионов страны. Проект сотрудничает с производителями и магазинами, которые бесплатно передают для нуждающихся качественные товары. Но чтобы забрать продукты со складов и отвезти их подопечным по всей стране, фонду необходимо оплатить аренду грузовиков. В связи с этим Банк еды Русь открыл сбор на доставку продуктов для сотен других семей, оказавшихся в беде. Бесплатная еда поможет родителям сэкономить и купить детям самое необходимое. Рюкзаки к школе, велосипеды или просто мороженое, чтобы порадовать их. Поддержать Банк еды Русь можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есим живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже сострие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я — гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота — полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есим, и после Адама аз есим. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. В ноябре 1933 года по всей Франции разнеслась весть о том, что Ивану Алексеевичу Бунину присуждена Нобелевская премия по литературе. Телеграмма пришла из Швеции. Это был праздник всей русской колонии в Париже, всей русской эмиграции. Мой отец был счастлив за Бунина, и как за друга, и, конечно, как за писателя, русского писателя. Он в тот же день написал об этом статью «Бунин увенчан». И вечером помчался в редакцию газеты «Возрождение», чтобы успеть сдать материал в ближайший номер. Выйдя из редакции, взволнованный и счастливый, он обошел все бистро на Плас Детали. Мама волновалась, что он так долго не возвращался домой. Иван Алексеевич помолодел, он был очень растроган. После возвращения из Стокгольма к Буниным валил народ, были бесконечные приемы. Но очень значительную часть премии Иван Алексеевич передал в помощь своим собратьям по перу.
0: Голоса

То в темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий с грустью покидал Афон. Ему предстояло провести несколько недель в больнице. Требовалось полное обследование организма, который отец Паисий после перенесенной операции по удалению легкого должен был обязательно проходить раз в год. В больнице отца Паисия первым делом отправили на анализ крови. Медсестра, женщина средних лет, несколько раз вводила иглу в руку монаха, но попасть в вену так и не смогла. «Батюшка, придется потерпеть», — предупредила она тоном, не допускающим возражений, и позвала на помощь коллегу. Попытки второй медсестры оказались столь же безуспешными. Отец Паисий только болезненно вздрагивал от каждого нового укола. Третья женщина, уже не медсестра, а врач, взялась за иглу с невозмутимым видом знатока, но и она, увы, ничего не смогла сделать. Как раз в это время в кабинет заглянула молодая девушка-интерн и предложила свою помощь. «Что ты в этом понимаешь?» – покачала головой врач. «Без году неделя из института. Ну, попробуй, если хочешь. Только осторожно. Видишь, батюшка совсем измучился». Девушка села рядом с отцом Паисием, дружески улыбнулась ему и быстрым движением трижды перекрестилась. Потом взяла иглу и одним уколом, таким легким, что монах совсем не почувствовал боли, попала точно в вену. В пробирку закапала кровь. Довериться Богу – великое дело. Эта девушка попросила помощи Божией. Остальные же полагались лишь на самих себя. Вспоминал об этом случае афонский старец Паисий Святогорец. Люди стараются достигнуть цели самостоятельно, не прислушиваясь к Божьей воле. Но только тогда все получается, когда мы искренне вверяем себя Богу и при этом с ответственностью исполняем свой долг.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: Многословие, праздное расточительство слов, невоздержанность в речи, ненормативная лексика, злые шутки, пустые разговоры – все это примеры неправильного использования бесценного дара слова. Дара, которым Господь наделил человека для благих и добрых дел. В евангельской притче о талантах человек, не использующий веренные ему божественные дарования по назначению, уподобляется лукавому и ленивому рабу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Если бы нам говорили, столько-то слов скажешь, столько-то заплатишь, то мы бы считали свои слова. По телефону-то мы думаем, что говорить и сколько говорить, потому что платим за разговоры. Много времени теряется сейчас на слова».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. 20 век. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. К моим родителям обращались крестьяне из соседних деревень. Почти каждый день кто-нибудь из них приходил или приезжал к моему отцу посоветоваться о хозяйственных делах, об аренде, о новой постройке, о суде, о страховании от пожара. Отец мой был горячий сторонник столыпинских реформ и верил в полезность создания хуторских хозяйств, вышедших из крестьянской общины. Он говорил, что именно хуторяне заинтересованы в развитии сельского хозяйства, используют машины, новые методы земледелия, тогда как сельский мир остается консервативным. Как мне кажется, крестьяне уважали моего отца именно за то, что он был хорошим хозяином, а не сентиментальным барином-благотворителем. К моей матери приходили не только больные за помощью и лекарством, но и нищие. Бедным нищим выдавали одежду, которую шили у нас зимой девушки, немного денег и продуктов. Совсем другого типа были погорельцы, пострадавшие от пожара. Если погорельцы приходили, или вернее приезжали на одолженные им соседями телеги, их принимали с сочувствием. Управляющий выдавал им строительный материал, семена, муку и прочее.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Апрель в Петербурге напоминал позднюю осень. По серому небу плыли свинцовые облака, тротуары утопали в грязи. По Невскому, перепрыгивая через лужи, шла молодая девушка. В легком пальто, без калош на модных, но уже порядком поношенных прюнелевых ботинках, она прятала от ветра лицо в старую пуховую шаль. Остановившись у подъезда красивого богатого особняка, девушка позвонила в дверь. Дворецкий вопросительно посмотрел на юную особу, задержавшись взглядом на ее запачканных ботинках. «Я новая учительница хозяйских детей. Сегодня первое занятие», – представилась гостья. У 15-летней Ани Шабановой, так звали девушку, еще совсем недавно тоже были и калоши, и даже большой красивый дом. А потом отец, потомственный дворянин, разорился. Имущество семьи ушло с молотка, и теперь Аня должна была сама о себе заботиться. Благо, образование она получила прекрасное. Частные уроки и переводы давали небольшой заработок. Впрочем, даже если бы дела по-прежнему шли хорошо, она все равно не стала бы сидеть дома за вышиванием. У Анны была мечта – стать детским врачом и создать такую систему медицинского обслуживания, при которой дети из бедных семей, сироты и беспризорники могли бы лечиться совершенно бесплатно. Однажды, Аня была еще маленькой, но запомнила этот случай на всю жизнь, они с отцом прогуливались по окраине Петербурга и проходили мимо какой-то больницы. На ступенях сидела бедно одетая женщина и горько плакала. Аня уговорила отца узнать, в чем дело. Оказалось, что женщина принесла сюда своего годовалого сына, который от постоянного кашля начал задыхаться. Ребенка осмотрели и забрали на лечение, а с женщины потребовали 45 рублей. Достать такие деньги матери было решительно неоткуда. «Уж лучше бы он, бедный, помер», – причитала она сквозь слезы. Отец тогда помог этой несчастной, но сколько их еще было по всей России. В 1882 году в Гатчине торжественно открывали лечебницу для хронически больных детей. Почетные гости произносили с трибуны торжественные речи, разрезали шелковые ленточки. А в стороне стояла невысокая хрупкая женщина в темном платье. Это была та самая Аня, Анна Николаевна Шабанова. Ее юношеская мечта сбылась. Она стала известным детским врачом, и эта лечебница была плодом ее долгих стараний. Несколько лет ушло на то, чтобы разработать концепцию и найти единомышленников среди тех, кто мог бы финансировать строительство. К счастью, добрых людей вокруг оказалось очень много. Занимаясь проектом лечебницы, Анна Николаевна это с радостью поняла. Для бедных бесплатно. Это был принцип, по которому работала лечебница. А через несколько лет Анна Шабанова при поддержке принца Петра Альденбургского и доктора Раухфуса открыла еще и детский санаторий на берегу Балтийского моря. Он работал по такому же принципу, что и лечебница. Анна Николаевна была активной участницей Санкт-Петербургского общества самаритян, оказывавшего безвозмездную помощь и уход за больными, заведовала детским садом, или, как его называли, детским очагом для детей, работающих интеллигенток, не покладая рук, трудилась в детской больнице принца Петра Альденбургского. И каждый день благодарила Бога за то, что живет именно так, как всегда мечтала. Да, ее путь к мечте был нелегким. Получить медицинское образование, а тем более разрешение на практику, женщине в России в то время было практически невозможно. Но Шабанова не опускала руки, а искала возможности. На скопленные деньги поехала учиться за границу, получила блестящее образование, а вернувшись в Петербург, добилась изменения существующей системы, согласно которой женщина даже с высшим медицинским образованием могла рассчитывать лишь на акушерскую практику. Именно благодаря Анне Николаевне Шабановой в России появилась профессия «женщина-врач». Имена, имена
0: милосердие.

0: Радио «Вера».
1: Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой. Мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники, песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. А содержание молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст задостойника. «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, пейте тебя, Богородице. Абаче, благая суще, веру прими, яко любовь весь и божественную нашу. Ты бы, сей христиан, предстательница, тебя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица, и даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
1: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Сердце человека должно быть далеко от пристрастия к вещам и от суждения о делах других. «Живи в монастыре всегда так», — дал совет один старец своему ученику, «как в первый день, когда ты в него вошел, с той же сдержанностью во всем. Не давай себе воли вмешиваться в дела, которые тебя не касаются, или ты их не знаешь. И тогда ты проведешь свою жизнь в чистоте сердца».

0: Теплое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя, возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы Живоначальной стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязя моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии ненарушенной с человеком душевным и духовным. Чрево Витязя моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И, как и чрево, осталось верным троической гармонии. Наконец, властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе. И я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе. Только ты увидал его во мне.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. В воскресенье отец игумен пригласил меня на общую трапезу. По окончании поздней литургии все монахи собрались в огромной трапезной. Как обычно в афонских монастырях, узкой и длинной высокой зале, украшенной живописью. После молитвы и благословения предстоящих яств игумен садится в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеимонова монастыря та, что кушанья подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение. Освящается все, что стоит на столе, так что неосвященного никто ничего не ест. На кафедру взошел чтец и начал чтение, а мы стали трапезовать. И тут своими глазами можно было уже убедиться в святой бедности монастыря. Воскресный, то есть улучшенный обед состоял из мисочки рисового супа, куска хлеба и кусочка рыбы, не той, что подавали мне в номер, а баккалары, рода греческой трески, в будни и ее нет. Не дай бог никому такой рыбы. У нее противнейший запах, несмотря на то, что она свежая. Но она дешева. Ее едят простолюдины-греки. Запивать все это можно было квасом, очень плохеньким. И дали по стаканчику вина для праздника. Мясо в русских афонских монастырях не едят вовсе. В греческих допускается. На трапезе выступила еще одна черта общежительного монастыря. Пред лицом бедности здесь все равны.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

0: дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Радио «Вера».

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афон приходил в себя после большого пожара. Горел лес, горела степь, огонь затронул многие монастыри и скиты. Но жизнь постепенно входила в привычную колею. Монахи ремонтировали пострадавшие здания, расчищали местность от сгоревших деревьев. Неожиданно Святую Гору облетела новость. Прибыли послы Европейского экономического союза, хотят оказать помощь пострадавшим. Ходят по монастырям и монашеским хижинам, выясняют, в чем у монахов есть нужда. Отец Паисий никак не ожидал появления послов в своей крошечной избушке. Пожар ее не задел и абсолютно никакого урона хозяйству не нанес. Поэтому, когда важные люди в дорогих костюмах появились возле его кельи, он смотрел на них с удивлением и недоумением. «Здравствуйте, батюшка!» — уважительно обратились они к отцу Паисию. «Мы хотели бы узнать, не нужно ли вам чего-нибудь? Может быть, продуктов или каких-нибудь вещей?» Отец Паисий покачал головой. «Как вы думаете, зачем мы, монахи, пришли на Афон?» — спросил он послов. Те переглянулись, но ответить не решились. «Все очень просто», — продолжил отец Паисий. «Мы, монахи, пришли сюда, чтобы отдавать, а не брать. Спасибо вам, родные, но у меня всего в достатке». Послы прекрасно видели достаток отца Паисия, заключавшийся в нескольких пеньках во дворе, бочке с дождевой водой и маленькой каменной печке. Поэтому слова монаха произвели на них огромное впечатление. «Такого мы еще ни от кого не слышали, отец», — сказали они, и, низко поклонившись, отправились во свояси. «Разве мы стали монахами для того, чтобы получать материальные блага?» — улыбался святой афонский старец Паисий Святогорец, рассказывая эту историю. «Нет, наша задача в том, чтобы молитвами помогать людям духовно возрождаться, не получая ничего взамен».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Падение первого человека совершилось через непослушание. Поэтому исцеление человека от греха совершается именно через добродетель послушания. Ребенок, родившись, находится в послушании у своих родителей. Потом он выбирает свой путь к Богу – семейный или монашеский. Монах при постриге дает обеты – послушание. В миру все по-другому, и было бы неверно переносить монашеские правила на всех остальных людей. Однако воспринимать высоту монашеского послушания как образец праведной жизни никто нам не мешает. Хочу поделиться словами преподобного Федора Студита. «Будем же подражать тем, кои от юности до старости прибыли в послушании, не говорю древним святым, но и тем, кои просияли в нашем братстве. Будем подражать тем, кои простотою расстраивали все лукавства дьявола. Будем подражать тем, кои в нерассуждающем послушании в добре направляли подвижнический путь свой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мичев говорил мне: «Перед чтением Евангелия перекрестись и скажи: Господи, вразуми меня, дай мне понять, что тут есть». После этого бывает, что нечаянно находит как бы какое осенение – и начинаешь понимать смысл того или другого. Тогда надо взять и записать эти мысли. Отец Алексей Мичев советует не просто слушать или читать Евангелие, но относиться творчески к такой возможности. К сожалению, мы в своей суете или кое-как читаем, или кое-как слушаем. Мешает не только спешка, суетливость всей жизни, но и сознание, что, в общем-то, мы Евангелие знаем. В этом отношении поверхностное знание вредит больше, чем полное незнание. Кто совсем не знает, так и считает себя в этом невеждой. А тот, кто когда-то что-то читал или слышал, бывает уверен, что ему все знакомо, что нового ему здесь искать нечего, а читает, потому что надо. Если после чтения Евангелия спросить, что же читал один, а слушал другой, то не так редко можно было бы услышать в ответ, что один не помнит, о чем читал, а другой – о чем слушал. Чтобы такое бездумное, безответственное чтение не стало привычкой, надо нам начинать так поступать, как советует отец Алексей. Первое обращение к Господу за просвещением ума. Разумейте Писание.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1896 году Мясницкая улица в Москве украсилась настоящим чайным домиком в китайском стиле. На фасаде дома номер 19, который до того выглядел как обычный московский дом, появились драконы, змеи, фонарики. Здание стало походить на пагоду. Конечно, сделано это было не просто так. В тот год Первопрестольную посетил китайский посол и известный чайторговец Сергей Перлов, магазин которого находился на Мясницкой, оформил здание в восточном стиле, чтобы пригласить посла к себе и заключить с ним выгодные контракты на поставки чая из Китая. Затея не удалась. Китайского гостя перехватили конкуренты Перлова. Но дела фирмы и без того шли успешно. Товарищество чайной торговли Сергей Васильевич Перлов и Ко. Процветало. В одной только Москве насчитывалось больше 10 его магазинов, а в городах Российской империи их было до 40. Перлов к делу подходил творчески. Он первым в стране стал продавать чай в красивых жестяных баночках, на которых было написано, какую пользу приносит здоровью человека этот напиток. Сергей Васильевич слыл не только удачливым коммерсантом, но и щедрым благотворителем. Как активный общественник, Перлов был выборным московского купечества. 13 лет он состоял депутатом городской думы. Входил в комитет о просящих милостыню, где занимался поиском работы для бедняков и нищих. Эта деятельность была по душе Сергею Васильевичу, потому что он всегда был рад помочь нуждающимся. В своих имениях и в магазинах Перлов находил свободные вакансии для безработных. Его даже упрекали, что он тратит деньги на лишних людей. А Сергей Васильевич отвечал: «Как вы не хотите понять, что я стараюсь бедным людям дать кусок хлеба?» В 1880 году Перлов стал почетным членом благотворительного Санкт-Петербургского дома милосердия. Оно помогало жертвам распутства, то есть раскаявшимся публичным женщинам. Для них открывали общеобразовательные школы и школы рукоделия. Перлов не жалел средств, чтобы помочь падшим женщинам исправиться. Кроме того, он до конца жизни носил деньги в московское училище для глухонемых детей. А главным делом своей жизни Сергей Васильевич считал строительство монастырского комплекса Шамардинской Амвросиевской женской пустыни. Ей он жертвовал колоссальные суммы. На них возвели центральный храм монастыря, 15-главый собор Казанской иконы Божьей Матери, трапезное помещение, больницу, богадельню, водонапорную башню. Перлов обустроил мастерские для монахинь – живописную, чеканную, переплетную, коверную. В монастыре имелись своя типография и даже фотоателье. К началу 20-го столетия в Шамардинской обители проживало 800 сестер, а сама она стала крупным духовным центром. Перлов материально поддерживал обитель до конца своей жизни. Монахини говорили, что помощь Сергей Васильевич совершал с христианским смирением, никогда не афишируя своего участия в судьбе монастыря. А когда однажды растроганная игуменья попыталась сказать ему спасибо, он ответил: «Что вы, матушка, я вас должен благодарить, что вы принимаете мою жертву». За благотворительную деятельность Перлов был награжден орденом Святой Анны с формулировкой «Воздаяние особых трудов и заслуг», орденами Святого Станислава III и II степени. А за финансовую помощь Черногории, союзнику России во время русско-турецкой войны, Сергею Васильевичу пожаловали орден князя Даниила. Но высшей наградой для Перлова стало получение почетного дворянства и фамильного герба с изображением чайного куста и девизом «Честь в труде», который отражал главный принцип жизни самого Сергея Васильевича. К слову, сегодня потомки Перлова тоже занимаются церковной благотворительностью, продолжая доброе дело, начатое еще их прадедом.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю дымок спаленой жнивы. В степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно. Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Русская церковь живет по старому стилю, то есть по юлианскому летоисчислению. Между ним и привычным нам календарем существует разница в 13 дней. Поэтому, например, праздник Крещения Господня отмечается по новому стилю 19 января, а по старому – 6, что более соответствует изначальному замыслу церкви. В числе 6 заложено глубокое символическое значение. Оно отсылает нас к первым мгновениям бытия нашего мира, а именно к событию творения человека. Первый человек, Адам, был создан Богом в 6-й день творения. Православная церковь, празднуя крещение Христово 6 января по старому стилю, тем самым показывает, что Спаситель – это новый Адам, исправивший тяжелейшую ошибку Адама старого. Последний разрушил связь человека с Богом. Христос же эту связь восстановил. Благодаря Спасителю люди не только вновь получили возможность войти в Царство Небесное, но и получили истинное знание о Боге. Обо всем этом нам сообщает Кандак, одно из главных песнопений праздника Крещения. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак праздника Крещения Господня написан святым Романом Сладкопевцем в начале VII века. Перед святым Романом стояла непростая задача создать богослужебные песнопения и для праздника Крещения, и для праздника Рождества Христова. Интересно, что два этих церковных торжества возникли не сразу, а существовали вместе в составе единого праздника Богоявления. Разделение их на два отдельных торжества произошло примерно за век до рождения святого Романа в VI столетии. Кандак, который составил для прославления крещения святой, представляет собой целую поэму, но на богослужении мы слышим только первую ее часть. В церковнославянском варианте она звучит так: «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих Тя, пришел еси, явился еси, свет неприступный». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя, пришел, явился Ты, свет неприступный». В тексте Кандака святой Роман именует Христа светом, и это, конечно, не случайно. Дело в том, что еще в V-VI веках в Римской империи существовало довольно большое количество язычников, поклонявшихся Солнцу как Богу. Святой Роман указывает, что истинного Бога знают только христиане, а учение о нем принес людям Сын Божий Иисус Христос.
1: Кандак крещения Христова поется в разные моменты праздничного богослужения. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху, когда Спаситель принял крещение от рук пророка Иоанна в реке Иордан. Исполняется кандак и при освящении воды, которое традиционно совершается в день праздника крещения. Так Церковь указывает, что через Христа в наш мир пришла благодать Божия, просвещающая каждого человека в отдельности – и мир в целом. Давайте послушаем кандак «Крещение Господне» в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «Мои друзья.org». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.